0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов – свидетельство, в 7 часов – в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов – проповедь Александра Пышного, в 9 часов – чтение книги, и в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Так, сидел и хочется под такое пение молиться. На самом деле нам нужна сила Божья, сила Святого Духа. Знаете, я уверен, что каждый из нас, мы в жизни проходим времена некоторой духовной тьмы, особой засухи, когда лично в жизни каждого человека, может быть, даже в церкви какая-то сгущается тьма, какие-то трудности. В обществе, в котором мы живем, как-то все идет против истины, и трудно даже отстаивать истину. Теряется вера, теряется вдохновение, молитвы слабеют, ревность угасает, приходит такое охлаждение, руки опускаются, колени начинают дрожать. Приходит время такой темной ночи, и нужна сила Божья в такие моменты. Я думаю, что каждый из вас, вы все, в том числе и я, мы переживали такие моменты, когда на самом деле в духовном состоянии, в духовном плане очень трудно, и хочется, чтобы Господь как-то дал свой свет, свою силу. Итак, однажды Иов, он беседовал со своими друзьями, и один из его друзей, Елеол, он говорит: «Научи нас, что говорить ему, что отвечать ему, потому что в этой тьме нам трудно что сообразить, мы не можем что сообразить, мы не можем разобраться». Вот такое время духовного недопонимания, на английском confusion, когда сами друзья Иова, смотря на его обстоятельства, они не знали, как понять то, что происходит. Друзья, я хотел бы сегодня говорить слово на тему «Молитва в полночь». Молитва в полночь. Мы откроем Деяния святых апостолов, 16 главу, и прочитаем два стишка, 25 и 26 стихи. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое

0: землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели». Апостол Павел с силой, они проповедовали Евангелие, и написано, что когда они были в той местности и шли по улицам этого города, что то одержимая служанка духом прорицания, она шла, и она изо дня в день, она прорицала, говорила эти слова, которые будоражили все общество, и Павел, чувствуя, что этот дух нечистый, написано, что он изгнал, он освободил силою Божью эту женщину от нечистого духа. И тогда пришло вот все какое-то общество в движение, их схватили, Павла силу, написано, схватили, и начали бить, их связали и начали сильно бить. Палками дали им много ударов и ввергли их в темницу и поручили темничному стражу очень тщательно стеречь их. И написано, что он их посадил во внутреннюю темницу. То есть в темнице была как бы еще одна темница, без окон. Это было, ну, по-видимому, самое такое надежное место, самое мрачное место, куда можно было посадить узников. И написано, что он их там заковал, их ноги в колоды, и они там сидели в этой темнице. Ну вот написано, что они в полночь они начали петь и молиться Господу, они начали прославлять Господа. Вот когда они проповедовали Евангелие с силою Божией, с благодатью Божией, в этот момент вот обязательно какая-то тьма сгущается, когда в нашей жизни мы выходим на служение Богу, когда в нашей жизни мы ищем Божьего присутствия, мы ищем Божьей силы, мы ищем, чтобы проповедь наша, она не была просто в красноречии слов, но чтобы проповедь наша сопровождалась силою Божью. Обязательно будет сгущаться тьма, обязательно будет восставать враг, обязательно будет какое-то движение вокруг нас, обязательно нас свяжут, обязательно будут бить палками, обязательно посадят в эту темницу. Я получаю письмо от одного молодого человека, и он говорит: «Я люблю Господа, я ищу его всем сердцем, я бываю на всех служениях, на всех молитвенных служениях, проповедую на молодежных служениях. Я не смотрю ничего плохого, не занимаюсь плохими делами, но вот меня преследуют очень сильные искушения, блуда так давят меня, я не знаю, что делать». И он спрашивает: «Что мне, каяться, что мне, постоянно исповедоваться, что мне делать?» Друзья дорогие, я хотел бы спросить, что плохого сделали апостол Павел и Сила, что их посадили во внутреннюю темницу, что над ними сгустилась тьма, что они сделали неправильного пред Богом, что их били палками, что они сделали в жизни своей, как они преступили Божью волю, что их посадили туда. Павел и Сила попали во внутреннюю темницу не потому, что они не угодили Господу, но именно потому, что они угодили Господу, они попали во внутреннюю темницу. Очень часто в нашей жизни враг ополчается на человека не из-за того, что мы где-то дали повод ему, не из-за того, что мы где-то в нашей жизни согрешили, но именно потому, что мы храним себя свято, на нас восстает дьявол. Очень часто в нашей жизни мы можем переживать такие обстоятельства, когда враг восстает, потому что мы ищем Господа. Что же делать, друзья дорогие, когда мы попадаем в эту мрачную, духовно мрачную атмосферу, которая на нас давит духовно и нам трудно? Посмотрите, что делают апостол Павел и Сила. Написано, что они около полуночи, вот этот символ духовной тьмы, сгущения тьмы, полночь, как самая такая мгла сгустилась, написано, что они, молясь, воспевали Господа. Друзья, во время самых трудных обстоятельств они молятся и воспевают Господа. Во время самых тяжелых обстоятельств, искушения, испытания жизни, когда, казалось бы, тьма сгустилась над душой твоей, когда враг свирепствует яростно, Писание призывает нас молиться и воспевать Господа. Наша молитва и поклонение, посмотрите, что произошло, она поколебала основание темницы. Написано, и в этот момент сделалось землетрясение, и основание темницы поколебались. Наша молитва в полночь, наша молитва среди ночи, наша молитва в трудных обстоятельствах поколеблет основание темницы. Основание — это фундамент, это то, на чем стоит здание, это то, на чем зиждется эта темница. Это как бы то, на чем стоят все планы дьявола. Это не просто планы дьявола, но основание — это как бы корень, это оружие, это самое главное, на чем дьявол дьявол строит свою твердыню для того, чтобы держать нас в этой тьме. И Писание говорит, что вот эта молитва, молитва поклонения Господу, оно поколеблет основание темницы. Все эти силы дьявольские, все эти атаки дьявольские придут в поражение, когда мы будем во время ночи, во время тьмы духовной, во время поражения, казалось бы, во время тяжелых обстоятельств, когда мы будем стоять на коленях, когда мы будем поднимать руки кверху, и мы будем исповедовать Божье величие, Божью силу, Божью победу, Божье могущество, что Господь царь над всеми царями, Господь Спаситель наш. Аллилуйя, друзья. Мы читаем Евангелие от Луки в 22 главе, когда Иисус был в Гефсимании, в Гефсиманском саду. Написано, что Он пошел туда молиться. И опять-таки мы читаем, что это духовная тьма была, несмотря на то, что это было... Ночь — это была и духовная тьма, так как ученики, они не выдержали этого давления тьмы. Написано, что они уснули. И Иисус, написано, что Он пошел там молиться. И Он молился в Гефсиманском саду ночью. И вот приходит Иуда вместе с воинами, с первосвященниками взять Его. И тогда Христос говорит: «Каждый день я был с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук своих, но теперь ваше время и власть тьмы». Теперь ваше время и власть тьмы. То есть в жизни Иисуса Христа пришло время тьмы. Пришло время власти тьмы. Когда, казалось бы, Сын Божий, Иисус Христос, Его молитва как бы в Гефсимании, как будто бы она остается без плода, неотвечена. Как будто бы, молясь всю ночь, все равно власть тьмы, она берет вверх. Как будто бы вот эта тьма одержала, восторжествовала над Ним, над истиной. Вот эта миссия Иисуса Христа как будто бы провалена. Ученики разбежались, Он бит, связан, судим, распят, умер. 3,5 года столько исцелял, столько освобождал людей, воскрешал из мертвых. Где все те сотни, тысячи людей, которые получили освобождение через служение Иисуса Христа? Никто за Него не заступился, никто не поднял свой голос. Мы видим, вот эта власть тьмы пришла, когда люди, зная, что Он прав, зная, что Он Мессия, зная, что Он пророк, масса народа знали это. Этот человек говорит: он открыл мне глаза, не видно было, не слышно было от начала века, чтобы кто открывал слепорожденному глаза, а вы не знаете, кто он. То есть эти люди, они... пережив на себе силу Божью, они знали, что Иисус — Сын Божий. И в то же самое время власть тьмы настолько взяла верх, что люди не могли противостоять заговору книжников, заговору фарисеев, первосвященников. Друзья, в жизнь человека может приходить время тьмы. В жизнь христианина, в жизнь человека, ищущего Бога, служащему Богу поистине, может приходить время ночи, может приходить время, о котором Иисус сказал: «Теперь ваше время и власть тьмы». И вы знаете, один человек был, который попытался заступить за Иисуса. Это Петр, который взял меч и отсек ухо рабу первосвященническому. И вот так часто, друзья дорогие, в нашей жизни, когда приходит власть тьмы, друзья, невозможно ничего сделать. Вот это то, что сделал Петр, это символ наших человеческих стараний как-то исправить ситуацию. Это наша человеческая способность повлиять на эту тьму, чтобы она рассеялась. И все, что Петр смог сделать, он смог просто отсечь ухо. И это то, к чему приводит наше человеческое старание во время тьмы и смуты. Оно просто лишает людей слышать Божий голос, и нас, мы не можем достигнуть человека своими плотскими стараниями. Когда приходит власть тьмы, что бы мы ни делали по плоти, оно только оттолкнет людей от нас, оно только закроет их уши, а они не будут слышать наш голос. Друзья дорогие, поэтому Христос сказал: «Возьмите меня, это ваше время и власть тьмы». Но посмотрите, именно в этой тьме происходит величайшая победа истины, именно величайшая победа воскресения и победа над смертью происходит прямо среди этого сгущения тьмы. Величайшие духовные победы происходят в кромешной духовной тьме. Чем сильнее сгущается тьма, тем больше будет явлена Божья слава. Чем ближе мы приближаемся к тьме, тем ближе мы приближаемся к Божьим обетованиям. Это не время бояться, это не время останавливаться, ослабеваться. Наоборот, друзья, это время подняться, это время ободриться, это время стать и молиться, это время благословиться. благословлять имя Господа и превозносить Его за чудные дела. Буквально несколько дней назад в Орегоне произошел суд, и судья вынес приговор одной семье, американцы, у них был свой бизнес по выпечке тортов. Это была христианская семья, у них пятеро детей. И к ним пришла однополая пара попросить, чтобы они спекли им свадебный торт. И они отказали из-за религиозных убеждений. И были долгие суды, и буквально несколько дней назад судья штата Орегон вынес окончательное решение, что они должны заплатить $135 000 штраф за моральный ущерб. Друзья, дорогие, мы живем во время серьезной духовной тьмы. И то, что мы переживаем сейчас, это не где-то в Африке, это не где-то в бывшем Советском Союзе, это в современной стране Америки, которая стоит за права человека. В стране, в которой есть в Конституции записана свобода вероисповедания, и тем не менее наша нация погружается все больше и больше в тьму. И я думаю, друзья, что перед нами предстоит особое гонение, которое будет не менее, чем гонение атеизма, но оно будет на почве морали. Это сильное гонение, это развивается очень сильно в общество. Общество сильно идет в этом направлении очень быстро, закон за законом. Мы находимся в духовной тьме. Друзья, дорогие, что нам делать? Писание так говорит, что и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. В Деяниях апостолам 20 главе записана история о том, как апостол Павел, он был в Троаде. И написано, когда он собрался вместе с учениками того города для того, чтобы совершить служение в доме, написано, они были в комнате, в которой было много светильников, и затянулось служение до полуночи, так как Павел, он на следующее утро должен был отъезжать. И когда они там были, написано, что эта комната была на третьем этаже, один юноша, молодой человек, он сидел на окне и погрузился в глубокий сон, пошатнувшись, упал с третьего этажа и был поднят мертвым. То есть произошло нечто вот в этом помещении, когда было много людей, когда был запах такой вот этого горящих этих светильников, может быть, дым вот этот, который его помог ему уснуть. Тяжелый день рабочий был, может быть, он работал, мы не знаем. Молодой юноша, не выдержал, уснул. И упал, друзья, сильно упал с третьего этажа, поднят мертвым. Но посмотрите, что апостол Павел, написано, сошед, пал на него и, обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Произошло нечто, что разочаровало всех присутствующих, его подняли мертвым. Они, начали переживать, плакать. Может, это чей-то сын был, может быть, это чей-то брат был. Я не знаю, друзья, но это был молодой юноша. Но, друзья, дорогие, смотрите, Павел, апостол Павел, он подошел к нему, он лег на него, и он обнял его. Очень часто мы, видя людей павших, мы способны констатировать смерть. Мы очень легко разбираемся, есть там пульс или нету. Нам очень легко определить, дышит он или нет. Но как трудно бывает нам их обнять в ихнем состоянии. Как трудно бывает нам пасть на них и обнять их. И посмотрите, что происходит чудо. Он услышал дыхание жизни. Друзья, очень часто молодые люди, они падают. Очень часто молодые люди высоко, свысока сильно разбиваются. И как хотелось бы, чтобы те, которые бодрствуют среди ночи, чтобы те, которые молятся в полночь, чтобы те, которые пребывают в Божьем Слове среди глубокой тьмы, они были способны упасть на эти разбитые души, обнять их и благословить так, чтобы в них вернулась жизнь. Аллилуйя, друзья! Друзья, мы читаем в книге, в Евангелии от Иоанна в 6 главе, когда Иисус, Он накормил множество народов и преломил хлеб. И написано, что когда еще не распустил даже людей, Он сказал ученикам, переправьтесь на другую сторону, а Я распущу народ. И вот когда Он распускал народ, То есть, я думаю, только начинало темнеть. Еще люди не разошлись. Написано, что ученики сели в лодку, и они отправились на другую сторону моря. Написано, Иисус остался один. Он удалился на гору и остался один для молитвы. И в этот момент происходит большой шторм, буря происходит на море. Волны поднялись, и в лодку настолько стало бить волнами, что ученики, они боялись, что они погибнут. Они не знали, что делать. Писание говорит, что было темно, становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Становилась ужасающая ситуация. Тьма, ночь, более того, буря, переживания. А Иисуса нету. Дул сильный ветер, и море волновалось, написано, и лодку бросало. А Иисус находится один на горе. Разве Иисус не знал, что ученики в буре? Разве Иисус не знал, что ученики погибают? Разве ему было не все равно, в каком состоянии ученики? Вот-вот их захлестнет волной, они пойдут на дно. Иисус все это знал. И более того, написано, что он лишь в четвертую стражу ночи пришел к ним по воде. Это примерно в 4 часа утра. То есть он еще не распустил народ, они еще начинало только темнеть, они выплыли, и до 4 утра, написано, они проплыли только 25-30 стадий, это 2 или 3 мили. То есть за всю ночь до 4 утра настолько был сильный шторм, что они всего смогли проплыть около 2-3 миль. Их настолько бросало, их крутило в круговороте, они стояли на месте, не было никакого результата в их жизни, их бросало с одной стороны в другую, и они практически были на одном месте. И Иисус не спешил, Он не паниковал. Он видел, что их бросает. Он видел, что нету сдвига. Он видел, что нету результата. Он видел, что нету роста. Но Он не паниковал. Он не успокоил бурю. Он продолжал молиться один. Друзья, очень часто в нашей жизни мы видим, как лодку бросает. Может быть, это нашу, может быть, это наших близких, наших родных, может быть, это наших любимых детей, я не знаю. И мы видим эту сильную бурю. Их бросает из стороны в сторону, их кружит. И мы видим, что они стоят на месте, никакого прогресса, никакого духовного роста, так долго на одном месте, буря, волны с одной стороны в другую, никакого продвижения. И мы так хотим, братья и сестры, мы так хотим, чтобы Господь быстрее успокоил бурю. Мы так хотим, чтобы эта ночь прошла. Мы так хотим, чтобы солнце засияло. Мы так хотим, чтобы пришла тишина. Но Господь хочет, чтобы мы дольше оставались одни на горе. Но Господь хочет, чтобы мы подольше пребывали в молитве. Но Господу так важно вот это время нашего уединенного общения с Ним. Когда там буря, когда там беда, когда там поражение, Господу так важно, чтобы мы были на горе Елеонской. Друзья, и интересно то, что когда Иисус пришел к этой лодке, когда Он пришел, написано, ученики испугались, они подумали, что это призрак, но Он им говорит, не бойтесь, это Я, и вошел в лодку. И написано, как только Он вошел в лодку, они тут же прибыли туда, на то место, куда плыли. Посмотрите, друзья, никакой потери времени, никакого урона, никакого поражения. То есть, как будто бы вот это время духовной тьмы, оно забрало, оно потеряли ученики как будто время. Они бы уже доплыли без этой бури до этого берега. Они бы, эта буря замедлила их духовный рост, замедлила планы, которые Господь хотел сделать в их жизни. Но, друзья, дорогие, когда мы проводим время на горе, когда мы проводим время в молитве, когда во время темной ночи мы стоим на коленях, не будет урона, не будет потери. Господь силен наверстать упущенное. Господь силен так благословить тех, за кого мы молимся, что это потерянное время, оно как будто бы будет и не потерянное. Написано, что я и верну украденные эти, забранные эти богатства, и тех, которых забрали в плен, они возвратятся. Господь силен сделать чудо в тех людях, за которых мы молимся. Друзья, более того, Бог допускает очень часто бурю и тьму, чтобы нас поставить на колени. Друзья, мы читаем книгу пророка Иона во второй главе, вторым стихом написано, «И помолился Иона Господу, Богу своему, из чрева кита». То есть очень часто христиане, они подобны, мы можем быть подобны на пророка Иону. Когда мы, подобно как этот пророк Ион, мы бежим от Господа в Фарсис, от лица Господня. Вы знаете, что Фарсис с финикийского переводится как плавильна или металлургический завод. Это было место, если мы читаем Писание, мы найдем немало мест в Езекииле, Исаии, Иеремии, которые говорят о том, что в Фарсисе, в этом городе добывали и переплавляли золото, серебро, железо, олово, свинец. Это был торговый финикийский город, в котором производили эти дорогие металлы. И так часто христиане, они идут в этот Фарсис, этот символ процветания, это символ вот этого человеческого изобилия, земного богатства. И так часто мы убегаем от Слова Божьего, от истины Божьей, мы идем в этот Фарсис. Многие живут лишь для своего земного благосостояния. У многих даже нету цели в жизни, чтобы искать Господа. Я всегда говорю молодым людям, никогда не берите фулл-тайм работу и фулл-тайм учебу. Я просто не верю. Я просто не верю, что возможно искать Господа, когда ты работаешь на фулл-тайм и когда ты учишься на фулл-тайм. Я сам учился, работал. Это просто невозможно. Да, 15 минут в день ты, может, уделишь, но чтобы качественно искать Бога, чтобы служить Ему, это практически невозможно. И очень часто и старшие люди, они работают, и даже не нужно уже столько работать, хватает и заплатить биллы, но они настолько погрузили себя в это земное, они настолько погрузили себя и дома, и может быть, и там трейлеры, и vacation, и rental properties, vacation, и все тому подобное, что у них просто не хватает времени для того, чтобы исполнять волю Божью. Об этом говорил Тимофей, он говорил своему сотруднику, апостол Павел Тимофею, знаешь, что в последние времена наступят времена тяжкие, потому что люди будут сребролюбивы, любить серебро, любить себя, самолюбивы. Они будут более сластолюбивы, наслаждения будут любить больше, чем Бога любить. Дальше он говорит, что Дух же ясно говорит, что в последнее время многие отступят от истины. Братья и сестры, не в такое ли время мы живем, когда люди больше избирают земное? Скажите мне, что вы больше Бога любите, если вы уделяете Богу 10 минут в день, а работе по 10-12 часов? Такого невозможно. Какому господину вы служите, такому больше и время будете уделять. Люди будут более сребролюбивы, чем боголюбивы. Будут сами себя любить больше, чем ближнего. Это время, когда люди отступают от истины. Но Господь по своей милости, Он встречает Иону в буре. Написано, что и встретил Господь в буре, в этом, в чреве кита. И посмотрите, что говорит Иона. И он говорит, из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину в сердце моря. Из ада преисподнего поднял ты душу мою. В скорби моей воззвал я Господу, и он услышал меня. Очень многих христиан, церковь последнего времени, Господь по своей милости встретит на пути в Фарсис. Братья и сестры, по своей милости, чтобы поставить на колени Церковь Божью. Господь будет нас встречать на наших путях. Вы знаете, мне был, может быть, 5 лет назад сон, пророческое откровение, которое Господь показал. Я видел нашу церковь, и я стоял со стороны, я смотрел. И вы знаете, когда я видел проповедника, который проповедовал, я никогда в жизни не был на таком служении. Проповедь была настолько простая, проповедь была настолько... Там не было теологических каких-то доктрин. Это была проповедь о кресте Голгофском, об имени Иисуса, о жертве Иисуса, о крови Христа. Это было настолько первоклассная в теологическом смысле слова проповедь, простая истина. Но настолько было сильно благодать действовала, настолько сильно весь зал был заряжен как бы электрическим током. Я чувствовал такую силу и такое помазание Духа Божьего. И стоя во сне, как в Писании написано, я сильно дивился, как Даниил. Я сам себя спрашиваю, Как этот проповедник никогда в жизни я не слышал, чтобы люди так проповедовали. Такая сила, такая власть, такое помазание Божьего Духа. И вдруг Господь дает мне откровение, что пришло время, когда у этого проповедника не было чем заплатить за дом. У него не было за что купить пищу, положить на стол. И в это время он начал искать лицо Божье. Он встал на колени, и Господь послал свою благодать. Господь поставит свою церковь по своей великой милости на колени. Он поможет нам достигнуть этого пробуждения. Друзья, Господь, Он хочет, чтобы мы искали Его сейчас, когда все хорошо. Господь хочет, чтобы мы искали Его сейчас, когда время благоприятное. Мы читаем 106-й Псалом, там про народ израильский написано, что «И они ходили по пустыне, и не было у них хлеба, но воззвали к Господу, и Он услышал их, и по Своей великой милости Он избавил их. Ходили по необитаемой и жаждали, но воззвали к Господу, и Он услышал их, и открыл источники воды». То есть мы видим, что Господь это делал постоянно. Друзья, постоянно Он это делал. То, что мы живем сейчас, в наше время, мы живем во время тьмы, которая более и более сгущается. Буквально недавно я был в другом штате на молодежной конференции, и руководитель этого штата, ответственный за молодежь, он делился своими переживаниями. Он говорит, 10 лет назад, когда мы объявляли, что будет молодежная конференция, нам не нужно было делать рекламы, нам не нужно было вот эти постеры сделать, нам не нужно было на радио выходить, на телевидение, нам не нужно было на Facebook ставить. Всего одно объявление в церкви, что будет молодежная конференция, и зал переполнялся, не было места, где сесть. Говорит, что происходит сейчас? Мы объявляем, ставим на Facebook, ставим на интернет, плакаты рисуем, на радио выходим, пытаемся как-то объявить, вдохновить, и даже зал не наполняется, по ползала приходят. Друзья, то, что церковь сейчас попала в духовную проблему, это ясно. То, что церковь попала в духовное охлаждение, это всем видно. И очень часто люди, они пытаются дать ответ плотскими результатами, они хотят плотскими способами решить эту проблему, как Петр. Мы пытаемся отсечь это ухо, мы пытаемся что-то сделать, мы пытаемся как-то закрутить, мы пытаемся громче рекламу сделать, мы пытаемся как-то привести в движение эти мертвые кости, которые лежат на поле Господнем. Но, друзья, мы выбьемся из сил. Мы выбьемся из сил. Есть единственный образ. Читайте книгу пророка Иаиля. Я никогда не видел в Писании, когда народ Божий отступал. Я нигде не нашел, чтобы Бог давал какие-то инструкции, какие-то советы народу Господнему, священникам, левитам, чтобы Господь сказал, делайте что-то, собирайте что-то, как-то рекламируйте, как-то меняйте стиль служения, как-то, может быть, другие песни пойте, может быть, как-то, я не знаю, творческий какие-то подход сделайте. Я не нашел этого в Библии. Но когда я читаю Писание раз за разом, когда было охлаждение, когда сгущалась тьма на эту землю, когда люди отступали, Господь всегда говорил, раздирайте сердца ваши, склонитесь, станьте на колени, ищите меня, назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите всех, молитесь, возопите Господу, и Господь придет и даст ответ. В книге пророка Исаии написано, что как дождь и снег, он не сходит на землю, и туда не возвращается даром. И он не возвращается даром, но исполняет то, для чего Господь послал его. Он напояет землю и делает ее способную, чтобы рождать и произращать плод. Посмотрите, друзья, дорогие, если есть засуха, если есть духовная засуха, если нету плода, если нету результата, если в церкви, в жизни, в обществе, в личной жизни нету духовного роста, нужен, друзья, дождь с неба. Нет никакого другого средства, которое могло бы дать силу земле произращать. Братья и сестры, нет никакого другого средства, которое эту сухую, сохшую землю сделает способную рождать, как дождь и снег, который не сходит с неба и туда не возвращается тщетно, даром. Господь говорит, только Слово Мое, только Дух Мой, который я излью на церковь, они поднимут молодое поколение, они поднимут в средних летах людей, они поднимут старшее поколение для Моей славы, и в церкви будет рост. Аллилуйя! Как дождь и снег, друзья дорогие, есть сила Божья, есть Дух Святой, который хочет излиться. Писание говорит, просите у Бога дождя. Аллилуйя! Аллилуйя! И написано, блеснет молнию и даст дождь, и даст стабильный злак на поле. О, церковь, готова ли ты просить у Бога дождя во время мрака? Готова ли ты у Бога просить дождя во время бесплодия? Готова ли ты у Бога просить дождя во время духовного отступления?
1: Аллилуйя! Как дождь и снег. Давайте мы встанем на наши ноги. Господь призывает церковь искать Его лицо. Господь призывает церковь просить о дожде. Написано, терафимы пророчат ложное. Но Господь говорит, взыщите меня и будете живы. Аллилуйя! Аллилуйя, церковь, молим у Бога дождя. Молим у Бога дождя. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Господь говорит, и я подниму свой народ, и посетит Господь свой народ, аллилуйя, и поставит их, как славного коня своего на брани, аллилуйя! О, Дух Святой, аллилуйя! И они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь на сражении, потому что Господь с ними и посрамит коня и всадника, и я укреплю их и подниму их, и потому что я умилосердился над ними, и они будут, как будто я никогда не оставлял их. Господь обещает послать свой дождь. Господи, во имя Иисуса среди этой тьмы, Господь, среди этой ночи народ Твой молит Тебя, пробуждение. Народ Твой молит Тебя о благодати. Аллилуйя!

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Послание Римлянам 12:15-16.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

обратился я к Господу в 1947 году, когда наша семья за веру в Бога была выслана с Украины в Северный Казахстан. Там мы жили в сельской местности, где не было евангельских верующих. Но однажды меня направили на кратковременную учебу в город Петропавловск. В первый же воскресный день, с утра до позднего вечера, я ходил по улицам этого города в надежде найти верующих. Я прислушивался к любому пению в домах, много молился, но все было безрезультатно. Вечером, усталый и разочарованный, я вернулся на квартиру, куда меня определили на время учебы. И тут произошло чудо. До моих ушей вдруг донесся довольно громкий разговор двух женщин на кухне. Молодая соседка громко жаловалась моей хозяйке на свекровь. «Вы понимаете, эта баптистка 4 раза в неделю ходит в молельню, так что мы с мужем по воскресеньям никак не можем выбраться в театр или в кино, потому что просто не с кем оставить детей». И тут меня словно свет с неба осиял. Я с радостью стал благодарить Бога за ответ на мои молитвы. После услышанного мне уже не составляло труда познакомиться с верующей пожилой соседкой и вместе с ней попасть на христианское собрание. И вот в конце ноября 1947 года на одном из благословенных богослужений в Петропавловской общине я открыто обратился к Господу с молитвой покаяния. Церковь с радостью восприняла это событие. Многие со слезами поздравляли меня, а один брат при этом так расположился сердцем, что подарил мне Библию на русском языке. А ведь я в те годы боялся о таком даже и мечтать. Трудно передать, с какой радостью и волнением взял я тогда в руки книгу Библию. Вскоре у нашей семьи появилась возможность вернуться на Украину —

Ровни сделал баптистами, да?» — грустно пошутил я. «Да», — неожиданно серьезно ответил начальник. «Мне сообщили, что вы связаны с какими-то американскими баптистами, и поэтому вам нельзя доверять пасти наших советских коров. Но и в самое трудное время Господь заботился обо мне, и я не оставался без хлеба насущного». Шло время. Передо мной встал вопрос создания собственной семьи. Мне очень хотелось полностью довериться Богу, чтобы у меня все было не так, как у мирских людей. Тогда мое внимание привлекла 24 глава книги «Бытие», где описана необычная свадебная история Исаака и Ревеки. Я попросил Бога указать мне ту верующую девушку, которая угодна Ему, и в молитве обещал не противиться Его воле. И вот во время воскресного утреннего собрания я внимательно наблюдал, прислушивался, но, казалось, никакого ответа не получил. Все разошлись по домам, как обычно. Я тоже пошел по улице, но по внутреннему побуждению вдруг остановился на одном месте, подобно Исааку, который, ожидая невесту, вышел в поле поразмыслить. Я не мог избавиться от чувства, что именно здесь я должен стоять до тех пор, пока не получу просимое от Господа. Удивительным образом так и случилось. Милосердный Бог пошел мне навстречу. Он привел Полю именно на это место. И когда она, подойдя ко мне, подала мне руку для приветствия, тогда только мы и узнали имена друг друга. Вот плоть от плоти моей и кость от костей моих. Радостно отозвалось сердце моем. Так Господь вручил в мои руки свой драгоценный дар, за что я всегда буду Ему благодарен. Мы условились с Полей о скорой встрече. И фактически встреча та была единственной до дня нашей свадьбы. Решил я так. Сначала договориться о дне бракосочетания, и если этот вопрос будет решен положительно, тогда будем знакомиться. Когда я рассказала об этом Поле, то она выразила большое удивление, но все же поверила моим словам и, подобно Ревеке, радостно согласилась с волей Божьей. Мы подали друг другу руки, возблагодарили Бога и приступили к другому вопросу. Знакомству друг с другом. В 1957 году я был избран Черновицкой церковью на пресвитерское служение. Это было время сильнейшего наступления атеизма на Церковь Христову. Я умолял братьев, чтобы они обратили внимание на мою молодость и неопытность, ведь среди братского совета и проповедников я был тогда самым молодым. Но все было напрасно. Единодушие братьев и всех членов церкви вновь указывало на то, что это была воля Божья. Когда нас с женой пригласили на членское собрание, чтобы объявить решение церкви, то вся община встретила нас радостными слезами. Оглянувшись по сторонам, я не увидел ни одного человека, который бы не плакал. Так уже первые минуты моего избрания на служении были обильно политы слезами. Я воспринял это как пророческое предзнаменование. А вскоре после моего рукоположения одна сестра в церкви преподнесла мне символический подарок. Это были два платочка, большой и маленький. Вручая их, сестра пояснила, что платок, который побольше, дается мне для плача наедине перед Богом, а маленький, чтобы утирать слезы при людях. Вот такие были тогда времена. Атеисты в то время давили очень сильно на церковь. Однажды я взял в руки очередной номер местной газеты и обнаружил, что моя фамилия как пресвитера церкви упоминалась там целых 8 раз, и при этом всякий раз склонялась как самое бесчестное имя. Тогда я весьма огорченный, вскоре показал этот номер уполномоченному по религиозным культам и попытался доказать ему, что в газете пишется неправда.
Но тут Господь неожиданно укрепил

купил меня через слова этого воинствующего атеиста. Уполномоченный строго сказал мне, что я добровольно избрал себе христианский путь. При этом он даже сослался на Библию, что последователи Христа, как написано, будут всячески поносить и неправедно злословить. Где-то в середине 60-х годов меня однажды пригласили в горисполком и сообщили, что в просветительских целях принято решение провести в нашем городе открытые диспуты с представителями религиозных общин. Мне выдали много пригласительных билетов и долго убеждали в необходимости участия баптистов церкви в этих диспутах. На прощание начальник-коммунист, пожимая мне руку, случайно проговорился: «Пожалуйста, не сорвите наши мероприятия». «Да», — ответил я ему, — «это ваши мероприятия, но мы будем молиться, чтобы Бог употребил его для своей славы». После многих молитв наша церковь решила принять участие в диспуте. В назначенный день мы пришли в указанное место. Зал был переполнен. Выступали известные в городе ученые-атеисты. Суть их речей сводилась к тому, что Христос — это миф, легенда, верить в Бога в 20 веке нелепо и тому подобное. Время каждого выступления было ограничено. Интересно то, что ни один из атеистов не использовал отпущенное время полностью. Говорили они довольно сухо и мало что могли сообщить нового любознательным слушателям. Зато наши братья каждый раз проповедовали до тех пор, пока ведущий испуганно их не останавливал. Все больше и больше аплодисментов доставалось верующей стороне. Христос — это корень огромной современной христианской церкви, которая существует по всему миру, — говорил один брат. Как неразумно было бы утверждать, что дерево может расти без корня, так и христианство не существовало бы без Господа нашего Иисуса Христа. Я прошу сейчас поднять руки тем людям, кто считает себя маленькой веточкой на этом могучем дереве христианской веры. Последние слова были сказаны с таким вдохновением и духовной силой, что весь зал тут же превратился в море поднятых рук. Со всех сторон раздались возгласы: «Ура! Победа за баптистами! Посадили в галошу атеистов! Ура!» Бурные овации продолжались минут 15, до тех пор, пока опозоренные атеисты не покинули зал. Так пастушок Давид вновь победил великана Голиафа. Однако, разумеется, на этом дело не закончилось. Коммунистическая власть задумала отомстить нашей церкви за свое поражение на диспуте. В конце 1967 года все местные газеты, радио и телевидение сообщили о том, что в Черновцах случилось нечто ужасное. Некий баптист по фамилии Загорюк убил молодую женщину и разрезал ее на части. Голову, правую руку и правую ногу сжег на огне, совершив некий обряд жертвоприношения, а остальные части тела сложил в мешок и намеревался утопить в реке. Убийцу задержала милиция. Во время допроса он признался, что с убитой им женщиной имел прежде внебрачную связь. А затем, раскаявшись, обратился к пресвитеру с просьбой освободить его от греха. Седлецкий же ему посоветовал принести женщину в жертву, потому что так учит Евангелие. «Если правая рука соблазняет тебя, отруби ее», и так далее. Одновременно с этим сообщением в газетах были помещены фотографии, изображающие окровавленные куски человеческого тела. В городе тут же поднялось сильное возмущение против баптистов. Несколько месяцев длилось расследование, и, наконец, дело дошло до суда. Никто из нашей церкви этого Загорюка не знал. Он спокойно сидел на скамье подсудимых и совсем не был похож на человека, которого долго держали в камере. Его лицо выглядело свежим и румяным. Несомненно,
Загорюк только играл роль страшного преступника. Сложнее обстояло дело с предположительно убитой женщиной по фамилии Ставчинская. Она некоторое время была членом нашей Черновицкой церкви. Надо сказать, что эта женщина всегда подозревалась нашими братьями в тайном сотрудничестве со властями. Она была молодой, миловидной и одинокой. И мы ее не раз замечали в обществе людей с погонами. Очень вероятно, что Ставчинская потому и стремилась войти в нашу церковь, чтобы нанести ей какой-то вред. Что произошло на самом деле, едва ли мы когда-нибудь узнаем. Но, несомненно, эта мрачная история была одной из самых ужасных провокаций против христианской церкви. Показательное решение по этому делу. Загорюка приговорили к расстрелу, а мое имя в итоговом заключении судей даже не упоминалось. Хотя виновность Седлецкого многим людям казалась несомненной, и все ожидали, что к расстрелу должны приговорить и меня. Присутствующие в зале суда после оглашения приговора тотчас подняли ужасный крик. «Неправильно! Расстрел Седлецкому! Загорюку свободу!» После всех этих событий я уже не мог долго оставаться в Черновцах. Власти меня всячески выталкивали из города и с Украины в целом. Описать всего невозможно. В итоге нашей семье предстояла дальняя дорога. Либо в Западную Сибирь, либо в Восточный Казахстан. Вскоре мне было открыто, что в этом есть воля Божья, и я дал согласие на переселение. Так, летом 1968 года начался новый период в жизни нашей семьи. Мы переехали в Павлодар. Для меня было большой загадкой, почему Господь направил нас именно в этот город. Я никогда прежде там не бывал и никого не знал в тех краях. Но я всегда верил, что у Бога нет случайностей, и даже черновицкая буря для чего-то была нужна. Вскоре мы узнали, что в Павлодаре уже довольно давно существует церковь. Много лет она была терзаема разногласиями и разделениями. Несомненно, в этом активно участвовали и внешние силы. Даже в 1968 году, когда в жизни верующих уже многое изменилось в лучшую сторону, представители местных властей в Павлодаре посещали почти каждое служение, внимательно наблюдая за тем, чтобы в молитвенном доме не было детей, никакой евангельской активности не проявлялось, особенно среди молодежи. Церковь же просто не знала своих прав. Однако среди всех этих недостатков присутствовало в павлодарской общине и доброе начинание. Члены церкви согласились поститься один день каждую неделю до тех пор, пока Бог не пошлет им своего служителя, который выведет церковь из столь плачевного состояния. Такое решение было принято за 5,5 месяцев до нашего переезда, и оно безоговорочно выполнялось. Тогда же Господь и начал открывать свою волю в этой общине. Одна уважаемая старица увидела во сне того брата, который по воле Божьей вскоре должен стать у них пресвитером. Это был некий молодой человек в сером костюме. Он, войдя в молитвенный дом, сразу же начал расставлять по своим местам разбросанные вещи и мебель, и таким образом вскоре навел порядок. Братский совет, конечно, не обратил особенного внимания на сновидение старушки. Однако спустя некоторое время уже диакон этой церкви рассказал совету свое необычное сновидение, которое на этот раз произвело на братьев довольно сильное впечатление. Диакону приснилось, будто все члены их церкви оказались внутри железнодорожного состава, который вдруг сошел с рельсов. Началась паника. Стали искать человека, кто смог бы вернуть поезд на свой путь. Наконец, откуда-то появился молодой мастер в сером костюме и согласился помочь в беде.
он каким-то чудом поставил вагоны на рельсы и непродолжительное время сам управлял поездом. Проехав вместе с членами церкви несколько станций, таинственный помощник исчез. И тогда составом стали управлять уже другие братья. Ничего не зная о положении в этой церкви, вскоре после переезда я впервые пришел на богослужение. Особого выбора у меня не было, и я надел свой обычный серый костюм. Едва я вошел в молитвенный дом, как церковь пришла в движение. Все как-то по-особенному смотрели на меня. Братья сразу же предложили мне проповедовать. А уже после собрания некоторые члены церкви стали открыто прославлять Бога за услышанные молитвы о служителе. Меня пригласили для беседы и подробно расспросили о том, кто я и как оказался в их городе. Я, как мог, рассказал о событиях в Черновицкой церкви. И тут братский совет немедля вынес необыкновенное решение – принять верою как ответ на пост и молитву церкви, что приезд брата из Черновцов от Господа. На предстоящем утреннем воскресном богослужении представить меня как нового пресвитера Павлодарской церкви. Начиная свое служение, я посоветовался с братьями и счел необходимым совершить водное крещение давно ожидавших этого события. В августе, впервые за многие годы, воскресный день, мы открыто провели крещение на реке Иртыш. На берегу собралось множество народа, пел хор, проповедовалось Слово Божье. Для меня в этом не было ничего особенно удивительного, но в здешних краях крещение до сих пор совершалось только ночью. Поэтому смелость баптистов не очень-то понравилась местным властям. Вторым ударом для них стало массовое посещение наших богослужений детьми. Началось это так. С первого же дня моего служения наши с поля дети открыто пошли на собрание. Члены церкви, увидев детей, заволновались и стали спрашивать, неужели несовершеннолетним уже разрешается посещать молитвенный дом? Я всем отвечал, что законодательного запрета в нашей стране никогда и не было. И тогда множество детей наполнило нашу церковь. Местные власти, не зная, как быть, стали жаловаться на меня в Совет по делам религии при Совете министров СССР. Вскоре меня вызвали в Москву, обещая там во всем разобраться. По дороге в самолете мне вспомнилась замечательная басня Крылова «Волки и овцы». Вот отрывок из этой басни. Овечкам от волков совсем житья не стало. И до того, что, наконец, правительство зверей благие меры взяло вступиться за спасение овец. И учрежден совет на сей конец. Большая часть в нем, правда, были волки». Вот примерно такой совет по делам религии и был учрежден в центре, якобы для защиты овец Христовых. Хотя все участники этого совета являлись коммунистами. Крылов в своей басне далее пишет, что сытые волки могут иногда и не обижать овец. На это только и была моя надежда. По милости Божьей в Москве мой вопрос рассмотрели не слишком строго. И передали дело не в суд, как просили мои обвинители, а лишь в местную административную комиссию при горисполкоме. В итоге меня штрафовали на 50 рублей, что было для бюджета семьи довольно чувствительно. Но победа церкви намного важнее. Мы стали значительно свободнее совершать свои богослужения. Дети вместе со своими родителями регулярно ходили на собрания. В общине воцарился мир. Пришло время, определенное в Божьем плане для нашего отъезда из Казахстана, где мы прожили целых 5 лет. Украинские власти заявили, что для меня прописки на Украине не будет ни при каких условиях. Тогда руководство неожиданно предложило мне стать старшим пресвитером по Молдавии.
Слушая слова ответственных братьев нашего союза, я почувствовал себя в состоянии Елизера у колодца, который смотрел на все происшедшее и желал уразуметь, благословит ли Господь этот путь. Мое служение в Молдавии продолжалось 19 лет. Борьба с религией в Молдавии иногда принимала комичные формы. В одном селе местный партийный актив принял решение снести туалет с территории молитвенного дома. Тогда, дескать, баптисты будут реже ходить на собрания. Это был, так сказать, новый научно-атеистический подход к проблеме. В ответ мы с братьями приняли решение сообщить об этом нововведении республиканскому партийному руководству в Кишинев. А следующим шагом пообещали властям обращение за помощью в Москву. Быть может, там сочтут нужным распространить данный метод борьбы с религией по всему Советскому Союзу. Результат последовал незамедлительно. Уже через два дня пострадавшим за счет колхоза был построен новый туалет. Эта история тогда запомнилась многим. В реальной жизни комические и трагические события часто следуют друг за другом. В 1978 году в армии мученически погиб мой племянник Виктор Седлецкий. Он служил в Сочи, недалеко от того места, где ранее был убит другой солдат-христианин, Иван Моисеев. В воинской части Виктор никогда не скрывал своей веры в Бога. Он прослужил примерно половину срока, когда матери вдруг было сообщено, что ее сын погиб во время исполнения служебных обязанностей. Когда родственники приехали в часть забирать тело, там им сказали, что Виктор якобы утонул во время купания, а цинковый гроб настоятельно просили не открывать. Когда гроб в присутствии фотографов и врачей все же был вскрыт, сразу же обнаружилась ложь армейских чинов. На теле Виктора все увидели множество ножевых ран. Перед плачущей церковью предстал еще один мученик за Слово Божье. Велика для таковых награда на небесах. Несмотря на многие трудности и испытания, вспоминая пережитое, я убежден, что прошел именно то поприще, которое Бог в Своей мудрости определил для меня. Познавайте, что есть воля Божья и в вашей жизни.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Послание Римлянам 12:15-16.

Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир Божий вам. Благословит всех Господь вас, те, кто принимает участие регулярно в молитве и передаче. Это есть большая поддержка для наших братьев и сестер и для нас всех, как народ Божий. Хотел бы, друзья, поблагодарить Бога за эту возможность, которая у нас сегодня еще есть с вами, быть в эфире, делать такие, друзья, передачи, что другие братья и сестры могут продолжать принимать участие в передачах, в молитвах, в таких совместных эфирах, где Господь благословляет и дает возможность нам, как народу Божьему, принимать участие в нуждах народа Божьего. Друзья, да благословит вас Господь, те, кто делает это от чистого сердца, помнят нужды народа и благодарят Господа за Его милость к нам, как людям, которые, знаете, часто так нуждаются в этой милости. Это прямой эфир, молитвенный час, и я, друзья, хотел бы вам немножко рассказать, что Господь делает, и, я думаю, в этой передаче мы будем благодарить Бога за Его возможности, которые Он дает для нас, как для людей, любящих Господа. Хотел бы объявить сперва в начале координаты, где вы можете, куда вы можете звонить, писать свои нужды. А потом, друзья, мы помолимся в начале этого эфира, чтобы Господь благословил. Я немножко поделюсь со своими мыслями, которые у меня есть к вам. Телефон, номер, куда вы можете звонить, это, конечно же, тот же самый номер. Уже у нас он более, я так сказал бы, 18 лет, если не ошибаюсь. Это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Это номер, на него можно писать смс-сообщение, на него можно, друзья, звонить. И на этот же номер можно же нам сконтактироваться через WhatsApp. Это телефон номер, опять повторю. 425-296-78-29. И на него, друзья, можно, пожалуйста, на него можно только звонить через WhatsApp, писать, друзья. Так что, если вы проживаете в других странах, то, пожалуйста, используйте WhatsApp. Нам будет легче с вами связаться. Спасибо, thank you, получил сообщение, напомнил. Так что, друзья, помните, что эта молитва для общая сделана для нас, братьев и сестер, чтобы мы могли принимать участие

И да благословит всех нас Господь в этом прямом эфире. И для напоминания я повторю координаты опять, куда вы можете звонить и писать свои сообщения. И после этого, друзья, мы помолимся, благословим Божие имя, чтобы Господь благословил этот молитвенный час и даровал свою милость к нам. Телефон, номер, куда вы можете звонить, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. На этот номер, друзья, можно писать смс-сообщение и WhatsApp. И да благословит вас Господь. И давайте помолимся для начала, чтобы Господь благословил этот молитвенный час. Потом назад вернемся и немножко порассуждаем. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за этот молитвенный час. Мы благодарим Тебя за Твою любовь, которую Ты даешь нам в этом молитвенном часе. Я прошу Тебя, Господь, благослови каждого, кто принимает участие. Благослови тех, кто молится, тех, кто здесь, Господь Бог мой, принимает каждый раз участие. Благослови всех, Господь Бог мой, тех, кто, Господь Божий, не могли... может быть, подключиться к нам, но они регулярно принимают участие. Вспомни их там, в тех местах, Господь Божий, я прошу Тебя, благослови. Именем Твоим, Господь Бог мой, да будет прославлена, Господь Божий, небеса, Господи, земля и народности, чтобы то слово, которое сеется, оно было, Господь, просеяно с любовью и милостью. Благослови, Господь Божий, всех молитвенников, тружеников. Благослови, Господь, тех, кто поддерживает в молитвах, передачах, Господь, друг друга, Отец, нужды народа Твоего. Это совместный христианский проект, Господь. Ты видишь, Ты его сам, Господь, созидаешь, Ты его сам направляешь, Ты его сам ведешь. Я прошу Тебя, Господь, благослови этот молитвенный час, чтобы он прошел с назиданием, где мы могли, Господи, Бог мой, вспомнить все Твои чудеса, Твои благословения, которые Ты нам даешь. Я прошу Тебя, Господь, благослови, Господь, каждого, кто будет писать, те, кто будут звонить, чтобы имя Твое было, Господь, прославлено. Мы благодарим Тебя и славим за любовь Твою, которую Ты даешь нам. Да будет имени Твоему вся слава, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Друзья, хотел бы напомнить, что это молитвенный час, и Бог дает нам еще один день, такую возможность, чтобы мы могли принимать участие, где мы могли поддерживать друг друга в молитвенном часе, где мы могли, друзья, вспоминать любовь Божию и вспоминать Его милости. Хотел бы сказать, что у нас обычно проходит в конце месяца, мы делаем такую благодарственную молитву, где мы зачитываем только благодарственности и получаем благословение от народа Божьего, благодаря Бога и так само укрепляя свою веру. Друзья, сегодня это день для вас. Запомните, последнее. Может быть, если это выпадает пятница или вторник, последней недели, да, вот этого дня, где у нас есть благотворительная такая молитва, где мы благодарим Бога за Его милости и щедроты, то если у вас есть, что Господь вышел навстречу, где вы получили явный ответ, есть чудо Божие, милость Божия, друзья, наш Бог живой, только мы о Нем мало говорим, наш Бог отвечающий, но мы мало это делаем. Друзья, хотел бы, пожалуйста, попросить вас, не стесняйтесь, возьмите этот номер, я сейчас его повторю опять, напишите на этот номер свой ответ, свой, который вы получили ответ. Может быть, он простой, может быть, он кажется такой небольшой в глазах человека, но оно укрепляет веру в людей, что люди слышат, что Бог сегодня продолжает работать своим народом. Знаете, есть такое учение деизм, где Бог сотворил все и оставил человека в своих, как бы, проблемах. Это, друзья, не наш Бог. Наш Бог сотворил человека, и Он сказал: «Я буду с вами до скончания века». Бог, есть слово написано в Матфея 1 глава, 18 и 23 стих, по-моему, если не ошибаюсь, там написано: «Ему дадут имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Это в 1 главе. В конце этой же Матфея, этой главе, 28, Он дает великое поручение, и потом, когда Он дает Иисус Христос великое поручение, Он потом говорит такие фразы, что «я вас не оставлю, не покину, я буду всегда с вами». Он говорит: «я буду с вами до скончания века». Друзья, вот эта арка от начала первого
первой главы Матфея, и арка протягивается до 28 главы Матфея, что Бог говорит: «В этом во всем периоде я всегда с вами, я живой Бог». Все те, друзья, мы видим вещи, которые происходили в Новом Завете, где Господь говорит, что «я вас не оставлю, не покину, я Бог, Эммануил, Бог с вами». Это значит, Он будет оставаться с нами. Его присутствие, Его действия, Его чудеса и милость, Его дарование, Его милость, Его ответы, они будут до пришествия Иисуса Христа. То я бы хотел вас вдохновить, друзья, пожалуйста, наберите на этот номер, позвоните или, может быть, напишите смс-сообщение, то, что Господь делает в вашей жизни. На протяжении этого месяца мы молились за нужды, а сегодня день мы, когда читаем нужды и учимся, друзья, благодарить Бога за то, что Он нам отвечает на наши переживания, наши нужды. И знаете, у нас есть такое местописание, Псалтырь, где 94 стих, это глава 94, стих 1 и 3. «Придите, вспомни, воспоем Господу, вознесем хвалу, скала наша спасение. Придем пред Ним, придем пред лицем Его с благодарением, спасение будем Его восклицать, потому что Он Господь, великий Бог». «Придите, воспойте Господу, вознесем хвалу, скала наша, спасение. Придем пред лицом Его с благодарением, друзья, с пением будем восклицать Ему, потому что Господь – великий Бог». Псалмопевец, друзья, видит здесь картину, знаете, что Бог является спасением. И я думаю, для нас, он говорит, вознесем хвалу Его и прославим Его, друзья. И думаю, то, что мы и должны тоже делать в этом молитвенном часе, учиться прославлять Бога, учиться благодарить Бога, друзья, за наши отвеченные вот молитвы, которые Господь нам посылает и дает. Так что, друзья, если у вас есть за что вы хотели бы поблагодарить Бога за Его отвеченные молитвы, за Его отвеченные, Его милость к вам, пожалуйста, звоните на этот номер или пишите этот номер 425-296-78-29. Это этот номер, друзья, я повторяю опять, 425-296-78-29. Мы хотим слышать, друзья, от вас эти свидетельства, но я бы хотел бы еще напомнить вам такую интересную вещь, друзья. Знаете, что у нас в это воскресенье было очень благословенное служение. У нас один брат, я знаю, многие из вас, мы молились за этого брата тоже здесь, на радио, в эфире. Он попал в очень опасную, такую тяжелую авиакатастрофу, где он пролежал 59 дней, если не ошибаюсь, 50 с чем-то дней в госпитале пролежал. И его жизнь была пару раз под угрозой, где он мог уже оставить этот мир. И интересно, что, друзья, в его свидетельстве, вот ему с госпиталя дали отчет его, что он, сколько дней он там находился, отчет о его ситуации. Распечатали ему на бумаге и дали 2900 чем-то страниц. Он сказал, почти 3000 страниц о его нахождении в больнице. И все в этом, друзья, когда он свидетельство рассказывал, как Господь его исцелил, восстановил после этой тяжелой аварии. Знаете, ты слушаешь, когда свидетельство, и понимаешь, что Господь жив. И мне была такая возможность пригласить народ Божий к пожертвованию и немножко дать объявление за детское служение. И я подметил, друзья, для чего для нас свидетельство важное в церквях, почему благодарение и вот так звонить или оставлять свои, может быть, отвеченные молитвы в эфир, почему это важно, потому что это есть является наши якори, которые будут держать нас в трудные моменты. Когда есть свидетельство, друзья, твоей личной жизни, где Господь выходит навстречу, где Господня милость была явлена, запишите ее, чтобы ваши дети могли знать, чтобы вы даже могли это помнить. Потому что, когда будут приходить тяжелые моменты в жизни, когда будет приходить разочарование, когда будет приходить
тупиковые ситуации, где мы будем не знать, кому позвонить, не знать, к кому обратиться. Мы будем вспоминать то, что Господь сделал в нашей жизни. Как псалмопевец говорит: «Господи, вспомни, вспомни». А мы будем: «Господь, а я помню тот день, когда ты вышел навстречу. А я помню ту отвеченную молитву». Друзья, почему важно свидетельство? Оно укрепляет веру и как и твою, и как и другого. В Откровении написано, что мы побеждаем свидетельством Агнца, да? Когда мы свидетельствуем о Его милости в нашей жизни. Друзья, наш Бог не где-то Он сотворил мир и оставил человеческого в своем произволе, может быть, в своих печалях, в своих трудностях. Нет, наш Иисус Христос, Он говорит: «Я буду всегда с вами». Посредством Духа Святого сегодня Господь является с нами. И уже, как мы читаем Коринфянам, что говорите, вы есть храм Бога Живого. Сам Бог теперь находится, живет в нас посредством Духа Святого. Вот, друзья, для чего важно свидетельствовать, чтобы вера укреплялась в наших детях, чтобы вера поднималась, чтобы потом мы могли сказать: «А мой Искупитель жив». Я знаю, что даже, может быть, если мое тело, как Иов говорит, распадается, но я знаю, что в последний день Он и мое тело восстановит. И мне нравится, как Иов говорит: «Не глаза чужого узрят его, а мои глаза, друзья, узрят его. Я надеюсь на Господа. Моя надежда есть Христос. Не кто-то будет видеть глазами, но я сам». Это Иов говорит: «Мои глаза узрят того, кого я люблю, о ком я говорю и думаю». Друзья, свидетельство, оно имеет силу. И очень важно, чтобы мы учились благодарить Бога. И очень важно, чтобы у нас было в служениях место. В служениях было место для свидетельств, в служении было место для отвеченных молитв, чтобы люди слышали, что Господь сегодня отвечает. Не только для Ютуба, не только для социальных сетей, но и в церкви, в контексте, чтобы дети могли с нами, сидя на служении, слышать свидетельство, что Господь сегодня исцеляет, что Господь сегодня уходит навстречу, что Господь обеспокоен о моих нуждах. Знаете, у меня была недавно, уже более месяца назад, я не знаю, если с вами делился или нет, такая интересная ситуация. Мой первенец, сын, он хотел себе одну удочку для... Он ехал со своими двоюродными братьями на рыбалку и хотел свою себе удочку. Он меня попросил, знаете, у него была одна удочка одной фирмы, которую он сильно хотел себе ее приобрести. И он пытался себе подзаработать денег, чтобы до времени этого лагеря, чтобы у него была приобретена эта удочка. И вот он решил поехать сдать со мной в этом магазине, есть такой паншап, или я не знаю, как по-русски называется, где ты можешь сдавать вещи, тебе за эти вещи платят деньги. Вот мы поехали в этот магазин, чтобы сдать эту удочку, которая у него были старые удочки, чтобы купить новую, которую он хотел, той фирмы, специальную удочку. И вот мы едем туда, знаете, он мне немножко по дороге в этот магазин рассказывает, что: «Пап, я хочу такую фирму, удочку». И я говорю: «Ну, знаешь, по времени, когда тебе надо отправляться в лагерь, если мы ее даже закажем по интернету, она не придет вовремя». Я говорю: «Ну, знаешь, Господь все видит и сам знает твои желания». Вот он молился, хотел, знаете, такое простое. Вот мы зашли в этот магазин, стоим в очереди, чтобы сдать эти вещи, чтобы получить какую-то, может быть, выручку от этого, от этих старых удочек у него. А перед нами стоит человек, просто такой же самый, как мы. Стоит перед нами, чтобы тоже сдать какие-то свои вещи, получить какие-то деньги. И вот мы заговорили с ним, и вот мой сын говорит, что он пришел, чтобы сдать старые удочки, чтобы его мечта купить другую удочку себе по такой-такой фирме. Этот человек стоит и говорит: «Слушай, пойдем со мной на улицу». И вот мы выходим троем на улицу и идем к его машине. Подходим к его машине, он открывает свой trunk, капот, багажник, извиняюсь по-русски, не капот, багажник, и вытягивает ту удочку той фирмы, которую он хотел. И говорит: «Ты вот эту хотел?» Он говорит: «Да, вот эту я, говорит, хотел». Он говорит: «Знаешь что, я тебе ее отдам, как молодому рыбаку». Друзья, просто потом мы сели в машину, и он ехал, и он просто был speechless, как говорят по-английски, ну, без слов. А я ему говорю: «Сын, домой сейчас приедешь, первым делом ты расскажешь маме, как Бог ответил твое
твое желание, твое сердце. Второе, я говорю, ты пойдешь и запишешь в свой дневник, что Господь делает в твоей жизни, что желание твоего сердца Господь видел. А он мне потом говорит: пап, а я думал, у Бога более важные проблемы решать, чем мои желания. Потом я говорю: подожди, вот здесь хороший, я понял, урок мне надо преподать сыну. Я нашел место Писания, говорю: смотри, если Господь знает даже, по-русски сейчас, извиняюсь, count of my hair, число моих волос на голове, то он и обеспокоен, говорю, и о тебе, как сын. Сейчас я пытаюсь по-русски, чтобы на английский не перейти. Господь обеспокоен не только о твоих нужд и желаниях, но и о твоем состоянии, друзья. Нужно, важно понимать, чтобы Господь видит нас и понимает. И вот это был хороший урок для моего сына. Он записал это, приехал домой, рассказал маме. Потом еще, когда были они в лагере, он засвидетельствовал это в лагере. Друзья, казалось бы, какая-то простая удочка, которую желал человек. Но и там Господь сопутствовал, вышел навстречу. И я верю, что вот эта ситуация, вот эта удочка, момент его жизни, когда он будет сталкиваться с тяжелыми, может быть, вопросами, где он будет спрашивать: Господь, где ты? Это придет ему на память. Господь был там, и он может быть и здесь. Я знаю, что многие из вас подобное имели и имеют переживания, когда сам Господь выходил нам навстречу. Друзья, из-за этого здесь псалмопевец говорит, друзья, чтобы мы его прославили, знаете, восхвалили нашего Господа, вознесли ему хвалу, друзья, с благодарением. Знаете, вот хвала — это, можно так сказать, выражение, эмоционального и характерного состояния, где человек, он поистине радуется. Вот я знаю, что вы видели, когда молодой, может быть, ребенок радуется, когда ему что-то дают. Через него, у него эмоции порой выходят в плеск. Вот просто он не может сдержать. Вот как-то банка, которая газированная, когда ее потрусишь, потом крышку начинаешь открывать, с нее все там просто вылетает. Это из банки вылазит эта вода под таким давлением. Вот такая идея здесь несется в иврите, что вот хвала, которой оно не нельзя ее удержать. Вот с кем ты не встретишься, с чем человеком, который, может быть, был много прощен, или получил какое-то искупление, или получил какую-то свободу, он начинает говорить другому: смотри, что у меня было в жизни, смотри, что сейчас. Вот эта хвала, свидетельство о твоем могущем Боге, оно будет натурально выходить через тебя. Друзья, сегодня я бы хотел бы вот этим нашим таким с вами искренним, может быть, разговором побудить вас не стесняться, свидетельствовать, говорить людям. Говорите здесь на радио, пишите, может быть, свое свидетельство, как Господь в простых вещах выходит навстречу. Наш Господь живой. И вот я возвращаюсь к этой истории с моим сыном с удочкой, я говорю своему сыну: помни, что Господь, Он есть живой Бог, и Он обеспокоен о нас, о различных наших переживаниях. Да, по твоему возрасту для тебя это были, может быть, большие вопросы, которые ты пытался решить, найти средства, приобрести себе удочку. А для старших людей Господь отвечает в других вопросах, где и у них есть вопросы. Я говорю, и у меня с мамой много подобных свидетельств, когда мы приходили пред лицем Господним, и никто, кроме Бога, не знал нашу проблему, и Господь выходил навстречу. Друзья, я помню еще одну такую, знаете, милость Божию, которую Господь проявлял. Когда мы были в Юкатане, в Мексике, трудились со своей семьей, жили там. И, знаете, у нас была ситуация, у нас произошло emergency, была аварийная ситуация, где финансы, которые мы сохраняли на миссионерскую поездку, я их потратил на медицинскую процедуру, которая нужна была моему сыну. И у нас оставалось очень мало финансовых средств прожить там, в Мексике, среди майского народа, где мы находились и трудились. И я помню, мы своей женой утром и вечером приносили свою нужду пред Господом, там, в Юкатане. И никто не знал, мы не говорили ни близким, ни родным, ни родственникам, никому. Мы просто молились Богу. Одно утро я получаю звонок, находящийся там еще в Мексике, и позвонил мне человек, который я с ним не очень часто разговаривал, но порой времени встречались и так имели, так сказать, small talk, маленький разговор. И он мне спрашивает, говорит: какая твоя нужда? Может быть, вы что-то нуждаетесь? Я слышал, что вы поехали с семьей на миссию.
И он мне говорит: мы бы хотели благословить вас немножко финансово, но сколько вам нужно? Он меня спросил. Знаете, я как ответил? Я ему говорю: знаешь, у тебя и у меня есть один отец. Я сегодня утром разговаривал с моим отцом. Я ему рассказал, что нам нужно. Он знает все. Я говорю: ты пойди, закрой свою комнату, дверь, помолись. И насколько Господь тебе положит на сердце, ты делай. Говорю, он знает. И знаете, что интересно, друзья, потом проходит время, мы получаем notification, сообщение по телефону, что на ваш аккаунт перевели такую сумму. И, друзья, что интересно, нам сумму перевели ту, которую мы потратили на медицинские расходы, которые у нас пришли, аварийная ситуация была. Господь пополнил нашу нужду, друзья. И это свидетельство. Таких маленьких много свидетельств у нас много. Мы их записываем. Мы часто это напоминаем детям и говорим, что Бог живой и отвечающий. Это, друзья, помогает нам культивировать веру. Это помогает нам видеть Христа, не который просто где-то там в дистанции от человечества, а который Христос сам является живым Богом и нуждается и работает в нуждах человека, участвует в нуждах человека. Наш Господь жив. Поэтому и есть гробница пустая, друзья. Потому что Он не Бог среди обитающих мертвецов, а Бог среди живых людей, которые имеют живые нужды и переживания. И это очень радостно слышать, что наш Отец знает нужды человека. И сегодня у нас такой хороший, радостный эфир, где мы слушаем нужды, не нужды, а благодарения и, может быть, свидетельства, которые Господь выходит через, используя братьев и сестер на этом радио, используя молитвенников по всему миру, которые участвуют в передачах этой молитвы, где сегодня мы будем слушать от вас, слушатель, как Господь выходит навстречу. Я объявляю номер, и после этого мы послушаем то, что мы получили от вас. Телефон, номер, который вы можете написать свое свидетельство, как Господь выходит навстречу и через это служение молитвенное, как Господь отвечает, что есть Бог живой, пишите на этот номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Будем сейчас слушать, друзья, ваши благодарственности и ваши свидетельства, которые вы присылаете к нам.

Приветствую вас, братья и сестры. Сейчас я озвучу благодарности, которые вы написали. Пусть каждое это свидетельство прославит Господа и укрепит нашу веру. Мир вам! Сердечно благодарю Господа за служение Радио МВ, где мы имеем возможность поддерживать друг друга духовно и молитвенно в наше непростое время. Мир вам, дорогие молитвенники! Да благословит вас Господь обильно! Сердечно благодарю Господа за все Его милости, что Он посылает. Слава Ему во веки вечные! Мир вам! Благодарю Бога за все милости, за мужа, за детей, за внуков, за мирное небо, за радио МВ, за эту возможность молиться друг за друга. Да благословит Господь всех молитвенников и даст Бог ответ на все наши нужды. Благодарю Господа за Его милость ко мне. Слава Богу, дорогие друзья, молитвенники! Поблагодарите вместе с нами нашего Господа. Бог благословил внукам. Я много раз писала во время передачи молитвы и просила поддержать в молитве за нашу нужду. Шли годы. Слава Богу, Он велик. Бог благословил и устроил все благополучно. Давайте молиться и не унывать. Бог силен и даст все вовремя. Благодарю Бога и вас, что молились за внучку, чтоб сдала наваждение. Она сдала. Слава Богу! И благодарю за сына, что Господь хранит в дорогах. Сестра Оля. Благодарю, что молитесь, и Бог слышит ваши молитвы. Благодарение Господу за ваши добрые сердца и молитвы за спасение моей семьи. Отдельное спасибо Ларисе Давидюк за чтение книг. Очень трогательно. Вся слава Богу! Я хочу поблагодарить Господа за все Его милости, потому что Господь есть добрый. Сердечно благодарны Господу и всем, кто молился за новорожденного ребенка. Слава Богу, что Господь являет свою милость, и ребенок уже может дышать самостоятельно. Пусть милость Божья и надалее будет над этим ребенком, чтобы возрастала здоровенькой на радость родителям и Богу на славу. У меня большая благодарность Господу Иисусу Христу за Его милость, за труд и за служение Радио МВ. Благодарю Бога за то, что Он дал это служение, и я могу день и ночь слушать ваши свидетельства, рассказы и песнопения. Через них я получаю духовное подкрепление и назидание. Пусть Господь и дальше обильно благословляет вас и ваше служение во славу Иисуса Христа. Также прошу помолиться о моем полном исцелении. И еще благодарю Господа за то, что Он сохранил жизнь моему брату Семену. Позавчера на его работе произошла перестрелка, в результате которой погибли 4 человека. Но Господь сохранил его. Слава Богу за его защиту и милость. Пусть и дальше Господь хранит его под своим покровом. Слава Богу за Его милости над нами, за прекрасный летний месяц, за молитвенную поддержку через эти передачи. Пусть Бог благословит всех молитвенников. Благодарю Бога за то, что Он помог мне выплатить машину за короткое время. Это реальное чудо. Все складывалось очень благополучно и легко. Благодарю только Бога за это, за Его любовь ко мне. Слава Господу за регулярные молитвы на радио МВ. И последняя благодарность, которую мы получили. Поблагодарите, пожалуйста, Бога вместе со мною за Господню милость надо мной по милости Божьей. Через 1,5 года отсутствия на собрании по причине болезни я смог быть на крещении и на собрании хлебопреломления. Благодарю за ваши молитвы и за доброту Господню. Слава Богу!

0: Друзья, будем вместе сейчас молиться с вами, благодарить Бога. И я думаю, что мы слышим, как Господь уходит навстречу, да? Мы слышали даже явно, как Бог хранит жизни, там, где свидетельствовали, что была даже на работе такая трагическая ситуация, где погибли некоторые люди, Господь хранил жизнь. Мы слышали, как Господь отвечает на нужды, молились, Господь дал ответ. Это есть чудо Божие, друзья. Мы будем молиться, чтобы Господь продолжал делать свою работу. После молитвы, друзья, я хотел бы, чтобы вы продолжали тоже. Вспоминайте свои милости, ответы, пишите, потому что мы ждем от вас. Будем учиться вместе благодарить Бога, учиться вспоминать, записывать. Будем учиться, чтобы у нас это культивировать, такое доброе, может быть, желание, чтобы Слово Божие, оно имело, скажем так, последствия в нашей жизни, где реальное Слово Божие имело ответ, чтобы наши свидетельства, они могли менять людей жизни или укреплять у людей веру. То давайте сейчас мы поблагодарим Бога, помолимся в этом часе и будем дальше рассуждать и говорить. И в это время, когда мы будем рассуждать, вы вспоминайте и пишите. Потом мы еще раз зачитаем и уже закончим наш молитвенный час. Давайте поблагодарим Бога за эти милости Господни, которые сейчас мы слышали от вас. Дорогой Господь, мы предстаем пред лицем Твоим и благодарим Тебя за Твою милость, которую Ты проявляешь Твоему народу. Мы благодарим Тебя, что Ты Бог, отвечающий, дающий свою, Господь, милость, когда, казалось бы, нету выхода и встречи. Мы благодарим Тебя, что Ты есть Отец, который видишь и знаешь даже маленькие желания каждого человека. Отец, мы часто думаем, ну как может быть Господь обратить внимание на мою нужду, если у Него столько разных, может быть, других есть вещей, которые нужно делать и отвечать на много глубже проблемы. Но Слово Твое говорит, что Ты даже знаешь счет на нашей голове, сколько у нас есть волос. Ты, Господь, обеспокоен о Своем творении, о человечестве, которое любит и ищет Тебя. Я прошу, Господь, благослови народ Твой, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты, Бог, отвечающий, даешь нам, Господь, свою надежду и упование. Дай, чтобы Дух Святой Твой, Он продолжал, Господь, культивировать в нас веру, упование на Тебя. Чтобы вот эти свидетельства, вот эти, может быть, благодарственности, которые мы слышим, ответы, которые Ты посылаешь народу Твоему, они делали христианство реальным и живым. Не где-то вдали, Господь, но Господь сегодня с вами, Эммануил, Бог с вами. Чтобы оно было в нашей жизни, чтобы дети наши могли это видеть и слышать. Чтобы благословение, которое, Господь, являешь Ты, даешь ответ, оно могло расходиться и распространяться по народу Твоему. Чтобы народ Божий стоял, Господь Бог мой, при лицем Твоим, видя живого Бога, отвечающего и дающего милость народу Твоему. Мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты учишь нас, Господь, Бог мой, приходить и вспоминать милости Твои, восхвалять Тебя, нашего Спасителя, приходить при лицем Твоим с благодарением, Господь Божий, и говорить, что наш Бог есть велик, Бог живых, а не Бог мертвых. Мы благодарим Тебя за Твои, Господь, благословения, даешь, которые Ты нам каждый день. Слава Тебе за это. Мы благодарим Тебя за эти отвеченные нужды, которые мы слышали. Это Твои милости, которые Ты даешь нам. Помоги, чтобы мы учились это делать регулярно, чтобы Твоя, Господь Бог мой, слава, она еще больше и больше проявлялась в народе Твоем. Да будет имени Твоему вся слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, напоминаем, что это прямой эфир, и это сегодня у нас непростой эфир и непростая молитвенная передача, но молитва, где мы учимся благодарить Бога, вспоминая Его милости и щедроты, которые Господь проявил нам на протяжении этого месяца. И в этом, друзья, есть и та привилегия, что мы вспоминаем благодать Божию, милость Божию, которой часто мы ее не заслужили, но Он продолжает, Господь, проявлять свою заботу о нас. И вот эта молитвенная передача, мы учимся благодарить Господа. Мы учимся учимся, друзья, вспоминать Его милости. И знаете, правду вам скажу, если мы это делали бы регулярную молитву без благодарности, мы получили бы в 10 раз, даже в 20 раз больше нужд, нежели чем благодарственности. Я вам так рассказываю, я вам говорю правду. Я вижу просто, сколько приходит нам сообщений по количеству, и я понимаю, что, друзья, нам учиться нужно благодарить Бога. Знаете, конечно, нужд больше приходит, чем вот просто за что-то поблагодарить Бога. И вот это, друзья, важно. Вот за этого мы молимся, как с радиоколлективом, с сотрудниками, чтобы мы могли учить вместе, учиться и учить вас, и учить себя вместе благодарить Бога, вспоминать, что Господь сделал в моей жизни. Знаете, что Господь сделал в нашей жизни. И видеть Его руку сегодня. Друзья, нам нужно, чтобы мы могли это делать, для того, чтобы наши дети, наше поколение, которое идет за нами, они могли видеть нашего Господа. Конечно, друзья, мы и молимся за нужды, которые мы получаем во время благодарственного эфира. В конце эфира мы потом с сотрудниками имеем видеозвонок или аудиозвонок такой, где мы созваниваемся и молимся за все нужды, за тех, кто звонили, кто писали, и приносим пред лицем Господним. Так что это то, что мы делаем. Так что вот так, да благословит вас Господь, да благословит всех, кто принимает участие в этих эфирах. То я, знаете, хотел бы сказать больше нужд, чем благодарственности, но я вспоминаю такую отнят воли, одну историю, как один человек однажды попросил свою жену, чтобы она ему поутюжила штаны. Этот брат купил себе штаны, такие, как говорят, под пиджак, который одеваются, знаете, такие профессиональные дресс-код. И вот жена спешила, собирались они на собрание, и вот она утюжила эти штаны и что-то засуетилась с детками. И так прошло, что она нечаянно прожгла в этих штанах дырку вот утюгом. И что интересно, этот муж... Он как отреагировал? Он отреагировал так. Он говорит: «Благодарю тебя, Господи, что моя нога не была в тех штанах, когда там утюг сделал эту дырку». Да, нашел за что поблагодарить Бога. Друзья, я верю, что даже и в наших самых худших ситуациях, самых сложных наших ситуациях, есть за что благодарить Господа. Есть за что вспомнить Его милость и воздать Ему хвалу. Знаете, это очень важно, друзья, чтобы мы учились это делать. И объявляю координаты, куда вы можете, друзья, сейчас во время этого прямого эфира написать свое, может быть, свидетельство, свою благодарственность на телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. И мы будем рады вместе с вами, друзья, благодарить Бога и участвовать. Да благословит нас Господь, чтобы мы понимали, друзья, что Слово Божие призывает нас, чтобы наше сердце, оно было мягкое. Сердце, которое могло благодарить и быть благодарным. Я уверен, что вы встречали в своей жизни людей, кому вы, может быть, уделяли много времени и помощи. Может быть, даже свое время тратили настолько много, что потом думали, стоит ли это делать. И реакция, может быть, одного или иного человека могла быть разная. Один человек можно видеть, что он искренне благодарный, и он это дает вам знать, и вы видите в его, может быть, мотиве, в его характере, в его поступках и разговоре, что он поистину благодарный вам. И есть другая категория людей, где вы видели, может быть, и участвовали в их жизни даже, когда вы им помогали, когда вы им делали, но от них никогда не было ни спасибо, ни благодарим. Вот такое жесткое или, так сказать, холодное взаимоотношение. Вот здесь, друзья, важно видеть две категории людей. Нам нужно становиться быть теми людьми, которым могли поистину благодарить Бога и воздавать Ему хвалу. И вот за этого мы раз в месяц сделаем такую молитвенную передачу.
1: Знаете, мы становимся холодными людьми. А холодными людьми начинается это с дома. Муж с женой, жена с детьми, жена с мужем. Когда мы не учимся благодарить дома, когда, знаете, мы не заставляем своих деток, чтобы они благодарили маму за ужин, или за breakfast, или, может, папу за то, что он работает, или сестричку, что она помогла, или, может быть, мужа, что он помог. Если, друзья, мы это не делаем регулярно, где мы не привыкаем понимать, что мы не принимаем это за должное, а нам просто по милости или, скажем, по расположению человека, человек помогает. Мы начинаем тогда и видеть и Бога, который нам не дает за должное, а Он нам дает свое, от своей милости любви. Вот это, друзья, важно, чтобы наше сердце имело правильную posture, правильное отношение, друзья. Да благословит вас Господь, чтобы мы имели вот такое сердце, сердце, которое могло благодарить Бога. Если вам тяжело сказать своему мужу спасибо. Если вам, муж, тяжело сказать своей жене «благодарю тебя, дорогая, за то и это, и другое», что ты, может быть, делаешь нашу стирку каждый день дома, что ты там готовишь. Друзья, мы это берем за должное. Это ее должность, или это его должность. Друзья, слова благодарственности, когда мы начинаем видеть в своем доме, среди супруга, когда детей взаимоотношения мы начинаем видеть, тогда и мы будем видеть Бога. Бог, друзья, проявляется через человека. Вы есть, Слово Божие, мы созданы по образу и подобию Божьему. Другими словами, мы есть подобие Божье. И человек, который верующий, там написано, Дух Божий теперь находится в нем. Друзья, и учитесь благодарить друг друга. Учитесь выражать благодарственность друг другу. И этим вы будете учиться выражать благодарственность и Богу. И во время таких эфиров, которые у нас есть, у нас будет приходить такое же самое количество благодарственностей, чем, друзья, только нужд. Знаете, порой кажется, больше есть нужд, нежели чем благодарность. И мне не кажется, но так и есть. И важно, друзья, чтобы Дух Святой, Он учил нам, показывал нам маленькие те свидетельства. Друзья, не ждите большое свидетельство, а смотрите маленькие вещи, которые сегодня Господь для вас делал. И это была милость Божия проявлена. И учитесь запоминать, говорить своим детям. Может быть, за ужинным столом говорите, вот как Господь вышел на мою встречу. У меня были такие вопросы. Господь помог здесь и здесь. Этим вы укрепляете веру и в себя, и в своих жен, или, может быть, мужей, и в своих детях, и в своей семье, в церкви, свидетельством Слова Господнего. Для этого, друзья, очень необходимо и важно. И так что мы призываем вас учиться благодарить, друзья. Может быть, заведите себе дневник, где вы на протяжении месяца, потому что в следующем, в конце следующего месяца опять это будет молитва, чтобы у вас было чем поделиться. Может быть, вы это не привыкли делать, может быть, для вас это звучит странно, но у каждого из вас сегодня есть телефон, и в телефоне есть записная книжка. Введите в этой телефоне свою записную книжку. Что-то вы видели, как Господь ответил, запишите, напишите, какой это была дата этого дня, чтобы потом вы могли поделиться. Для чего? Вы потом будете видеть Бога, живущего, отвечающего и действующего. И этим вы, когда будете делиться, укреплять будете веру и народе Божьем. Телефон номер, объявляем, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Я сейчас попрошу Алису зачитать, что у нас там есть, и потом я с вами, друзья, помолюсь, и мы закончим нашу молитву. И я надеюсь, друзья, в следующем, в конце эфира, если Господь нам даст следующего месяца, этот еще месяц жизни, у нас будет намного больше свидетельств, чем сегодня мы получали. Намного будет больше благодарственности, чем мы получали сегодня. Мы должны учиться, как народ Божий, приставать пред лицем Господним с благодарением за Его отвеченные милости к нам в нашей жизни. Слушаем это то, что мы получили от вас, и потом будем молиться вместе.
2: Мы получили еще 3 благодарности, я сейчас их озвучу. Сестра Вера благодарит за молитвенную поддержку. Она себя чувствует уже очень хорошо. Благодарит Господа за проявленную великую милость. Очень благодарим Бога за Его все милости, данные им в нашей жизни. На прошлой неделе Господь подарил моим детям замечательный Его подарок – Ульяночку. Слава Господу, мама Олеся чувствует себя хорошо. И это все после третьего кесарева. Все благополучно. И уже на третий день были дома. Спасибо тебе, Иисус. Верю, что для Спасителя нет ничего невозможного. Спасибо вам за ваши молитвы, за ваш труд. Пусть Господь воздаст вам во сто крат. С уважением, сестра Зинаида, Такома, штат Вашингтон. И еще одна благодарность. Благодарю Господа, что оставил меня в живых и продлил еще жизнь. Это благодарность от брата Якова.
0: Друзья, будем сейчас молиться, благодарить Бога, благодарим Господа за Его милость и братьям и сестрам, которые приняли участие, присылая свои свидетельства, присылая свои благодарственности. Я верю, что их больше. Может быть, я и в дороге, братья и сестры, ехали. Не думайте, что я погорячился на всех вас, друзья, нет. Я просто хочу подбодрить. Я понимаю, что многие заняты, на кухне, может быть, бегают, готовят ужин, но вы благодарите, у вас есть много что вспомнить, и мы тоже это понимаем, и молимся с вами, и благодарим с вами. Давайте мы закончим этот молитвенный час вместе с благодарственностью Богу за то Его отвеченные и милости к нам. Помолимся. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за эти все свидетельства, за эти все Божьи моменты, которые мы слышали, как Ты выходишь, как Ты отвечаешь, как Ты даешь, Господь, здоровье, как Ты даешь, Господь, милости, даришь, Господь, Бог мой, подарки своим людям в жизни. Благодарим, Господь, за Твою милость, которую Ты проявляешь ежедневно, каждый день, за Твою заботу, за Твою, Господь, защиту, за Твою, Господь, за Твою, Бог мой, охрану, покровительство, Господь. Слава Тебе, Отец! Мы видим руку Твою в нашей жизни. Мы благодарим Тебя, что Ты Бог, который знаешь наши нужды. Мы благодарим Тебя, что Ты хранишь жизни народа Твоего. Мы благодарим Тебя, что Ты даешь здоровье и отвечаешь. Мы благодарим Тебя, Господь, за защиту, Господь, которую Ты проявляешь народу Твоему. Отец, и те братья и сестры, которые бы хотели бы поучаствовать, но у них нет возможности, мы присоединяемся к ним, к ихним, Господь, Бог мой, благодарственности вместе, Отец. И так само, Господь, как обычно, мы вспоминаем те нужды, которые у наших братьев и сестер есть. Это жизнь. И у нашей жизни есть переживания, скорби, и, Господь, проблемы. И в этих переживаниях и проблемах мы ищем покровительство и милость у Тебя. Не от человека, но от Твоей руки, подающей, Господь, заботу о народе Твоем. Благослови народ Твой, благослови все нужды народа Твоего, Господь, чтобы ихние, Господь, Бог мой, нужды, они были пред лицем Твоим, Господь, и Ты видел и знал, Господь, каждого, кто писал или кто хотел написать, где они переживают, где они имеют, Господь, трудности. Я прошу Тебя, даруй Твой ответ, даруй, Господь, Твою милость, даруй Твое угодно, Господь, упование. Ты знаешь, там, Господь, ситуация тех, кто болеет в комнатах, Господь, Бог мой, в больницах. Благослови, зайди, Господь. Ты знаешь, там война, Господь, в Украине с Россией. Да придет, Господь, остановка, Господь, этой войны. Ты видишь ситуацию с Ираном, Господь, Америкой, Израилем, Господь, другие страны, которые там. Отец, мы призываем Твоей милости, ограде и защите. Отец, мы молимся о миссионерах, тружениках. Господь, благослови их на труде, Господь. Дай их, чтобы нужды были пополнены нами, братьями и сестрами, которые принимают участие. Благослови их. Выйди навстречу, Отец. Я прошу Тебя, даруй свой ответ. Я прошу Тебя, Господь, так само мы просим Тебя, благослови, Отец, всех, Господь, Бог мой, многодетных, Господь. Благослови вдов, сирот, Господь. Благослови вдовцов. Устрой их ними, Господь, жизни и благослови, Господь, народ Твой, чтобы народ Твой имел силу и присутствие благодати Духа Святого. Дай, чтобы мы имели Богоискание, желание, Господь, Бог мой, общаться с Тобою и видеть Бога, действующего в народе, среди, Господь, Бог мой, народа Твоего. Мы благодарим Тебя за этот молитвенный час, где мы учились вместе с народом Твоим благодарить и вспоминать Твои милости и защиты на этом месяце. Мы благодарим Тебя и славим. Да будет имени Твоему вся слава, Отец и Дух Святой. Аминь.
1: Друзья, это был молитвенный час, где мы учились вместе с вами благодарить Бога. И слава Богу, друзья, непростые это уроки, нелегкие это уроки, но мы вместе движемся и вместе учимся. Оставайтесь с Господом. Если Господь даст нам здоровье и жизни, то встретимся уже с вами в следующем прямом эфире молитва, которая будет уже в пятницу. Оставайтесь с Богом.

0: Дорогие друзья, а сейчас в нашей программе проповедь Александра Пышного. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Тема моей проповеди — христианский мусор. Христианский мусор.

физически кушаем, и это для, мы кушаем для разных причин. Основная, конечно, чтобы не умереть, чтобы иметь силу, да. А, ну, если честно сказать, мы не для того кушаем. В большинстве случаев мы с вами кушаем, потому что нам нравится кушать, правда? Нам это процесс приятный, правда? Бывает у вас такое, что покушал и переел, думаешь, а зачем переел? То ты же уже не для того, чтобы не умереть, ты уже кушал, вот тебе все, жена стейк сделала, вот мясо запекла, я как покушал, думаю, да не, вот этот последний кусок был лишний уже, да? То явно я ел не для того, чтобы не умереть, а для того, чтобы просто получить наслаждение. Друзья, я просто вам объясняю, что это есть духовные законы, равно так же, да? С другой стороны, посмотрите сегодня на церковь. Посмотрите, любит ли церковь сегодня питаться от Божьего стола? Любит или нет? Обратите внимание, друзья, что сегодня есть часть людей, которые в церковь приходят, ну, по обязательству, понимаете? Да, некоторые, как Саша говорит, едят только, чтобы не умереть. Просто прийти один раз в неделю. То есть, я начал задумываться, понимаете, если Бог создал, все увязано, и если духовное питание, это правда, я думаю, вы согласитесь со мной, что духовное питание должно приносить нам удовольствие. Я начал задумываться, почему, друзья, духовное питание не приносит некоторым христианам удовольствие. Почему они не любят ходить в собрание? Почему некоторые христиане не любят молиться? Почему некоторые христиане не любят читать Библию? Я думаю, что я дам вам одну из причин. Это одна из причин, и эту причину я назвал духовный мусор. Понимаете, друзья, что человек может в этом мире питаться различными вещами, да, которые христиане сегодня берут как пищу, да. И там даже посыпались вопросы насчет Ютуба. Понятно, что Ютуб, друзья, это такая большая яма, знаете, куда все скинуто, все, что хочешь, да. И бывает, друзья, что ты с Ютуба вытаскиваешь чистое, которое полежало возле нечистого, да. И нас спрашивают, ну а что, Ютуб нельзя, вот вы транслируете и так дальше. Друзья, мы транслируем, и мы не говорим, не смотрите наши трансляции. Но в идеале, друзья, в идеале. Конечно, лучше, чтобы у человека было домашнее личное откровение. Я к этому еще приду, друзья. Но я не об этом хочу говорить. Я хочу говорить, что то, о чем говорил пастор, это отравная пища. То есть есть в этом мире пища, которую вы попробуете один раз, и больше вы ее не попробуете. Вы отравитесь. Навсегда, вы умрете. Вот есть такая пища в духовном мире. Однажды ее попробовав, вы отравитесь навсегда. Но в большинстве случаев такую пищу добровольно человек что? Не берет. То, что сегодня мы тянем, в том числе и с Ютуба, это тоже отрава. Только отрава такого характера, как, ну с чем сравнить? Я бы ее сравнил, например, с табаком. Да? Как табакокурение, знаете? Вот кто из братьев курил в прошлом, тот знает, о чем я говорю. Вроде пользы никакой и ни для чего, но все равно хочется. Да? Вроде, то есть такие христиане, такие духовные наркоманы. Они присели на отраву, только не на ту отраву, которая убивает, а ту отраву, которая дурманит. Вы знаете, что алкоголь это тоже отрава. Знаете, почему любят люди алкоголь? Если вы не знаете, я очень удивительную статью вычитал недавно, я узнал, что человек получает эйфорию, то есть состояние опьянения, вот это приятное состояние от алкоголя, человек получает вследствие того, что алкоголь это яд, который проникает в наши клетки и убивает нервные клетки в нашем мозгу. То есть у тебя реально умирают клетки у тебя в мозгах. И от того, что клетки умирают, организм выделяет специальный такой химический, этот, как его, не знаю, это, как гормон, наверное, не знаю, от которого человеку становится приятно. То есть, понимаете, да? У тебя что-то внутри умирает, а ты вот это обалдеешь, извините за такое выражение. Вот что такое пьянство. Для чего вам это все рассказываю? Потому что духовно люди поступают точно так же. Они берут что-то с интернета, да, что-то внутри у них умирает, а они от этого получают удовольствие. И они как наркоманы, их уже не оторвать. Но я об этом не буду сегодня проповедовать. Эти вещи не должны быть у нас вообще абсолютно. Это должно быть удалено, друзья, абсолютно. То есть вещи, которые отравляют, они должны быть удалены полностью. И можно бы было поставить на этом точку. Но я, друзья, знаете, меня беспокоила эта тема. Я немножко занялся некоторыми исследованиями, потому что я заметил, друзья, что есть еще одна, я не скажу крайность,

0: считаю, что это отступление внутри христианства, когда мы питаемся пищей, вроде бы пищей нормальной, на самом деле эта пища, она вредная, она не отравная, она фастфуд, да? Понимаете, о чем я говорю? Если вас сейчас посадить на одну жареную картошку с бургерами и больше ничего вам не давать, я вам гарантирую, очень скоро ваш физический организм это что? Почувствует. Почувствует или нет?
1: Да.
0: Почувствует. Понимаете, то есть в духовном мире есть абсолютно отравленная пища. А есть пища, которая не отравлена. Она хорошая, она пахнет. Ты ее, знаете, эти же тоже вы же ели, тоже же бургеры, да? Нормально, они же там что-то добавляют, я не знаю, добавляют или не говорят, что какие-то добавки добавляют, чтобы она была вкусной. Но она, часто мы не брезгуем этими бургерами, друзья. Понимаете, что есть духовные бургеры, понимаете, о чем я говорю? Я сегодня об этом буду проповедовать. Я буду проповедовать о том, что внутри христианства или внутри питания, которое предлагают вам, которое есть на YouTube, есть масса вот этого фастфуда, джанкфуд, да? Или я называю это христианство. Мусор. Понимаете, в чем проблема христианского мусора, друзья? Проблема христианского мусора, что от него не умирают, и последствия, они очень-очень незаметны. Понимаете, о чем я говорю, да? Если я перейду на бутербродную диету и начну кушать одни бургеры, не сразу будет что? Результат, правда? Не сразу. Мне надо несколько лет нормально так попитаться, чтобы и даже временами люди, которые едят этот фастфуд, и у них физические проблемы, у них начинает болеть сердце, у них ожирение, они порой не связывают свои физические проблемы с тем, что они плотно сидят на бургеровой диете. Есть такие или нет? Так вот, друзья, я говорю сейчас о духовном, поймите меня правильно. Вы должны понимать, что есть диета у христианина, как вот эта бургеровая диета, которую он питает, он берет, он слушает определенные проповеди, он слушает кое-какие свидетельства, он слушает кое-какую музыку, друзья. И эта диета, она его отравляет просто медленно. От того, что ты возьмешь что-то нечистое, друзья, ты умрешь быстро, да, или ты станешь зависимым, это станет все реально. А от того, что ты бургерами питаешься духовными, извините, что я бургеры взял пример, вы понимаете, о чем я говорю, да? То это порой незаметно, он ходит в церковь, он может петь в хоре, но знаете, в чем проблема этой диеты? Я вам скажу, в чем проблема этой диеты. Человек становится ленивым, я так бы сказал, да? Понимаете, что человек, который на самом деле живет нездоровой жизнью, мало двигается, много кушает, вредной пищи, он становится тучным, он становится неподвижным, на лестницу его не загонишь. Давайте я переведу это на духовную сторону. Брат, давай, скажи проповедь. Не. Да помолимся. Давай в посте прибудем. Да, братья, это вы там. А я так приду в собрание, посижу. А что? Мне тяжело. А что тебе тяжело? Одна из причин, потому что человек питается junk food. Друзья, я вам сегодня хочу сказать, вы должны быть очень разборчивы в пище, которую вы принимаете. Я еще одну мысль и перейду уже к сути своей проповеди. Сейчас разгорается скандал вокруг одного из лжеапостолов, потому что я его даже не могу назвать христианином. Он, это такое что-то уродливое внутри христианства. Вы знаете, о ком я говорю, да? О мунтяне. И этот скандал раздули люди, которые были право, там, лево, средняя рука у мунтяна, поняли, да, это люди приближенные. И они сейчас все victim, они все сейчас бедные, несчастные. Они там защищаются от мунтяна, мунтян такой плохой и так дальше. Я вам так скажу, друзья, я вам откровенно хочу сказать, что я считаю, я не считаю их victim, я не считаю их бедными и несчастными. Я считаю, что эти люди достойны того, в чем они сейчас пребывают, я даже больше вам скажу, они достойны больше этого. Потому что было время, когда были деньги, была власть, и все было. И тогда они свой рот держали на замке. Сейчас их вышвырнули за борт, друзья, и они начинают, понимаете, настоящий христианин, он будет везде настоящим христианином. Я не хочу эти факты говорить, если вам интересно, там столько мусора, там столько грязи, что мне просто болит временами сердце, что имя моего Господа вообще там присутствует. Понимаете? Эти разборки, они не приносят никакой пользы вообще ни для кого. Но я хочу сказать сегодня, друзья, что не мунтян виноват и в этом обольщении. Знаете, кто виноват? Виноваты те, кто его слушает и кто его поддерживает, друзья. Кто его слушает и кто его поддерживает, здравый христианин должен четко видеть, что это обольщение, это грех. И он должен иметь право и говорить во весь голос, друзья. И если я сегодня с этой кафедры начну проповедовать не то, что записано в Евангелии, вставайте и говорите, друзья. Не молчите, не закрывайте глаза. Сегодня, друзья, не только люди рядовые. Сегодня служители закрывают глаза и говорят, да, ну а что, это not big deal. Ну сделал он такое, сделал. Ну это ж, это дела житейские. Ну показал он, кому-то помогло, кому-то не помогло. Да, это да, ничего страшного. Сегодня среди служителей это попустительство есть. Может даже кто-то доказал, о ком я говорю. Друзья, вставайте и говорите истину. Не смотрите ни на кого. Сегодня такое время, друзья, когда нам нужно говорить истину. Быстро. Я дам вам несколько примеров junk food. Первый пример junk food – это проповедь о деньгах. Друзья мои, я вам гарантирую, что Христос никогда про деньги что не проповедовал. Я не говорю, что нельзя проповедовать там перед сбором или короткое слово, или обучить вас, как жертвовать. Да, можно, можно. Но вы понимаете, что деньги у апостолов всегда были где? Где? Возле сердца или возле ног? Написано все, что приносили, слагали к ногам. Понимаете? Есть служение подножное такое. Оно есть. Нам не гоже, оставив Слово Божие, пищись в столах. Но кто-то в столах пекся. Где-то там как-то и так дальше. Но сейчас, сегодня, друзья, есть целое учение, где тебе 5 степ, как стать богатым. Как сделать так, чтобы у тебя были деньги? О, мы снимаем проклятие. Выходи наперед, мы за тебя помолимся, и ты отсюда уйдешь, и Божье благословение на тебе будет, и ты будешь богатый. Что ты бедный, да? Что ты там $10 на час? На тебе проклятие. Иди наперед, мы снимем с себя проклятие. Друзья, в таком смысле все апостолы были проклятые. Понимаете? Потому что у них никогда не было денег, друзья. Смотрите, как написано. Слово Божье говорит так. Желающие обогащаться впадают куда? В искушение, и в сеть, и во многие безрассудные, вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры. Друзья, сребролюбие уводит людей. Я не говорю, что нельзя жить в достатке. Да, и мы, большинство из нас, живем в достатке. Но вы понимаете, друзья, что... Если ты прилепишься к жизни в достатке, то Бог этот достаток у тебя заберет. Потому что Он даст достаток только тем, кому этот достаток не повредит его душе. Понимаете, друзья, я вам скажу, вы можете меня понимать, как хотите, так и понимайте. Я верю, что христианин никогда, нормальный христианин, никогда не будет богат. Никогда. Мы можем иметь определенный достаток, но не прилепляйте к нему свое сердце. И если сегодня встает брат и начинает проповедовать о деньгах, если деньги есть акцент служения, если кто-то говорит, что к деньгам привязано твое благословение, то junk food, ты не умрешь от этого. Ты не умрешь от этого, но ты заболеешь. Если ты будешь этим питаться, если ты будешь это провозглашать, если ты будешь это практиковать, Дух Святой будет огорчаться внутри тебя. Он уйдет. Нормальный, здравый христианин, ему достаточно одной проповеди, чтобы он я один раз посмотрел, я тоже был подвержен, некоторые даже из братьев, которые здесь есть, знают, как мы в свое время практиковали некоторые из этих вещей. Да? Но мне хватило здравости понять, друзья, что самовнушение и вера – это разные вещи. И не надо этого делать, не надо приписывать Богу то, что Он не сделал. А надо понимать, что вера есть осуществление ожидаемого. А если ожидаемое не осуществилось, то это никакая не вера. Это начинается, это пороги, начинается самовнушение. И дальше я не буду в это углубляться, друзья. Но проповедь о деньгах – это проповедь, которая является junk food. Не питайтесь этим, не включайте эти проповеди, не ставьте свои лайки туда, не перепощивайте, ни в коем случае не делайте это. Это junk food, это нехорошая пища, которая повлияет на вас и повлияет на других, друзья. Одно место Священного Писания, чтобы вас убедить, смотрите. Он же сказал, все это я сохраню, вы знаете, беседа богатого юноши и Христа. Обратите внимание, очень быстрая мысль, смотрите. Он же сказал, все это я сохранил от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного недостает тебе. Смотрите, я хочу, чтобы вы поняли обстоятельства. Это молодой человек, абсолютно молодой. То есть он в начале жизни. Он, ему не 50 лет, не 80, он на начале жизни. По-видимому, он унаследовал деньги от папы, скорее всего. Это его наследство. Он не заработал, он слишком молодой, чтобы заработать. Но он был праведный. И может быть он был праведный, потому что у евреев было понятие, что если ты праведный, то ты будешь что? Богатый. У них есть такое понятие. Может быть. Но тут он встречается с Христом. И Христос начинает говорить ему такие вещи, которых он просто вместить на то время, что не мог. Что он ему говорит? Он говорит, раздай все. Не просто там дай милостыню. Не просто достань сюда. Раздай все. И дальше написано, и иди за мной. Понимаете, друзья, у меня есть своя мысль, вы можете со мной не соглашаться, но я думаю, что это был бы один из апостолов. Вот моя простая мысль. Я думаю, что, ну, если не из 12, то он был бы где-то там рядом. Он был бы как Марк или как Лука. Он был бы где-то там или как, я не знаю, как Варнава. Кто-то из этих, таких, знаете, на которых была благодать, и которые повелевали, и на которых было помазание. Он был бы одним из них. Но Писание говорит, он ушел в большой печали. И дальше Христос говорит, он не говорит, что богатому невозможно спастись. Он говорит, что богатому спастись трудно. Богатому спастись трудно, друзья. Понимаете, почему трудно богатому спастись? Может ли толстый человек залезть на крышу? Может или нет? Может. Может. Да, может. Но ему это что? Трудно. И может быть так же, он на крышу, я когда-то, честно вам говорю, я, знаете, это, когда ты начинаешь стареть, ты временами не ощущаешь, что ты старый. Я тянул провода и залез на крышу, там такая сложная крыша, и я залез на эти все рампы и застрял там. И не мог вылезти. И я не привык, потому что, знаете, я как бы я себя чувствовал не таким еще старым. А тут я застрял, и слышу, что я дышать жарко, дышать уже не могу. И я уже Павлику кричу, спасай, вытаскивай меня, да? То вот так духовно с этими богачами, понимаете? Он раз на крышу залезет, второй, на третий застрянет, и его надо будет спасать, потому что богатство, оно не может, друзья, дать духовной силы тебе. И наступит такой момент в твоем духовном росте, где ты поймешь, что богатство является ничем иным, как оно просто останавливает тебя, и ты до определенного уровня дорос. Вот это ты сохранил, вот это ты сохранил. А Христос требует от тебя, ты должен двигаться дальше. Я хочу нечто тебе дать. Господи, дай, но для того, чтобы нечто дать, тебе надо от кое-чего в своей жизни, что... отказаться. Аминь. Друзья, я не буду останавливаться, я думаю, вы все понимаете. Вторая проповедь, пример junk food, это проповедь оппозиции, знаете. Это учение о том, что христианство предназначено для того, чтобы ты получил в мире какую-то позицию, да. Христианин не должен быть рядовым строителем, он должен быть менеджером на стройке. Ты менеджер на стройке, да. Ты не должен быть менеджером, у тебя должен быть свой бизнес. У тебя должны быть рабочие, потому что Бог поставил тебя главой, а не хвостом. Вы слышали такие проповеди? Друзья, если бы все христиане были главой, то где же хвосты бы были? Кому-то хвостом-то надо быть. Понимаете? Вы понимаете, что христианин – это человек, который должен быть в любой прослойке, везде. Да, он должен быть и менеджером, но временами он должен быть и среди рабочих. Потому что там, где менеджер, пускай проповедует менеджерам. Там, где рабочий, пускай проповедует рабочим. И сегодня не обязательно звание христианства для того, чтобы ты был кем-то, друзья. И временами христианство используют и учение используют для того, чтобы забить мозги нам. Понимаете? Играют на нашей гордости. И учат нас, что если ты христианин, ты должен быть кем-то, ты должен быть особенным. Ты дитя царя, а если ты дитя царя, тебе принадлежит и то, и тебе должны те поклоняться, и те поклоняться. Я не буду даже приводить вам примеры. Есть таких примеров масса. И эти пророчества мне, я, знаете, когда там Сандей из Ледяева вот это все пророчествовали. Вот интересно сейчас посмотреть на эти пророчества, когда Ледяев там отдавал Сандею... там все generation и цари будут тебе поклоняться, и все, вот это все. И сейчас время прошло, и мы видим цену этого всего. Потому что Бог, друзья, поругаем не бывает. Не бывает Бог поругаем. Понимаете? Если вы видите такую проповедь, она, знаете, такие проповеди нам приятны, потому что ты прослушаешь такую проповедь, и ты подумаешь, что... Ну а что, каждому же хочется иметь какую-то позицию, правда? Каждому хочется где-то прославиться хоть чуть-чуть. Ну, каждому, да. А если это Божья воля, и Бог к этому благоволит, то, может быть, я просто глупый человек, что я вот сижу уже столько лет и не стараюсь, и не добиваюсь. Друзья, и вот это произведет внутри нас определенное разрушительное дело, потому что великое приобретение быть благочестивыми, что? И довольным. Понимаете, друзья, настоящий христианин, он бывает довольный везде. Он бывает довольный и там, где другие недовольны. Он довольный, потому что с ним Господь, потому что он чувствует, что он на своем месте, потому что главное призвание не позиция, не почет человеческий, а главное исполнить его святую волю. Друзья, если вы видите такие проповеди и учения, бегите от них. Просто выключайте свой компьютер, переключайтесь на другой канал. Не слушайте таких проповедников. Третье, друзья, о чем я хочу сказать. Это особенно вышло в последнее время. Раньше этого не было, друзья. Это фамильярность и уничижение Господа. Я читаю одно место. Смотрите, написано. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Дальше написано, а сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя люди, пишет. Друзья, я против фамильярности с Богом, понимаете? Я против того, чтобы называть моего Господа папулечка. Он отец, написано. Нигде не написано, что он папулечка. Я против, друзья, фамильярности, когда люди берут в уста имя Господа и приписывают то, чему... Понимаете, друзья? Я хочу, чтобы вы просто это поняли. Вот человек, который на самом деле реально лежал у него на груди. Реально, да? Он привык. Это были такие отношения, как вот у нас с братьями, да? То есть, у меня нету проблем. Я не буду искать подхода к Юре. Я не буду ждать, пока он расположится, накушается, как он проповедовал в прошлый раз. Да? Потому что у нас близкие отношения. Да? Я могу в любое время прийти с ним и говорить. Вот так было приблизительно у Иоанна. Иоанн с нашим Господом, он имел очень-очень близкие отношения. И когда речь вставала о каких-то вещах, которые надо было спросить, помните, на вечере они между собой переговариваются и друг друга локотком тыкают и говорят, а не, Иоанну скажи, пускай Иоанн спросит, кто это тот, кто чашу. Потому что Иоанн приходит и спрашивает. И Христос ему отвечает. И это тот же Иоанн, друзья, видит его на острове Патмос. И что случается с Иоанном? Он падает, как мертвый, он в страхе, он боится поднять. Понимаете, нельзя сегодня, друзья, как бы вам объяснить? Есть очень древний мидраш. Знаете, что такое мидраш, да? Мидраш – это околохристианская литература. Что-то такое, что... Это как бы древние проповеди, давайте так скажем. Проповеди древних раввинов. Так вот, есть древний мидраш, который описывает то, что произошло на горе Синай. Мы не знаем, что там было. Например, мы не знаем, почему Израиль начал говорить... что если мы приблизимся к горе, то все мы умрем. Помните? Это написано. Но почему они так стали говорить? Скажите. Откуда у них такой страх? Почему Израиль боялся приблизиться к горе? Есть древний мидраш, который говорит, что вот Бог начал сходить на гору, она начала трястись. Этот мидраш говорит, что она не то, что начала трястись, она оторвалась от земли. Парила в воздухе эта гора. Так мидраш говорит, да? И потом из среды этого пламени раздался голос. И когда раздался голос, большая половина израильтян попадали мертвыми. Когда Бог заговорил, ну, по-видимому, грешники, я так понял, бо Моисей не упал мертвым, да? И Израиль упал мертвым. И ангелы стояли и говорили, Господи, неужели ты умертвишь этих людей? И Бог дал повеление, и они воскресли. И это произвело вот этот страх, да? Ну, это мидраш, вы понимаете, что мы любим еврейские сказки. Так оно было или нет? Но я хочу, друзья, чтобы вы поняли, что в присутствии Божьем ты фамильярничать никогда не будешь. Я слышал одну проповедь, она меня потрясла. Я не знаю, или стоит ее повторять, знаете, потому что можно взять евангельский текст, и преподать ему оттенок богохульства. Понимаете, о чем я говорю? Проповедник проповедует. Вот Иисус идет по воде, а там в кустах сидят репортеры с такими с фотоаппаратами. Говорят, ух, тварь ходит по воде. Это я почти буквально передал. Извините, что я так сказал. Но, друзья, в этой проповеди я просто не знаю, как человек, будучи христианином, может вообще использовать такое слово и вот так перекручивать евангельский текст. Это богохульство, друзья. Это junk food. Если вы будете слушать такие проповедя, что-то внутри вас надломается, понимаете? Нельзя просто позволять, чтобы я не говорю, друзья, о проповеди. Это не должно вообще присутствовать в жизни христианина. Сейчас мир настолько развращенный, что мы даже порой не понимаем, что соприкасаясь с этими вещами, мы вредим, друзья, своей душе. Всякий раз, когда вы видите, что что-то нарушает веру вашу, друзья, я в конце своей проповеди объясню вам свою эту мысль, чем мы должны питаться, друзья. Но всякий раз, когда вы это видите, удаляйтесь это, я вас прошу. Понимаете, друзья, что не было бы большой церкви у человека, если бы все люди там были здравые. Если бы один раз он сказал такую проповедь, а на второй раз он пришел в собрание и увидел пустые скамейки. И все, и закончилось его служение, конец. Но люди сегодня ходят, людям это нравится, люди питаются этим джанк-фудом, понимаете, люди отравляются, люди стают духовно жирными, извините, они ничего не делают, и им это нравится. Не делайте это, не поступайте так. Это отравная пища для христианина. Я заканчиваю, друзья. Я иду к концу своей проповеди. Душевные проповеди, психология. Сегодня этого джанка. Недавно кто-то из братьев передал мне ссылку, Юра, ты знаешь. История Амнона и Фамари, да, очень простая история. История блудника, который воспылал страстью, который сделал грех. За грех вызвал проповедник. Очень простая история. Но берет проповедник эту историю и начинает говорить, и приводит пример этого Амнона. Я до конца не смог дослушать. Мне было просто настолько отвратительно. Я жене своей сказал, я не могу дослушать эту проповедь до конца. Он берет в пример эту историю и говорит, что Амнон – это пример мужчины, который покоряет вершину. И что вот он добился Фамари, и он покорил эту вершину. Он покорил эту вершину, и ему надо дальше покорять. Это, ну, смысл такой, что вы женились, вы покорили одну вершину. Ну, покоряйте дальше, следующие вершины. Но даже не в этом, друзья, отвратительность этого учения. Отвратительность этого учения в том, что учение о том, что Фамарь должна поступать как-то так, чтобы интриговать Амнона всю жизнь. Понимаете? Сестры, надо делать так, чтобы вы всегда были, я не знаю, всегда 18, чтобы вам было. Получится у вас так или нет? Чтобы муж твой всегда тобой интриговал. Друзья, и все это замешано абсолютно на человеческую психологию. Там нету Библии, там нету Писания. Это абсолютно человеческое измышление. Конечно, там что-то взято из этого мирского, из Фрейда, из этого всего. Понимаете, друзья? И это все намешано и преподано. Я посмотрел отзывы. Меня просто поражает то, что большинство людей отзываются, говорят, это нормальная пища. Да, слава Богу. Ох, как глубоко копнул. Ох, как глубоко копнул. Друзья, бодрствуйте, потому что есть в упаковке христианской просто негодная пища. Абсолютно негодная пища. И если ты будешь питаться этой пищей, ты станешь негодным христианином. Эта пища произведет то, что ты перестанешь ходить в собрание. Ты перестанешь молиться Богу. Тебе Библия станет неинтересная, друзья. Вообще цель любой проповеди, моей тоже, послушайте, друзья. Цель любой проповеди – это привести вас к личному общению с Богом. Понимаете? Если вы привязываетесь на мои проповедя, покайтесь. Если вы привязываетесь на Юрины проповедя, покайтесь. Не делайте этого. Мы не для этого здесь стоим. Мы помогаем вам, как служителя, для того, чтобы вы научились сами. Понимаете, в жизни каждого человека есть вот такие моменты. Помните своих детей? Когда родился ребенок, его надо кормить, правда? Надо кормить. Надо. Ему надо пережевывать, перемалывать. Ему надо как-то специально подавать эту пищу. Да? Представьте, что если твоему ребенку 50 лет, и ты ему перемалываешь и пережевываешь. Нормально? Ненормально. В духовном возрасте точно так же. Когда есть ребенок, Бог ожидает от этого ребенка, что его будут кормить вначале. А потом он ожидает, что настанет время, ребенок возьмет ложку и начнет кушать сам. А потом он ожидает, что мало того, что он начнет кушать сам, настанет такое время, что он начнет готовить сам. Да? А настанет, может быть, такое время, когда он сможет приготовить не только для себя, но еще для кого-то. Вы понимаете, что я говорю вам духовно сегодня? Цель настоящего проповедника, друзья, привести вас к состоянию, когда вы не просто будете кушать то, что я вам даю. Я не буду перемалывать, потому что часто мы перемалываем, измельчаем, еще что-то. Но цель наша, друзья, чтобы вы научились, в конце концов, возьмите ложку, сами ешьте. Придите домой, откройте Писание, сами накопайте. Возьмите, составьте проповедь, скажите с этого места, покормите меня сегодня. Я все время, знаете, как моя жена говорит, так сколько уже можно? Я готовлю для всех, готовлю, когда уже я для себя только буду готовить? Да? Как бы было хорошо, чтобы все проповедники сегодня готовили для народа Божьего. Чтобы мы не искали сегодня никого, чтобы каждый сюда пришел, приготовил и покормил вас. Аминь. И я тут буду сидеть, кушать и буду радоваться. Правда? А то все ждут, говорят, ну, да, конечно. Этот же Юра, он очень вкусно умеет готовить. Мы любим, как он готовит. Да? И все, уже с Юры не слазите. Неправильно, друзья. Правильно, чтобы все участвовали, чтобы мы кормили сегодня друг друга. Вот в чем цель. А цель вот этих проповедей, друзья, лишить вас духовного здоровья, чтобы вы были такие, знаете, 400 паунтов, и только рот открывали, чтобы и закладывали то, что я приготовлю, больше ничего. И 400 паунтов духовный христианин лежит на кровати, кровать ломается, а он только открывает рот, и кормите меня. Неправильно, друзья, неправильно. Последнее, друзья, заблуждение, проповедь о заблуждениях, это когда появляется идея или практика в церкви. И этой практики нет абсолютно в Писании. Но под эту практику начинает Писание что? Подтягивать. Это тоже junk food. Понимаете? Очень быстро, друзья. Торонское пробуждение. Кто знает, о чем я говорю? Это когда сходит какая-то сила, люди начинают смеяться. Люди хохочут, ржут, падают. Его нету нигде в Писании. Или тоже часть торонского пробуждения, когда человек падает навзничь, причем, обратите внимание, что да, были падения, но никогда в Библии вы не найдете, чтобы мужи Божьи падали навзничь, то есть на спину. А они падали на лицо, да, было, в страхе падали на лицо. Навзничь упал один раз, или, и это не было благословение. Но, я не хочу вам рассказывать это все, потому что я слушал эти проповеди. А подбирают просто незаметные места Писания, подтасовывают их и выдают, и говорят, это нормально, так должно быть. Вот смотрите, вот там написано. То же самое с практикой вот этих танцев, вот этих всяких и все остальное, друзья. Понимаете, если написано в Писании о танцах, есть, да. Но надо понимать, о чем там написано, является ли эта практика повсеместной. Я вам скажу, вы нигде в Новом Завете не увидите танца. Знаете почему? Потому что когда сходит Дух Святой, там совсем другое действие. Но если кто-то имеет такую практику, и я, если вам интересно, посмотрите, есть духовные служения, я говорю духовные, где люди не могут стоять, они такой гопак дают, что ой-ой-ой. И там реально видно, что человек двигается под каким-то помазанием. И если этого нету в Писании, друзья, люди берут, подтягивают и выдвигают это на уровень богословия, на уровень науки. Если вы будете такой junk food кушать, вы отравитесь, друзья. Рано или поздно. Это касается тоже учения о поклонении, вот это все. Есть целые учения с ивритом. Я это все слушал, поверьте мне. Я это все слушал. Понимаете, друзья, вы меня не осуждаете, что я слушал. Мне по долгу службы моей положено всякий junk перебирать. Да? Я как этот дегустатор. Я пробую всякую пищу, чтобы потом вам сказать, что доброе, а что недоброе. Да? И если вы попробовали один раз, вы должны понять, что больше к этому не прикасайтесь. Поэтому всякая проповедь, которая натягивает места Священного Писания на какую-то практику, или давайте по-другому скажу, где практика идет впереди Священного Писания, и практика является основой для чего-то, и практика идет вперед. Это заблуждение, друзья, это заблуждение чревато. И если вы будете питаться этой пищей, вы будете отравлены. Я заканчиваю, друзья, мой последний пункт проповеди о постыдном, друзья. Блуд, всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Ну, я приведу один общеизвестный пример. Один. Вы все знаете тот пример. Когда проповедник вытащил унитаз на сцену. Знаете тот пример? Этого не должно быть в христианстве. Это junk food. Но поверьте мне, что есть масса людей, которых это веселит. И когда он проповедник говорит, нажимает на сливной бачок и говорит, реки воды живой смываю и так дальше. Люди смеются, людям радостно, людям интересно. И вот такая проповедь, такое служение и так дальше. Понимаете, эти вещи, Писание говорит, эти вещи не должны даже у вас что? Именоваться. Есть вещи, которые с кафедры просто нельзя говорить неправильно. Потому что это место святыни. Если мы хотим, чтобы здесь пребывал Дух Святой и не огорчался, это нельзя делать. Но всякий раз, когда вы включаете такую проповедь, вы вкушаете джанк-фуд в той или иной мере. Потому что даже среди джанк-фуд есть более вредное, есть менее вредное. Но вот это все в этой куче, друзья. В этой громадной куче христианского мусора, из которого сегодня народ питается. Народ сегодня берет это все. Народ это кушает, народ это кушает. Народ питается этими проповедями. Посмотрите, сколько этих сегодня насмешников. Проповедь превращает, друзья, в стендап-комика. Когда весь народ просто умирает со смеха. Настолько он много проповедует. И что в этом? Какое в этом назидание? Пустота, друзья. И люди уходят пустыми. Они не напитанные. Это обман, это сатанинское обольщение. Не делайте это. И понимаете, друзья, если я сейчас скажу Максиму, там, потому что он один из этих таких проповедников, что ты этого не делай, он меня никогда не послушается. Он скажет, ты фарисей пышный, молчи там, сиди в своей маленькой церкви и проповедуй. Да? И я не буду ему ничего говорить, бессмысленно. Но я говорю вам. Я говорю всем, кто нас слушает сегодня онлайн, не включайте и не слушайте джанк-фуд христианский сегодня. Не надо этого делать. И когда народ поумнеет, тогда и пропадут эти все проповедники и учителя. Тогда такие, как Джойс Майер, не будут собирать тысячи. Я работал на Интеле и перед сменой, там был канал такой христианский, я включал. И постоянно, как выхожу я на работу с утра, это в 5 утра, и постоянно эту женщину крутили по этому. Меня просто бунтовало. Меня бунтовало даже не то, что она проповедовала. Потому что слушать там нечего было вообще абсолютно. Там пищи никакой, понимаете. Меня просто бунтовало, что там сидели тысячи людей в зале. И тысячи людей в зале с восторгом внимают эту пустой, там пустота, там нечего слушать. Там нету слова Божьего, там просто театр, представление актера. Она то на стульчики вылазит, то еще что-то такое, знаете. И сейчас это принято. Когда нету благодати, то мне надо делать тогда вам театр. Мне надо цирк делать вам, мне надо что-то показывать, ходить, подскакивать, еще что-то. Потому что нету благодати, надо держать ваше внимание как-то. Это джанк-фуд, не делайте. Последнее, друзья, что я хочу сказать. Передозировка свидетельств. Передозировка свидетельств. Понимаете, о чем я говорю? Есть свидетельство, друзья, когда я смотрю на этого человека, и мне кажется, он просто наслаждается своим свидетельством. Ему просто нравится рассказывать, как он пил, как он курил, как он это все. И это его, знаете, это его... Вот, я мог выпить 3 литра водки за раз. И начинается свидетельство. И я стою и думаю, свидетельство это или вообще прославление иного Бога? Не поймешь, друзья, что это, христианство и куда с этими свидетельствами? Понимаете? И временами этих свидетельств уже за много, я вам скажу честно. Лучше возьми, открой, почитай место Священного Писания. Не сидите на этих свидетельствах. То самое касается эти все ады, эти все походы, 4 дня в аду и так дальше. Не надо этого делать. Там-то, я не говорю, что все, но там очень много джанк-фуда, очень много. Будете сидеть на этих свидетельствах, друзья, будет вам духовная проблема. Не делайте этого. Не делайте. Питайтесь здравой пищей, чистой. Друзья мои, разве я должен вам это объяснять? Ваш дух вам подскажет. Ваш дух вам подскажет. Ты включаешь проповедь и плачешь. Дух Святой тебя прикасается. Во время проповеди хочется остановиться, встать на колени и помолиться. Было у вас такое? Встаешь и начинаешь плакать. Это Дух Святой. Не нужно много рассказывать. Питайтесь чистым словом. Я заканчиваю, друзья, свою проповедь. 1 Тимофея написано так. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа. Там написано так, смотрите. Питаемый словами веры и добрым учением, которому мы последовали. Я вам всем желаю, чтобы вы сегодня питались словами. Как отличить джанк-фуд? Последний признак. Как отличить? Друзья, слова, нормальные, чистые слова, они пробуждают в вас веру. Ты послушал проповедь, и ты почувствовал, что тебе надо что-то изменять. Ты послушал проповедь, и тебя тянет помолиться. Ты послушал проповедь, и твоя душа возмутилась. Послушайте, твоя душа возмутилась, и ты открыл Писание и начал перерывать. Я этот брат не прав, я всегда... Это тоже действие Божие, друзья. Это тоже благодать действующая, которая тебя побуждает. Ты послушал проповедь, и у тебя родилась своя проповедь. Это помазание, это Дух Святой. Так должно быть, друзья. Но если ты наслушаешься джанк-фуда, то ты ничего не захочешь делать. Чем больше джанк-фуда ты кушаешь, тем слабее ты становишься, тем слабее твой организм. Ты еще не умер, но ты уже духовно больной. Молиться не хочется, ходить в собрание не хочется. Отсюда возникают вот эти идеи, зачем идти в церковь. У меня сегодня достаточно джанк-фуда. Я сегодня сделаю заказ, мне пиццу привезут прямо домой. Через интернет, через YouTube, через что хочешь. Я наемся этой пиццей, мне больше ничего не надо. А у вас там такие проповеди, что меня отрезвляют. Они мне не нравятся, они меня обличают. Я лучше выберу джанк-фуда, понатягиваю себе с интернета то, что мне нравится. Ибо в последнее время будут избирать себе учителей, которые будут льстить слуху. Друзья, давайте помолимся сегодня за народ Божий. А? Я хочу, чтобы мы помолились, во-первых, за дом горшечника. Чтобы Господь оградил вас от этого джанк-фуда. Я хочу, чтобы все вы были духовнее, чем братья-служители. Аминь? Я реально понимаю. Знаете, ко мне сейчас люди звонят, и временами улыбка вызывает у меня улыбку. Брат Саша, вы такой духовный. Еще же. Они проповедь мою послушали и так дальше. Я не знаю, может быть, я выгляжу слишком духовным там или еще что-то, да? То поэтому я говорю, друзья, давайте мы помолимся, чтобы вы были больше духовны, чем служителя. Чтобы вы могли различать, чтобы вы могли это чувствовать. И чтобы питание, друзья, здравое питание, понимаете, никогда не поздно начать правильную диету. И организм придет в порядок. Чтобы сегодня правильная диета была в нашей церкви, во-первых, и во всем христианском мире. Аминь. Склоним колени. Аминь.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

А если даже и не так? Мы не поклонимся другому богу, сказали юные сердца Сидрах, Месах и Авденага. А если даже и не так? Слова вот эти мне запали, и я их долго берегла, в глубинах сердца сохраняла. Я вспоминала их тогда, когда волной разочарования. А если даже и не так? Неужто захлестнет мое сознание волна неверия и обид? Неужто Бог чужим не станет? Не все бывает так, как мы хотим, но Бог нас любит и прощает. А если даже и не так, как ты хотел, молился, плакал, то все равно имеешь ты Отца, даяниями благими Он богатый. А если даже и не так, как Аввакум сказал когда-то, когда в пустыню превратится сад и в легкий дым твое богатство, когда твои мечты завянут все, то пусть останется одна мечта святая о Божьем царстве, о любви, о синем небе без конца и края. Когда вся жизнь наискосок и слезы твоим хлебом стали, ты знай, с тобой все равно есть Бог. Он допускает радости, печали. Он боль послал, Он исцелит. Он бедностью испытывает душу. В скорбях твоих не будет Он чужим. Он раны перевяжет, слезы все осушит. А если даже и не так? Мы не поклонимся другому Богу, ведь мы познали Господа Христа, и в небо нам дана одна только дорога.

«Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе». Послание Римлянам 12:15-16.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

не было, просто дверной проем, сквозь который были видны летящие хлопья снега. Тем не менее, здесь не было так холодно, как там, когда мы спали в пустыне у Великой Стены. Здесь не было ветра, однако все равно было достаточно холодно, так что мы тесно прижимались друг к другу, дрожа и пытаясь согреться. На рассвете пришел водитель. «Мы должны идти сейчас. Грузовик ждет, и много людей, желающих ехать на этом грузовике. Вы должны сидеть прямо за кабиной, сзади. Там будет намного теплее и безопаснее для детей. Не позволяйте людям оттолкнуть вас. Оставайтесь прямо за кабиной, где я вас посажу. И не двигайтесь с этого места. Это будет самое безопасное и теплое место в кузове. Так у вас будет защита от сильного ветра. Я также буду оглядываться и смотреть через заднее окно, чтобы убедиться, что вы в порядке и что никто не оттолкнул вас с этого места. Господин Чиу сказал, что ты особый человек и что я должен заботиться о тебе. Я знаю американских миссионеров Шернер в Ланчжоу. Я отвезу вас прямо к ним». Неся в руках свои небольшие узелки с одеждой, мы пошли к грузовику. Вокруг него уже было много народа, и все хотели ехать в Ланчжоу. Это были люди, которых преследовали за их убеждения, и теперь они тоже бежали от коммунизма. Все они хотели найти свое место в жизни. Там были люди из всех слоев общества. Фермеры, торговцы, владельцы магазинов, домовладельцы, богатые люди и деловые. Все они не имели с собой ничего, кроме одежды, которая была на них. В руках у них были только узлы и небольшие сумки. Коммунисты лишили их всего — земли, домов, денег и всего ценного, что у них было. Они щадили только тех, кто уходил, в чем был, и позволяли взять с собой совсем немного вещей. Те, кто отказывался расстаться со своими вещами, были казнены на месте, и все, что принадлежало им — деньги, дорогая одежда, шубы, дома, земли — все конфисковали. На наш взгляд, для такой толпы нужно было около 20 грузовиков, чтобы забрать всех этих людей в Ланчжоу. Водитель разрешил посадку только тем, у кого были билеты. Он брал билет у каждого человека и тщательно сопоставлял имя в билете с именем в своем списке. Он даже проверял дважды, что билет действительно совпадает с именем человека. Только тогда он позволял ему подняться на грузовик. Водитель говорил на каком-то китайском диалекте, которого мы не понимали. Он помахал руками, показывая, что хочет, чтобы все люди отошли от грузовика. Забирая билеты у моего отца, он помог матери с ребенком забраться в кузов, у которого были только боковые борта, а заднего не было вовсе. Он также помог подняться в кузов остальным детям, и мы уселись на лавку за кабиной рядом с матерью. Туда же прошел и сел отец. Потом на борт поднялись и остальные, и в кузове оказалось так много народу, что мы чувствовали себя как селедка в бочке. Убедившись, что все, у кого были билеты, уже в кузове, водитель сказал: «Ну все, едем». Уже совсем рассвело, и когда мы подъехали к главным воротам деревни, они были открыты. Ехать на грузовике — это совсем другое дело. Это совсем не так, как идти позади телеги, выталкивая ее из-под песка. Грузовик был явно перегружен, и мы слышали, как надрывно ревел мотор, когда грузовик медленно двигался на подъем. Внезапно грузовик остановился, и мотор заглох. Водитель вышел из кабины и сказал: «Все должны выйти и толкать грузовик обратно в деревню. Двигатель испортился. Теперь нужно его отремонтировать, и только тогда мы сможем поехать снова». Все мужчины вышли и начали толкать грузовик обратно в деревню. Нам пришлось вернуться в ту же холодную и пустую комнату и ждать. Наконец водитель пришел и сообщил, что грузовик

будет готов в течение нескольких дней. Мы провели еще несколько холодных ночей и дней, ожидая ремонта грузовика. Когда грузовик был отремонтирован, водитель отвел нас к грузовику и усадил на лавку за кабиной, как он это делал в первый раз. Когда все были в грузовике, мы снова выехали из деревни и стали подниматься в гору по извилистой дороге, ведущей в Ланчжоу. Мы отъехали не так далеко, как грузовик снова остановился и мотор заглох. Водитель подошел к кузову и сказал: «Все должны опять выйти и толкать грузовик обратно в деревню, и мы будем снова его ремонтировать». Эта проблема с грузовиком повторялась еще много раз, и каждый раз грузовик возвращался в деревню, а водитель и механики снова ремонтировали двигатель. Нам опять сказали, что грузовик будет готов через несколько дней, и мы сможем продолжать наше путешествие. Мы вернулись в нашу комнату. Нам пришлось снова ютиться на сене в углу комнаты, где из дверного проема не так сильно задувал холодный ветер. Казалось, было намного холоднее, чем в предыдущие ночи. Летел снег, и ветром его заносило в комнату. Когда не дул холодный ветер, нам было приятно и тепло. Посреди ночи мама разбудила нас и сказала, что Ники, наш младший брат, умирает. Мы собрались вокруг мамы и Ники. Пододвигаясь к ним все ближе и ближе, тревожно вслушиваясь в его угасающее неровное дыхание, стало совсем тихо. Мы почти перестали дышать, чтобы услышать от него хоть какой-то звук, но ничего не было слышно. Я подумал, может быть, он затаил дыхание и скоро начнет дышать, но нет, он больше не дышал. Он больше не издавал никаких звуков. Вдруг моя младшая сестра Надя спросила: «Это Бог взял Ники от нас. Он позаботится о Нике и будет его кормить. Ему будет там тепло». «Да, Надя, Бог позаботится о Нике. Ему всегда будет там тепло, и у него будет много еды. Ники больше никогда не будет болеть», — сказала мама тихим, дрожащим голосом. Она заплакала. Когда мы услышали плач нашей мамы, мы все стали плакать вместе с ней. Нам всем было грустно, что мы потеряли нашего маленького братика. «Да, он ушел от нас, и, как сказала мама, Бог позаботится о нем». Никто уже не мог спать, и ночь, казалось, прошла быстро. В дверном проеме забрезжил утренний рассвет. Отец быстро вышел, нашел водителя и рассказал ему, что произошло. Он сказал ему, что мы должны похоронить Ники здесь, прежде чем мы сможем поехать. Водитель с сочувствием отнесся к этому событию и сказал, что будет нас ждать. Отец взял с собой Тони, Бенни, Алекса и меня. Мы вышли из небольших боковых ворот деревни, чтобы найти место, где можно было бы похоронить Ники. Мы поднялись на холм и нашли место напротив великой стены, где земля не была заморожена. Расчистив место от камней, мы выкопали яму в земле, как раз такую, чтобы похоронить в ней Ники. После этого мы вернулись в комнату, где нас ждали все остальные. Маленькое тело Ники обернули его же пеленками и одеялом, и все вместе пошли к приготовленной могилке. Там мы и похоронили его, напротив великой стены, недалеко от главных сельских ворот. Затем мы снова положили на это место много больших камней. Так мы хотели сохранить его тело от диких животных, чтобы они не смогли разрыть его могилу. Все мы встали вокруг его могилы и помолились. Когда мы возвращались в деревню через маленькие ворота, мы все шли и плакали. Нам было очень горько лишиться нашего маленького Ники. Мы опять зашли в нашу комнату и стали дожидаться грузовика. Отец ждал водителя.
Когда он пришел, отец сказал ему, что мы готовы идти. Водитель снова собрал всех в грузовик, и мы направились к воротам села. Внезапно послышался какой-то шум и крики людей, стоящих вдоль улицы прямо перед воротами деревни. Из толпы выбежал человек, схватил кричащего ребенка, перекинул его через руку, как мешок с картошкой, и побежал к грузовику, который уезжал. Ребенком был наш маленький брат Алекс, который кричал во всю силу своих легких, потому что думал, что его оставили. Оказалось, что Алекс подбежал к группе солдат, стоявших на углу. Он был очень голодным, как и все мы. Он заметил, как солдаты что-то ели, и попросил у них немного еды. Они стали смеяться и переглядываться, показывая на Алекса. Один из солдат полез в карман, вытащил старые китайские монеты и бросил их на землю перед собой. Алекс, не колебаясь, встал на четвереньки, быстро схватил монеты с земли и сунул их в карман. На самом деле Алекс хотел не монеты, а еду, которую они ели. Он был очень голоден. Он продолжал показывать им, что он хочет есть. Они же продолжали смеяться, не понимая, что ему еще нужно. Наконец, они поняли, что он просит еды. Они посмотрели друг на друга и решили дать ему немного. Солдаты были поражены тем, как он быстро набил свой маленький рот едой и попросил еще. В то время, как Алекс был занят наполнением своего желудка так быстро, как только мог, запихивая еду в свой рот, он вдруг поднял голову и увидел, что грузовик поехал. Он сразу уронил пищу, закричал и побежал за ним следом. Однако его крошечные ножки не могли бежать так быстро, чтобы он мог догнать удаляющийся грузовик. Это был как раз тот момент, когда человек выбежал из толпы, схватил кричащего мальчика и побежал с ним к грузовику. Именно тогда мы и поняли, что Алекса с нами нет. И самой большой нашей проблемой стали переживания о кричащем младшем брате, с которым в руке наперевес бежал к грузовику какой-то незнакомец. К тому времени водитель грузовика услышал шум и понял, что что-то не так. Он остановился и вышел, чтобы понять, в чем проблема, и увидел, как мужчина бежит к грузовику с кричащим ребенком. Все люди на грузовике были взволнованы происходящим. Трое мужчин, которые находились сзади в кузове, нагнулись вниз и схватили Алекса. Втащили его и по рядам передали кричащего мальчика прямо в руки отцу. Теперь было все в порядке, и можно было двигаться вперед. Водитель грузовика вернулся в свой грузовик и направился к воротам деревни. В этот раз грузовик поднялся по извилистой дороге на холм и направился в сторону крутых и высоких гор по дороге, ведущей прямо к Ланчжоу. Наше путешествие через эти суровые горы продолжалось около 2 недель. Передвижение на грузовике по горным дорогам происходило по определенной схеме. Когда грузовик поднимался в гору, все трудоспособные мужчины и женщины подталкивали его вверх, а когда вниз, то забирались в кузов и ехали по склону. Это происходило каждый день. Итак, мы медленно продвигались по извилистой горной дороге. Во время путешествия мы испытывали смешанные эмоции. С одной стороны, мы были в восторге от того, что мы ехали в кузове грузовика, а не шли пешком, как это было в течение многих месяцев. С другой стороны, нам было очень грустно, что мы потеряли нашего маленького брата. В памяти еще очень живо стояли картины того печального события, когда мы хоронили его рядом с Великой Китайской стеной. Некоторые из нас стояли там со слезами на глазах и молчали. Другие просто молчали. Отец не плакал, но мы знали, что у него все болит внутри, хотя он старался не показывать нам это. Тон его голоса был ниже, мягче,
и тише обычного. Мама тоже страдала и была очень грустной. Много раз мы видели, как она плачет. Мы старались изо всех сил успокоить ее в этом горе. Но нам не понять было глубину ее страданий. Отец разделял ее печаль, но не знал, как выразить это нам, чтобы мы тоже могли понимать. Мы много молились после того, как умер наш Ники. Отец в своих молитвах всегда благодарил Бога и уверял нас, что Ники счастлив и находится у Бога. Если бы мы каким-то образом смогли сохранить его в живых до тех пор, как мы сели в грузовик, возможно, со всеми людьми, сидящими тут близко друг к другу, мы могли бы защитить его от холода. Может быть, некоторые из них дали бы ему пищу, чтобы он стал сильнее и смог бы побороть инфекцию. Тогда он по-прежнему бы ехал с нами по дороге в Ланчжоу. Мы продолжали ехать на юг, сидя в кузове грузовика, который не был покрыт брезентом и у которого отсутствовал задний борт. Там были только боковые борта, чтобы люди не упали с грузовика. Мы все еще находились в сухом горном регионе. Как обычно, мы подталкивали грузовик к гору, а под гору уже катились на грузовике вниз. По пути нам встречалось много маленьких деревень. Остановки для отдыха были нечастыми. Они происходили, по крайней мере, 2-3 раза в день. Когда мы ехали на грузовике, я посмотрел на своих родителей и заметил, что они молятся. Мы, дети, тоже начали молиться, чтобы грузовик не сломался снова и чтобы мы могли продолжать наше путешествие. К нашему удивлению и радости, грузовик ехал и не ломался. Мы передвигались на грузовике по крутым горным перевалам и узким дорогам. К вечеру мы останавливались для отдыха. Люди ходили вокруг грузовика, чтобы двигаться и разминать ноги. Почти каждый день всех мужчин просили выйти из грузовика и толкать его в гору. Грузовику не хватало мощности ехать на подъем. Добравшись до вершины, мужчины опять забирались в кузов и вниз уже ехали на грузовике. И так повторялось по меньшей мере 2-3 раза в день между перевалами. Мужчины всегда были готовы толкать грузовик на подъем. Мы проехали еще много деревень, которые теперь были не так далеко друг от друга. По крайней мере, так нам казалось, потому что мы ехали на грузовике и двигались намного быстрее, чем когда мы шли пешком. Водитель постоянно держал нас в поле зрения, следя за тем, чтобы у нас было место, где остановиться на ночь. Рано утром он вел нас обратно и сажал нас на то же самое место, где мог видеть нас через маленькое окно в кабине. Все пропускали нас вперед и только потом занимали свои места. Грузовик трогался, и мы ехали еще один день своего пути. Так прошло около 14 дней, когда мы, наконец, приехали в Ланчжоу. Отец нам сказал, что здесь мы встретимся с миссионерами, которые нам помогут. У меня есть письмо, которое Джордж Хантер дал мне, чтобы я передал его миссионерам. Они из Америки и знают, как нам помочь, когда мы будем жить уже в Ланчжоу. К полудню 14-го дня мы прибыли в город. Когда грузовик въехал в город, половина людей вышли при первой же остановке. Остальные люди вышли на следующий, потому что там была автобусная остановка и вокзал. Через несколько минут все разошлись в разные стороны, а мы остались сидеть на своих местах. Водитель, глядя на моего отца, сказал по-русски с сильным китайским акцентом: «Вы оставайтесь на грузовике. Я отвезу вас к американским миссионерам. Они вам помогут». Он вернулся в грузовик и провез нас по всему городу. Он проехал через большой мост, повернул и поехал обратно вдоль по противоположной северной стороне Желтой реки. Через пару километров он подъехал к мемориальной больнице имени Уильяма Бордена. Здесь проживала семья Шернеров.
Именно здесь они выполняли свою миссионерскую работу. Господин Шернер работал в больнице администратором. Здесь была основная база миссионерской деятельности в провинции Гансю, а также и за ее пределами. Мемориальная больница в Ланчжоу была построена после смерти Уильяма Бордена, который умер 9 апреля 1913 года. Уильям был сыном и наследником владельца знаменитой многомиллионной компании в Чикаго. В 1909 году он окончил Йельский университет, а затем теологическую семинарию в Принстоне. Уильям написал своей матери, сказав, что Бог призывает его стать миссионером для мусульманского народа в Китае. Один его друг выразил удивление, что Уильям решил потратить свою жизнь, отказавшись от всего состояния своего отца, чтобы стать скромным миссионером в Китае и служить Богу, проповедуя мусульманскому народу в северо-западной пустыне Китая. По пути на миссионерские поля Уильям остановился в Каире для изучения арабского языка, для того, чтобы лучше подготовиться к работе с мусульманским народом. Во время своей учебы в Египте он заразился церебральным менингитом и умер в Каире в возрасте 25 лет. Семья Борден завещала китайским внутренним миссиям и другим христианским организациям миллион долларов. Мемориальная больница в Ланчжоу была построена и названа в честь Уильяма. Сегодня эта больница все еще стоит в окружении огромного медицинского комплекса. Центральная часть комплекса – это сердце учреждения, которое до сих пор называется мемориальной больницей, имея свое собственное историческое происхождение. В настоящее время доктора из многих стран приезжают, чтобы учиться в эту больницу. –

Простая суть святого слова нередко укрепляет дух. И звуки голоса родного настроят сердце, разум, слух. Вновь воскресает сила жажды искать, трудиться, верить, жить и просто искренно любить. И так бывает не однажды. Простая суть святых страниц, в ней дух мгновенно оживает. Она так просто, без границ, прощает, учит, утешает и нежно сердце увлекает своей могучей силой прочь туда, где мирно дремлет ночь, где звезд мерцание утешает усталый дух. Спокойно спит богатый стан, не отдыхает один всего лишь. Он стоит, о чем-то грустно размышляя, как будто силится понять, как будто в тайны боль вникая, и этим самым заставляя свой дух мучительно страдать. Кто он? Гадать не надо много. Он близкий друг святого Бога, и сильно хочется спросить: скажи, о чем тебе грустить? Уже гремит среди народов молва о имени твоем. Враги твои тебе в угоду шлют дань покорности. Твой дом для обездоленных опорой уж был не раз, что знают все. Скажи, зачем? Зачем тебе терзать твой дух в такую пору? Из всех великих обещаний, что Бог тебе в свой час давал, ты получил сверх ожиданий, о чем уже и не мечтал. Ведь жизнь твоя в деснице Бога. Какая тайная тревога волнует твой великий дух, когда буквально все вокруг под власти ночи отдыхает, когда все мирно встанет спят, но ничего не замечает твой грустный и спокойный взгляд. Есть в тайной глубине души то сокровенное, что знает один лишь только Бог и мы. Когда под властью тишины о чем-то молча дух стенает, есть в глубине души у нас живое тайное томление, что сколыхнет внутри подчас лишь Богу слышное моление. Есть то, что выразить словами настолько тяжело подчас, лишь был бы только рядом с нами тот, кто создал весь мир и нас. Тот, кто собою наполняет простор измученной земли, о ком нередко дух стенает, сокрытый в глубине души. О чем грустил ты, одиноко уйдя от близких и родных? Уже олеет край востока, и мрак нет, блеск светил ночных. Твой стан пока что не проснулся, и в нем еще никто не знал, что ты ушел и вновь вернулся, что этой ночью ты не спал, что между небом и тобою был очень краткий диалог, и знать о том никто не мог, что говорил с твоей судьбою твой сильный и великий Бог. Никто не знал, что день начнется, ты с сыном в путь пойдешь с утра, что встретить лишь тебе придется тревожный взгляд жены куда. О чем же думал ты в печали, о чем внутри себя грустил и что внутри себя хранил, смотря в лазуревые глаза.

внутри Божественных Сынов есть очень тонкое умение услышать слово между слов. И слово этого значения постигнут всей своей душой, всем своим внутренним сознанием. И так бывает, что порой то слово между слов с собой приносит нам огонь страданий. Не то, что сына принести, как агнца в жертву, было мукой. Не это, нет. Тому порукой тверда уверенность внутри. В надежде, веря сверх надежды, ты знал, что Бог произведет от сына этого народ, и это будет неизбежно. Не то являлось корнем мук и размышлений, и заботой. Внутри себя, внезапно, вдруг, ты между слов услышал что-то. Как будто бы из уст Творца звучала боль любви Отца. Отец, Отец, своей судьбою ты нас волнуешь до сих пор. Что думал ты, когда с тобою, лаская твой печальный взор, шел сын родной, твой долгожданный, тебе так необычно данный, кого так часто прижимал к своей груди, кто наполнял твой дух каким-то сладким чувством и там, внутри, где было пусто, теплом и светом согревал. Отец, Отец, на этом свете когда-нибудь поймут ли дети причину скорой седины, морщин, печать и стон души? Да хватит, время размышлений завершено. Огонь зажжен, и час для жертвоприношения уже настал. Веревку он берет и, словно как ягненка, от Бога данного ребенка связал. Отец, Отец, постой, ведь это ж сын, твой сын родной. Остался лишь удар, но громко раздался голос: Авраам! Блестящий нож летит к ногам, рука дрожит перед глазами вселенной тайна. Видит он великий город, видит холм, толпу народа, крик, проклятие, свист, хохот, пена на устах, ад на земле. И три распятия в расширенных от зла глазах. В предсмертных муках над землею три жертвы, близок их конец. И с громкой болью и мольбою летящий в небо крик: «Отец!» О чем ты вздрогнул, муж великий? Знаком тебе ли этот лик? Что ты услышал в этом крике? Как побледнел ты в этот миг? Какую силу тайной муки ты приобрел в своем ей душе, в родном? Родном до боли звуке, любимом Богу и тебе. И власть святого откровения тебе открыла в этот час. Ты понял, понял во мгновение, на что идет года для нас. Ты понял, это не заслуга. Ты понял боль и муку друга. Здесь ясно все, не надо слов. Здесь боль любви двоих отцов. И снова звездный ряд мерцает, и снова в стане мирно спят. И в нем, конечно же, не знают, о чем крестит твой мудрый взгляд. Как будто бы, скрывая что-то, сейчас лишь Бог и ты один. Спокойно спит любимый сын, подаренный Всевышним дважды, а жизнь обычным чередом зовет нас всех в дорогу снова. И благо нам идти с Творцом, что подтверждает нам о том простая суть святого слова.

Он не отвечал ей ни слова. Матфея 15:23. Может быть, эти слова читает дитя Божье, которое находится в горе или разочаровании с какой-либо неожиданной стороны. Может быть, ты, дорогой друг, жаждешь услышать голос Господа, ободряющий тебя. Мужайся, но не слышишь ничего. Это глубокое молчание гнетет тебя. Но написано, что он не отвечал ей ни слова. Сердце Бога, полное сочувствия, должно часто страдать от печальных и жалобных воплей, несущихся к Нему от наших слабых, нетерпеливых сердец. Мы часто не понимаем того, что Он молчит ради нашего же блага, или же Он отвечает не так, как это хотели бы видеть наши близорукие глаза. Молчание Бога столь же красноречиво, как и Его речи. Это не всегда признак неодобрения, а может, наоборот, признак ободрения, потому что главная цель его действий — дать тебе благословение. Что унываешь, душа моя? Ты еще будешь славить Господа за его молчание. Есть рассказ о том, как одна сестра во сне увидела трех молящихся женщин, когда они стояли на коленях. К ним подошел Господь. Он нежно склонился над первой, и его речь к ней звучала, как музыка. Затем он подошел к следующей, но ограничился лишь тем, что коснулся рукой ее склоненной головы и окинул ее взглядом, полным одобрения. Мимо третьей он прошел, не сказав ни слова, даже не взглянул на нее. Видевшая сон подумала про себя, как велика его любовь к первой. Второй он ведь только выразил свое одобрение, ну а третья, наверное, его глубоко оскорбила. Но сам Господь предстал перед нею и сказал, «О, женщина, ты неправильно истолковала меня». Первая, коленопреклоненная женщина, нуждалась во всей моей поддержке, чтобы сохранить ее на узком пути. Вторая имеет больше веры и будет уповать на меня, но нуждается в ободрении. Третья же имеет совершенную любовь и веру ко мне, независящие от обстоятельств. По своей любви я храню молчание, потому что моя любовь превыше слов, выражающих ее. Ради вас храню я молчание, дабы вы научились любить меня и доверять мне. Я хочу, чтобы вы могли откликнуться на мою любовь без всякого к тому принуждения извне. Постиг ли ты тайну его молчания? Он милостив к тебе по любви своей».

«Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе». Послание Римлянам 12:15-16.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Прочтение какого-либо места Священного Писания очень важно установить факт, кому обращены данные слова. Эту истину следует постоянно подчеркивать, так как небрежное чтение Библии – это одна из основных причин возникновения ложных учений. Прочтение Нагорной проповеди – это также не является исключением из правила. Если с самого начала мы с вами не установим факт, кому обращался Иисус Христос с этой проповедью, кому она предназначена, мы не сможем правильно истолковать ее. Поэтому первое, что нам необходимо выяснить, это кого имел в виду Иисус Христос, когда Он произнес свою первую проповедь, которую мы называем Нагорной проповедью. Если мы не сделаем этого с самого начала, то получится путаница, набор слов, не имеющих смысла. Из-за пренебрежения этим принципом возникли различные толкования Нагорной проповеди. Остановимся на одном таком толковании Нагорной проповеди. В нем автор не учел, кому была обращена Нагорная проповедь. Я процитирую некоторые отрывки из написанного этим автором. Остальное вы сможете прочесть самостоятельно, потому что автор этих слов никто иной, как известный русский классик-писатель Лев Николаевич Толстой. Послушайте, что он пишет в своем произведении «Воскресенье». Вы найдете эти слова в самом конце книги. Я их цитирую. «В этой проповеди, — пишет он, — то есть в Нагорной проповеди, — герой Толстого, Нехлюдов, увидел не отвлеченные, прекрасные мысли и большей частью преувеличенные и неисполнимые заповеди, которые в случае исполнения их, что было вполне возможно, устанавливали совершенно новое устройство человеческого общества, при котором не только само собой уничтожалось все то насилие, которое так возмущало Нехлюдова, но достигалось высшее, доступное человечеству благо – Царство Божие на земле. И дальше Толстой говорит о своем герое, что он сознавал и верил, что, исполняя эти заповеди, люди достигнут наивысшее доступного им блага. Он сознавал и верил теперь, что всякому человеку больше нечего делать, как исполнять эти заповеди, что в этом единственный разумный смысл человеческой жизни». Конец цитаты. Дорогие мои радиослушатели, если бы человек на это был способен, то почему после 2000 лет с того времени, как Иисус Христос произнес эту проповедь, общество ничуть не изменилось к лучшему? Если вполне возможно исполнить эти простые, ясные и практичные заповеди, как пишет Лев Толстой, то почему же общество не улучшается, а ухудшается? Неужели нет на свете людей, которые хотели бы так жить и хотели бы установить такое Царство Божие здесь на земле? Безусловно, они есть. И вот, несмотря на искреннее желание устроить такое общество, его никто еще не создал. Посмотрите на наш мир. Где вы найдете такую страну или общество, которое хотя бы маломальски было похожим на описанное в Нагорной проповеди? В течение жизни одного поколения мир стал свидетелем двух мировых войн, несравнимых со всеми прошлыми войнами в истории человечества. Миллионы и миллионы людей погибли. А разве нет

И как звучит это место? «Увидев народ, он, то есть Иисус Христос, взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверзши уста свои, учил их, говоря». Существует и другое толкование Нагорной проповеди, которое стало особенно популярно здесь, на Западе. Что, мол, Нагорная проповедь вовсе не касается нас, верующих сегодня, но обращена к евреям в будущем веке, когда они примут Иисуса Христа как своего Мессию и когда Христос установит свое тысячелетнее царство здесь на земле. Как печально, что из-за такого учения многие хорошие верующие, пренебрегая Нагорной проповеди, относят ее к будущему, но не считают, что она их касается сегодня. Опасность такого учения в том, что можно подобным образом истолковать и другие места Священного Писания, особенно, скажем, Евангелие от Матфея, и считать, что они относятся к будущему Царствию Божьему, которое будет установлено здесь на земле. Это явное заблуждение. Нет, Нагорная проповедь касается детей Божьих, живущих сейчас здесь на земле. Это одно из мест в Писаниях, которые учат нас о том, что возрождение необходимо. Слушайте, «Вы – соль земли, – говорит Иисус Христос, – и вы – свет мира». Один только Господь Иисус Христос может соделать нас таковыми, и для этого Он умер и воскрес, чтобы дать нам новую жизнь. Без искупления такая жизнь невозможна. Никто, ни один человек в своем павшем греховном состоянии не может исполнить заповеди Нагорной проповеди. Чтобы исполнить их, человек должен переродиться. А такое духовное рождение невозможно без искупительной жертвы Иисуса Христа. В учении Льва Толстого нет искупления. Он считал вполне возможным исполнение заповеди Нагорной проповеди, не считаясь с необходимостью рождения свыше. Отрицать искупление значит отрицать силу и способность поступать так, как учит Господь в Нагорной проповеди. Иисус Христос, пишет апостол Павел, «дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Он единственный, Иисус Христос, своей смертью очистил себе народ особенный. И вот к этому особенному народу, принадлежащему ему, обращается Иисус со словами своей Нагорной проповеди, «ибо только они способны к добрым делам». Возлюбленные, эту истину, сколько бы ни повторял, все равно не будет лишним. В следующем же стихе апостол Павел пишет: «Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью», или, можно сказать, с полным авторитетом. Наш авторитет, дорогие друзья, слова нашего Спасителя, самого Господа, это Его Нагорная проповедь, Он сам произнес ее. «Увещевай и обличай». Я не знаю другого места в Писании, которое бы так обличало человека, как Нагорная проповедь нашего Господа Иисуса Христа. Например, «любите врагов ваших, — говорит Иисус Христос, — благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Но скажите, разве все это естественно для человека? И тем не менее, способность поступать так – один из признаков гражданина Царства Божия. Христос сказал: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». В Нагорной проповеди Он показал, чем именно отличается праведность Божия от праведности фарисеев и саддукеев, то есть религиозников, не имеющих жизни Божьей. Христос разоблачает религию, основанную на внешнем соблюдении обрядов праведности человеческой. Теперь я хочу сказать нечто весьма важное, но прошу выслушать внимательно, чтобы вы не поняли меня превратно. Нигде во всей этой проповеди не говорится об особом переживании, то есть об обращении, как об определенном опыте.
Эта проповедь говорит не о переживании,

а описывает, каким является человек, переживший возрождение. Например, семь блаженных в начале Нагорной проповеди, в пятой главе Евангелия от Иоанна, изображают одно целое, портрет, если хотите, возрожденного человека. А о самом возрождении, как о таковом, речь не идет. Слушайте, как начинается эта проповедь. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». И вот все эти семь блаженных нужно рассматривать вместе. Они неотделимы друг от друга. Они являются частями одного целого. Дальше в Нагорной проповеди много красок и образов. Отдельные строчки и образы нам ничего не говорят. Только когда они рассматриваются вместе, так как они были выражены автором, виден будет чудный портрет искусства художника. Это портрет чада Божьего, искупленного кровью Иисуса Христа, пережившего возрождение, второе рождение свыше. Так что здесь мы видим результат обращения, но о самом обращении тут не идет речь. В этой проповеди Христа факт возрождения считается само собой разумеющимся. Это вовсе не значит, что Христос не придает этому переживанию должное внимание. Вовсе нет. В другом месте он ясно и определенно говорит: «Должно вам родиться свыше». Но в данном случае, в Нагорной проповеди, его цель описать уже рожденного свыше, а не говорить о процессе самого второго рождения. Так что возрожденному человеку нет надобности говорить, что он должен родиться свыше. Нет. Христос сказал эту проповедь, чтобы тот, который говорит, что пережил возрождение, проверил себя, спасен ли он, действительно ли он является чадом Божьим или нет. В этом и заключается цель Нагорной проповеди. И тут возникает один вопрос, очень важный и актуальный. Могу ли я надеяться на одно какое-то переживание, на один определенный момент и сказать: «Вот это было мое обращение»? Насколько достоверно оно и надежно переживание? Например, в своем свидетельстве об обращении я ссылаюсь на пережитое мною 7 января 1935 года. Тогда я принял Иисуса Христа как моего личного спасителя. Что я пережил возрождение именно в этот момент, у меня нет в этом сомнения. Воистину, это был тот дивный день и дивный час, о котором мы поем, когда Спаситель первый раз с душой моей в завет вступил. Я получил уверенность, что грехи мои прощены, и эта уверенность сопровождалась невыразимой радостью и счастьем. Но, возлюбленные, имею ли я право ссылаться исключительно на это переживание, как на достоверное доказательство того, что я чадо Божье? Как ни странно, но я должен сказать «нет». Не поймите меня превратно, дорогие мои. Я сам уверен, что с этого дня и часа я стал чадом Божьим. Но, друзья мои, одного свидетеля недостаточно. Мне нужен и другой свидетель, как Иисус Христос говорит, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если я говорю, что я спасен, тогда мне нужен второй и желательно даже третий свидетель, который подтвердил бы мое слово. Разве вам не приходилось слышать, к примеру, такое возражение? Как в этом разобраться? Вот человек говорит, что он пережил спасение. А посмотрите на его жизнь. Ведь всем известно, что он живет во грехе. Однако он свидетельствует, что пережил душераздирающее обращение и может указать на день и час, когда это произошло. Да, мне известны такие случаи. Видите, в таких случаях недостает второго свидетеля. Вот для этого и даны нам священные писания, чтобы мы проверяли, соответствует ли наш опыт, наше переживание, наше свидетельство тому, что говорит Слово Божие.
Подтверждает ли оно, что мое обращение, которое я пережил месяц, год или 30 лет тому назад, было действительным? Верующим в Колоссах Павел говорит: «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его смертью его», то есть Иисуса Христа, «чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». Вот что произошло с колоссянами, когда они обратились к Господу. И теперь послушайте, что Павел пишет им дальше. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали». Так что доказательством истинности твоего и моего переживания является наша жизнь. Какова она сегодня, дорогие друзья? Не вчера или 10 лет тому назад, а сегодня, сейчас. Соответствует ли она тому, что говорит Слово Божье? Вот почему Слово Божье велит нам испытывать самих себя, верили мы или нет. Самих себя исследуйте, говорит апостол Павел. Это значит, я должен постоянно смотреть в зеркало Слова Божье. Я должен проверять себя. Не потому, как я выглядел вчера или позавчера, но как обстоит дело со мной сегодня. Это вовсе не аннулирует моего переживания, которое имело место в моей жизни несколько лет тому назад. Этот опыт действителен, если сегодня, несколько лет спустя, испытывая себя по Слову Божию, я нахожу, что моя жизнь соответствует Ему. Это вовсе не значит, что нас спасают наши добрые дела или христианский характер, который Христос описывает в Нагорной проповеди. Нет. Добрые дела и христианский характер только доказывают, что нами пережито возрождение и что благодать Божия соделала нас новым творением. Как написано в послании к Ефесянам: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Так что эти добрые дела являются доказательством, что человек спасен, но сами по себе они не спасают. Не без значения, что апостол Павел сказал эти слова: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть?» С этими словами он обратился к церкви, которой он мог сказать: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». И слушайте, что он дальше говорит им: «В нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании». Церковь в Коринфе была церковью, которая могла похвалиться опытом и духовными переживаниями. У коринфян были и откровения, и пророчества, и языки, и истолкования. Словом, они были, как апостол Павел говорит, обогащенными всем. И тем не менее, через несколько лет позже, в конце своего второго послания к ним, в последней главе Павел пишет: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Уже в первом послании, когда он говорит о столе Господнем, он напоминает о том, чтобы они испытывали себя и только после этого ели от хлеба сего и пили из чаши сей. Сказав это, возлюбленные, я ничуть не хочу уменьшить значение пережитого вами и не пытаюсь внушить сомнение в ваше обращение. Нет. Но для того, чтобы оно покоилось на твердом фундаменте Слова Божия, необходимо проверить, подлинно ли оно, по Слову Божьему ли оно или нет. Этот второй свидетель необходим, чтобы подтвердилось наше свидетельство. Свою Нагорную проповедь Господь заключает именно этой мыслью, когда Он приводит пример человека, строящего дом на камне, и другого человека, строящего свой дом на песке. И вот этими последними словами Нагорной проповеди нашего Господа я и хочу закончить сегодняшнюю беседу.
Слушайте, что говорит Иисус Христос. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняют их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Какой из этих двух категорий принадлежишь ты, мой дорогой друг? Основан ли твой опыт на камне Иисусе Христе или на песке собственного воображения или же на переживании каких-нибудь религиозных чувств? Если твой опыт не соответствует тому, что говорит Слово Божие, то ты строишь на песке. А если это так, то обратись к Иисусу Христу сейчас. Ты можешь это сделать там у своего радиоприемника. И начни строить свою жизнь на твердом основании, на камне искупительной жертвы Иисуса Христа. Ты скажешь, неужели всю жизнь я строил свой дом на песке? Если то, что ты называешь своим обращением, не согласуется с тем, что говорит Христос, тогда ты строил на песке. Сегодня еще не поздно. Лучше поздно, чем никогда. Начни свою жизнь с Иисусом Христом сейчас. Ныне день благоприятный, ныне день спасения.

Как только стопы священника вступят в воду Иордана, вода иссякнет. Иисуса Навина 3:13. Народ израильский не должен был оставаться в стане, ожидая того момента, когда откроется путь. Он должен был идти с верой вперед. Надо было поднять весь стан, принять походный порядок, тронуться, дойти до берега, прежде чем расступятся воды. И даже если бы, подойдя к берегу, они стали ждать, пока расступятся воды, напрасны были бы их ожидания. Священники должны были вступить в воду для того, чтобы воды реки Иордана иссякли, и только тогда народ мог идти по суше. Мы должны научиться верить Богу и Его Слову и идти прямо вперед, даже если не видно пути. Очень часто препятствия стоят на нашем пути лишь только потому, что мы не идем, а ожидаем их устранения. Если бы мы с полной верой двигались вперед, путь открывался бы перед нами. Мы же стоим, ожидая устранения препятствий, тогда, когда надо идти вперед, невзирая на препятствия. Вера, стремящаяся вперед, торжествует.

Агапе – древнегреческое слово, значением божественной любви. Судя о нем, мы непременно снова придем к Голгофской жертвенной крови. Случалось, слыша крик, бросались в пламя прохожие, чтобы спасти дитя. Других спасая, люди гибли сами, в огне свою кончину обретя. Но если б знали те, кто так сгорели, что им придется жизнь свою отдать, они бы лишь сочувственно смотрели. В огонь пошла б, возможно, только мать. Но за чужим пошла б в огонь, за пьяным, за постоянно связанным с тюрьмой, рецидивистом, вором, хулиганом, спасти его, но умереть самой? Христос пошел. Вошел в огонь страданий, чего не сделает чужая мать. Он шел к Голгофе, зная дух Писаний, что будет там за грешных умирать. Любовь простая свойственна всем людям, к родным и как взаимная любовь. Но кто способен, откровенны будем, пролить свою за негодяя кровь? Возможно ли необъятное измерить? Кто б мог непостижимое понять? В любовь Христову нужно просто верить. Любовь Агапы — это благодать. О, если бы любовь Агапы мы нашей жизнью показать могли, то атеист пред нею снял бы шляпу и поклонился низко до земли.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Послание Римлянам 12:15-16.

0: Дорогие наши радиослушатели, я искренне рада всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство, в час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги, в 3 часа – передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час, в 5 часов слушайте проповедь Павла Гуржи, в 6 часов слушайте свидетельство, в 7 часов – в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов – проповедь Александра Пышного, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие Матфея, глава 17. По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все голос из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не говорите о виденном вами, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда? Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорит им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, кланяясь перед ним на колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете этой горе: перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет».

воскреснет. И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм, это определенная дань на храм, и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». И Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, попавшуюся, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир», то есть 4 драхмы, «возьми его и отдай им за меня и за себя». Евангелие от Матфея, глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с 2 руками и 2 ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с 1 глазом войти в жизнь, нежели с 2 глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней больше, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще 1 или 2, дабы устами 2 или 3 свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если 2 из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где 2 или 3 собраны во имя Мое, там Я посреди их. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7,
но до седмижды семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышед нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен!» Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его и говоря: «Потерпи на мне, и все отдам тебе!» Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долг. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились. И пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Евангелие от Матфея, глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские за Иорданской стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своею?» Он сказал ему ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится над другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые от чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, вышел оттуда. И вот некто подошед сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» И Иисус сказал: «Не убивай,
не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав это слово, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно. Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы все оставили и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий, на престоле славы своей сядете и вы, на 12 престолах, судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Евангелие Матфея, глава 20. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около 3 часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышел около 6 и 9 часа и сделал то же. Наконец, вышед около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной?» Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в 3-й день воскреснет.
Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она сказала ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». И Иисус сказал в ответ: «Не знаете, что просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав это, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.

растаял день, как сахар в теплом чае. А вместе с ним ушли заботы

Своя беда важнее чужой беды. Своя печаль больнее чужой печали. У каждого поклажа за плечами. Оставим каждый за собой следы. Не опуская гордой головы, мы быть не собираемся в ответе. Чужой порог нам пища для молвы, а свой порог возводим в добродетель. Проворным словом запросто обидим, верны слова и в наши времена. В чужом глазу соринку мы заметим, а у себя не видим и бревна. Мой каждый шаг творит мою судьбу. Иду к Тебе, Господь, с повинной головою. Благослови меня начать борьбу. Борьбу тяжелую с самим собою. Аминь.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Мы далеко не познали удивительной силы покоя. Мы всегда так торопимся, суетимся, что лишаем Бога возможности действовать через нас. Поэтому Господь иногда вынужден сказать нам: «Остановись, присядь, замолчи». Многие трудности в жизни христиан от того, что они хотят что-то сделать сами, чтобы победить греховные склонности, тогда как надо просить Господа, чтобы Он совершил свое дело. Известно ли вам, что если вы хотите получить хорошую фотографию, вы должны подчиниться требованиям фотографа? У Бога есть одно неизменное намерение по отношению к нам — сделать нас подобными Сыну Его. Для выполнения этого дела в нашей жизни надо смириться под Его могучей рукой. Он ведь знает своего Сына лучше, чем мы знаем Его. Мы так много слышим и знаем о христианской деятельности. А может быть, нам следует больше познать, что значит неторопливый покой доверия? Прислушаемся голосу Божьему.

«Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе». Послание Римлянам 12:15-16.

на время учебы. И тут произошло чудо. До моих ушей вдруг донесся довольно громкий разговор двух женщин на кухне. Молодая соседка громко жаловалась моей хозяйке на свекровь. «Вы понимаете, эта баптистка 4 раза в неделю ходит в молельню, так что мы с мужем по воскресеньям никак не можем выбраться в театр или в кино, потому что просто не с кем оставить детей». И тут меня словно свет с неба осиял. Я с радостью стал благодарить Бога за ответ на мои молитвы. После услышанного мне уже не составляло труда познакомиться с верующей пожилой соседкой и вместе с ней попасть на христианское собрание. И вот в конце ноября 1947 года на одном из благословенных богослужений в Петропавловской общине я открыто обратился к Господу с молитвой покаяния. Церковь с радостью восприняла это событие. Многие со слезами поздравляли меня, а один брат при этом так расположился сердцем, что подарил мне Библию на русском языке. А ведь я в те годы боялся о таком даже и мечтать. Трудно передать, с какой радостью и волнением взял я тогда в руки книгу Библию. Вскоре у нашей семьи появилась возможность вернуться на Украину. Там я поступил в Каменец-Подольскую агрономическую школу, но через некоторое время меня оттуда отчислили из-за моих религиозных убеждений. А потом еще много раз увольняли с работы, как только узнавали, что я верующий. Помню, я нашел себе уже самую простую работу – устроился пастухом. Однако и здесь меня настигла советская власть. Начальник, немного смущаясь, сообщил мне, что ему из-за меня крепко досталось по партийной линии, и мне придется уйти. «Вы, наверное, боитесь, как бы я ваших коров не сделал баптистами, да?» — грустно пошутил я. «Да», — неожиданно серьезно ответил начальник. «Мне сообщили, что вы связаны с какими-то американскими баптистами, и поэтому вам нельзя доверять пасти наших советских коров. Но и в самое трудное время Господь заботился обо мне, и я не оставался без хлеба насущного». Шло время. Передо мной встал вопрос создания собственной семьи. Мне очень хотелось полностью довериться Богу, чтобы у меня все было не так, как у мирских людей. Тогда мое внимание привлекла 24 глава книги «Бытие», где описана необычная свадебная история Исаака и Ревеки. Я попросил Бога указать мне ту верующую девушку, которая угодна Ему, и в молитве обещал не противиться Его воле. И вот во время воскресного утреннего собрания я внимательно наблюдал, прислушивался, но, казалось, никакого ответа не получил. Все разошлись по домам, как обычно. Я тоже пошел по улице, но по внутреннему побуждению вдруг остановился на одном месте, подобно Исааку, который, ожидая невесту, вышел в поле поразмыслить. Я не мог избавиться от чувства, что именно здесь я должен стоять до тех пор, пока не получу просимое от Господа. Удивительным образом так и случилось. Милосердный Бог пошел мне навстречу. Он привел Полю именно на это место. И когда она, подойдя ко мне, подала мне руку для приветствия, тогда только мы и узнали имена друг друга. «Вот плоть от плоти моей и кость от костей моих», — радостно отозвалось сердце моем. Так Господь вручил в мои руки свой драгоценный дар, за что я всегда буду Ему благодарен. Мы условились с Полей о скорой встрече. И фактически встреча та была единственной до дня нашей свадьбы. Решил я так: сначала договориться о дне бракосочетания, и если этот вопрос будет решен положительно, тогда будем знакомиться. Когда я рассказала об этом Поле, то она выразила большое удивление, но все же поверила моим словам и, подобно Ревеке, радостно согласилась с волей Божьей. Мы подали друг другу руки, возблагодарили Бога и приступили.

приступили к другому вопросу – знакомству друг с другом. В 1957 году я был избран Черновицкой церковью на пресвитерское служение. Это было время сильнейшего наступления атеизма на Церковь Христову. Я умолял братьев, чтобы они обратили внимание на мою молодость и неопытность, ведь среди братского совета и проповедников я был тогда самым молодым. Но все было напрасно. Единодушие братьев и всех членов церкви вновь указывало на то, что это была воля Божья. Когда нас с женой пригласили на членское собрание, чтобы объявить решение церкви, то вся община встретила нас с радостными слезами. Оглянувшись по сторонам, я не увидел ни одного человека, который бы не плакал. Так уже первые минуты моего избрания на служение были обильно политы слезами. Я воспринял это как пророческое предзнаменование. А вскоре после моего рукоположения одна сестра в церкви преподнесла мне символический подарок. Это были два платочка, большой и маленький. Вручая их, сестра пояснила, что платок, который побольше, дается мне для плача наедине перед Богом, а маленький, чтобы утирать слезы при людях. Вот такие были тогда времена. Атеисты в то время давили очень сильно на церковь. Однажды я взял в руки очередной номер местной газеты и обнаружил, что моя фамилия как пресвитера церкви упоминалась там целых 8 раз и при этом всякий раз склонялась как самое бесчестное имя. Тогда я весьма огорченный, вскоре показал этот номер уполномоченному по религиозным культам и попытался доказать ему, что в газете пишется неправда. Но тут Господь неожиданно укрепил меня через слова этого воинствующего атеиста. Уполномоченный строго сказал мне, что я добровольно избрал себе христианский путь. При этом он даже сослался на Библию, что последователи Христа, как написано, будут всячески поносить и неправедно злословить. Где-то в середине 60-х годов меня однажды пригласили в горисполком и сообщили, что в просветительских целях принято решение провести в нашем городе открытые диспуты с представителями религиозных общин. Мне выдали много пригласительных билетов и долго убеждали в необходимости участия баптистов церкви в этих диспутах. На прощание начальник-коммунист, пожимая мне руку, случайно проговорился: «Пожалуйста, не сорвите наши мероприятия». «Да», — ответил я ему, — «это ваши мероприятия, но мы будем молиться, чтобы Бог употребил его для своей славы». После многих молитв наша церковь решила принять участие в диспуте. В назначенный день мы пришли в указанное место. Зал был переполнен. Выступали известные в городе ученые-атеисты. Суть их речей сводилась к тому, что Христос — это миф, легенда, верить в Бога в 20 веке нелепо и тому подобное. Время каждого выступления было ограничено. Интересно то, что ни один из атеистов не использовал отпущенное время полностью. Говорили они довольно сухо и мало что могли сообщить нового любознательным слушателям. Зато наши братья каждый раз проповедовали до тех пор, пока ведущий испуганно их не останавливал. Все больше и больше аплодисментов доставалось верующей стороне. Христос — это корень огромной современной христианской церкви, которая существует по всему миру, — говорил один брат. Как неразумно было бы утверждать, что дерево может расти без корня. Так и христианство не существовало бы без Господа нашего Иисуса Христа. Я прошу сейчас поднять руки тем людям, кто считает себя маленькой веточкой на этом могучем дереве христианской веры. Последние слова были сказаны с таким вдохновением и духовной силой, что весь зал тут же превратился в море поднятых рук.
Со всех сторон раздались возгласы. «Ура! Победа за баптистами!» «Посадили в галошу атеистов! Ура!» Бурные овации продолжались минут 15, до тех пор, пока опозоренные атеисты не покинули зал. Так пастушок Давид вновь победил великана Голиафа. Однако, разумеется, на этом дело не закончилось. Коммунистическая власть задумала отомстить нашей церкви за свое поражение на диспуте. В конце 1967 года все местные газеты, радио и телевидение сообщили о том, что в Черновцах случилось нечто ужасное. Некий баптист по фамилии Загорюк убил молодую женщину и разрезал ее на части. Голову, правую руку и правую ногу сжег на огне, совершив некий обряд жертвоприношения. А остальные части тела сложил в мешок и намеревался утопить в реке. Убийцу задержала милиция. Во время допроса он признался, что с убитой им женщиной имел прежде внебрачную связь. А затем, раскаявшись, обратился к пресвитеру с просьбой освободить его от греха. Седлецкий же ему посоветовал принести женщину в жертву, потому что так учит Евангелие. «Если правая рука соблазняет тебя, отруби ее» и так далее. Одновременно с этим сообщением в газетах были помещены фотографии, изображающие окровавленные куски человеческого тела. В городе тут же поднялось сильное возмущение против баптистов. Несколько месяцев длилось расследование, и, наконец, дело дошло до суда. Никто из нашей церкви этого Загорюка не знал. Он спокойно сидел на скамье подсудимых и совсем не был похож на человека, которого долго держали в камере. Его лицо выглядело свежим и румяным. Несомненно, Загорюк только играл роль страшного преступника. Сложнее обстояло дело с предположительно убитой женщиной по фамилии Ставчинская. Она некоторое время была членом нашей Черновицкой церкви. Надо сказать, что эта женщина всегда подозревалась нашими братьями в тайном сотрудничестве со властями. Она была молодой, миловидной и одинокой. И мы ее не раз замечали в обществе людей с погонами. Очень вероятно, что Ставчинская потому и стремилась войти в нашу церковь, чтобы нанести ей какой-то вред. Что произошло на самом деле, едва ли мы когда-нибудь узнаем. Но, несомненно, эта мрачная история была одной из самых ужасных провокаций против христианской церкви. Показательное решение по этому делу. Загорюка приговорили к расстрелу. А мое имя в итоговом заключении судей даже не упоминалось. Хотя виновность Седлецкого многим людям казалась несомненной, и все ожидали, что к расстрелу должны приговорить и меня. Присутствующие в зале суда после оглашения приговора тотчас подняли ужасный крик. «Неправильно! Расстрел Седлецкому! Загорюку свободу!» После всех этих событий я уже не мог долго оставаться в Черновцах. Власти меня всячески выталкивали из города и с Украины в целом. Описать всего невозможно. В итоге нашей семье предстояла дальняя дорога. Либо в Западную Сибирь, либо в Восточный Казахстан. Вскоре мне было открыто, что в этом есть воля Божья. И я дал согласие на переселение. Так, летом 1968 года начался новый период в жизни нашей семьи. Мы переехали в Павлодар. Для меня было большой загадкой, почему Господь направил нас именно в этот город. Я никогда прежде там не бывал и никого не знал в тех краях. Но я всегда верил, что у Бога нет случайностей. И даже черновицкая буря для чего-то была нужна. Вскоре мы узнали, что в Павлодаре уже довольно давно существует церковь. Много лет она была терзаема разногласиями и разделениями. Несомненно, в этом активно участвовали и внешние силы.
Даже в 1968 году, когда в жизни верующих уже многое изменилось в лучшую сторону, представители местных властей Павлодаря посещали почти каждое служение, внимательно наблюдая за тем, чтобы в молитвенном доме не было детей, никакой евангельской активности не проявлялось, особенно среди молодежи. Церковь же просто не знала своих прав. Однако среди всех этих недостатков присутствовало в павлодарской общине и доброе начинание. Члены церкви согласились поститься один день каждую неделю до тех пор, пока Бог не пошлет им своего служителя, который выведет церковь из столь плачевного состояния. Такое решение было принято за 5,5 месяцев до нашего переезда, и оно безоговорочно выполнялось. Тогда же Господь и начал открывать свою волю в этой общине. Одна уважаемая старица увидела во сне того брата, который по воле Божьей вскоре должен стать у них пресвитером. Это был некий молодой человек в сером костюме. Он, войдя в молитвенный дом, сразу же начал расставлять по своим местам разбросанные вещи и мебель, и таким образом вскоре навел порядок. Братский совет, конечно, не обратил особенного внимания на сновидение старушки. Однако спустя некоторое время уже диакон этой церкви рассказал совету свое необычное сновидение, которое на этот раз произвело на братьев довольно сильное впечатление. Диакону приснилось, будто все члены их церкви оказались внутри железнодорожного состава, который вдруг сошел с рельсов. Началась паника. Стали искать человека, кто смог бы вернуть поезд на свой путь. Наконец, откуда-то появился молодой мастер в сером костюме и согласился помочь в беде. Он каким-то чудом поставил вагоны на рельсы и непродолжительное время сам управлял поездом. Проехав вместе с членами церкви несколько станций, таинственный помощник исчез. И тогда составом стали управлять уже другие братья. Ничего не зная о положении в этой церкви, вскоре после переезда я впервые пришел на богослужение. Особого выбора у меня не было, и я надел свой обычный серый костюм. Едва я вошел в молитвенный дом, как церковь пришла в движение. Все как-то по-особенному смотрели на меня. Братья сразу же предложили мне проповедовать. А уже после собрания некоторые члены церкви стали открыто прославлять Бога за услышанные молитвы о служителе. Меня пригласили для беседы и подробно расспросили о том, кто я и как оказался в их городе. Я, как мог, рассказал о событиях в Черновицкой церкви. И тут братский совет немедля вынес необыкновенное решение — принять верою как ответ на пост и молитву церкви, что приезд брата из Черновцов от Господа. На предстоящем утреннем воскресном богослужении представить меня как нового пресвитера Павлодарской церкви. Начиная свое служение, я посоветовался с братьями и счел необходимым совершить водное крещение давно ожидавших этого события. В августе, впервые за многие годы, воскресный день, мы открыто провели крещение на реке Иртыш. На берегу собралось множество народа, пел хор, проповедовалось Слово Божье. Для меня в этом не было ничего особенно удивительного, но в здешних краях крещение до сих пор совершалось только ночью. Поэтому смелость баптистов не очень-то понравилась местным властям. Вторым ударом для них стало массовое посещение наших богослужений детьми. Началось это так. С первого же дня моего служения наши с поля дети открыто пошли на собрание. Члены церкви, увидев детей, заволновались и стали спрашивать, неужели несовершеннолетним уже разрешается посещать молитвенный дом? Я всем отвечал, что законодательного запрета в нашей стране никогда и не было.
И тогда множество детей наполнило нашу церковь. Местные власти, не зная, как быть, стали жаловаться на меня в Совет по делам религии при Совете министров СССР. Вскоре меня вызвали в Москву, обещая там во всем разобраться. По дороге в самолете мне вспомнилась замечательная басня Крылова «Волки и овцы». Вот отрывок из этой басни. Овечкам от волков совсем житья не стало. И до того, что, наконец, правительство зверей благие меры взяло вступиться за спасение овец, и учрежден совет на сей конец. Большая часть в нем, правда, были волки. Вот примерно такой совет по делам религии и был учрежден в центре, якобы для защиты овец Христовых. Хотя все участники этого совета являлись коммунистами. Крылов в своей басне далее пишет, что сытые волки могут иногда и не обижать овец. На это только и была моя надежда. По милости Божьей, в Москве мой вопрос рассмотрели не слишком строго и передали дело не в суд, как просили мои обвинители, а лишь в местную административную комиссию при горисполкоме. В итоге меня штрафовали на 50 рублей, что было для бюджета семьи довольно чувствительно. Но победа церкви намного важнее. Мы стали значительно свободнее совершать свои богослужения. Дети вместе со своими родителями регулярно ходили на собрания. В общине воцарился мир. Пришло время, определенное в Божьем плане для нашего отъезда из Казахстана, где мы прожили целых 5 лет. Украинские власти заявили, что для меня прописки на Украине не будет ни при каких условиях. Тогда руководство неожиданно предложило мне стать старшим пресвитером по Молдавии. Слушая слова ответственных братьев нашего союза, я почувствовал себя в состоянии Елизера у колодца, который смотрел на все происшедшее и желал уразуметь, благословит ли Господь этот путь. Мое служение в Молдавии продолжалось 19 лет. Борьба с религией в Молдавии иногда принимала комичные формы. В одном селе местный партийный актив принял решение снести туалет с территории молитвенного дома. Тогда, дескать, баптисты будут реже ходить на собрания. Это был, так сказать, новый научно-атеистический подход к проблеме. В ответ мы с братьями приняли решение сообщить об этом нововведении республиканскому партийному руководству в Кишинев. А следующим шагом пообещали властям обращение за помощью в Москву. Быть может, там сочтут нужным распространить данный метод борьбы с религией по всему Советскому Союзу. Результат последовал незамедлительно. Уже через 2 дня пострадавшим за счет колхоза был построен новый туалет. Эта история тогда запомнилась многим. В реальной жизни комические и трагические события часто следуют друг за другом. В 1978 году в армии мученически погиб мой племянник Виктор Седлецкий. Он служил в Сочи, недалеко от того места, где ранее был убит другой солдат-христианин — Иван Моисеев. В воинской части Виктор никогда не скрывал своей веры в Бога. Он прослужил примерно половину срока, когда матери вдруг было сообщено, что ее сын погиб во время исполнения служебных обязанностей. Когда родственники приехали в часть забирать тело, там им сказали, что Виктор якобы утонул во время купания, а цинковый гроб настоятельно просили не открывать. Когда гроб в присутствии фотографов и врачей все же был вскрыт, сразу же обнаружилась ложь армейских чинов. На теле Виктора все увидели множество ножевых ран. Перед плачущей церковью предстал еще один мученик за Слово Божье. Велика для таковых награда на небесах. Несмотря на многие трудности и испытания, вспоминая пережитое, я убежден,
что прошел именно то поприще, которое Бог в своей мудрости определил для меня. Познавайте, что есть воля Божья и в вашей жизни.

момент творения. Загадка Губана. Губаны – это семейство рыб пестрой окраски. В них необычайно ярко проявилась изобретательность творца. Некоторые особенности этих рыб, необъяснимые с точки зрения теории эволюции, долгие годы изумляли ученых. На заре морской биологии ученые часто относили самку и самца губана к совершенно разным видам. Дело в том, что выглядят они совершенно по-разному. Биологи поняли, что зашли в тупик только когда обнаружили, что согласно их классификации существуют виды, в которых есть только самцы или только самки. В конечном итоге с помощью наблюдений удалось кое-что прояснить, но это лишь привело к новым вопросам. Ученые обнаружили, что некоторые губаны не похожи ни на самцов, ни на самок. Кроме того, в косяках, обитающих возле небольших рифов, не было молодых самцов. Создавалось впечатление, что взрослые самцы просто возникают из ниоткуда. В некотором смысле так и происходило. Дело в том, что когда в среде губанов ощущается нехватка самцов, самки могут превращаться в полностью сформировавшихся взрослых самцов. В Священном Писании слово «премудрость» означает глубокое и доскональное знание о взаимосвязи вещей, кажущихся разрозненными. Уникальная особенность, которой Бог наделил губана, служит прекрасным примером его премудрости и безграничной творческой изобретательности. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Жила на свете бабушка одна, ничем не примечательная с виду, невысока, морщиниста, худа, таких немало можно всюду видеть. Она любила церковь посещать, всегда платочек белый надевала, в одежде мятой складки не сыскать, и все на ней опрятностью дышало. Подшучивала внуку иногда: «Зачем ты, бабушка, принародилась, и кто смотреть там будет на тебя? Ты зря так много времени трудилась». Она с любовью отвечала им: «Ведь я иду сейчас в Святой Дом Божий, иду навстречу с Господом моим, и эта встреча мне всего дороже». И засветились радостью глаза: «Он мой жених, он мой Господь, Спаситель, и тот, кто подарил мне небеса и дверь открыл в небесную обитель. И я иду воздать ему хвалу с великим упованием и надеждой. Да, как же я предстать пред ним могу на этот час в неряшливой одежде? И я всегда желаю сознавать, что я его, и он со мною будет, его я стану сердцем прославлять и внешностью свидетельствовать людям, что этот дом есть место встреча с ним, есть место праздника, святое место, где я увижусь с Господом моим и с ним в общении пребуду тесно». Так говорила бабушка родным, и им урок давала необычный о Боге, о любви таким простым, но удивительным примером личным. Все окружающие не могли сиянию добрых глаз не подивиться. Часами от зари до зари она стремилась к Господу молиться. Она молилась о своих родных, о церкви и о людях незнакомых. Жила любовь в созвучии слов простых и в трепетных старушкиных поклонах. Однажды пастырь в церкви увидал, как ангел в зал зашел с короной чудной. Прекрасный свет вокруг нее сиял. Она теперь кому-то славой будет. Внимательно служитель тот следил, куда же ангел дальше путь проложит. И вот корону ангел возложил на голову молитвенницы Божией. Она всегда молилась за него, за проповеди, за труд, за муки. Молитвами она несла его, ему в скорбях поддерживала руки. Жила на свете бабушка одна и шла прекрасной жизненной дорогой. Она молитвенницей была, умела подходить к престолу Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

«Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе». Послание Римлянам 12:15-16.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой недели мы продолжаем начатую нами на прошлой неделе тему «Воскресение». В течение этой недели мы рассматриваем безграничные благословения, которые стали доступными для нас через воскресение Христово. В нашей беседе в

отождествил себя с нами в нашей вине и своей смертью уплатил взыскание за наши грехи. Когда мы отождествлены с Ним верою, а первичным значением отождествления есть крещение, Священное Писание говорит, что мы погребены с Ним крещением, после чего мы следуем за Ним силой Святого Духа туда, где идет Он, в воскресение и вознесение. В послании к Ефесянам 2 главе апостол Павел говорит, что мы оживотворены вместе со Христом, что мы воскресли вместе с Ним и что мы посажены вместе с Ним на троне. Это и есть тема нашего отождествления с Иисусом Христом. Будучи же оживотворены с Ним, мы родились вторично. Мы оставили старый порядок и старое творение и вошли в новое творение и новый порядок, стали членами новой расы, расы Эммануила, расы по имени Бог с нами, главой которой есть Иисус Христос. Сегодня я желаю рассмотреть вопрос, как мы оправдываемся воскресением Христа, то есть становимся совершенно праведными. Слово «оправданный» и существительное оправдание встречается в Новом Завете много раз. Это очень важные слова. Но я считаю, что многие христиане на самом деле не понимают полноты их значения. Поэтому я верю, что, слушая эту беседу сегодня, вы найдете более ясную, чем до этого, картину оправдания, то есть, что значит быть оправданным. Для нас, христиан, великим примером оправдания верою есть праотец нашей веры Авраам. В послании к Римлянам 4 главе апостол Павел говорит о примере и образце веры Авраама и после этого показывает нам, как этот образец касается и нас. Я читаю послание к Римлянам 4 главу, стихи 20 до 25. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Обратите внимание на последнюю фразу «воскрес для оправдания нашего», то есть, чтобы сделать нас праведными, чтобы наделить нас своей праведностью. Авраам является примером продолжения веры в Божье обетование, несмотря на все негативные обстоятельства и упадок духа. Мы, как христиане, должны упражняться в вере того же типа, в вере в смерть Христа и в Его воскресение. Здесь имеется два аспекта. Первый. Его смерть уплатила полную и конечную цену, взыскание за наши грехи. Таким образом, Божья справедливость была удовлетворена смертью Иисуса Христа за нас. Бог не компрометирует своего правосудия, когда прощает наши грехи, потому что Иисус Христос уплатил полное взыскание, как наш принятый нами легальный представитель. Второй аспект вытекает из воскресения Христа. Своим воскресением Христос обеспечил нас оправданием, то есть совершенной праведностью. Мы оправданы от всякой вины. Мы получили оправдание, признаны праведными. Мы получили полную праведность. Я желаю подчеркнуть это слово «полную», то есть не частичную. Очень важно понять, что наше оправдание зависело от воскресения Иисуса Христа. В великой главе о воскресении, то есть в 15 главе, 17 стихе первого послания к Коринфянам, апостол Павел говорит следующие слова. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Таким образом, наше оправдание зависело от воскресения Иисуса Христа. Когда Бог воскресил Иисуса, Он оправдал Его, реабилитировал, потому что два человеческих суда

осудили его на смерть. Светский суд Рима и религиозный суд еврейского Синедриона. Воскресением Иисуса Бог отменил, аннулировал эти несправедливые приговоры и реабилитировал праведность Иисуса Христа. Но когда его праведность была восстановлена, то это означало также и нашу праведность, так как мы отождествлены с Ним в воскресении. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе 21 стихе, апостол Павел подводит замечательный итог. Вот что он говорит. «Ибо не знавшего греха, он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Таким образом, Иисус Христос стал грехом, взявший на себя наш грех и уплатил полное взыскание за наш грех, чтобы мы, в свою очередь, через веру могли отождествить себя с Его праведностью, которая была восстановлена через воскресение. Итак, мы оправданы, сделаны совершенными праведниками. И я всегда люблю давать это небольшое определение оправдания. Когда я говорю, что я оправдан, я понимаю, что нахожусь в таком состоянии, как будто не сделал никогда ни единого греха. Почему? Потому что приписанная, дарованная мне праведность через воскресение Христа является праведностью, которая никогда не знала греха. А это и есть единственная праведность, которую небо считает вполне достаточной, удовлетворительной. Так как понадобилось Христово воскресение, чтобы обеспечить наше оправдание, существует два логических требования к нам, чтобы получить спасение. Они изложены очень ясно апостолом Павлом в послании к Римлянам, 10 главе, в стихах от 6 до 10 читаю. «А праведность от веры так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Из этого текста ясно, что имеется два простых, логических, практических требований для получения спасения, которое уже совершено для нас смертью и воскресением Иисуса Христа. Первое требование касается сердца, второе – уст. Сердцем мы должны верить, что Бог воскресил Иисуса Христа из гроба. Мы должны верить в Его воскресение. Те, которые не веруют в воскресение Иисуса Христа, не могут иметь оправдания, потому что оно зависит от Его воскресения и нашей веры в Его воскресение. Итак, первым требованием есть то, что мы должны верить сердцем, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Но этого недостаточно. Второе Божье требование касается наших уст. Мы должны исповедовать нашими устами Иисуса Христа, Господом. Мы должны признать Его власть. Не в смысле Его власти над Вселенной, но власти Его над нами в нашей жизни. Это связано с подчинением нашей воли, нашего «я», с актом отдачи себя власти Иисуса Христа. Некоторые люди веруют в сердце, но никогда не посвящают себя Богу, никогда не выражают словами своего посвящения и отдачи себя Иисусу Христу. Если вы один из них, я советую вам сделать второй шаг. Быть может, вы уже верите в своем сердце, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. Быть может, вы исповедовали это много раз в церкви. Но отдали ли вы себя полностью власти Христа и признали ли вы Его своим Господом своими устами? У нас должно быть публичное исповедание того, во что мы верим нашим сердцем. Это ключ вхождения в сферу спасения. Верьте всем сердцем, что Бог воскресил Иисуса Христа. Исповедуйте Его своими устами.
Господом, и Священное Писание говорит, будешь спасен. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие друзья, есть ли у нас основания унывать? Разве только по двум причинам, если мы еще не обратились к Богу или, уже обратившись, продолжаем жить во грехах? Только в этих двух случаях есть полное основание для уныния. А помимо этого, нет ни малейшего основания для уныния, так как мы всегда имеем возможность открывать в молитве перед Богом все наши нужды, уповая на всемогущество и любовь Божию. Уповай на Бога, не забывай этого. Нет такого времени, когда нельзя уповать на Бога, каковы бы ни были нужды и затруднения. Даже тогда, когда по-человечески всякая помощь кажется невозможной, уповая на Бога, мы убедимся, в конце концов, в том, что делали это не напрасно. Господь пришлет нам свою помощь в свое время. Я думаю, многие из нас испытывали это. Когда не было никаких надежд, помощь приходила от Господа. Он не ограничен. У Него десятки тысяч различных способов и путей подать нам помощь в свое время. Мы лишь должны открыть свое положение перед Ним в детской простоте, изливая свое сердце, и сказать: «Я недостоин того, чтобы Ты внял мне и ответил на мою молитву, но ради Господа Иисуса Христа, ради имени Его, внемли молитве моей и даруй просимое. Научи меня в тишине и с терпением ожидать Твоего ответа. Я верю, что в определенное Тобой время Ты даруешь просимое. Больше молитвы, больше упражнения в вере, больше терпения в ожидании, и последствием будет благословение, и благословение обильное. Это испытывали мы в нашей жизни бесконечное число раз. И поэтому я постоянно твержу себе: уповай на Бога.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Я жить хочу. Я жить хочу. Я просто хочу жить. Ни частью, ни какой-то половинкой, что не способна даже растворить ни глыб больших, ни даже малой льдинки. Неужто в этом сложность и беда? Неужто я попала в искушение? Просила исцеления, когда и на свой путь в судьбу благословения. Зачем себя напрасленной терзать, лелея то, что просто невозможно, и ждать чего-то, постоянно ждать, уже от ожиданий этих тошно. Куда ни гляну, всюду тупики, душа как будто стала над обрывом. О, что же дописать в конце строки, чтоб вышло все созвучно и красиво? Я жить хочу, услышь меня, Господь, к Тебе мой зов и сердце обращение. Твои лишь руки исцеляют плоть, мечтам давая жизнь и воплощение. Ты верен слову, Ты неизменим. Пусть говорят вокруг все об обратном, но я Тобою двигаюсь одним, хоть спотыкаюсь в этом многократно. Я жить хочу, наполни мой сосуд водою чистой, чтобы крепла вера. Я знаю, перемены в жизнь грядут, откроются к свободе скоро двери.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

«Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе». Послание Римлянам 12:15-16.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Бенни, мой старший брат, разбудил меня посреди ночи. Он сказал: «Посмотри за дверь. Видишь, идет снег. Вот почему так холодно». Мы жались все вместе на сене в углу комнаты, укрываясь нашими старыми одеялами, стараясь сохранить себя в тепле. Двери не было, просто дверной проем, сквозь который были видны летящие хлопья снега. Тем не менее, здесь не было так холодно, как там, когда мы спали в пустыне у Великой Стены. Здесь не было ветра, однако все равно было достаточно холодно, так что мы тесно прижимались друг к другу, дрожа и пытаясь согреться. На рассвете пришел водитель. «Мы должны идти сейчас. Грузовик ждет, и много людей, желающих ехать на этом грузовике. Вы должны сидеть прямо за кабиной, сзади. Там будет намного теплее и безопаснее для детей. Не позволяйте людям оттолкнуть вас. Оставайтесь прямо.

к грузовику. Вокруг него уже было много народа, и все хотели ехать в Ланчжоу. Это были люди, которых преследовали за их убеждения, и теперь они тоже бежали от коммунизма. Все они хотели найти свое место в жизни. Там были люди из всех слоев общества: фермеры, торговцы, владельцы магазинов, домовладельцы, богатые люди и деловые. Все они не имели с собой ничего, кроме одежды, которая была на них. В руках у них были только узлы и небольшие сумки. Коммунисты лишили их всего — земли, домов, денег и всего ценного, что у них было. Они щадили только тех, кто уходил, в чем был, и позволяли взять с собой совсем немного вещей. Те, кто отказывался расстаться со своими вещами, были казнены на месте, и все, что принадлежало им — деньги, дорогая одежда, шубы, дома, земли — все конфисковали. На наш взгляд, для такой толпы нужно было около 20 грузовиков, чтобы забрать всех этих людей в Ланчжоу. Водитель разрешил посадку только тем, у кого были билеты. Он брал билет у каждого человека и тщательно сопоставлял имя в билете с именем в своем списке. Он даже проверял дважды, что билет действительно совпадает с именем человека. Только тогда он позволял ему подняться на грузовик. Водитель говорил на каком-то китайском диалекте, которого мы не понимали. Он помахал руками, показывая, что хочет, чтобы все люди отошли от грузовика. Забирая билеты у моего отца, он помог матери с ребенком забраться в кузов, у которого были только боковые борта, а заднего не было вовсе. Он также помог подняться в кузов остальным детям, и мы уселись на лавку за кабиной рядом с матерью. Туда же прошел и сел отец. Потом на борт поднялись и остальные, и в кузове оказалось так много народу, что мы чувствовали себя как селедка в бочке. Убедившись, что все, у кого были билеты, уже в кузове, водитель сказал: «Ну все, едем». Уже совсем рассвело, и когда мы подъехали к главным воротам деревни, они были открыты. Ехать на грузовике — это совсем другое дело. Это совсем не так, как идти позади телеги, выталкивая ее из-под песка. Грузовик был явно перегружен, и мы слышали, как надрывно ревел мотор, когда грузовик медленно двигался на подъем. Внезапно грузовик остановился, и мотор заглох. Водитель вышел из кабины и сказал: «Все должны выйти и толкать грузовик обратно в деревню. Двигатель испортился. Теперь нужно его отремонтировать, и только тогда мы сможем поехать снова». Все мужчины вышли и начали толкать грузовик обратно в деревню. Нам пришлось вернуться в ту же холодную и пустую комнату и ждать. Наконец водитель пришел и сообщил, что грузовик будет готов в течение нескольких дней. Мы провели еще несколько холодных ночей и дней, ожидая ремонта грузовика. Когда грузовик был отремонтирован, водитель отвел нас к грузовику и усадил на лавку за кабиной, как он это делал в первый раз. Когда все были в грузовике, мы снова выехали из деревни и стали подниматься в гору по извилистой дороге, ведущей в Ланчжоу. Мы отъехали не так далеко, как грузовик снова остановился и мотор заглох. Водитель подошел к кузову и сказал: «Все должны опять выйти и толкать грузовик обратно в деревню, и мы будем снова его ремонтировать». Эта проблема с грузовиком повторялась еще много раз, и каждый раз грузовик возвращался в деревню, а водитель и механики снова ремонтировали двигатель. Нам опять сказали, что грузовик будет готов через несколько дней, и мы сможем продолжать наше путешествие. Мы вернулись в нашу комнату. Нам пришлось снова ютиться на сене в углу комнаты, где из дверного проема не так сильно задувал холодный ветер. Казалось, было намного холоднее, чем в предыдущие ночи. Летел снег, и ветром его заносило в комнату.

когда не дул холодный ветер, нам было приятно и тепло. Посреди ночи мама разбудила нас и сказала, что Ники, наш младший брат, умирает. Мы собрались вокруг мамы и Ники. Пододвигаясь к ним все ближе и ближе, тревожно вслушиваясь в его угасающее неровное дыхание. Стало совсем тихо. Мы почти перестали дышать, чтобы услышать от него хоть какой-то звук, но ничего не было слышно. Я подумал, может быть, он затаил дыхание и скоро начнет дышать, но нет, он больше не дышал. Он больше не издавал никаких звуков. Вдруг моя младшая сестра Надя спросила: «Это Бог взял Ники от нас. Он позаботится о Нике и будет его кормить. Ему будет там тепло». «Да, Надя, Бог позаботится о Нике. Ему всегда будет там тепло, и у него будет много еды. Ники больше никогда не будет болеть», — сказала мама тихим, дрожащим голосом. Она заплакала. Когда мы услышали плач нашей мамы, мы все стали плакать вместе с ней. Нам всем было грустно, что мы потеряли нашего маленького братика. Да, он ушел от нас, и, как сказала мама, Бог позаботится о нем. Никто уже не мог спать, и ночь, казалось, прошла быстро. В дверном проеме забрезжил утренний рассвет. Отец быстро вышел, нашел водителя и рассказал ему, что произошло. Он сказал ему, что мы должны похоронить Ники здесь, прежде чем мы сможем поехать. Водитель с сочувствием отнесся к этому событию и сказал, что будет нас ждать. Отец взял с собой Тони, Бенни, Алекса и меня. Мы вышли из небольших боковых ворот деревни, чтобы найти место, где можно было бы похоронить Ники. Мы поднялись на холм и нашли место напротив великой стены, где земля не была заморожена. Расчистив место от камней, мы выкопали яму в земле, как раз такую, чтобы похоронить в ней Ники. После этого мы вернулись в комнату, где нас ждали все остальные. Маленькое тело Ники обернули его же пеленками и одеялом, и все вместе пошли к приготовленной могилке. Там мы и похоронили его, напротив великой стены, недалеко от главных сельских ворот. Затем мы снова положили на это место много больших камней. Так мы хотели сохранить его тело от диких животных, чтобы они не смогли разрыть его могилу. Все мы встали вокруг его могилы и помолились. Когда мы возвращались в деревню через маленькие ворота, мы все шли и плакали. Нам было очень горько лишиться нашего маленького Ники. Мы опять зашли в нашу комнату и стали дожидаться грузовика. Отец ждал водителя. Когда он пришел, отец сказал ему, что мы готовы идти. Водитель снова собрал всех в грузовик, и мы направились к воротам села. Внезапно послышался какой-то шум и крики людей, стоящих вдоль улицы прямо перед воротами деревни. Из толпы выбежал человек, схватил кричащего ребенка, перекинул его через руку, как мешок с картошкой, и побежал к грузовику, который уезжал. Ребенком был наш маленький брат Алекс, который кричал во всю силу своих легких, потому что думал, что его оставили. Оказалось, что Алекс подбежал к группе солдат, стоявших на углу. Он был очень голодным, как и все мы. Он заметил, как солдаты что-то ели, и попросил у них немного еды. Они стали смеяться и переглядываться, показывая на Алекса. Один из солдат полез в карман, вытащил старые китайские монеты и бросил их на землю перед собой. Алекс, не колебаясь, встал на четвереньки, быстро схватил монеты с земли и сунул их в карман. На самом деле Алекс хотел не монеты, а еду, которую они ели. Он был очень голоден. Он продолжал показывать им, что он хочет есть. Они же продолжали смеяться, не понимая, что ему еще нужно. Наконец, они поняли, что он
просит еды. Они посмотрели друг на друга и решили дать ему немного. Солдаты были поражены тем, как он быстро набил свой маленький рот едой и попросил еще. В то время, как Алекс был занят наполнением своего желудка так быстро, как только мог, запихивая еду в свой рот, он вдруг поднял голову и увидел, что грузовик поехал. Он сразу уронил пищу, закричал и побежал за ним следом. Однако его крошечные ножки не могли бежать так быстро, чтобы он мог догнать удаляющийся грузовик. Это был как раз тот момент, когда человек выбежал из толпы, схватил кричащего мальчика и побежал с ним к грузовику. Именно тогда мы и поняли, что Алекса с нами нет. И самой большой нашей проблемой стали переживания о кричащем младшем брате, с которым в руке наперевес бежал к грузовику какой-то незнакомец. К тому времени водитель грузовика услышал шум и понял, что что-то не так. Он остановился и вышел, чтобы понять, в чем проблема, и увидел, как мужчина бежит к грузовику с кричащим ребенком. Все люди на грузовике были взволнованы происходящим. Трое мужчин, которые находились сзади в кузове, нагнулись вниз и схватили Алекса. Втащили его и по рядам передали кричащего мальчика прямо в руки отцу. Теперь было все в порядке, и можно было двигаться вперед. Водитель грузовика вернулся в свой грузовик и направился к воротам деревни. В этот раз грузовик поднялся по извилистой дороге на холм и направился в сторону крутых и высоких гор, по дороге, ведущей прямо к Ланчжоу. Наше путешествие через эти суровые горы продолжалось около 2 недель. Передвижение на грузовике по горным дорогам происходило по определенной схеме. Когда грузовик поднимался в гору, все трудоспособные мужчины и женщины подталкивали его вверх, а когда вниз, то забирались в кузов и ехали по склону. Это происходило каждый день. И так мы медленно продвигались по извилистой горной дороге. Во время путешествия мы испытывали смешанные эмоции. С одной стороны, мы были в восторге от того, что мы ехали в кузове грузовика, а не шли пешком, как это было в течение многих месяцев. С другой стороны, нам было очень грустно, что мы потеряли нашего маленького брата. В памяти еще очень живо стояли картины того печального события, когда мы хоронили его рядом с Великой Китайской стеной. Некоторые из нас стояли там со слезами на глазах и молчали. Другие просто молчали. Отец не плакал, но мы знали, что у него все болит внутри, хотя он старался не показывать нам это. Тон его голоса был ниже, мягче и тише обычного. Мама тоже страдала и была очень грустной. Много раз мы видели, как она плачет. Мы старались изо всех сил успокоить ее в этом горе. Но нам не понять было глубину ее страданий. Отец разделял ее печаль, но не знал, как выразить это нам, чтобы мы тоже могли понимать. Мы много молились после того, как умер наш Ники. Отец в своих молитвах всегда благодарил Бога и уверял нас, что Ники счастлив и находится у Бога. Если бы мы каким-то образом смогли сохранить его в живых до тех пор, как мы сели в грузовик, возможно, со всеми людьми, сидящими тут близко друг к другу, мы могли бы защитить его от холода. Может быть, некоторые из них дали бы ему пищу, чтобы он стал сильнее и смог бы побороть инфекцию. Тогда он по-прежнему бы ехал с нами по дороге в Ланчжоу. Мы продолжали ехать на юг, сидя в кузове грузовика, который не был покрыт брезентом и у которого отсутствовал задний борт. Там были только боковые борта, чтобы люди не упали с грузовика. Мы все еще находились в сухом горном регионе. Как обычно, мы подталкивали грузовик к гору, а под гору уже катились на грузовике вниз.
По пути нам встречалось много маленьких деревень. Остановки для отдыха были нечастыми. Они происходили, по крайней мере, 2-3 раза в день. Когда мы ехали на грузовике, я посмотрел на своих родителей и заметил, что они молятся. Мы, дети, тоже начали молиться, чтобы грузовик не сломался снова и чтобы мы могли продолжать наше путешествие. К нашему удивлению и радости, грузовик ехал и не ломался. Мы передвигались на грузовике по крутым горным перевалам и узким дорогам. К вечеру мы останавливались для отдыха. Люди ходили вокруг грузовика, чтобы двигаться и разминать ноги. Почти каждый день всех мужчин просили выйти из грузовика и толкать его в гору. Грузовику не хватало мощности ехать на подъем. Добравшись до вершины, мужчины опять забирались в кузов и вниз уже ехали на грузовике. И так повторялось по меньшей мере 2-3 раза в день между перевалами. Мужчины всегда были готовы толкать грузовик на подъем. Мы проехали еще много деревень, которые теперь были не так далеко друг от друга. По крайней мере, так нам казалось, потому что мы ехали на грузовике и двигались намного быстрее, чем когда мы шли пешком. Водитель постоянно держал нас в поле зрения, следя за тем, чтобы у нас было место, где остановиться на ночь. Рано утром он вел нас обратно и сажал нас на то же самое место, где мог видеть нас через маленькое окно в кабине. Все пропускали нас вперед и только потом занимали свои места. Грузовик трогался, и мы ехали еще один день своего пути. Так прошло около 14 дней, когда мы, наконец, приехали в Ланчжоу. Отец нам сказал, что здесь мы встретимся с миссионерами, которые нам помогут. У меня есть письмо, которое Джордж Хантер дал мне, чтобы я передал его миссионерам. Они из Америки и знают, как нам помочь, когда мы будем жить уже в Ланчжоу. К полудню 14-го дня мы прибыли в город. Когда грузовик въехал в город, половина людей вышли при первой же остановке. Остальные люди вышли на следующий, потому что там была автобусная остановка и вокзал. Через несколько минут все разошлись в разные стороны, а мы остались сидеть на своих местах. Водитель, глядя на моего отца, сказал по-русски с сильным китайским акцентом: «Вы оставайтесь на грузовике. Я отвезу вас к американским миссионерам. Они вам помогут». Он вернулся в грузовик и провез нас по всему городу. Он проехал через большой мост, повернул и поехал обратно вдоль по противоположной северной стороне Желтой реки. Через пару километров он подъехал к мемориальной больнице имени Уильяма Бордена. Здесь проживала семья Шернеров. Именно здесь они выполняли свою миссионерскую работу. Господин Шернер работал в больнице администратором. Здесь была основная база миссионерской деятельности в провинции Гансю, а также и за ее пределами. Мемориальная больница в Ланчжоу была построена после смерти Уильяма Бордена, который умер 9 апреля 1913 года. Уильям был сыном и наследником владельца знаменитой многомиллионной компании в Чикаго. В 1909 году он окончил Йельский университет, а затем теологическую семинарию в Принстоне. Уильям написал своей матери, сказав, что Бог призывает его стать миссионером для мусульманского народа в Китае. Один его друг выразил удивление, что Уильям решил потратить свою жизнь, отказавшись от всего состояния своего отца, чтобы стать скромным миссионером в Китае и служить Богу, проповедуя мусульманскому народу в северо-западной пустыне Китая. По пути на миссионерские поля Уильям остановился в Каире для изучения арабского языка, для того, чтобы лучше подготовиться к работе с мусульманским народом. Во время своей учебы в Египте он заразился церебральным менингитом
и умер в Каире в возрасте 25 лет. Семья Борден завещала китайским внутренним миссиям и другим христианским организациям миллион долларов. Мемориальная больница в Ланчжоу была построена и названа в честь Уильяма. Сегодня эта больница все еще стоит в окружении огромного медицинского комплекса. Центральная часть комплекса – это сердце учреждения, которое до сих пор называется мемориальной больницей, имея свое собственное историческое происхождение. В настоящее время доктора из многих стран приезжают, чтобы учиться в эту больницу.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Я человек в порочной плоти. Зло бесконечный мой удел. Когда бы ты, небесный плотник, меня спасти не восхотел? Как мог бы помышлять о небе я, кто корнями в землю врос? Когда бы ты, счастливый жребий с небес, на землю не принес? Не раз бывало в жизни туго, полки на брань вела вражда, когда б не ты, по сердцу друга, я не нашел бы никогда. Была бы жизнь кромешным адом, когда бы не шагал ты рядом.

«Вот я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28:20. Не следует со страхом заглядывать в будущее, боясь случайных перемен. Бодро идти навстречу новым дням. Знай, что ты в руках Божьих, а у Него нет случайностей. Бог, которому ты принадлежишь, не позволит искушениям превозмочь тебя. Он избавит тебя от них. Он ведь хранил тебя до этого часа. Поэтому крепко держись за Его руку и иди вперед. Он проведет тебя через все затруднения. Он понесет тебя на своих руках, если силы твои ослабеют. Не заботься о завтрашнем дне. Тот же вечный Отец, который заботится о тебе сегодня, позаботится о тебе и завтра, и в каждый последующий день. Он защитит тебя от страданий или же даст тебе силы перенести их. Будь спокоен, отгони тревожащие тебя мысленные воображения. Господь есть пастырь твой. Это не то, что Он был или может быть твоим пастырем, но Он есть и остается таковым во все дни до скончания века. Всегда, в воскресенье, в понедельник, в январе, в мае, дома или в Китае, в дни мира или войны, в изобилии или нужде. Он твой любящий пастырь, и Он заботится о тебе.

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Послание Римлянам 12:15-16.

сжимается подсознание. В душе бушует тревога. Греховного осознания ей вторит даже погода. Нахмурились брови неба, и тучи плывут иначе. То рядом совсем, то где-то громом гремя, то плачу. Как будто все то, что в тайне известно, небо все знает и хмурится не случайно. Ведь грех с отцом разделяет. Печально взглянуть на небо и в тучах увидеть пропасть. Молчание хуже гнева, и страх навевает робость. Страшнее всего не строгость и не твое наказание, страшнее моя убогость, греховности оправдание. Страшнее всего остаться мне без общения с тобою, грехом разорвать объятия, лишая себя покоя. Поэтому очень тихо шепчу: прости меня, Боже, прости мне глупую прихоть, ты для меня всех дороже. Я без тебя лишь растение, что сохнет с порывом ветра. Я жду твоего прощения, я жду твоего ответа. Ведь ты мое вдохновение, моя мечта и опора, нежное переплетение рук и дыхания и взора.

Тяжелее всего на перекрестках своему пути не изменить. Сколько душ на поворотах скользких в попыхах заканчивали жизнь. Сколько их старалось на дорогах занять поудобнее колею, не страшась, не доверяясь Богу, случаю подвергнуть жизнь свою. Как же нынче безрассудство модно все на свете пробовать и брать, среди дел красивых и бесплодных иллюзорно видеть благодать. Перекрестков много еще будет, ими путь исчеркан поперек, и беспечное слепое тление судеб многим уже как бы невдомек. Выбор же тяжелый угнетает тех, кто ищет в жизни своего. Кто Господень, тот не выбирает. Бог уже решил все за него. Следует проторенной дорогой, и не смотрит он по сторонам. По следам Спасителя и Бога путь прямой восходит христиан. И уже на верности вершинах, там, где перекрестков больше нет, силу свет берет христианина, ведь чем выше, тем обширнее свет.

Нам всем в чего-то жизни не хватает, чтобы себя счастливыми считать. Глаза свет радости не отражают, и счастье на лице не прочитать. Счастливы мы или же несчастны? Как и кому себя определить? Дай нам, Господь, не унывать напрасно, а взгляд на жизнь свой изменить. Свой взгляд, чтобы во мраке видеть звезды, в молчании Божьем находить ответ, не горевать о том, что ныне поздно, а верить в завтрашний рассвет. Ведь счастье — относительное слово. Наверное, чтобы это понимать, должны мы взять несчастье за основу и все в сравнении с ними принимать. Несчастье там, где в Боге нет опоры, где нет надежды и где света нет. Когда бросают в бедствие и моры народы нищету на много лет. Несчастье пережили наши деды, кому на Колыме достался срок. Они о счастье не вели беседы, насущной темой хлеба был кусок. Несчастье реки пережили вдовы, гонения, репрессии, война. В полвека не нашлось на них обновы, голодный плач детей лишал их сна. Но и сейчас несчастья в жизни много. И если нам бывает тяжело, то нужно нам взглянуть на дорогу, которой горе ближнего прошло, и посмотреть на тех, кому труднее, чья доля круче и больней. Им, сострадая и за них болея, судьбою легче справиться своей. Несчастье не кончается на свете, течет по человеческой тропе, и тьма, которая за все в ответе, предстанет перед Богом на суде. Тем тяжело, кто Господа не знает, и свое горе к Богу не несут. А христиане, если унывают, то слышат Божье: «Я с тобой, я тут». Преклонимся пред Ним в мольбе сердечной и славу вознесем в простых словах. Ведь счастье и несчастье скоротечны, блаженство же навечно в небесах. Слава.

В одном селе жил-был хороший плотник. Из досок он фигурки вырезал. И был действительно искусный он работник, но очень дорого фигурки продавал. И вот однажды к плотнику заехал на своей кляче старенький бедняк. Сказал ему: «Добился ты успеха, но добрым не становишься никак. Смотри на пекаря, он мало получает, но хлеб свой даром людям раздает. Он бедняков по имени всех знает, за это ему слава и почет». А плотник ничего не отвечает, молчит, работает и, знай себе, поет. И этим бедняка он напрягает, разгневанным и злым уходит тот. Пустил слух по селу, что плотник жадный, богат, но не поделится ни с кем. И стали все судить о нем превратно. В селе, мол, много от него проблем. А плотник заболел, лежит, страдает, но так к нему никто и не пришел. Мол, пусть скупец лежит и умирает, и без него нам будет хорошо. А он и умер. Только от чего-то вдруг пекарь перестал хлеб раздавать. За деньги продает и вся работа, ни одной булки никому не хочет дать. Тогда у пекаря все бедняки спросили: «А почему ты хлеб не раздаешь? Бесплатными ведь раньше булки были, а нынче ты втридорога дерешь». Им улыбнувшись, пекарь отвечает: «Так раньше плотник деньги мне давал, платил за вас, кто этого не знает? За его деньги хлеб я раздавал». Вот так и мы порой превратно судим о людях, не узнав их в полноте, а говорим, что Господа мы любим, но доброта есть только во Христе. Один Господь сердца людские знает и учит никого не осуждать. Что видим мы, не каждый понимает. Лишь Господу дано о нас все знать.

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Послание Римлянам 12:15-16.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

не хочуть дружити з Сережею. В чому причина? Хто поможе? Начал он играть с Иринкой, но сломал ее машинку. За мячом бежал со Славой и толкнул его в канаву. К шуткам наш Сергей привык. Коле показал язык, крикнул громко малышам. «Эй, малявки, можно к вам?» «Никому Сергей не нужен. Почему же с ним не дружат?»

Дорогие дети, в прошлый раз мы прошли почти до конца историю Эсфири и Мардохея. Я не давала вам стишка на память, не читала вам рассказов и стихов, и сделала это умышленно, чтобы вы могли получить полную картину дивной библейской истории. Сегодня мы ее окончим. После того, как царские почести были отданы Мардохею, царица Эсфирь снова устроила пир и снова пригласила на него царя и Амана, и оба пришли к ней, и снова царь спросил: «Чего ты желаешь? Я все исполню, даже если бы ты просила себе половину царства моего». Эсфирь набралась смелости и отвечала: «Если ты, царь, находишь, что я угодна тебе, и ты благоволишь ко мне, пусть будет дарована мне жизнь и народу моему. Ведь нас предали на истребление, нас собираются убить. Я бы молчала, если бы нас хотели продать в рабство, но ведь нас задумали погубить». Тогда царь спросил: «Кто это? Кто задумал такое злое дело?» Эсфирь ответила: «Враг и неприятель, злобный Аман». Аман был при этом и задрожал от страха. Царь встал в гневе и вышел в сад свой, а Аман остался и умолял царицу пощадить его. Когда царь возвратился, Аман все еще был около царицы и все еще просил ее не губить его. Но царь был в гневе и велел повесить Амана на виселице, которую он приготовил для Мардохея. Потом царица упросила царя возвратить разосланные повсюду письма с приказом убить всех иудеев. И он исполнил просьбу ее, и приказ был отменен. Народ радовался и праздновал, и праздник этот вошел в обычай народа. Так что до наших дней они отмечают этот день и вспоминают прекрасную Эсфирь, спасшую жизнь своего народа. Время шло, народ обрабатывал землю, богател и вовсе не думал о восстановлении храма. Новый царь занял персидский трон, и новые пророки учили народ, открывая ему волю Бога. Пророк Агей жил при царе Дарии. Он начал говорить вождям иудеев о постройке храма. Иудеи были уже готовы начать работы, когда самаряне снова стали мешать им и спрашивать, кто разрешил им это. Царь Дарий проверил прошлые записи и нашел, что все, что иудеи говорят, правда, и что самаряне и раньше пытались помешать работам на постройке храма, и приказал оставить иудеев в покое и позволить им мирно окончить постройку. Итак, храм был отстроен, и радости не было конца, народ хвалил царя и Бога. Всегда в народе был кто-то, кто записывал историю народа и все события, происходившие с ним. В это время таким книжником был Ездра. Он не только писал историю, но и учил народ закону. И наново в отстроенном храме собирался народ, но чтобы не забыт был закон, Бог поручил Ездре учить людей. Для каждого дела Господь посылал своих людей. Для того, чтобы побудить народ на восстановление стен города, он послал Неемию, и этот мужественный человек пришел в Иерусалим и, несмотря на многие препятствия, побудил народ взяться за дело, и за 52 дня стены города были восстановлены, и Иерусалим выглядел прекрасно. Праздники были радостными и частыми. Ездра напоминал народу о законе, но последний пророк Ветхого Завета, Малахия, напомнил о самом важном – о пришествии Спасителя в мир. Он предсказал приход Иисуса Христа за 400 лет до Него, и слова Его были хранимы вместе с книгами Ездры, и тот, кто слышал их, мог рассказать о них детям своим. И были, конечно, такие люди, которые передавали эту весть детям и внукам своим, так что когда Иисус Христос пришел, они ожидали Его и приняли Его, а те, кто не ожидали Его, не узнали в Нем Спасителя». За 400 лет много стран правило иудеи. Под многими царями жил еврейский народ, и последнее время перед пришествием Иисуса Христа страною правил Рим. Во всех областях были поставлены римские губернаторы, и евреи платили налоги римскому кесарю. В храме происходили богослужения и приносили жертвы, и так было в те дни, когда родился наш Спаситель.

Спаситель. Дети, мы окончили Ветхий Завет. Конечно, я не проходила его с вами стих за стихом, потому что не все было бы вам понятно, но я вывела перед вами героев веры, показала вам заботу Бога о его народе и о людях, которые оставались ему верными. Я показала вам, как Бог в течение веков хранил царский род Давида, чтобы от него дать народу Мессию. Вы видели, как все попытки дьявола уничтожить этот народ были разрушены, и как стены Иерусалима, его ворота и прекрасный храм отстраивались множество раз на глазах у врагов, желающих, чтобы Иерусалима не было вовсе, и особенно, чтобы не было места поклонения живому Богу. Но угодно было Богу, чтобы храм был до времени, и чтобы народ его, хотя и непослушный, не погиб. И мы видим его и сегодня в своей стране со своим языком и культурой. Других народов такой древности давно нет. А этот народ есть и будет, потому что Слово Божие неизменно, и потому что Христос придет опять на эту землю. Со следующей беседы мы начнем проходить с вами жизнь Господа Иисуса Христа. Вы видите теперь, почему мы прошли сначала Ветхий Завет. Он подвел нас к Новому Завету, к вечной надежде. Если Бог Отец в Ветхом Завете казался вам великим и дивным в делах своих, каким еще более любящим и жертвенным покажется Он вам в Иисусе Христе, Сыне Своем, пришедшем в теле, чтобы спасти человечество? Я расскажу вам коротенький рассказ о мальчике, который приносил добрые плоды своими добрыми делами. В одном селе жил мальчик, который очень любил яблоки, но он также любил Господа Иисуса Христа и читал Слово Божие. Он знал, что мы должны делать добро. Каждый раз, когда он ел яблоко, он благодарил Господа за то, что он создал яблоки такими вкусными и сочными, и ему хотелось, чтобы яблок было много и чтобы они росли повсюду. В обгрызанном стержне яблока он обнаружил маленькие отделы, в которых были темно-коричневые семечки яблока. Он знал, что если семечко посадить в землю, вырастет дерево. Когда он вырос, он взял на плечи сумку с семенами яблок и пошел из села в село, и всюду сажал семена в землю. На месте семян вырастали яблоньки, и всюду появились сады. Все знали, что там, где прошел Ваня яблочное семечко, так прозвали этого парня, будут расти кудрявые яблоньки с сочными плодами. Когда люди ели яблоки, они вспоминали Ваню и благодарили за него Бога. Как бы хотелось мне, чтобы и после вас оставался такой заметный след добра. Не обязательно сеять яблоки. Мы можем сеять истину Божию, а Господь обещал не оставить нас без плода. Он даже сказал больше. Он сказал, чтобы мы не заботились о плоде, а только сеяли доброе, а плод он возрастит сам. Он позаботится о том, чтобы плод непременно был. Между прочим, и от наших злых поступков бывает плод. Ведь если мы посадим крапиву, от нее не вырастут яблоки, не правда ли? От репейника тоже будут одни репехи. Важно знать, что мы сеем, потому что то, что посеем, то и пожнем. Это уж такой закон у Бога. Мы знаем, что его законы неизменны, на них можно положиться. Если бы не так, то наши космонавты боялись бы высунуть нос из дома, не только что не решались бы лететь на Луну. Они знают, что законы не изменятся до их возвращения на Землю, и их приборы построены на основании этих законов. В отношении посева тот же непреложный закон. Сеешь добро – жнешь добро. Сеешь зло – жнешь зло. Помните Амана и его конец на виселице, которую он приготовил для Мардохея? Закон. Тут никуда не денешься. Сейте же доброе, дети. Не пожалеете. Дети, вы любите смотреть на природу вокруг вас, на деревья осенью, когда они танцуют в воздухе под музыку ветра? А любите ли вы лежа в траве смотреть на облака, на причудливые формы, которые они принимают? Иногда там видны странные звери, иногда бородатые дядьки и многое другое, не правда ли? Замечали ли вы в лесу сочетание красок коричневых, зеленых, желтых? И цветы лесные так особенно ярки и так хорошо сливаются с красками стволов деревьев и темно-зеленым мхом, что просто хочется воскликнуть. Как все это чудесно, как прекрасно! Но если присмотреться еще ближе и проследить за жизнью гусениц, бабочек и пчелок, тогда у вас и вовсе захватит дух от восторга. Так разумно все создано, так точно все подходит одно к другому. Кто-то скажет вам «природа». Да, конечно, природа. Только если у нее есть разум, который создал нерушимые ее законы, тогда это уже не просто природа, а что-то большее. Мы говорим, что это дело рук Бога, существа духовного, невидимого, но которое не только разумно, но само есть мудрость и разум, создавший все.
На что ни посмотри о природе, говорит о разуме, о плане, ничего не происходит случайно. Если бы все было случайно, то вообразите, какой был бы в природе хаос, какая сумятица и неразбериха. Гусеницы иногда превращались бы в бабочек, а иногда нет. Сила притяжения иногда действовала бы, а иногда нет. Пока астронавты слетали на Луну, сила притяжения Земли вдруг перестала бы действовать, и они никогда не могли бы снова сесть на Землю. Солнце и Земля перестали бы гармонично зависеть от движения друг друга, и так далее, и так без конца. Вы можете себе представить, что было бы, если бы не было разумного порядка в природе, не было бы вечных законов, на которые можно 100% положиться. Страшно подумать, но еще страшнее приписывать все это бездушной природе, хотя и чарует она нас своим видом. Когда у вас будет время, присмотритесь пристальней к этой красавице, окружающей вас со всех сторон.

пусть будет дом вас под благословением, и служит дом вас Господу Святому, а все молитвы прочным ограждением, и будет мир вам и вашему дому. Пусть дом зовет вас по законам Божьим и не завидует вовек чужому. Желайте быть на Господа похожим, и будет мир вам и вашему дому. И что пусть будет в доме хлеб насусный, но предпочтение дайте не земному, а хлебу вечному, что дал Господь грядущий, и будет мир вам и вашему дому. Любовь пустоза дом вас наполняет, иначе быть не может по-другому. Пусть каждый в доме Бога прославляет, и будет мир вам и вашему дому.

0: всегда радостная и общительная, Лариса была любимицей не только в своей семье. Любили ее и соседские дети. Она часто выполняла ответственную работу в доме, присматривала за двумя младшими братиками. У старших тоже были немаловажные дела. Они помогали по хозяйству, ухаживали за свиньями и коровой, мыли посуду, пол, подметали двор, а Лариса целыми днями играла, развлекая малышей. Во флигеле рядом с их домом жил дедушка Максим. Не так давно умерла его жена, бабушка Варя, и теперь мама Ларисы присматривала за дедушкой. Старенький и болезненный, он много лежал и часто кушал прямо в постели. Как-то раз перед обедом мама позвала Ларису. «Сходи к дедушке и узнай, придет ли он к нам на обед», – попросила она. «Если он плохо себя чувствует, то отнесешь ему суп и картошку». Лариса тут же поспешила к дедушке, но на полпути остановилась. «Раз дедушка не пришел завтракать, значит и в обед не сможет прийти. Придется нести ему еду». «Так не хочется», – вздохнула она, мельком взглянув на братьев, играющих в песочнице. «Дедушка всегда так долго кушает. Не успею сегодня со Светой поиграть, а завтра она уедет». Лариса сморщила нос и медленно побрела к флигелю. «Что же придумать, чтобы не нести обед дедушке? Ведь нужно ждать, пока он поест, и отнести посуду маме». Тихонько отворив дверь, Лариса вошла в комнату и, увидев дедушку в постели, залезла к нему на кровать. «Лариса!» – догадался дедушка. Без очков он уже почти ничего не видел. «Как хорошо, что ты пришла! Расскажи, детка, чем вы занимаетесь? Стихи учите?» Лариса как будто ждала этих вопросов. Она скороговоркой сообщила о детских собраниях, поведала о своих маленьких радостях и неудачах. Пока дедушка наставлял Ларису не обижать младших, слушать старших и помогать маме, она схватила со стола зеленую таблетку и сунула ее в рот. Обсосав верхний сладкий слой, Лариса положила таблетку на место и вытерла губы. Она очень любила сладости и часто украдкой облизывала дедушкины таблетки. «Дедушка сам говорит, что не любит сладкое», – оправдывала она свои поступки. «Я только лучше для него делаю». И все же брать таблетки открыто Лариса не решалась, понимая, что это нехорошо. Через минуту-другую, поцеловав дедушку Максима в щеку, Лариса выбежала на улицу. «Ты была у дедушки?» – встретила ее мама. «Да, он не хочет кушать. Тетя Валя принесла ему много еды и пирожков», – сообщила Лариса на одном дыхании и направилась к малышам. Мама с любовью посмотрела ей вслед и занялась своими делами, довольная, что дочь исполнила поручение. А Лариса потеряла покой. Игры стали вдруг скучными и неинтересными. «Обманщица! Ты обманщица!» – обличала ее совесть. «Беги скорее к маме и признайся, что обманула!» Но тут кто-то из ребят предложил новую незнакомую Ларисе игру, и она так увлеклась, что забыла обо всем. И только за столом во время обеда она вспомнила о дедушке. «Обманщица!» – как будто кто-то тихо сказал ей. «Ты обманщица, а таких детей Иисус не возьмет на небо!» Лариса изо всех сил старалась быть веселой, но у нее это плохо получалось. К счастью, обед скоро закончился, и детвора разбежалась кто куда. Мама разрешила Ларисе выйти за ворота, и шумные игры вскоре заглушили сердечную тревогу. Вспомнила Лариса про дедушку только вечером, когда вся семья собралась за большим обеденным столом. После ужина папа прочитал несколько стихов из Библии, и все вместе помолились. Младшие легли спать, а старшие остались еще на кухне. Лариса долго ворочалась в постели. Ей было жалко дедушку, стыдно, что обманула маму, но признаться не хватало смелости. «Расскажи все маме», — слышала она тихий голос.
1: «Тогда все узнают, что ты врунья», — настойчиво твердил другой. «Дедушка уже спит, а мама с папой так никогда и не узнают, что ты обманула».
0: Лариса закрыла глаза, но уснуть не могла. Вдруг кто-то негромко постучал в дверь. «Гости!» — мелькнуло в голове, и Лариса приподнялась, чтобы увидеть, кто пришел. На этот раз гостем был дедушка Максим. Он медленно переступил порог и, с трудом передвигая ноги, подошел к столу. Отец Ларисы подставил ему мягкий стул и радостно посмотрел на него. «Тебе к вечеру стало легче, папа?»
2: «Я сильно хочу есть. Дайте мне что-нибудь покушать», —
0: тихо попросил дедушка, опускаясь на стул. Лариса от страха затаила дыхание. Этого она никак не ожидала.
3: «А разве Валя не приносила вам обед?» — удивилась мама, торопливо собирая на стол.
2: «Нет, сегодня у меня целый день никого не было, кроме Ларисы».
0: А Лариса от страха залезла подальше под одеяло. Обнаружилось то, что она так сильно хотела скрыть. Лариса знала, что папа накажет ее за обман.
2: «Зачем я так сделала?» – замерла она. Надо было сразу признаться.
0: Ее грустные мысли прервал голос отца.
4: «Лариса, ты еще не спишь? Иди-ка сюда, дочка».
0: О, как ей было стыдно! Не смея смотреть в глаза старшим, Лариса встала и робко подошла к отцу. Она часто-часто дышала, сопела и готова была расплакаться.
4: «Ну-ка, расскажи, как получилось, что дедушка остался голодным?» – спросил папа.
2: «Я не буду больше обманывать», – скривилась Лариса, и слезы брызнули из глаз. «Я не хотела. Дедушка, прости меня. Я еще таблетки брала со стола. Не буду больше так».
4: «Прощаю, деточка, прощаю».
0: Дедушка обнял всхлипывающую внучку и шершавой старческой рукой нежно вытер ее слезы.
4: «Запомни, дорогая, что всякая неправда – это грех. И если в ней не сознаваться, если не каяться, то очень быстро можно отступить от Бога и навеки погибнуть».
3: «Лариса, тебе, наверное, хотелось, чтобы мы не узнали об этом, да?»
2: – спросил папа.
4: «Но ты забыла, что Бог все видит. Он любит тебя, доченька, и потому позаботился обнаружить твой плохой поступок. Господь хочет, чтобы твое сердце было чистым, чтобы ты тоже любила его и всегда говорила правду. А сатана заставляет тебя обманывать, ссориться, не слушаться, скрывать свои грехи. Мне очень жаль, что ты так поступила. И перед Господом стыдно, что дочь моя обманщица. И все же есть возможность избавиться от этого греха. Нужно попросить у Бога прощения и силы впредь не грешить».

пчелка. Пчелка села на цветок, пьет нектар прекрасный. Предстоит ей перелет трудный и опасный. Запасается на путь, чтоб хватило силы. Ну а мы с тобою, друг, да чего ж уныли? Чуть устанем и роптать, слезно причитаем. В чем причина? Мы, мой друг, слова не читаем. Нету сил уж на пути, где же их набрать? Станем пчелке на цветке в этом подражать. Слово Божие есть нектар, истина и путь. Только в слове сможем мы силы почерпнуть. Только в слове благодать, с неба вечный дар. Принимайте для души неземной нектар.

0: Емеля охотник. Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в непроходимой лесной глуши спряталась деревушка Тычки. В ней всего 11 дворов, собственно 10, потому что 11-я избушка стоит совсем отдельно, но у самого леса. Кругом деревни зубчатой стеной поднимается вечно зеленый хвойный лес. Из-за верхушек елей и пихт можно разглядеть несколько гор, которые точно нарочно обошли Тычки со всех сторон громадными синевато-серыми валами. Ближе других стоит к Тычкам горбатая ручьевая гора с седой мохнатой вершиной, которая в пасмурную погоду совсем прячется в мутных серых облаках. С ручьевой горы сбегает много ключей и ручейков. Один такой ручеек весело катится к Тычкам, и зиму и лето всех поет студеной чистой, как слеза, водой. Избы в Тычках выстроены без всякого плана, кто как хотел. Две избы стоят над самой речкой, одна на крутом склоне горы, а остальные разбрелись по берегу, как овцы. В Тычках даже нет улицы, а между избами колесит избитая тропа. Да тычковским мужикам совсем улицы, пожалуй, и не нужно, потому что и ездить по ней не на чем. В Тычках нет ни у кого ни одной телеги. Летом эта деревушка бывает окружена непроходимыми болотами, топями и лесными трущобами, так что в нее едва можно пройти пешком только по узким лесным тропам, да и то не всегда. В ненастье сильно играют горные речки, и часто случается тычковским охотникам дня по три ждать, когда вода спадет с них. Все тычковские мужики – записные охотники. Летом и зимой они почти не выходят из лесу, благо до него рукой подать. Всякое время года приносит с собой известную добычу. Зимой бьют медведей, куниц, волков, лисиц. Осенью – белку, весной – диких коз, летом – всякую птицу. Одним словом, круглый год стоит тяжелая и часто опасная работа. В той избушке, которая стоит у самого леса, живет старый охотник Емеля с маленьким внучком Гришуткой. Избушка Емели совсем вросла в землю и глядит на свет Божий всего одним окном. Крыша на избушке давно прогнила, от трубы остались только обвалившиеся кирпичи. Ни забора, ни ворот, ни сарая, ничего не было у Емелиной избушки. Только под крыльцом из неотесанных бревен воет по ночам голодный Лыско, одна из самых лучших охотничьих собак в Тычках. Перед каждой охотой Емеля дня три морит несчастного Лыска, чтобы он лучше искал дичь и выслеживал всякого зверя. «Детка, а, детка?» — с трудом спрашивал маленький Гришутка однажды вечером. «Теперь олени с телятами ходят?» «С телятами, Гришук», — отвечал Емеля, доплетая новые лапти. «Вот бы, детка, теленочка добыть, а? Погоди, добудем. Жара наступила. Олени с телятами в чаще прятаться будут от оводов. Тут я тебе и теленочка добуду, Гришук». Мальчик ничего не ответил, а только тяжело вздохнул. Гришутке всего было лет 6, и он лежал теперь второй месяц на широкой деревянной лавке под теплой оленьей шкурой. Мальчик простудился еще весной, когда таял снег, и все не мог поправиться. Его смуглое личико побледнело и вытянулось. Глаза сделались больше, нос обострился. Емеля видел, как внучок таял не по дням, а по часам, но не знал, как помочь горю. Поил какой-то травой, два раза носил в баню. Больному не делалось лучше. Мальчик почти ничего не ел. Пожует корочку черного хлеба и только. Оставалась от весны соленая козлятина, но Гришук и смотреть на нее не мог. «Ишь, чего захотел, теленочка», — думал старый Емеля, доковыривая свой лапоть. «Уже надо добыть». Емеле было лет 70. Седой, сгорбленный, худой, с длинными руками. Пальцы на руках у Емели едва разгибались. Точно это были деревянные сучья. Но ходил он еще бодро и кое-что добывал охотой. Только вот глаза сильно начали изменять старику, особенно зимой, когда снег искрится и блестит кругом алмазной пылью. Из-за Емелиных глаз и труба развалилась, и крыша прогнила, и сам он сидит частенько в своей избушке, когда другие в лесу. Пора старику и на покой, на теплую печку. Да замениться некем. А тут вот еще Гришутка на руках очутился, о нем нужно позаботиться. Отец Гришутки умер 3 года назад от горячки. Мать заели волки, когда она с маленьким Гришуткой зимним вечером возвращалась из деревни в свою избушку. Ребенок спасся каким-то чудом. Мать, пока волки грызли ей ноги, закрыла ребенка своим телом, и Гришутка остался жив. Старому деду пришлось выращивать внучка, а тут еще болезнь приключилась. Беда не приходит одна. Стояли последние дни июня месяца, самое жаркое время в Тычках. Дома остались только старые да малые. Охотники давно разбрелись по лесу за оленями. В избушке Емели бедный Лыско уже третий день завывал от голода, как волк зимой. «Видно, Емеля на охоту собрался», — говорили в деревне бабы. Это была правда. Действительно, Емеля скоро вышел из своей избушки с кремниевой винтовкой в руке, отвязал Лыска и направился к лесу. На нем были новые лапти, котомка с хлебом за плечами, рваный кафтан и теплая оленья шапка на голове. Старик давно уже не носил шляпы, а зиму и лето ходил в своей оленьей шапке, которая отлично защищала его лысую голову от зимнего холода и от летнего зноя. «Ну, Гришук, поправляйся без меня», — говорил Емеля внуку на прощание. «За тобой приглядит старуха Маланья, пока я за теленком схожу». «А принесешь теленка-то, детка?» «Принесу», — сказал. «Желтенького?» «Желтенького. Ну, я буду ждать. Смотри, не промахнись, когда стрелять будешь». Емеля давно собирался за оленями, да все жалел бросить внука одного. А теперь ему как будто стало лучше, и старик решил попытать счастье. Да и старая Маланья поглядит за мальчонком, все же лучше, чем лежать одному в избушке. В лесу Емеля был как дома. Да и как ему не знать этого леса, когда он целую жизнь бродил по нему с ружьем да собакой? Все тропы, все приметы, все знал старик на 100 верст кругом. А теперь, в конце июня, в лесу было особенно хорошо. Трава красиво пестрела распустившимися цветами, в воздухе стоял чудный аромат душистых трав, а с неба глядело ласковое летнее солнышко, обливавшее ярким светом и лес, и траву, и журчавшую в осоке речку, и далекие горы. Да, чудно и хорошо было кругом. И Емеля не раз останавливался, чтобы перевести дух и оглянуться назад. Тропинка, по которой он шел, змейкой взбиралась на гору, минуя большие камни и крутые уступы. Крупный лес был вырублен, и около дороги ютились маленькие березки, кусты жимолости, и зеленым шатром раскинулась рябина. Там и сям попадались густые перелески из молодого ельника, который зеленой щеткой вставал по сторонам дороги и весело топорщился лапистыми и мохнатыми ветвями. В одном месте с половины горы открывался широкий вид на далекие горы и на Тычки. Деревушка совсем спряталась на дне глубокой горной котловины, и крестьянские избы казались отсюда черными точками. Емеля, заслонив глаза от солнца, долго глядел на свою избушку и думал о внучке. «Ну, Лыско, ищи», — говорил Емеля, когда они спустились с горы и повернули с тропы сплошной дремучий ельник. Лыску не нужно было повторять приказания. Он отлично знал свое дело. И, уткнув свою острую морду в землю, исчез в густой зеленой чаще. Только на время мелькнула его спина с желтыми пятнами. Охота началась. Громадные ели поднимались высоко к небу своими острыми вершинами. Мохнатые ветви переплелись между собой, образуя над головой охотника непроницаемый темный свод, сквозь который только кое-где весело глянет солнечный луч и золотым пятном обожжет желтоватый мох или широкий лист папоротника. Трава в таком лесу не растет, и Емеля шел по мягкому желтоватому мху, как по ковру. Несколько часов брел охотник по этому лесу. Лыско точно в воду канул. Только изредка хрустнет ветка под ногой или перелетит пестрый дятел. Емеля внимательно осматривал все кругом. Нет ли где какого-нибудь следа? Не сломал ли олень рогами ветки? Не отпечаталась ли на мху раздвоенная копыта? Не объедена ли трава на кочках? Начало темнеть. Старик почувствовал усталость. Нужно было думать о ночлеге. Вероятно, оленя распугали другие охотники, думал Емеля. Но вот послышался слабый визг Лыска, и впереди затрещали ветви. Емеля прислонился к стволу ели и ждал. Это был олень. Настоящий, десятирогий красавец-олень, самое благородное из лесных животных. Вот он приложил свои ветвистые рога к самой спине и внимательно слушает, обнюхивая воздух, чтобы в следующую минуту молнией пропасть в зеленой чаще. Старый Емеля завидел оленя, но он слишком далеко от него, не достать его пулей. Лыско лежит в чаще и не смеет дохнуть в ожидании выстрела. Он слышит оленя, чувствует его запах. Вдруг грянул выстрел, и олень, как стрела, понесся вперед. Емеля промахнулся, а Лыско взвыл от забиравшего его голода. Бедная собака уже чувствовала запах жареной оленины, видела аппетитную кость, которую ей бросит хозяин, а вместо этого приходится ложиться спать с голодным брюхом. Очень скверная история. «Ну пусть его погуляет», — рассуждал вслух Емеля, когда вечером сидел у огонька под густой столетней елью. «Нам надо теленочка добывать, Лыско. Помнишь? Слышишь?» Собака только жалобно завиляла хвостом, положив острую морду между передними лапами. На ее долю сегодня едва выпала самая сухая корочка, которую Емеля бросил ей. 3 дня Емеля бродил по лесу с Лыском, и все напрасно. Оленя с теленком не попадалось. Старик чувствовал, что выбивается из сил, но вернуться домой с пустыми руками не решался. Лыско тоже приуныл и совсем отощал, хотя и успел перехватить пару молодых зайчат. Приходилось ночевать в лесу у огонька 3-ю ночь. Но и во сне старый Емеля все видел желтенького теленка, о котором его просил Гришук. Старик долго выслеживал свою добычу, прицеливался, но олень каждый раз убегал от него из-под носу. Лыско тоже, вероятно, бредил оленями, потому что несколько раз во сне взвизгивал и принимался глухо лаять. Только на 4-й день, когда и охотник, и собака совсем выбились из сил, они совершенно случайно напали на след оленя с теленком. Это было в густой еловой заросли на скате горы. Прежде всего Лыско отыскал место, где ночевал олень, а потом разнюхал и запутанный след в траве. «Матка с теленком», — думал Емеля, разглядывая в траве следы больших и маленьких копыт. «Сегодня утром были здесь. Лыско, ищи, голубчик!» День был знойный, солнце палило нещадно. Собака обнюхивала кусты и траву с высунутым языком. Емеля едва таскал ноги. Но вот знакомый треск и шорох. Лыско упал на траву и не шевелился. В ушах Емели стоят слова внучка. «Детка, да будь теленка, и непременно, чтобы был желтенький». Вот и матка. Это был великолепный олень-самка. Он стоял на опушке леса и пугливо смотрел прямо на Емелю. Кучка жужжащих насекомых кружилась над оленем и заставляла его вздрагивать. «Нет, ты меня не обманешь», — думал Емеля, выползая из своей засады. Олень давно почуял охотника, но смело следил за его движениями. «Эта матка меня от теленка отводит», — думал Емеля, подползая все ближе и ближе. Когда старик хотел прицелиться в оленя, он осторожно перебежал несколько сажен далее и опять остановился. Емеля снова подполз со своей винтовкой. Опять медленное подкрадывание, и опять олень скрылся, как только Емеля хотел стрелять. «Не уйдешь от теленка», — шептал Емеля, терпеливо выслеживая зверя в течение нескольких часов. Эта борьба человека с животным продолжалась до самого вечера. Благородное животное 10 раз рисковало жизнью, стараясь отвести охотника от спрятавшегося олененка. Старый Емеля и сердился, и удивлялся смелости своей жертвы. Ведь все равно она не уйдет от него. Сколько раз приходилось ему убивать таким образом жертвовавшую собой мать. Лыско, как тень, ползал за хозяином. И когда тот совсем потерял оленя из виду, осторожно ткнул его своим горячим носом. Старик оглянулся и присел. В 10 саженях от него, под кустом жимолости, стоял тот самый желтенький теленок, за которым он бродил 3 дня. Это был прихорошенький олененок, всего несколько недель, с желтым пушком и тоненькими ножками. Красивая головка была откинута назад, и он вытягивал тонкую шею вперед, когда старался захватить веточку повыше. Охотник с замирающим сердцем взвел курок винтовки и прицелился в голову маленькому беззащитному животному. Еще одно мгновение, и маленький олененок покатился бы по траве с жалобным предсмертным криком. Но именно в это мгновение старый охотник припомнил, с каким геройством защищала теленка его мать. Припомнил, как мать его Гришутки спасла сына от волка своей жизнью.
1: Точно что оборвалось в груди у старого Емели, и он опустил ружье. Олененок по-прежнему ходил около куста, общипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шороху. Емеля быстро поднялся и свистнул. Маленькое животное скрылось в кустах с быстротой молнии. «Ишь, какой бегун!» — говорил старик, задумчиво улыбаясь. «Только его и видел, как стрела. Ведь убежал из конаш олененок-то. Но ему, бегуну, еще надо подрасти. Ах ты, какой шустрый!» Старик долго стоял на одном месте и все улыбался, припоминая бегуна. На другой день Емеля подходил к своей избушке. «Ай, детко, принес теленка?» — спросил его Гриша, ждавший все время старика с нетерпением. «Нет, Гришук, видел его. Желтенький? Желтенький сам, а мордочка черная. Стоит под кустиком и листочки щиплет. Я прицелился и промахнулся. Нет, Гришук, пожалел малого зверя, матку пожалел. Как свистну, а он, теленок-то, как стреканет в чащу, только его и увидел. Убежал пострел эдакий». Старик долго рассказывал мальчику, как он искал теленка по лесу 3 дня и как тот убежал от него. Мальчик слушал и весело смеялся вместе с старым дедом. «А я тебе глухаря принес, Гришук», — прибавил Емеля, закончив рассказ. «Этого все равно волки бы съели». Глухарь был ощипан, а потом попал в горшок. Больной мальчик с удовольствием поел глухариной похлебки и, засыпая, несколько раз спрашивал старика. «Так он убежал, олененок-то?» «Убежал, Гришук. Желтенький?» «Весь желтенький, только мордочка черная да копытца». Мальчик так и уснул и всю ночь видел маленького желтенького олененка, который весело гулял по лесу со своей матерью. А старик спал на печке и тоже улыбался во сне.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов – свидетельство, в 7 часов – в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов – проповедь Александра Пышного, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Так сидел и хочется под такое пение молиться. На самом деле нам нужна сила Божья, сила Святого Духа. Знаете, я уверен, что каждый из нас, мы в жизни проходим времена некоторой духовной тьмы, особой засухи, когда лично в жизни каждого человека, может быть, даже в церкви какая-то сгущается тьма, какие-то трудности. В обществе, в котором мы живем, как-то все идет против истины, и трудно даже отстаивать истину. Теряется вера, теряется вдохновение, молитвы слабеют, ревность угасает, приходит такое охлаждение, руки опускаются, колени начинают дрожать, приходит время такой темной ночи, и нужна сила Божья в такие моменты. Я думаю, что каждый из вас, вы все, в том числе и я, мы переживали такие моменты, когда на самом деле в духовном состоянии, в духовном плане очень трудно, и хочется, чтобы Господь как-то дал свой свет, свою силу. Итак, однажды Иов, он беседовал со своими друзьями, и один из его друзей, Елеол, он говорит: «Научи нас, что говорить ему, что отвечать ему, потому что в этой тьме нам трудно что сообразить, мы не можем что сообразить, мы не можем разобраться». Вот такое время духовного недопонимания, на английском confusion, когда сами друзья Иова, смотря на его обстоятельства, они не знали, как понять то, что происходит.

когда они были в той местности и шли по улицам этого города, что одержимая служанка духом прорицания, она шла, и она изо дня в день, она прорицала, говорила эти слова, которые будоражили все общество, и Павел, чувствуя, что этот дух нечистый, написано, что он изгнал, он освободил силою Божью эту женщину от нечистого духа. И тогда пришло вот все какое-то общество в движение, их схватили, Павла силу, написано, схватили, и начали бить, их связали и начали сильно бить палками, дали им много ударов и ввергли их в темницу и поручили темничному стражу очень тщательно стеречь их. И написано, что он их посадил во внутреннюю темницу. То есть в темнице была как бы еще одна темница, без окон. Это было, ну, по-видимому, самое такое надежное место, самое мрачное место, куда можно было посадить узников. И написано, что он их там заковал, их ноги в колоды, и они там сидели в этой темнице. Ну вот написано, что они в полночь они начали петь и молиться Господу, они начали прославлять Господа. Вот когда они проповедовали Евангелие с силою Божией, с благодатью Божией, в этот момент вот обязательно какая-то тьма сгущается, когда в нашей жизни мы выходим на служение Богу, когда в нашей жизни мы ищем Божьего присутствия, мы ищем Божьей силы, мы ищем, чтобы проповедь наша, она не была просто в красноречии слов, но чтобы проповедь наша сопровождалась силою Божью. Обязательно будет сгущаться тьма, обязательно будет восставать враг, обязательно будет какое-то движение вокруг нас, обязательно нас свяжут, обязательно будут бить палками, обязательно посадят в эту темницу. Я получаю письмо от одного молодого человека, и он говорит: я люблю Господа, я ищу его всем сердцем, я бываю на всех служениях, на всех молитвенных служениях, проповедую на молодежных служениях. Я не смотрю ничего плохое, не занимаюсь плохими делами, но вот меня преследуют очень сильные искушения, блуда так давят меня, я не знаю, что делать. И он спрашивает, что мне каяться, что мне постоянно исповедоваться, что мне делать? Друзья дорогие, я хотел бы спросить, что плохого сделали апостол Павел и Сила, что их посадили во внутреннюю темницу, что над ними сгустилась тьма, что они сделали неправильного пред Богом, что их били палками, что они сделали в жизни своей, как они преступили Божью волю, что их посадили туда. Павел и Сила попали во внутреннюю темницу не потому, что они не угодили Господу, но именно потому, что они угодили Господу, они попали во внутреннюю темницу. Очень часто в нашей жизни враг ополчается на человека не из-за того, что мы где-то дали повод ему, не из-за того, что мы где-то в нашей жизни согрешили, но именно потому, что мы храним себя свято, на нас восстает дьявол. Очень часто в нашей жизни мы можем переживать такие обстоятельства, когда враг восстает, потому что мы ищем Господа. Что же делать, друзья дорогие, когда мы попадаем в эту мрачную, духовно мрачную атмосферу, которая на нас давит духовно и нам трудно? Посмотрите, что делают апостол Павел и Сила. Написано, что они около полуночи, вот этот символ духовной тьмы, сгущения тьмы, полночь, как самая такая мгла сгустилась, написано, что они, молясь, воспевали Господа. Друзья, во время самых трудных обстоятельств они молятся и воспевают Господа. Во время самых тяжелых обстоятельств, искушения, испытания жизни, когда, казалось бы, тьма сгустилась над душой твоей, когда враг свирепствует яростно, Писание призывает нас молиться и воспевать Господа. Наша молитва и поклонение, посмотрите, что произошло, она поколебала основание темницы. Написано, и в этот момент сделалось землетрясение, и основание темницы поколебались. Наша молитва в полночь, наша молитва среди ночи, наша молитва в трудных обстоятельствах поколеблет основание темницы. Основание — это фундамент, это то, на чем стоит здание, это то, на чем зиждется эта темница. Это как бы то, на чем стоят все планы дьявола. Это не просто планы дьявола, но основание — это как бы корень, это оружие, это самое главное, на чем дьявол строит свою твердыню для того, чтобы держать нас в этой тьме. И Писание говорит, что вот эта молитва поклонения Господу, оно поколеблет основание темницы. Все эти силы дьявольские, все эти атаки дьявольские придут в поражение, когда мы будем во время ночи

во время тьмы духовной, во время поражения, казалось бы, во время тяжелых обстоятельств, когда мы будем стоять на коленях, когда мы будем поднимать руки кверху, и мы будем исповедовать Божье величие, Божью силу, Божью победу, Божье могущество, что Господь Царь над всеми царями, Господь Спаситель наш». Аллилуйя, друзья. Мы читаем Евангелие от Луки в 22 главе, когда Иисус был в Гефсимании, в Гефсиманском саду. Написано, что Он пошел туда молиться. И опять-таки мы читаем, что это духовная тьма была, несмотря на то, что это было... Ночь — это была и духовная тьма, так как ученики, они не выдержали этого давления тьмы. Написано, что они уснули. И Иисус, написано, что Он пошел там молиться. И Он молился в Гефсиманском саду ночью. И вот приходит Иуда вместе с воинами, с первосвященниками взять Его. И тогда Христос говорит: «Каждый день я был с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук своих, но теперь ваше время и власть тьмы». Теперь ваше время и власть тьмы. То есть в жизни Иисуса Христа пришло время тьмы. Пришло время власти тьмы. Когда, казалось бы, Сын Божий, Иисус Христос, Его молитва как бы в Гефсимании, как будто бы она остается без плода, неотвечена. Как будто бы, молясь всю ночь, все равно власть тьмы, она берет верх. Как будто бы вот эта тьма одержала, восторжествовала над Ним, над истиной. Вот эта миссия Иисуса Христа как будто бы провалена. Ученики разбежались, Он бит, связан, судим, распят, умер. 3,5 года столько исцелял, столько освобождал людей, воскрешал из мертвых. Где все те сотни, тысячи людей, которые получили освобождение через служение Иисуса Христа? Никто за Него не заступился, никто не поднял свой голос. Мы видим, вот эта власть тьмы пришла, когда люди, зная, что Он прав, зная, что Он Мессия, зная, что Он пророк, масса народа знали это. Этот человек говорит: он открыл мне глаза, не видно было, не слышно было от начала века, чтобы кто открывал слепорожденному глаза, а вы не знаете, кто он. То есть эти люди, они... пережив на себе силу Божью, они знали, что Иисус – Сын Божий. И в то же самое время власть тьмы настолько взяла верх, что люди не могли противостоять заговору книжников, заговору фарисеев, первосвященников. Друзья, в жизнь человека может приходить время тьмы. В жизнь христианина, в жизнь человека, ищущего Бога, служащему Богу поистине, может приходить время ночи, может приходить время, о котором Иисус сказал: «Теперь ваше время и власть тьмы». И вы знаете, один человек был, который попытался заступить за Иисуса. Это Петр, который взял меч и отсек ухо рабу первосвященническому. И вот так часто, друзья дорогие, в нашей жизни, когда приходит власть тьмы, друзья, невозможно ничего сделать. Вот это то, что сделал Петр, это символ наших человеческих стараний как-то исправить ситуацию. Это наша человеческая способность повлиять на эту тьму, чтобы она рассеялась. И все, что Петр смог сделать, он смог просто отсечь ухо. И это то, к чему приводит наше человеческое старание во время тьмы и смуты. Оно просто лишает людей слышать Божий голос, и нас, мы не можем достигнуть человека своими плотскими стараниями. Когда приходит власть тьмы, что бы мы ни делали по плоти, оно только оттолкнет людей от нас, оно только закроет их уши, а они не будут слышать наш голос. Друзья дорогие, поэтому Христос сказал: «Возьмите меня, это ваше время и власть тьмы». Но посмотрите, именно в этой тьме происходит величайшая победа истины, именно величайшая победа воскресения и победа над смертью происходит прямо среди этого сгущения тьмы. Величайшие духовные победы происходят в кромешной духовной тьме. Чем сильнее сгущается тьма, тем больше будет явлена Божья слава. Чем ближе мы приближаемся к тьме, тем ближе мы приближаемся к Божьим обетованиям. Это не время бояться, это не время останавливаться, ослабеваться. Наоборот, друзья, это время подняться, это время ободриться, это время стать и молиться, это время благословиться.
благословлять имя Господа и превозносить Его за чудные дела. Буквально несколько дней назад в Орегоне произошел суд, и судья вынес приговор одной семье, американцы, у них был свой бизнес по выпечке тортов. Это была христианская семья, у них пятеро детей. И к ним пришла однополая пара попросить, чтобы они спекли им свадебный торт. И они отказали из-за религиозных убеждений. И были долгие суды. И буквально несколько дней назад судья штата Орегон вынес окончательное решение, что они должны заплатить $135 000 штраф за моральный ущерб. Друзья, дорогие, мы живем во время серьезной духовной тьмы. И то, что мы переживаем сейчас, это не где-то в Африке, это не где-то в бывшем Советском Союзе, это в современной стране Америки, которая стоит за права человека. В стране, в которой есть в Конституции записана свобода вероисповедания, и тем не менее наша нация погружается все больше и больше в тьму. И я думаю, друзья, что перед нами предстоит особое гонение, которое будет не менее, чем гонение атеизма, но оно будет на почве морали. Это сильное гонение, это развивается очень сильно в общество. Общество сильно идет в этом направлении очень быстро, закон за законом. Мы находимся в духовной тьме. Друзья, дорогие, что нам делать? Писание так говорит, что и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. В Деяниях апостолам 20 главе записана история о том, как апостол Павел, он был в Троаде. И написано, когда он собрался вместе с учениками того города для того, чтобы совершить служение в доме, написано, они были в комнате, в которой было много светильников, и затянулось служение до полуночи, так как Павел, он на следующее утро должен был отъезжать. И когда они там были, написано, что эта комната была на третьем этаже, один юноша, молодой человек, он сидел на окне и погрузился в глубокий сон, пошатнувшись, упал с третьего этажа и был поднят мертвым. То есть произошло нечто вот в этом помещении, когда было много людей, когда был запах такой вот этого горящих этих светильников, может быть, дым вот этот, который его помог ему уснуть. Тяжелый день рабочий был, может быть, он работал, мы не знаем. Молодой юноша, не выдержал, уснул. И упал, друзья, сильно упал с третьего этажа, поднят мертвым. Но посмотрите, что апостол Павел, написано, сошед, пал на него и, обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Произошло нечто, что разочаровало всех присутствующих, его подняли мертвым. Они, начали переживать, плакать. Может, это чей-то сын был, может быть, это чей-то брат был. Я не знаю, друзья, но это был молодой юноша. Но, друзья, дорогие, смотрите, Павел, апостол Павел, он подошел к нему, он лег на него, и он обнял его. Очень часто мы, видя людей павших, мы способны констатировать смерть. Мы очень легко разбираемся, есть там пульс или нету. Нам очень легко определить, дышит он или нет. Но как трудно бывает нам их обнять в ихнем состоянии. Как трудно бывает нам пасть на них и обнять их. И посмотрите, что происходит чудо. Он услышал дыхание жизни. Друзья, очень часто молодые люди, они падают. Очень часто молодые люди свысока сильно разбиваются. И как хотелось бы, чтобы те, которые бодрствуют среди ночи, чтобы те, которые молятся в полночь, чтобы те, которые пребывают в Божьем Слове среди глубокой тьмы, они были способны упасть на эти разбитые души, обнять их и благословить так, чтобы в них вернулась жизнь. Аллилуйя, друзья! Друзья, мы читаем в книге, в Евангелии от Иоанна в 6 главе, когда Иисус, Он накормил множество народов и преломил хлеб. И написано, что когда еще не распустил даже людей, Он сказал ученикам, переправьтесь на другую сторону, а Я распущу народ. И вот когда Он распускал народ,
То есть, я думаю, только начинало темнеть. Еще люди не разошлись. Написано, что ученики сели в лодку, и они отправились на другую сторону моря. Написано, Иисус остался один. Он удалился на гору и остался один для молитвы. И в этот момент происходит большой шторм, буря происходит на море. Волны поднялись, и в лодку настолько стало бить волнами, что ученики, они боялись, что они погибнут. Они не знали, что делать. Писание говорит, что было темно, становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Становилась ужасающая ситуация. Тьма, ночь, более того, буря, переживания. А Иисуса нету. Дул сильный ветер, и море волновалось, написано, и лодку бросало. А Иисус находится один на горе. Разве Иисус не знал, что ученики в буре? Разве Иисус не знал, что ученики погибают? Разве ему было не все равно, в каком состоянии ученики? Вот-вот их захлестнет волной, они пойдут на дно. Иисус все это знал. И более того, написано, что он лишь в четвертую стражу ночи пришел к ним по воде. Это примерно в 4 часа утра. То есть он еще не распустил народ, они еще начинало только темнеть, они выплыли, и до 4 утра, написано, они проплыли только 25-30 стадий, это 2 или 3 мили. То есть за всю ночь до 4 утра настолько был сильный шторм, что они всего смогли проплыть около 2-3 миль. Их настолько бросало, их крутило в круговороте, они стояли на месте, не было никакого результата в их жизни, их бросало с одной стороны в другую, и они практически были на одном месте. И Иисус не спешил, Он не паниковал. Он видел, что их бросает. Он видел, что нету сдвига. Он видел, что нету результата. Он видел, что нету роста. Но Он не паниковал. Он не успокоил бурю. Он продолжал молиться один. Друзья, очень часто в нашей жизни мы видим, как лодку бросает. Может быть, это нашу, может быть, это наших близких, наших родных, может быть, это наших любимых детей, я не знаю. И мы видим эту сильную бурю. Их бросает из стороны в сторону, их кружит. И мы видим, что они стоят на месте, никакого прогресса, никакого духовного роста, так долго на одном месте, буря, волны с одной стороны в другую, никакого продвижения. И мы так хотим, братья и сестры, мы так хотим, чтобы Господь быстрее успокоил бурю. Мы так хотим, чтобы эта ночь прошла. Мы так хотим, чтобы солнце засияло. Мы так хотим, чтобы пришла тишина. Но Господь хочет, чтобы мы дольше оставались одни на горе. Но Господь хочет, чтобы мы подольше пребывали в молитве. Но Господу так важно вот это время нашего уединенного общения с Ним. Когда там буря, когда там беда, когда там поражение, Господу так важно, чтобы мы были на горе Елеонской. Друзья, и интересно то, что когда Иисус пришел к этой лодке, когда Он пришел, написано, ученики испугались, они подумали, что это призрак, но Он им говорит, не бойтесь, это Я, и вошел в лодку. И написано, как только Он вошел в лодку, они тут же прибыли туда, на то место, куда плыли. Посмотрите, друзья, никакой потери времени, никакого урона, никакого поражения. То есть, как будто бы вот это время духовной тьмы, оно забрало, оно потеряли ученики как будто время. Они бы уже доплыли без этой бури до этого берега. Они бы, ну, эта буря замедлила их духовный рост, замедлила планы, которые Господь хотел сделать в их жизни. Но, друзья, дорогие, когда мы проводим время на горе, когда мы проводим время в молитве, когда во время темной ночи мы стоим на коленях, не будет урона, не будет потери. Господь силен наверстать упущенное. Господь силен так благословить тех, за кого мы молимся, что это потерянное время, оно как будто бы будет и не потерянное. Написано, что я и верну украденные эти, забранные эти богатства, и тех, которых забрали в плен, они возвратятся. Господь силен сделать чудо в тех людях, за которых мы молимся. Друзья, более того, Бог допускает очень часто бурю и тьму, чтобы нас поставить на колени. Друзья, мы читаем книгу пророка Иона во второй главе, вторым стихом написано, «И помолился Иона Господу, Богу своему, из чрева кита». То есть очень часто
христиане, они подобны, мы можем быть подобны на пророка Иону. Когда мы, подобно как этот пророк Ион, мы бежим от Господа в Фарсис, от лица Господня. Вы знаете, что Фарсис с финикийского переводится как плавильна или металлургический завод. Это было место, если мы читаем Писание, мы найдем немало мест в Езекииле, Исаии, Иеремии, которые говорят о том, что в Фарсисе, в этом городе добывали и переплавляли золото, серебро, железо, олово, свинец. Это был торговый финикийский город, в котором производили эти дорогие металлы. И так часто христиане, они идут в этот Фарсис, этот символ процветания, это символ вот этого человеческого изобилия, земного богатства. И так часто мы убегаем от Слова Божьего, от истины Божьей, мы идем в этот Фарсис. Многие живут лишь для своего земного благосостояния. У многих даже нету цели в жизни, чтобы искать Господа. Я всегда говорю молодым людям, никогда не берите фулл-тайм работу и фулл-тайм учебу. Я просто не верю. Я просто не верю, что возможно искать Господа, когда ты работаешь на фулл-тайм и когда ты учишься на фулл-тайм. Я сам учился, работал. Это просто невозможно. Да, 15 минут в день ты, может, уделишь, но чтобы качественно искать Бога, чтобы служить Ему, это практически невозможно. И очень часто и старшие люди, они работают, и даже не нужно уже столько работать, хватает и заплатить билы, но они настолько погрузили себя в это земное, они настолько погрузили себя и дома, и может быть, и там трейлеры, и vacation, и rental properties, vacation, и все тому подобное, что у них просто не хватает времени для того, чтобы исполнять волю Божью. Об этом говорил Тимофей, он говорил своему сотруднику, апостол Павел Тимофею, знаешь, что в последние времена наступят времена тяжкие, потому что люди будут сребролюбивы, любить серебро, любить себя, самолюбивы. Они будут более сластолюбивы, наслаждения будут любить больше, чем Бога любить. Дальше он говорит, что Дух же ясно говорит, что в последнее время многие отступят от истины. Братья и сестры, не в такое ли время мы живем, когда люди больше избирают земное? Скажите мне, что вы больше Бога любите, если вы уделяете Богу 10 минут в день, а работе по 10-12 часов? Такого невозможно. Какому господину вы служите, такому больше и время будете уделять. Люди будут более сребролюбивы, чем боголюбивы. Будут сами себя любить больше, чем ближнего. Это время, когда люди отступают от истины. Но Господь по своей милости, Он встречает Иону в буре. Написано, что и встретил Господь в буре, в этом, в чреве кита. И посмотрите, что говорит Иона. И он говорит, из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину в сердце моря. Из ада преисподнего поднял ты душу мою. В скорби моей воззвал я Господу, и он услышал меня. Очень многих христиан, церковь последнего времени, Господь по своей милости встретит на пути в Фарсис. Братья и сестры, по своей милости, чтобы поставить на колени Церковь Божью. Господь будет нас встречать на наших путях. Вы знаете, мне был, может быть, 5 лет назад сон, пророческое откровение, которое Господь показал. Я видел нашу церковь, и я стоял со стороны, я смотрел. И вы знаете, когда я видел проповедника, который проповедовал, я никогда в жизни не был на таком служении. Проповедь была настолько простая, проповедь была настолько... Там не было теологических каких-то доктрин. Это была проповедь о кресте Голгофском, об имени Иисуса, о жертве Иисуса, о крови Христа. Это было настолько первоклассное в теологическом смысле слово, проповедь, простая истина. Но настолько было сильно благодать действовала, настолько сильно весь зал был заряжен как бы электрическим током. Я чувствовал такую силу и такое помазание Духа Божьего. И стоя во сне, как в Писании написано, я сильно дивился, как Даниил. Я сам себя спрашиваю,
как этот проповедник никогда в жизни я не слышал, чтобы люди так проповедовали. Такая сила, такая власть, такое помазание Божьего Духа. И вдруг Господь дает мне откровение, что пришло время, когда у этого проповедника не было чем заплатить за дом. У него не было за что купить пищу, положить на стол. И в это время он начал искать лицо Божье. Он встал на колени, и Господь послал свою благодать. Господь поставит свою церковь по своей великой милости на колени. Он поможет нам достигнуть этого пробуждения. Друзья, Господь, Он хочет, чтобы мы искали Его сейчас, когда все хорошо. Господь хочет, чтобы мы искали Его сейчас, когда время благоприятное. Мы читаем 106-й Псалом, там про народ израильский написано, что «И они ходили по пустыне, и не было у них хлеба, но воззвали к Господу, и Он услышал их, и по Своей великой милости Он избавил их. Ходили по необитаемой и жаждали, но воззвали к Господу, и Он услышал их, и открыл источники воды». То есть мы видим, что Господь это делал постоянно. Друзья, постоянно Он это делал. То, что мы живем сейчас, в наше время, мы живем во время тьмы, которая более и более сгущается. Буквально недавно я был в другом штате на молодежной конференции, и руководитель этого штата, ответственный за молодежь, он делился своими переживаниями. Он говорит, 10 лет назад, когда мы объявляли, что будет молодежная конференция, нам не нужно было делать рекламы, нам не нужно было вот эти постеры сделать, нам не нужно было на радио выходить, на телевидение, нам не нужно было на Facebook ставить всего одно объявление в церкви, что будет молодежная конференция, и зал переполнялся, не было места, где сесть. Говорит, что происходит сейчас? Мы объявляем, ставим на Facebook, ставим на интернет, плакаты рисуем, на радио выходим, пытаемся как-то объявить, вдохновить, и даже зал не наполняется, по ползала приходят. Друзья, то, что церковь сейчас попала в духовную проблему, это ясно. То, что церковь попала в духовное охлаждение, это всем видно. И очень часто люди, они пытаются дать ответ плотскими хотят плотскими способами решить эту проблему, как Петр. Мы пытаемся отсечь это ухо, мы пытаемся что-то сделать, мы пытаемся как-то закрутить, мы пытаемся громче рекламу сделать, мы пытаемся как-то привести в движение эти мертвые кости, которые лежат на поле Господнем. Но, друзья, мы выбьемся из сил. Мы выбьемся из сил. Есть единственный образ. Читайте книгу пророка Иаиля. Я никогда не видел в Писании, когда народ Божий отступал. Я нигде не нашел, чтобы Бог давал какие-то инструкции, какие-то советы народу Господнему, священникам, левитам, чтобы Господь сказал, делайте что-то, собирайте что-то, как-то рекламируйте, как-то меняйте стиль служения, как-то, может быть, другие песни пойте, может быть, как-то, я не знаю, творческий какие-то подход сделайте. Я не нашел этого в Библии. Но когда я читаю Писание раз за разом, когда было охлаждение, когда сгущалась тьма на эту землю, когда люди отступали, Господь всегда говорил, раздирайте сердца ваши, склонитесь, станьте на колени, ищите меня, назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите всех, молитесь, возопите Господу, и Господь придет и даст ответ. В книге пророка Исаии написано, что как дождь и снег, он не сходит на землю, и туда не возвращается даром. И он не возвращается даром, но исполняет то, для чего Господь послал его. Он напояет землю и делает ее способную, чтобы рождать и произращать плод. Посмотрите, друзья дорогие, если есть засуха, если есть духовная засуха, если нету плода, если нету результата, если в церкви, в жизни, в обществе, в личной жизни нету духовного роста, нужен, друзья, дождь с неба. Нет никакого другого средства, которое могло бы дать силу земле произращать. Братья и сестры, нет никакого другого средства, которое эту сухую, сохшую землю сделает способную рождать, как дождь и снег, который не сходит с неба и туда не возвращается тщетно даром. Господь говорит, только Слово Мое, только Дух Мой, который я излью на церковь, они поднимут молодое поколение, они поднимут в средних летах людей, они поднимут старшее поколение для Моей славы, и в церкви будет рост. Аллилуйя! Как дождь и снег, друзья дорогие, есть сила Божья, есть Дух Святой, который хочет излиться. Писание говорит, просите у Бога дождя. Аллилуйя! Аллилуйя! И написано, блеснет молнию и даст дождь, и даст стабильный злак на поле. О, церковь, готова ли ты просить у Бога дождя во время мрака? Готова ли ты у Бога просить дождя во время бесплодия? Готова ли ты у Бога просить дождя во время духовного отступления?
Аллилуйя! Как дождь и снег, давайте мы встанем на наши ноги. Господь призывает церковь искать Его лицо. Господь призывает церковь просить о дожде. Написано, терафимы пророчат ложное. Но Господь говорит, взыщите меня и будете живы. Аллилуйя! Аллилуйя, церковь, молим у Бога дождя. Молим у Бога дождя. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Господь говорит, и я подниму свой народ, и посетит Господь свой народ, аллилуйя, и поставит их, как славного коня своего на брани, аллилуйя! О, Дух Святой, аллилуйя! И они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь на сражении, потому что Господь с ними и посрамит коня и всадника, и я укреплю их и подниму их, и потому что я умилосердился над ними, и они будут, как будто я никогда не оставлял их. Господь обещает послать свой дождь. Господи, во имя Иисуса среди этой тьмы, Господь, среди этой ночи народ Твой молит Тебя, пробуждение. Народ Твой молит Тебя о благодати. Аллилуйя!

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Послание Римлянам 12:15-16.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

обратился я к Господу в 1947 году, когда наша семья за веру в Бога была выслана с Украины в Северный Казахстан. Там мы жили в сельской местности, где не было евангельских верующих. Но однажды меня направили на кратковременную учебу в город Петропавловск. В первый же воскресный день, с утра до позднего вечера, я ходил по улицам этого города в надежде найти верующих. Я прислушивался к любому пению в домах, много молился, но все было безрезультатно. Вечером, усталый и разочарованный, я вернулся на квартиру, куда меня определили на время учебы. И тут произошло чудо. До моих ушей вдруг донесся довольно громкий разговор двух женщин на кухне. Молодая соседка громко жаловалась моей хозяйке на свекровь. «Вы понимаете, эта баптистка 4 раза в неделю ходит в молельню, так что мы с мужем по воскресеньям никак не можем выбраться в театр или в кино, потому что просто не с кем оставить детей». И тут меня словно свет с неба осиял. Я с радостью стал благодарить Бога за ответ на мои молитвы. После услышанного мне уже не составляло труда познакомиться с верующей пожилой соседкой и вместе с ней попасть на христианское собрание. И вот в конце ноября 1947 года на одном из благословенных богослужений в Петропавловской общине я открыто обратился к Господу с молитвой покаяния. Церковь с радостью восприняла это событие. Многие со слезами поздравляли меня, а один брат при этом так расположился сердцем, что подарил мне Библию на русском языке. А ведь я в те годы боялся о таком даже и мечтать. Трудно передать, с какой радостью и волнением взял я тогда в руки книгу Библию. Вскоре у нашей семьи появилась возможность вернуться на Украину. Там я поступил в Каменец-Подольскую агрономическую школу, но через некоторое время меня оттуда отчислили из-за моих религиозных убеждений. А потом еще много раз увольняли с работы, как только узнавали, что я верующий. Помню, я нашел себе уже самую простую работу, устроился пастухом. Однако и здесь меня настигла советская власть. Начальник, немного смущаясь, сообщил мне, что ему из-за меня крепко досталось по партийной линии, и мне придется уйти. «Вы, наверное, боитесь, как бы я ваших коров не сделал баптистами, да?» — грустно пошутил я. «Да», — неожиданно серьезно ответил начальник. «Мне сообщили, что вы связаны с каким-то американскими баптистами, и поэтому вам нельзя доверять пасти наших советских коров. Но и в самое трудное время Господь заботился обо мне, и я не оставался без хлеба насущного». Шло время. Передо мной встал вопрос создания собственной семьи. Мне очень хотелось полностью довериться Богу, чтобы у меня все было не так, как у мирских людей. Тогда мое внимание привлекла 24 глава книги «Бытие», где описана необычная свадебная история Исаака и Ревеки. Я попросил Бога указать мне ту верующую девушку, которая угодна Ему, и в молитве обещал не противиться Его воле. И вот во время воскресного утреннего собрания я внимательно наблюдал, прислушивался, но, казалось, никакого ответа не получил. Все разошлись по домам, как обычно. Я тоже пошел по улице, но по внутреннему побуждению вдруг остановился на одном месте, подобно Исааку, который, ожидая невесту, вышел в поле поразмыслить. Я не мог избавиться от чувства, что именно здесь я должен стоять до тех пор, пока не получу просимое от Господа. Удивительным образом так и случилось. Милосердный Бог пошел мне навстречу. Он привел Полю именно на это место. И когда она, подойдя ко мне, подала мне руку для приветствия, тогда только мы и узнали имена друг друга. Вот плоть от плоти моей и кость от костей моих. Радостно отозвалось сердце моем.
Так Господь вручил в мои руки свой драгоценный дар, за что я всегда буду Ему благодарен. Мы условились с Полей о скорой встрече. И фактически встреча та была единственной до дня нашей свадьбы. Решил я так. Сначала договориться о дне бракосочетания, и если этот вопрос будет решен положительно, тогда будем знакомиться. Когда я рассказал об этом Поле, то она выразила большое удивление, но все же поверила моим словам и, подобно Ревеке, радостно согласилась с волей Божьей. Мы подали друг другу руки, возблагодарили Бога и приступили к другому вопросу — знакомству друг с другом. В 1957 году я был избран Черновицкой церковью на пресвитерское служение. Это было время сильнейшего наступления атеизма на Церковь Христову. Я умолял братьев, чтобы они обратили внимание на мою молодость и неопытность, ведь среди братского совета и проповедников я был тогда самым молодым. Но все было напрасно. Единодушие братьев и всех членов церкви вновь указывало на то, что это была воля Божья. Когда нас с женой пригласили на членское собрание, чтобы объявить решение церкви, то вся община встретила нас с радостными слезами. Оглянувшись по сторонам, я не увидел ни одного человека, который бы не плакал. Так уже первые минуты моего избрания на служение были обильно политы слезами. Я воспринял это как пророческое предзнаменование. А вскоре после моего рукоположения одна сестра в церкви преподнесла мне символический подарок. Это были два платочка, большой и маленький. Вручая их, сестра пояснила, что платок, который побольше, дается мне для плача наедине перед Богом, а маленький, чтобы утирать слезы при людях. Вот такие были тогда времена. Атеисты в то время давили очень сильно на церковь. Однажды я взял в руки очередной номер местной газеты и обнаружил,

написано: «Будут всячески поносить и неправедно злословить». Где-то в середине 60-х годов меня однажды пригласили в горисполком и сообщили, что в просветительских целях принято решение провести в нашем городе открытые диспуты с представителями религиозных общин. Мне выдали много пригласительных билетов и долго убеждали в необходимости участия баптистов церкви в этих диспутах. На прощание начальник-коммунист, пожимая мне руку, случайно проговорился: «Пожалуйста, не сорвите наши мероприятия». «Да», — ответил я ему, — «это ваши мероприятия, но мы будем молиться, чтобы Бог употребил его для своей славы». После многих молитв наша церковь решила принять участие в диспуте. В назначенный день мы пришли в указанное место. Зал был переполнен. Выступали известные в городе ученые-атеисты. Суть их речей сводилась к тому, что Христос — это миф, легенда, верить в Бога в 20 веке нелепо и тому подобное. Время каждого выступления было ограничено. Интересно то, что ни один из атеистов не использовал отпущенное время полностью. Говорили они довольно сухо и мало что могли сообщить нового любознательным слушателям. Зато наши братья каждый раз проповедовали до тех пор, пока ведущий испуганно их не останавливал. Все больше и больше аплодисментов доставалось верующей стороне. Христос — это корень огромной современной христианской церкви, которая существует по всему миру, говорил один брат. Как неразумно было бы утверждать, что дерево может расти без корня, так и христианство не существовало бы без Господа нашего Иисуса Христа. Я прошу сейчас поднять руки тем людям, кто считает себя маленькой веточкой на этом могучем дереве христианской веры. Последние слова были сказаны с таким вдохновением и духовной силой, что весь зал тут же превратился в море поднятых рук. Со всех сторон раздались возгласы: «Ура! Победа за баптистами! Посадили в галошу атеистов! Ура!» Бурные овации продолжались минут 15, до тех пор, пока опозоренные атеисты не покинули зал. Так пастушок Давид вновь победил великана Голиафа. Однако, разумеется, на этом дело не закончилось. Коммунистическая власть задумала отомстить нашей церкви за свое поражение на диспуте. В конце 1967 года все местные газеты, радио и телевидение сообщили о том, что в Черновцах случилось нечто ужасное. Некий баптист по фамилии Загорюк убил молодую женщину и разрезал ее на части. Голову, правую руку и правую ногу сжег на огне, совершив некий обряд жертвоприношения, а остальные части тела сложил в мешок и намеревался утопить в реке. Убийцу задержала милиция. Во время допроса он признался, что с убитой им женщиной имел прежде внебрачную связь, а затем, раскаявшись, обратился к пресвитеру с просьбой освободить его от греха. Седлецкий же ему посоветовал принести женщину в жертву, потому что так учит Евангелие: «Если правая рука соблазняет тебя, отруби ее», и так далее. Одновременно с этим сообщением в газетах были помещены фотографии, изображающие окровавленные куски человеческого тела. В городе тут же поднялось сильное возмущение против баптистов. Несколько месяцев длилось расследование, и, наконец, дело дошло до суда. Никто из нашей церкви этого Загорюка не знал. Он спокойно сидел на скамье подсудимых и совсем не был похож на человека, которого долго держали в камере. Его лицо выглядело свежим и румяным. Несомненно, Загорюк только играл роль страшного преступника. Сложнее обстояло дело с предположительно убитой женщиной по фамилии Ставчинская. Она некоторое время была членом нашей Черновицкой церкви,
Надо сказать, что

что эта женщина всегда подозревалась нашими братьями в тайном сотрудничестве со властями. Она была молодой, миловидной и одинокой. И мы ее не раз замечали в обществе людей с погонами. Очень вероятно, что Ставчинская потому и стремилась войти в нашу церковь, чтобы нанести ей какой-то вред. Что произошло на самом деле, едва ли мы когда-нибудь узнаем. Но, несомненно, эта мрачная история была одной из самых ужасных провокаций против христианской церкви. Показательное решение по этому делу. Загорюка приговорили к расстрелу, а мое имя в итоговом заключении судей даже не упоминалось. Хотя виновность Седлецкого многим людям казалась несомненной, и все ожидали, что к расстрелу должны приговорить и меня. Присутствующие в зале суда после оглашения приговора тотчас подняли ужасный крик. «Неправильно! Расстрел Седлецкому! Загорюку свободу!» После всех этих событий я уже не мог долго оставаться в Черновцах. Власти меня всячески выталкивали из города и с Украины в целом. Описать всего невозможно. В итоге нашей семье предстояла дальняя дорога, либо в Западную Сибирь, либо в Восточный Казахстан. Вскоре мне было открыто, что в этом есть воля Божья, и я дал согласие на переселение. Так, летом 1968 года начался новый период в жизни нашей семьи. Мы переехали в Павлодар. Для меня было большой загадкой, почему Господь направил нас именно в этот город. Я никогда прежде там не бывал и никого не знал в тех краях. Но я всегда верил, что у Бога нет случайностей, и даже черновицкая буря для чего-то была нужна. Вскоре мы узнали, что в Павлодаре уже довольно давно существует церковь. Много лет она была терзаема разногласиями и разделениями. Несомненно, в этом активно участвовали и внешние силы. Даже в 1968 году, когда в жизни верующих уже многое изменилось в лучшую сторону, представители местных властей в Павлодаре посещали почти каждое служение, внимательно наблюдая за тем, чтобы в молитвенном доме не было детей, никакой евангельской активности не проявлялось, особенно среди молодежи. Церковь же просто не знала своих прав. Однако среди всех этих недостатков присутствовало в павлодарской общине и доброе начинание. Члены церкви согласились поститься один день каждую неделю до тех пор, пока Бог не пошлет им своего служителя, который выведет церковь из столь плачевного состояния. Такое решение было принято за 5,5 месяцев до нашего переезда, и оно безоговорочно выполнялось. Тогда же Господь и начал открывать свою волю в этой общине. Одна уважаемая старица увидела во сне того брата, который по воле Божьей вскоре должен стать у них пресвитером. Это был некий молодой человек в сером костюме. Он, войдя в молитвенный дом, сразу же начал расставлять по своим местам разбросанные вещи и мебель, и таким образом вскоре навел порядок. Братский совет, конечно, не обратил особенного внимания на сновидение старушки. Однако спустя некоторое время уже диакон этой церкви рассказал совету свое необычное сновидение, которое на этот раз произвело на братьев довольно сильное впечатление. Диакону приснилось, будто все члены их церкви оказались внутри железнодорожного состава, который вдруг сошел с рельсов. Началась паника. Стали искать человека, кто смог бы вернуть поезд на свой путь. Наконец, откуда-то появился молодой мастер в сером костюме и согласился помочь в беде. Он каким-то чудом поставил вагоны на рельсы и непродолжительное время сам управлял поездом. Проехав вместе с членами церкви несколько станций, таинственный помощник исчез. И тогда составом стали управлять уже другие братья.
Ничего не зная о положении в этой церкви, вскоре после переезда я впервые пришел на богослужение. Особого выбора у меня не было, и я надел свой обычный серый костюм. Едва я вошел в молитвенный дом, как церковь пришла в движение. Все как-то по-особенному смотрели на меня. Братья сразу же предложили мне проповедовать. А уже после собрания некоторые члены церкви стали открыто прославлять Бога за услышанные молитвы о служителе. Меня пригласили для беседы и подробно расспросили о том, кто я и как оказался в их городе. Я, как мог, рассказал о событиях в Черновицкой церкви. И тут братский совет немедля вынес необыкновенное решение — принять верою как ответ на пост и молитву церкви, что приезд брата из Черновцов от Господа. На предстоящем утреннем воскресном богослужении представить меня как нового пресвитера Павлодарской церкви. Начиная свое служение, я посоветовался с братьями и счел необходимым совершить водное крещение давно ожидавших этого события. В августе, впервые за многие годы, воскресный день, мы открыто провели крещение на реке Иртыш. На берегу собралось множество народа, пел хор, проповедовалось Слово Божье. Для меня в этом не было ничего особенно удивительного. Но в здешних краях крещение до сих пор совершалось только ночью. Поэтому смелость баптистов не очень-то понравилась местным властям. Вторым ударом для них стало массовое посещение наших богослужений детьми. Началось это так. С первого же дня моего служения наши с Полей дети открыто пошли на собрание. Члены церкви, увидев детей, заволновались и стали спрашивать, неужели несовершеннолетним уже разрешается посещать молитвенный дом? Я всем отвечал, что законодательного запрета в нашей стране никогда и не было. И тогда множество детей наполнило нашу церковь. Местные власти, не зная, как быть, стали жаловаться на меня в Совет по делам религии при Совете министров СССР. Вскоре меня вызвали в Москву, обещая там во всем разобраться. По дороге в самолете мне вспомнилась замечательная басня Крылова «Волки и овцы». Вот отрывок из этой басни. «Овечкам от волков совсем житья не стало». И до того, что, наконец, правительство зверей благие меры взяло вступиться за спасение овец, и учрежден совет на сей конец. Большая часть в нем, правда, были волки. Вот примерно такой совет по делам религии и был учрежден в центре, якобы для защиты овец Христовых. Хотя все участники этого совета являлись коммунистами. Крылов в своей басне далее пишет, что сытые волки могут иногда и не обижать овец. На это только и была моя надежда. По милости Божьей, в Москве мой вопрос рассмотрели не слишком строго и передали дело не в суд, как просили мои обвинители, а лишь в местную административную комиссию при горисполкоме. В итоге меня штрафовали на 50 рублей. Что было для бюджета семьи довольно чувствительно. Но победа церкви намного важнее. Мы стали значительно свободнее совершать свои богослужения. Дети вместе со своими родителями регулярно ходили на собрания. В общине воцарился мир. Пришло время, определенное в Божьем плане для нашего отъезда из Казахстана, где мы прожили целых 5 лет. Украинские власти заявили, что для меня прописки на Украине не будет ни при каких условиях. Тогда руководство неожиданно предложило мне стать старшим пресвитером по Молдавии. Слушая слова ответственных братьев нашего союза, я почувствовал себя в состоянии Елизера у колодца, который смотрел на все происшедшее и желал уразуметь, благословит ли Господь этот путь. Мое служение в Молдавии продолжалось 19 лет.
Борьба с религией в Молдавии иногда принимала комичные формы. В одном селе местный партийный актив принял решение снести туалет с территории молитвенного дома. Тогда, дескать, баптисты будут реже ходить на собрания. Это был, так сказать, новый научно-атеистический подход к проблеме. В ответ мы с братьями приняли решение сообщить об этом нововведении республиканскому партийному руководству в Кишинев. А следующим шагом пообещали властям обращение за помощью в Москву. Быть может, там сочтут нужным распространить данный метод борьбы с религией по всему Советскому Союзу. Результат последовал незамедлительно. Уже через два дня пострадавшим за счет колхоза был построен новый туалет. Эта история тогда запомнилась многим. В реальной жизни комические и трагические события часто следуют друг за другом. В 1978 году в армии мученически погиб мой племянник Виктор Седлецкий. Он служил в Сочи, недалеко от того места, где ранее был убит другой солдат-христианин, Иван Моисеев. В воинской части Виктор никогда не скрывал своей веры в Бога. Он прослужил примерно половину срока, когда матери вдруг было сообщено, что ее сын погиб во время исполнения служебных обязанностей. Когда родственники приехали в часть забирать тело, там им сказали, что Виктор якобы утонул во время купания, а цинковый гроб настоятельно просили не открывать. Когда гроб в присутствии фотографов и врачей все же был вскрыт, сразу же обнаружилась ложь армейских чинов. На теле Виктора все увидели множество ножевых ран. Перед плачущей церковью предстал еще один мученик за Слово Божье. Велика для таковых награда на небесах. Несмотря на многие трудности и испытания, вспоминая пережитое, я убежден, что прошел именно то поприще, которое Бог в Своей мудрости определил для меня. Познавайте, что есть воля Божья и в вашей жизни.

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Послание Римлянам 12:15-16.

29 глава книги пророка Иезекииля. «В 10 году, в 10 месяце, в 12 день месяца было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет. Говори и скажи так, говорит Господь Бог: вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь: моя река, и я создал ее для себя. Но я вложу крюк в челюсти твои, и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всею рыбою рек твоих, прилипшую к чешуе твоей, и брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из рек твоих. Ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя. Отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным. И узнают все обитатели Египта, что я Господь, потому что они дому Израилеву были подпорою тростниковою. Когда они ухватились за тебя рукою, ты расшипился, и все плечо исколол им. И когда они оперлись от тебя, ты сломился и изранил все чресла им. Посему так, говорит Господь Бог, вот я наведу на тебя меч, и истреблю у тебя людей и скот, и сделается земля египетская пустынею и степью, и узнают, что я Господь. Так как он говорит: моя река, и я создал ее, то вот я на реки твои и сделаю землю египетскую пустынею из пустынь, от Мигдола до Сиены, до самого предела Ефиопии. Не будет проходить по ней нога человеческая, и нога скотов не будет проходить по ней, и не будет обитать на ней 40 лет. И сделаю землю египетскую пустынею среди земель опустошенных, и города ее среди опустелых городов будут пустыми 40 лет. И рассею египтян по народам, и развею их по землям. Ибо так, говорит Господь Бог, по окончании 40 лет я соберу египтян из народов, между которыми они будут рассеяны, и возвращу плен Египта, и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым. Оно будет слабее других царств, и не будет более возноситься над народами. Я умалю их, чтобы они не господствовали над народами, и не будут впредь дому Израилеву опорой, припоминающей беззаконие их, когда они обращались к нему, и узнают, что я Господь Бог. В 27 году, в 1 месяце, в 1 день месяца, было ко мне слово Господне: Сын человеческий, Навуходоносор, царь Вавилонский, утомил свое войско большими работами при Тире. Все головы оплешивели, и все плечи стерты, а ни ему, ни войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которые он употребил против него. Посему так, говорит Господь Бог, вот я Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю египетскую, чтобы он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней, и ограбил награбленное ею, и это будет вознаграждением войску его. В награду за дело, которое он произвел в нем, я отдаю ему землю египетскую, потому что они делали это для меня, сказал Господь Бог. В тот день возвращу рог дому Израилеву, и тебе открою уста среди них, и узнают, что я Господь». Книга пророка Иезекииля, глава 30. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: рыдайте, о злочастный день, ибо близок день, так, близок день Господа, день мрачный, година народов наступает, и пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Ефиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены. Ефиопия и Ливия и Лидия и весь смешанный народ и Хуб
и сыны земли завета вместе с ними падут от меча. Так, говорит Господь, падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его. От Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог. И опустеет он среди опустошенных земель, и города его будут среди опустошенных городов, и узнают, что я Господь, когда пошлю огонь на Египет, и все подпоры его будут сокрушены. В тот день пойдут от меня вестники на кораблях, чтоб устрашить беспечных ефиоплян, и распространится у них ужас, как в день Египта, ибо вот он идет. Так, говорит Господь Бог, положу конец многолюдству Египта рукой Навуходоносора, царя Вавилонского. Он и с ним народ его, лютейшие из народов, приведены будут на погибель всей земли, и обнажат мечи свои на Египет, и наполнят землю пораженными. И реки сделаю сушею, и предам землю в руку злым, и рукою иноземцев опустошу землю и все наполняющее ее. Я, Господь, сказал это. Так, говорит Господь Бог, истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе, и из земли египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю египетскую, и опустошу Пафрос, и пошлю огонь на Цоан, и произведу суд над Но. И изолью ярость мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в Но. И пошлю огонь на Египет, вострепещет Син, и Но рушится, и на Мемфис нападут враги среди дня. Молодые люди Она и Бубаста падут от меча, а прочие пойдут в плен. И в Тафнисе померкнет день, когда я сокрушу там ярмо Египта, и прекратится в нем гордое могущество его. Облако закроет его, и дочери его пойдут в плен. Так произведу я суд над Египтом, и узнают, что я Господь. В 11 году, в первом месяце, в 7-й день месяца было ко мне слово Господне. Сын человеческий, я уже сокрушил мышцу фараону, царю египетскому, и вот она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч. Посему так, говорит

когда меч мой дам в руку царю Вавилонскому, и он прострет его на землю египетскую, и рассею египтян по народам, и развею их по землям, и узнают, что я Господь». 31 глава книги пророка Иезекииля. В 11 году, в 3 месяце, в 1 день месяца, было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, скажи фараону, царю египетскому, и народу его: кому ты равняешь себя в величии твоем? Вот Ассур был кедр на Ливане с красивыми ветвями и тенистую листвою и высокий ростом. Вершина его находилась среди толстых сучьев. Воды растили его. Бездна поднимала его, реки ее окружали питомник его, и она протоки свои посылала ко всем деревам полевым. Оттого высота его превысила все дерева полевые, и сучьев на нем было много, и ветви его умножались, и сучья его становились длинными от множества вод, когда он разрастался. На сучьях его вили гнезда всякие птицы небесные, под ветвями его выводили детей всякие звери полевые, и под тенью его жили всякие многочисленные народы. Он красовался высотою роста своего, длиной ветвей своих, ибо корень его был у великих вод. Кедры в саду Божьем не затемняли его, кипарисы не равнялись сучьям его, и каштаны не были величиною с ветви его. Ни одно дерево в саду Божьем не равнялось с ним красотою своею. Я украсил его множеством ветвей его, так что все дерева едемские в саду Божьем завидовали ему. Посему так сказал Господь Бог: за то, что ты высок стал ростом, и вершину твою выставил среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось величием его, зато я отдал его в руки властителю народов. Он поступил с ним как надобно. За беззаконие его я отверг его. И срубили его чужеземцы, лютейшие из народов, и повергли его на горы, и на все долины упали ветви его, и сучья его сокрушились на всех лощинах земли, и из-под тени его ушли все народы земли и оставили его. На обломках его поместились всякие птицы небесные, и в сучьях были всякие полевые звери. Это для того, чтобы никакие дерева при потоках, при водах не величались высоким ростом своим и не поднимали вершины своей из среды толстых сучьев, и чтоб не прилеплялись к ним из-за высоты их дерева, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отшедшими в могилу. Так говорит Господь Бог: в тот день, когда он сошел в могилу, я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды, и омрачил по нем Ливан, и все дерева полевые были в унынии по нем. Шумом падения его я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподнюю, к отшедшим в могилу. И обрадовались в преисподней стране все дерева Едема, отличные и наилучшие ливанские, все пьющие воду. Ибо и они с ним отошли в преисподнюю к пораженным мечом, и союзники его, жившие под тенью его среди народов. Итак, которому из деревьев едомских равнялся ты в славе и величии? Но теперь наравне с деревьями едемскими ты будешь низведен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных с пораженным мечом. Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог. 32 глава книги пророка Иезекииля. В 12 году, в 12 месяце, в 1 день месяца, было ко мне слово Господне: «Сын человеческий,

Подними плач о фараоне царе египетском и скажи ему: «Ты как молодой лев между народами, и как чудовище в морях кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их. Так, — говорит Господь Бог, — я закину на тебя сеть мою в собрании многих народов, и они вытащат тебя моею мрежою. И выкину тебя на землю, на открытом поле брошу тебя, и будут садиться на тебя всякие небесные птицы и насыщаться тобою звери всей земли. И раскидаю мясо твое по горам, и долины наполню твоими трупами, и землю плавания твоего напою кровью твоей до самых гор, и рытвины будут наполнены тобою. И когда ты угаснешь, закрою небеса, и звезды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Все светила, светящиеся на небе, помрачу над тобою, и на землю твою наведу тьму, говорит Господь Бог. Приведу в смущение сердце многих народов, когда разглашу о падении твоем между народами по землям, которых ты не знал. И приведу тобою в ужас многие народы, и цари их содрогнутся от тебе в страхе, когда мечом моим потрясу пред лицом их, и поминутно будут трепетать каждый за душу свою в день падения твоего. Ибо так говорит Господь Бог: меч царя Вавилонского придет на тебя. От мечей сильных падет народ твой, все они лютейшие из народов, и уничтожат гордость Египта, и погибнет все множество его. И истреблю весь скот его при великих водах, и впредь не будет мутить нога человеческая, и копыта скота не будут мутить их. Тогда дам покой водам их, и сделаю, что реки их потекут, как масло, говорит Господь Бог, когда сделаю землю египетскую пустынью, и когда лишится земля всего наполняющего ее, когда поражу всех живущих в ней, тогда узнают, что я Господь. Вот плачевная песнь, которую будут петь, дочери народов будут петь ее, об Египте и обо всем множестве его будут петь ее, говорит Господь Бог. В 12-м году, в 15-й день того же месяца было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, оплачь народ египетский, и не зринь его, его и дочерей знаменитых народов преисподнюю с отходящими в могилу. Кого ты превосходишь? Сойди и лежи с необрезанными. Те падут среди убитых мечом, и он отдан мечу. Влеките его и все множество его». Среди преисподней будут говорить о нем и о союзниках его первые из героев. Они пали и лежат там между необрезанными, сраженные мечом. Там Ассур и все полчище его, вокруг него гробы их, все пораженные, падшие от меча. Гробы его поставлены в самой глубине преисподней, и полчище его вокруг гробницы его, все пораженные, падшие от меча, те, которые распространяли ужас на земле живых. Там Елам со всем множеством своим вокруг гробницы его, все они пораженные, падшие от меча, которые необрезанными сошли в преисподнюю, которые распространили собою ужас на земле живых, и несут позор свой с отшедшими в могилу. Среди пораженных дали ложи ему со всем множеством его, вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, и как они распространяли ужас на земле живых, то и несут на себе позор наравне с отшедшими в могилу и положены среди пораженных. Там Мешех и Фувал со всем множеством своим, вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, потому что они распространяли ужас на земле живых.
Не должны ли и они лежать с падшими героями необрезанными, которые с воинским оружием сошли в преисподнюю, и мечи свои положили себе под головы, и осталось беззаконие их на костях их, потому что они, как сильные, были ужасом на земле живых? И ты будешь сокрушен среди необрезанных и лежать с пораженными мечом. Там Едом и цари его, и все князья его, которые при всей своей храбрости положены среди пораженных мечом. Они лежат с необрезанными и сошедшими в могилу. Там властелины севера, все они и все седоняне, которые сошли туда с пораженными, быв посрамлены в могуществе своем, наводившем ужас. И лежат они с необрезанными, пораженными мечом, и несут позор свой с отшедшими в могилу. Увидит их фараон и утешится о всем множестве своем, пораженном мечом. Фараон и все войско его, говорит Господь Бог, ибо я распространю страх мой на земле живых, и положен будет фараон и все множество его среди необрезанных, с пораженными мечом, говорит Господь Бог.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Во всей Библии нам указывается на важность доверия Богу. Но Библия также предупреждает нас, чтобы мы не уповали на людей, богатство и самого себя, потому что такое упование напрасно. Доверие к Богу означает уверенность в благословении, так как из этой уверенности развиваются очень благоприятные результаты. На этом уповании базируется наша надежда, сила, спокойствие и защищенность. Полное доверие Богу. Что это такое? Это не беспечность и не равнодушие. Это не игнорирование каких-либо вещей и не высказывание типа «Ах, я думаю, все будет в порядке». Беспечно плыть по волнам житейского моря тоже не означает упование на Бога. Представлять все свободному течению обстоятельств тоже не упование. Доверие — это всегда пребывать в позитиве. Это не смутное представление, а ясное видение реальной действительности. Это определенное состояние души и равновесие духа. В уповании мы можем открыть наши нужды, осознавая всемогущество Бога. Уповать — это значит протянуть свою руку к Богу, крепко за Него держаться. Душа, имеющая истинную веру, не будет колебима различными ветрами. Хотя волны высоко бьются об его жизненный корабль, но они не способны потопить его. Кто уповает на Бога, тот укрепил свой якорь за скалу силы Божьей. Доверять Богу не значит закрыть глаза на действительность. Доверять значит видеть реальное положение вещей. Речь идет не о слепом доверии. Мы видим трудности и опасности и правильно оцениваем их. Доверие все взвешивает и направляет свой взгляд на Бога, на своего всемогущего помощника. Это доверие осознает, что Бог могущественнее всех нужд и потому не страшится их. В доверии нет страха. Страх и доверие — две противоположности. Мы не можем иметь совершенного полного доверия, если в нас есть страх. У любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Если мы имеем доверие к Богу, тогда страх трансформируется в сознание безопасности. И есть много людей, которые часто находятся в мучительном страхе. Их жизнь наполнена страхами перед различными обстоятельствами. Это происходит от того, что у них мало внутреннего мира и отягощено сердце. Но этим я не хочу сказать, что если ты уповаешь на Бога, то тебе никогда не встретятся вещи, которые будут страшить тебя. Но в таких ситуациях именно доверие дает нам ощущение безопасности, основанное на знании того, что Бог рядом, Ему все ведомо, и Он обо всем позаботится, окажет своевременную помощь и защитит нас. Когда Джон Уэсли плыл из Англии в Америку для миссионерской работы, то корабль попал в сильный шторм. Казалось, весь корабль с пассажирами потонет. Большинство людей были в полном отчаянии и страхе. Да и сам Уэсли тоже. Но тут его внимание привлекли несколько пассажиров, которые, несмотря на ужас непогоды, были спокойны и невозмутимы. На Уэсли это оказало большое впечатление, и он спросил о причине их спокойствия. Они просто и ясно ответили, что они доверяют Богу, и их души сокрыты в Его присутствии и находятся под Его заботливой охраной. Они не испытывали страха, так как не было ничего такого, чего могли бы страшиться христиане. В это время Уэсли еще не пережил возрождение, но именно этот впечатляющий случай подстегнул его к тому, чтобы лично приобрести этот опыт. Если мы чем-то сильно озабочены, значит, мы не доверили это обстоятельство Богу. Доверие освобождает нас от любого беспокойства и заботы. Многие люди напрасно растрачивают большую часть своей силы и энергии в лишних заботах. Их постоянно что-то беспокоит. Их дни и ночи наполнены озабоченностью.
это стало просто их привычкой. В их жизни мало места для внутреннего мира и покоя, а также безопасности веры. Самое лучшее лекарство для таких состояний – полное упование. Тесная связь с Богом рождает доверие. Это доверие требует от нас, чтобы мы пребывали в хорошем расположении духа. Дает нам чувство безопасности, уверенность в том, что Бог – наше прибежище и сила. Оно дает нам понимание того, что наша жизнь, да и вообще все, находится в Его руках, и что Он желает сделать для нас все, что служит нам во благо. О, друг дорогой, брат, сестра, оставь свои заботы и уповай на Бога. Это так облегчает жизнь. Если ты замечаешь, что обременен заботами, то прекрати заботиться. Отврати свой взор от всего, что отягощает тебя. Обрати свой взгляд на Бога и не отводи его до тех пор, пока не познаешь Его вечную и верную заботу о тебе. Помни всегда о том, что если ты озабочен, то у тебя нет доверия к Богу. Но если ты Ему доверяешь, то не будешь заботиться. Заботы подавляют душу и ослабляют нас, лишают мужества, что мешает нам продвигаться вперед. Озабоченность – всегда препятствие в нашей жизни веры и упования на Бога. Бог хочет наполнить нашу жизнь мирным покоем, каким бывает покой красивого летнего вечера. Он желает, чтобы мы были бесстрашны и беззаботны, точно так, как птицы или цветы на лугу. И мы можем это испытать, если доверяем Ему. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 1 Петра 5:7. Доверие включает в себя и терпение. В большинстве случаев мы ожидаем немедленного ответа на свои молитвы. Если этого не случается, то мы становимся нетерпеливы и думаем, что Бог нас не слышит. Но нет никакой необходимости давить на Бога, потому что стоим у Него на пути мы сами. Он будет трудиться не по нашим представлениям и планам, а по своим. Он сделает все в свое время. Бог сам распоряжается временем. Доверие к Богу указывает на нашу активную и позитивную жизненную позицию. Пассивное отношение к возникшей проблеме или уход от нее не являются признаками доверия к Богу. Доверять и уповать на Его помощь означает полностью полагаться на Него, считаться с Ним и верить, что Он желает исполнить нашу просьбу, и терпеливо ожидать ответа. Все это приведет нас к уверенности, что исполнение нашей просьбы — ясный, свершившийся факт. Мы не оставлены в сомнении, неуверенной надежде или предрасположениях, но мы имеем позитивное доверие, которое даст нам положительные результаты. Пророк Исаия говорит: «Вот Бог, спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь — сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Бог ожидает, чтобы мы доверяли Ему таким же образом. Он хочет, чтобы мы все отдавали в Его руки. Псалмопевец говорит нам, что мы должны делать, если нас одолевает страх. «Когда я в страхе, на Тебя я уповаю» — Псалом 55:4. Оставайся, друг, в уповании. Бог никогда не упрекнет тебя в настоящем неизбежном страхе. Более того, Он укажет тебе путь из боязни, которая исходит от твоего неверия. Уповай на Бога. Это самый верный путь, по которому мы можем идти. Бог нас не забудет, ни тем более не оставит. На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время.

А ведь я тебя просто помиловал, всем желаниям твоим вопреки. Когда жизнь свою сам ты планировал, из моей вырывая руки. А ведь я тебя просто помиловал, а ты думал, что жизнь я крушу. Нет, я просто ее корректировал, я спасал тогда душу твою. Если б знал ты, откуда я вытащил, из какой извлекая сети. А ведь я тебя просто помиловал и повел по другому пути. Видел слезы и раны сердечные, когда ты на распутье стоял, а ты думал, дорога конечная. Нет, я новый маршрут рисовал. А ведь я тебя просто помиловал, ограничивая от будущих бед. Я на верность твою не рассчитывал, когда ты бунтовал мне в ответ. Может, смотришь теперь с сожалением, представляя, как быть бы могло, ты плотским своим воображением свою жизнь рисовал, как кино. А я просто тебя ведь помиловал, ты не видел, что ждет за чертой. Мою волю тогда игнорировал, не искал ты совета со мной. Ты сегодня считаешь здесь трудности и не видишь пока в них добра, а ты просто доверь моей мудрости свою жизнь, пусть дорога темна. Все поймешь ты, конечно, со временем, оглянувшись на пройденный путь, ты поймешь всех путей назначения, расставаний и горечи суть. Просто так ничего не случается, даже если кромешная тьма. Все по воле моей совершается, все во благо, дитя, для тебя. А я просто тебя ведь помиловал, а я просто тебя ведь люблю. Направлял и порою воспитывал, я хочу тебя видеть в раю.

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Послание Римлянам 12:15-16.

0: Тема моєї проповіді – християнський мусор. Християнський мусор. Понимаете, друзья, Бог, который создал все на этой земле и создал законы, он не то что некоторые, он все законы увязал между собой, потому что мы можем не знать, и мы не знаем духовных законов, правильно? Мы не знаем духовных законов. Но чтобы понять некоторые духовные законы, нам надо обратить внимание на те же законы, которые Бог положил в физическом мире. Да? И Христос нам показал это. Он, когда Он объяснял Царство Небесное, Он делал очень простые вещи. Он брал примеры физического мира. И говорил, Царство Небесное – это вот это. Царство Небесное – это вот это. Христианин должен питаться. Да? То есть, как мы физически кушаем, мы кушаем для разных причин. Основная, конечно, чтобы не умереть, чтобы иметь силу. Да? Если честно сказать, мы не для этого кушаем. В большинстве случаев мы с вами кушаем, потому что нам нравится кушать, правда? Нам это процесс приятный, правда? Бывает у вас такое, что покушал и переел, думаешь, зачем переел? Да ты же уже не для того, чтобы не умереть, ты уже кушал, вот тебе все, жена стейк сделала, мясо запекла, я как покушал, думаю, да нет, вот последний кусок был лишний уже, да? То явно я ел не для того, чтобы не умереть, а для того, чтобы просто получить наслаждение. Друзья, я просто вам объясняю, что это есть духовные законы, равно так же, да? С другой стороны, посмотрите сегодня на церковь. Посмотрите, любит ли церковь сегодня питаться от Божьего стола? Любит или нет? Обратите внимание, друзья, что сегодня есть часть людей, которые в церковь приходят, по обязательству, понимаете? Да, некоторые, как Саша говорит, едят только чтобы не умереть, просто прийти один раз в неделю. То есть я начал задумываться понимаете, если Бог создал все увязано, и если духовное питание, то правда, я думаю, вы согласитесь со мной, что духовное питание должно приносить нам удовольствие. Я начал задумываться, почему, друзья, духовное питание не приносит некоторым христианам удовольствие? Почему они не любят ходить в собрание? Почему некоторые христиане не любят молиться? Почему некоторые христиане не любят читать Библию? Я думаю, что я дам вам одну из причин. Это одна из причин. И эту причину я назвал духовный мусор. Понимаете, друзья, что человек может в этом мире питаться различными вещами, да, которые христиане сегодня берут как пищу, да. И там даже посыпались вопросы насчет Ютуба. Понятно, что Ютуб, друзья, это такая большая яма, знаете, куда все скинуто, все, что хочешь, да. И бывает, друзья, что ты с Ютуба вытаскиваешь чистое, которое полежало возле нечистого, да. И нас спрашивают, что YouTube нельзя, вы транслируете и так дальше. Друзья, мы транслируем, и мы не говорим, не смотрите наши трансляции. Но в идеале, друзья, в идеале. Конечно, лучше, чтобы у человека было домашнее личное откровение. Я к этому еще приду, друзья. Но я не об этом хочу говорить. Я хочу говорить, что то, о чем говорил пастор, это отравная пища. То есть в этом мире пища, которую вы попробуете один раз, и больше вы ее не попробуете, вы отравитесь. Навсегда, вы умрете. Вот есть такая пища в духовном мире. Однажды ее попробовав, вы отравитесь навсегда. Но в большинстве случаев такую пищу добровольно человек что? Не берет. То, что сегодня мы тянем, в том числе и с Ютуба, это тоже отрава. Только отрава такого характера, как, с чем сравнить? Я бы ее сравнил, например, с табаком. Да? Как табакокурение, знаете? Вот кто из братьев курил в прошлом, тот знает, о чем я говорю. Вроде пользы никакой и ни для чего, но все равно хочется. Да? Вроде, то есть такие христиане, такие духовные наркоманы. Они присели на отраву, только не на ту отраву, которая убивает, а ту отраву, которая дурманит. Вы знаете, что алкоголь это тоже отрава. Знаете, почему любят люди алкоголь? Если вы не знаете, я очень удивительную статью вычитал недавно, я узнал, что человек получает эйфорию, то есть состояние опьянения, вот это приятное состояние от алкоголя, человек получает вследствие того, что алкоголь это яд, который проникает в наши клетки и убивает нервные клетки в нашем мозгу. То есть у тебя реально умирают клетки у тебя в мозгах. И от того, что клетки умирают, организм выделяет специальный такой химический, этот, как его, не знаю, это, как гормон, наверное, не знаю. от которого человеку становится приятно. То есть, понимаете, да? У тебя что-то внутри умирает, а ты вот это обалдеешь. Извините за такое выражение. Вот что такое пьянство. Для чего я вам это все рассказываю? Потому что духовно люди поступают точно так же. Они берут что-то с интернета, да? Что-то внутри у них умирает, а они от этого получают удовольствие. И они как наркоманы, их уже не оторвать. Но я об этом не буду сегодня проповедовать. Эти вещи не должны быть у нас вообще абсолютно. Это должно быть удалено, друзья, абсолютно. То есть вещи, которые отравляют, они должны быть удалены полностью. И можно бы было поставить на этом точку. Но я, друзья, знаете, меня беспокоила эта тема. Я немножко занялся некоторыми исследованиями, потому что я заметил, друзья, что есть еще одна, я не скажу крайность, но я считаю, что это отступление внутри христианства, когда мы питаемся пищей, вроде бы пищей, очень нормальной, на самом деле эта пища, она вредная, она не отравная, она fast food, да? Понимаете, о чем я говорю? Если вас сейчас посадить на одну жареную картошку с бургерами и больше ничего вам не давать, я вам гарантирую, очень скоро ваш физический организм это что? Почувствует. Почувствует или нет?
1: Да.
0: Почувствует. Понимаете, то есть в духовном мире есть абсолютно отравленная пища. А есть пища, которая не отравлена. Она хорошая, она пахнет. Ты ее, знаете, эти же тоже вы же ели, тоже же бургеры, да? Нормально, они же там что-то добавляют, я не знаю, добавляют или нет, говорят, что какие-то добавки добавляют, чтобы она была вкусна. Но она, часто, ну, мы не брезгуем этими бургерами, друзья. Понимаете, что есть духовные бургеры, понимаете, о чем я говорю? Я сегодня об этом буду проповедовать. Я буду проповедовать о том, что внутри христианства или внутри питания, которое предлагают вам, которое есть на YouTube, есть масса вот этого фастфуда, джанкфуд, да? Или я называю это христианство. Мусор. Понимаете, в чем проблема христианского мусора, друзья? Проблема христианского мусора, что от него не умирают, и последствия, они очень-очень незаметны. Понимаете, о чем я говорю, да? Если я перейду на бутербродную диету и начну кушать одни бургеры, не сразу будет что? Результат, правда? Не сразу. Мне надо несколько лет нормально так попитаться, чтобы и даже временами люди, которые едят этот фастфуд, и у них физические проблемы, у них начинает болеть сердце, у них ожирение, они порой не связывают свои физические проблемы с тем, что они плотно сидят на бургеровой диете. Есть такие или нет? Так вот, друзья, я говорю сейчас о духовном, поймите меня правильно. Вы должны понимать, что есть диета у христианина, как вот эта бургеровая диета, которую он питает, он берет, он слушает определенные проповеди, он слушает кое-какие свидетельства, он слушает кое-какую музыку, друзья. И эта диета, она его отравляет просто медленно. От того, что ты возьмешь что-то нечистое, друзья, ты умрешь быстро, да, или ты станешь зависимым, это станет все реально. А от того, что ты бургерами питаешься духовными, извините, что я бургеры взял пример, вы понимаете, о чем я говорю, да? То это порой незаметно, он ходит в церковь, он может петь в хоре, но знаете, в чем проблема этой диеты? Я вам скажу, в чем проблема этой диеты. Человек с

тяжело. А что тебе тяжело? Одна из причин, это одна из причин, потому что человек питается junk food. Друзья, я вам сегодня хочу сказать, вы должны быть очень разборчивы в пище, которую вы принимаете. Я еще одну мысль и перейду уже к сути своей проповеди. Сейчас разгорается скандал вокруг одного из лжеапостолов, потому что я его даже не могу назвать христианином. Он, это такое что-то уродливое внутри христианства. Вы знаете, о ком я говорю, да? О Мунтяне. И этот скандал раздули люди, которые были право, там, лево, средняя рука у Мунтяна. Поняли, да, это? Люди приближенные. И они сейчас все victim. Они все сейчас бедные, несчастные. Они там защищаются от Мунтяна. Мунтян такой плохой и так дальше. Я вам так скажу, друзья. Я вам откровенно хочу сказать, что я считаю, я не считаю их victim, я не считаю их бедными и несчастными. Я считаю, что эти люди достойны того, в чем они сейчас пребывают. Я даже больше вам скажу, они достойны больше этого. Потому что было время, когда были деньги, была власть, и все было. И тогда они свой рот держали на замке. Сейчас их вышвырнули за борт, друзья, и они начинают, понимаете, настоящий христианин, он будет везде настоящим христианином. Я не хочу эти факты говорить, если вам интересно, там столько мусора, там столько грязи, что мне просто болит временами сердце, что имя моего Господа вообще там присутствует. Понимаете, эти разборки, они не приносят никакой пользы вообще ни для кого. Но я хочу сказать сегодня, друзья, что не Мунтян виноватый в этом обольщении. Знаете, кто виноват? Виноваты те, кто его слушают и кто его поддерживает, друзья. Кто его слушает и кто его поддерживает. Здравый христианин должен четко видеть, что это обольщение, это грех. И он должен иметь право и говорить во весь голос, друзья. И если я сегодня с этой кафедры начну проповедовать не то, что записано в Евангелии, вставайте и говорите, друзья. Не молчите, не закрывайте глаза. Сегодня, друзья, не только люди рядовые. Сегодня служители закрывают глаза и говорят, да, ну а что, это not big deal. Ну сделал он такое, сделал. Ну это ж, это дела житейские. Ну показал он, кому-то помогло, кому-то не помогло. Да, это ничего страшного. Сегодня среди служителей это попустительство есть. Может даже кто-то доказался, о ком я говорю. Друзья, вставайте и говорите истину. Не смотрите ни на кого. Сегодня такое время, друзья, когда нам нужно говорить истину быстро. Я дам вам несколько примеров junk food. Первый пример junk food – это проповедь о деньгах. Друзья мои, я вам гарантирую, что Христос никогда про деньги что не проповедовал. Я не говорю, что нельзя проповедовать там перед сбором или короткое слово, или обучить вас, как жертвовать. Да, можно, можно. Но вы понимаете, что деньги у апостолов всегда были где? Где? Возле сердца или возле ног? Написано, все, что приносили, слагали к ногам. Понимаете? Есть служение подножное такое. Оно есть. Нам не гоже, оставив Слово Божие, пищись в столах. Но кто-то в столах пекся. Где-то там как-то и так дальше. Но сейчас, сегодня, друзья, есть целое учение, где тебе 5 степ, как стать богатым. Как сделать так, чтобы у тебя были деньги? О, мы снимаем проклятие. Выходи наперед, мы за тебя помолимся, и ты отсюда уйдешь, и Божье благословение на тебе будет, и ты будешь богатый. Что ты бедный, да? Что ты там $10 на час? На тебе проклятие. Иди наперед, мы снимем с себя проклятие. Друзья, в таком смысле все апостолы были проклятые. Понимаете? Потому что у них никогда не было денег. Друзья, смотрите, как написано. Слово Божье говорит так. Желающие обогащаться впадают куда? В искушение, и в сеть, и во многие безрассудные, вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры. Друзья, сребролюбие уводит людей. Я не говорю, что нельзя жить в достатке. Да, и мы, большинство из вас, живем в достатке. Но вы понимаете, друзья, что... Если ты прилепишься к жизни в достатке, то Бог этот достаток у тебя заберет. Потому что Он даст достаток только тем, кому этот достаток не повредит его душе. Понимаете, друзья, я вам скажу, вы можете меня понимать, как хотите, так и понимаете. Я верю, что христианин никогда, нормальный христианин, никогда не будет богат. Никогда. Мы можем иметь определенный достаток, но не

прилепляйте к нему свое сердце. И если сегодня встает брат и начинает проповедовать о деньгах, если деньги есть акцент служения, если кто-то говорит, что к деньгам привязано твое благословение, то junk food, ты не умрешь от этого. Ты не умрешь от этого. Но ты заболеешь. Если ты будешь этим питаться, если ты будешь это провозглашать, если ты будешь это практиковать, Дух Святой будет огорчаться внутри тебя. Он уйдет. Нормальный, здравый христианин, ему достаточно одной проповеди, чтобы он Я один раз посмотрел, я тоже был подвержен, некоторые даже из братьев, которые здесь есть, знают, как мы в свое время практиковали некоторые из этих вещей. Да? Но мне хватило здравости понять, друзья, что самовнушение и вера – это разные вещи. И не надо этого делать, не надо приписывать Богу то, что Он не сделал. А надо понимать, что вера есть осуществление ожидаемого. А если ожидаемое не осуществилось, то это никакая не вера. Это начинается, это пороги, начинается самовнушение. И дальше я не буду в это углубляться, друзья. Но проповедь о деньгах – это проповедь, которая является джанкфуд. Не питайтесь этим, не включайте эти проповеди, не ставьте свои лайки туда, не перепощивайте, ни в коем случае не делайте это. Это джанкфуд, это нехорошая пища, которая повлияет на вас и повлияет на других, друзья. Одно место Священного Писания, чтобы вас убедить, смотрите. Он же сказал, все это я сохраню. Вы знаете, беседа богатого юноши и Христа. Обратите внимание, очень быстрая мысль, смотрите. Он же сказал, все это я сохранил от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Смотрите, я хочу, чтобы вы поняли обстоятельства. Это молодой человек, абсолютно молодой. То есть он в начале жизни. Ему не 50 лет, не 8, он в начале жизни. По-видимому, он унаследовал деньги от папы, скорее всего. Это его наследство. Он не заработал, он слишком молодой, чтобы заработать. Но он был праведный. И может быть, он был праведный, потому что у евреев было понятие, что если ты праведный, то ты будешь что? Богатый. У них есть такое понятие. Может быть. Но тут он встречается с Христом. И Христос начинает говорить ему такие вещи, которых он просто вместить на то время, что не мог. Что он ему говорит? Он говорит, раздай все. Не просто там дай милостыню. Не просто достань сюда. Раздай все. И дальше написано, и иди за мной. Понимаете, друзья, у меня есть своя мысль, вы можете со мной не соглашаться, но я думаю, что это был бы один из апостолов. Вот моя простая мысль. Я думаю, что, если не из 12, то он был бы где-то там рядом. Он был бы как Марк или как Лука. Он был бы где-то там, или как, я не знаю, как Варнава. Кто-то из этих, таких, знаете, на которых была благодать, и которые повелевали, и на которых было помазание. Он был бы одним из них. Но Писание говорит, он ушел в большой печали, и дальше Христос говорит, он не говорит, что богатому невозможно спастись. Он говорит, что богатому спастись трудно. Богатому спастись трудно, друзья. Понимаете, почему трудно богатому спастись? Может ли толстый человек залезть на крышу? Может или нет? Может. Может. Да, может. Но ему это что? Трудно. И может быть так же, он на крышу, я когда-то, честно вам говорю, когда ты начинаешь стареть, ты временами не ощущаешь, что ты старый. Я тянул провода и залез на крышу, там такая сложная крыша, и я залез на эти все рампы и застрял там. И не мог вылезти. И я не привык, потому что, знаете, я себя чувствовал не таким еще старым. А тут я застрял и слышу, что я дышать жарко, дышать уже не могу. И я уже Павлику кричу, спасай, вытаскивай меня. Да? То вот так духовно с этими богачами, понимаете? Он раз на крышу залезет, второй, на третий застрянет. И его надо будет спасать, потому что богатство, оно не может, друзья, дать духовной силы тебе. И наступит такой момент в твоем духовном росте, где ты поймешь, что богатство является ничем иным, как оно просто останавливает тебя, и ты до определенного уровня дорос. Вот это ты сохранил, вот это ты сохранил. А Христос требует от тебя, ты должен двигаться дальше. Я хочу нечто тебе дать. Господи, дай. Но для того, чтобы нечто дать, тебе надо от кое-чего в своей жизни, что... отказаться. Аминь. Друзья, я не буду останавливаться, я думаю, вы все понимаете. Вторая проповедь, пример junk food, это проповедь оппозиции, знаете. Это учение о том, что христианство предназначено для того, чтобы ты получил в мире какую-то позицию, да. Христианин не должен быть рядовым строителем, он должен быть менеджером на стройке. Ты менеджер на стройке, да. Ты не должен быть менеджером, у тебя должен быть свой бизнес. У тебя должны быть рабочие, потому что Бог поставил тебя главой, а не хвостом. Вы слышали такие проповеди? Друзья, если бы все христиане были главой,
то где же хвосты бы были? Кому-то хвостом-то надо быть. Понимаете? Вы понимаете, что христианин – это человек, который должен быть в любой прослойке, везде. Да, он должен быть и менеджером, но временами он должен быть и среди рабочих. Потому что там, где менеджер, пускай проповедует менеджерам. Там, где рабочий, пускай проповедует рабочим. И сегодня не обязательно звание христианства для того, чтобы ты был кем-то, друзья. И временами христианство используют, и учение используют для того, чтобы забить мозги нам. Понимаете? Играют на нашей гордости. И учат нас, что если ты христианин, ты должен быть кем-то, ты должен быть особенным. Ты дитя царя, а если ты дитя царя, тебе принадлежит и то, и тебе должны те поклоняться, и те поклоняться. Я не буду даже приводить вам примеры. Есть таких примеров масса. Эти пророчества мне, знаете, когда там Сандей из Ледяева вот это все пророчествовали. Вот интересно сейчас посмотреть на эти пророчества, когда Ледяев там отдавал Сандею... Там все generation и цари будут тебе поклоняться, и все, вот это все. И сейчас время прошло, и мы видим цену этого всего. Потому что Бог, друзья, поругаем не бывает. Не бывает Бог поругаем. Понимаете? Если вы видите такую проповедь, она, знаете, такие проповеди нам приятны. Потому что ты прослушаешь такую проповедь, и ты подумаешь, что... Ну а что? Я же тоже, каждому же хочется иметь какую-то позицию, правда? Каждому хочется где-то прославиться хоть чуть-чуть. Ну каждому, да? А если это Божья воля, и Бог к этому благоволит, то может быть я просто глупый человек, что я вот сижу уже столько лет и не стараюсь, и не добиваюсь. Друзья, и вот это произведет внутри нас определенное разрушительное дело, потому что великое приобретение быть благочестивым и что? И довольным. Понимаете, друзья, настоящий христианин, он бывает довольный везде. Он бывает довольный и там, где другие недовольны. Он довольный, потому что с ним Господь, потому что он чувствует, что он на своем месте, потому что главное призвание не позиция, не почет человеческий, а главное исполнить его святую волю. Друзья, если вы видите такие проповеди и учения, бегите от них. Просто выключайте свой компьютер, переключайтесь на другой канал, не слушайте таких проповедников. Третье, друзья, о чем я хочу сказать. Это особенно вышло в последнее время. Раньше этого не было, друзья. Это фамильярность и уничижение Господа. Я читаю одно место. Смотрите, написано. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Дальше написано, а сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя иуды, пишет. Друзья, я против фамильярности с Богом, понимаете? Я против того, чтобы называть моего Господа папулечка. Он отец, написано. Нигде не написано, что он папулечка. Я против, друзья, фамильярности, когда люди берут в уста имя Господа и приписывают то, чему... Понимаете, друзья? Я хочу, чтобы вы просто это поняли. Вот человек, который на самом деле реально лежал у него на груди. Реально, да? Он привык. Это были такие отношения, как вот у нас с братьями, да? То есть у меня нету проблем. Я не буду искать подхода к Юре. Я не буду ждать, пока он расположится, накушается, как он проповедовал в прошлый раз. Да? Потому что у нас близкие отношения. Да? Я могу в любое время прийти с ним и говорить. Вот так было приблизительно у Иоанна. Иоанн с нашим Господом, он имел очень-очень близкие отношения. И когда речь вставала о каких-то вещах, которые надо было спросить, помните, на вечере они между собой переговариваются, и друг друга локотком тыкают и говорят, а не, Иоанну скажи, пускай Иоанн спросит, кто это тот, кто в чашу. Потому что Иоанн приходит и спрашивает. И Христос ему отвечает. И это тот же Иоанн, друзья, видит его на острове Патмос. И что случается с Иоанном? Он падает, как мертвый, он в страхе, он боится поднять. Понимаете, нельзя сегодня, друзья, как бы вам объяснить? Есть очень древний мидраш. Знаете, что такое мидраш, да? Мидраш – это околохристианская литература. Что-то такое, что... Это как бы древние проповеди, давайте так скажем. Проповеди древних раввинов. Так вот, есть древний мидраш, который описывает то, что произошло на горе Синай. Мы не знаем, что там было. Например, мы не знаем,
почему Израиль начал говорить, что если мы приблизимся к горе, то все мы умрем. Помните? Это написано. Но почему они так стали говорить? Скажите. Откуда у них такой страх? Почему Израиль боялся приблизиться к горе? Есть древний мидраш, который говорит, что вот Бог начал сходить на гору, она начала трястись. Этот мидраш говорит, что она не то, что начала трястись, она оторвалась от земли. Парила в воздухе эта гора. Так мидраш говорит, да? И потом из среды этого пламени раздался голос. И когда раздался голос, большая половина израильтян попадали мертвыми. Когда Бог заговорил, ну, по-видимому, грешники, я так понял, бо Моисей не упал мертвым, да? И Израиль упал мертвым. И ангелы стояли и говорили: «Господи, неужели ты умертвишь этих людей?» И Бог дал повеление, и они воскресли. И это произвело вот этот страх. Да? Ну, это мидраш, вы понимаете, что мы любим еврейские сказки. Так оно было или нет. Но я хочу, друзья, чтобы вы поняли, что в присутствии Божьем ты фамильярничать никогда не будешь. Я слышал одну проповедь, она меня потрясла, она меня потрясла. Я не знаю, или стоит ее повторять, знаете, потому что можно взять евангельский текст, и преподать ему оттенок богохульства. Понимаете, о чем я говорю? Проповедник проповедует: вот Иисус идет по воде, а там в кустах сидят репортеры с такими с фотоаппаратами, говорят: ух, тварь ходит по воде. Это я почти буквально передал, извините, что я так сказал. Но, друзья, в этой проповеди я просто не знаю, как человек, будучи христианином, может вообще использовать такое слово и вот так перекручивать евангельский текст. Это богохульство, друзья, это junk food. Если вы будете слушать такие проповедя, что-то внутри вас надломается, понимаете? Нельзя просто позволять, чтобы я не говорю, друзья, о проповеди. Это не должно вообще присутствовать в жизни христианина. Сейчас мир настолько развращенный, что мы даже порой не понимаем, что соприкасаясь с этими вещами, мы вредим, друзья, своей душе. Всякий раз, когда вы видите, что что-то нарушает веру вашу, друзья, я в конце своей проповеди объясню вам свою эту мысль, чем мы должны питаться, друзья. Но всякий раз, когда вы это видите, удаляйтесь это, я вас прошу. Понимаете, друзья, что не было бы большой церкви у человека, если бы все люди там были здравые. Если бы один раз он сказал такую проповедь, а на второй раз он пришел в собрание и увидел пустые скамейки. И все, и закончилось его служение, конец. Но люди сегодня ходят, людям это нравится, люди питаются этим джанк-фудом, понимаете, люди отравляются, люди стают духовно жирными, извините, они ничего не делают, и им это нравится. Не делайте это, не поступайте так. Это отравная пища для христианина. Я заканчиваю, друзья. Я иду к концу своей проповеди. Душевные проповеди, психология. Сегодня этого джанка... Недавно кто-то из братьев передал мне ссылку, Юра, ты знаешь. История Амнона и Фамари, да, очень простая история. История блудника, который воспылал страстью, который сделал грех. За грех вызвал проповедник. Очень простая история. Но берет проповедник эту историю и начинает говорить, и приводит пример этого Амнона. Я до конца не смог дослушать. Мне было просто настолько отвратительно. Я жене своей сказал, я не могу дослушать эту проповедь до конца. Он берет в пример эту историю и говорит, что Амнон – это пример мужчины, который покоряет вершину. И что вот он добился Фамари, и он покорил эту вершину. Он покорил эту вершину, и ему надо дальше покорять вершину. Это, ну, смысл такой, что вы женились, вы покорили одну вершину. Ну, покоряйте дальше, следующие вершины. Но даже не в этом, друзья, отвратительность этого учения. Отвратительность этого учения в том, что учение о том, что Фамарь должна поступать как-то так, чтобы интриговать Амнона всю жизнь. Понимаете? Сестры, надо делать так, чтобы вы всегда были, я не знаю, всегда 18, чтобы вам было. Получится у вас так или нет? Чтобы муж твой всегда тобой интриговал. Друзья, и все это замешано абсолютно на человеческой психологии. Там нету Библии, там нету Писания. Это абсолютно человеческое измышление. Конечно, там что-то взято из этого мирского, из Фрейда, из этого всего. Понимаете, друзья? И это все намешано и преподано. Я посмотрел отзывы. Меня просто поражает то, что большинство людей отзываются, говорят, это нормальная пища. Да, слава Богу. Ох, как глубоко копнул.
Друзья, бодрствуйте, потому что есть в упаковке христианской просто негодная пища. Абсолютно негодная пища. И если ты будешь питаться этой пищей, ты станешь негодным христианином. Эта пища произведет то, что ты перестанешь ходить в собрание. Ты перестанешь молиться Богу. Тебе Библия станет неинтересная, друзья. Вообще цель любой проповеди, моей тоже, послушайте, друзья. Цель любой проповеди – это привести вас к личному общению с Богом. Понимаете? Если вы привязываетесь на мои проповеди, покайтесь. Если вы привязываетесь на Юрины проповеди, покайтесь, не делайте этого. Мы не для этого здесь стоим. Мы помогаем вам, как служителя, для того, чтобы вы научились сами. Понимаете, в жизни каждого человека есть вот такие моменты. Помните своих детей? Когда родился ребенок, его надо кормить, правда? Надо кормить? Надо. Ему надо пережевывать, перемалывать. Ему надо как-то специально подавать эту пищу. Да? Представьте, что если твоему ребенку 50 лет, и ты ему перемалываешь и пережевываешь. Нормально? Ненормально. В духовном возрасте точно так же. Когда есть ребенок, Бог ожидает от этого ребенка, что его будут кормить вначале. А потом он ожидает, что настанет время, ребенок возьмет ложку и начнет кушать сам. А потом он ожидает, что мало того, что он начнет кушать сам, настанет такое время, что он начнет готовить сам. Да? А настанет, может быть, такое время, когда он сможет приготовить не только для себя, но еще для кого-то. Вы понимаете, что я говорю вам духовно сегодня? Цель настоящего проповедника, друзья, привести вас к состоянию, когда вы не просто будете кушать то, что я вам даю. Я не буду перемалывать, потому что часто мы перемалываем, измельчаем, еще что-то. Но цель наша, друзья, чтобы вы научились, в конце концов, возьмите ложку, сами ешьте. Придите домой, откройте Писание, сами накопайте. Возьмите, составьте проповедь, скажите с этого места, покормите меня сегодня. Я все время, знаете, как моя жена говорит, так сколько уже можно? Я готовлю для всех, готовлю, когда уже я для себя только буду готовить? Да? Как бы было хорошо, чтобы все проповедники сегодня готовили для народа Божьего. Чтобы мы не искали сегодня никого, чтобы каждый сюда пришел, приготовил и покормил вас. Аминь. И я тут буду сидеть, кушать и буду радоваться. Правда? А то все ждут, говорят, ну да, конечно. Этот же Юра, он очень вкусно умеет готовить. Мы любим, как он готовит. Да? И все, уже с Юры не слазите. Неправильно, друзья. Правильно, чтобы все участвовали, чтобы мы кормили сегодня друг друга. Вот в чем цель. А цель вот этих проповедей, друзья, лишить вас духовного здоровья, чтобы вы были такие, знаете, 400 паунтов, и только рот открывали, чтобы и закладывали то, что я приготовлю. Больше ничего. И 400 паунтов духовный христианин лежит на кровати, кровать ломается, а он только открывает рот. И кормите меня. Неправильно, друзья. Неправильно. Последнее, друзья, заблуждение. Заблуждение. Проповедь о заблуждениях. Это когда появляется идея или практика в церкви. И этой практики нет абсолютно в Писании. Но под эту практику начинает Писание что? Подтягивать. Это тоже junk food. Понимаете? Очень быстро, друзья. Торонское пробуждение. Кто знает, о чем я говорю? Это когда сходит какая-то сила, люди начинают смеяться. Люди хохочут, ржут, падают. Его нету нигде в Писании. Или тоже часть торонского пробуждения, когда человек падает навзничь. Причем... Обратите внимание, что да, были падения, но никогда в Библии вы не найдете, чтобы мужи Божьи падали навзничь, то есть на спину. Они падали на лицо, да, было, в страхе падали на лицо. Навзничь упал один раз, или, и это не было благословение. Но, я не хочу вам рассказывать это все, потому что я слушал эти проповеди. А подбирают просто незаметные места Писания, подтасовывают их и выдают, и говорят, это нормально, так должно быть. Вот смотрите, вот там написано. То же самое с практикой вот этих танцев, вот этих всяких и все остальное, друзья. Понимаете, если написано в Писании о танцах, есть, да. Но надо понимать, о чем там написано, является ли эта практика повсеместной. Я вам скажу, вы нигде в Новом Завете не увидите танца. Знаете почему? Потому что когда сходит Дух Святой, там совсем другое действие. Но если кто-то имеет такую практику, и я, если вам интересно, посмотрите, есть духовные служения, я говорю духовные, где люди не могут стоять, они такой гопак дают, что ой-ой-ой. И там реально видно, что человек двигается под каким-то помазанием. И если этого нету в Писании, друзья, люди берут, подтягивают и выдвигают это на уровень богословия, на уровень науки. Если вы будете...
такой чанкфуд кушать, вы отравитесь, друзья. Рано или поздно. Это касается тоже учения о поклонении, вот это все. Есть целые учения с ивритом. Я это все слушал, поверьте мне. Я это все слушал. Понимаете, друзья, вы меня не осуждаете, что я слушал. Мне по долгу службы моей положено всякий джанк перебирать. Я как этот дегустатор. Я пробую всякую пищу, чтобы потом вам сказать, что доброе, а что недоброе. Да? И если вы попробовали один раз, вы должны понять, что больше к этому не прикасайтесь. Поэтому всякая проповедь, которая натягивает места Священного Писания на какую-то практику, или давайте по-другому скажу, где практика идет впереди Священного Писания, и практика является основой для чего-то, и практика идет вперед. Это заблуждение, друзья, и это заблуждение чревато. Если вы будете питаться той пищей, вы будете отравлены. Я заканчиваю, друзья, мой последний пункт проповеди о постыдном, друзья. Блуд, всякая нечистота, любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Я приведу один общеизвестный пример. Один. Вы все знаете тот пример. Когда проповедник вытащил унитаз на сцену. Знаете тот пример? Этого не должно быть в христианстве. Это junk food. Но поверьте мне, что есть масса людей, которых это веселит. И когда он проповедник говорит, нажимает на сливной бачок и говорит, реки воды живой смываю и так дальше. Люди смеются, людям радостно, людям интересно. И вот такая проповедь, такое служение и так дальше. Понимаете, эти вещи, Писание говорит, эти вещи не должны даже у вас что? Именоваться. Есть вещи, которые с кафедры просто нельзя говорить неправильно. Потому что это место святыни. Если мы хотим, чтобы здесь пребывал Дух Святой и не огорчался, это нельзя делать. Но всякий раз, когда вы включаете такую проповедь, вы вкушаете джанкфуд в той или иной мере. Потому что даже среди джанкфуд есть более вредное, есть менее вредное. Но вот это все в этой куче, друзья. В этой громадной куче христианского мусора, из которого сегодня народ питается. Народ сегодня берет это все. Народ это кушает. Народ это кушает. Народ питается этими проповедями. Посмотрите, сколько этих сегодня насмешников. Проповедь превращает, друзья, в стендап-комика. Когда весь народ просто умирает со смеха. Настолько он много проповедует. И что в этом? Какое в этом назидание? Пустота, друзья. И люди уходят пустыми. Они не напитанные. Это обман, это сатанинское обольщение. Не делайте это. И понимаете, друзья, если я сейчас скажу Максиму, там, потому что он один из этих таких проповедников, что ты этого не делай, он меня никогда не послушается. Он скажет, ты фарисей пышный, молчи там, сиди в своей маленькой церкви и проповедуй. Да? И я не буду ему ничего говорить, бессмысленно. Но я говорю вам. Я говорю всем, кто нас слушает сегодня онлайн, не включайте и не слушайте джанкфуд христианский сегодня. Не надо этого делать. И когда народ поумнеет, тогда и пропадут эти все проповедники и учителя. Тогда такие, как Джойс Майер, не будут собирать тысячи. Я работал на Intel и перед сменой, там был канал такой христианский, я включал. И постоянно, как выхожу я на работу с утра, это в 5 утра, и постоянно эту женщину крутили по этому. Меня просто бунтовал. Меня бунтовало даже не то, что она проповедовала. Потому что слушать там нечего было вообще абсолютно. Там пищи никакой, понимаете. Меня просто бунтовало, что там сидели тысячи людей в зале. И тысячи людей в зале с восторгом внимают это пустой, там пустота, там нечего слушать. Там нету слова Божьего, там просто театр, представление актера. Она то на стульчики вылазит, то еще что-то такое, знаете. И сейчас это принято. Когда нету благодати, то мне надо делать тогда вам театр. Мне надо цирк делать вам, мне надо что-то показывать, ходить, подскакивать, еще что-то. Потому что нету благодати, надо держать ваше внимание как-то. Это джанкфуд, не делайте. Последнее, друзья, что я хочу сказать. Передозировка свидетельств. Передозировка свидетельств. Понимаете, о чем я говорю? Есть свидетельство, друзья, когда я смотрю на этого человека, и мне кажется, он просто наслаждается своим свидетельством. Ему просто нравится рассказывать, как он пил, как он курил, как он это все. И это его, знаете, это его. Вот, я мог выпить 3 литра водки за раз. И начинается свидетельство. И я стою и думаю, свидетельство это или вообще прославление иного Бога? Не поймешь, друзья, что это христианство и куда с этими свидетельствами?
Понимаете? И временами этих свидетельств уже за много, я вам скажу честно. Лучше возьми, открой, почитай место Священного Писания. Не сидите на этих свидетельствах. То самое касается эти все ады, эти все походы, 4 дня в аду и так дальше. Не надо это делать. Там то, я не говорю, что все, но там очень много джанкфуда, очень много. Будете сидеть на этих свидетельствах, друзья, будет вам духовная проблема. Не делайте этого. Не делайте. Питайтесь здравой пищей, чистой. Друзья мои, разве я должен вам это объяснять? Ваш дух вам подскажет. Ваш дух вам подскажет. Ты включаешь проповедь и плачешь. Дух Святой тебя прикасается. Во время проповеди хочется остановиться, встать на колени и помолиться. Было у вас такое? Встаешь и начинаешь плакать. Это Дух Святой. Не нужно много рассказывать. Питайтесь чистым словом. Я заканчиваю, друзья, свою проповедь. 1 Тимофея написано так. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа. Там написано так, смотрите. Питаемый словами веры и добрым учением, которому мы последовали. Я вам всем желаю, чтобы вы сегодня питались словами. Как отличить джанкфуд? Последний признак. Как отличить? Друзья, слова, нормальные, чистые слова, они пробуждают в вас веру. Ты послушал проповедь, и ты почувствовал, что тебе надо что-то изменять. Ты послушал проповедь, и тебя тянет помолиться. Ты послушал проповедь, твоя душа возмутилась. Послушайте, твоя душа возмутилась, и ты открыл Писание и начал перерывать. Я этот брат не прав. Это тоже действие Божие, друзья. Это тоже благодать действующая, которая тебя побуждает. Ты послушал проповедь, и у тебя родилась своя проповедь. Это помазание, это Дух Святой. Так должно быть, друзья. Но если ты наслушаешься джанкфуда, то ты ничего не захочешь делать. Чем больше джанкфуда ты кушаешь, тем слабее ты становишься, тем слабее твой организм. Ты еще не умер, но ты уже духовно больной. Молиться не хочется, ходить в собрание не хочется. Отсюда возникают вот эти идеи, зачем идти в церковь. У меня сегодня достаточно джанкфуда. Я сегодня сделаю заказ, мне пиццу привезут прямо домой. Через интернет, через YouTube, через что хочешь. Я наемся этой пиццей, мне больше ничего не надо. А у вас там такие проповеди, что меня отрезвляют. Они мне не нравятся, они меня обличают. Я лучше выберу джанкфуда, понатягиваю себе с интернета то, что мне нравится. Ибо в последнее время будут избирать себе учителей, которые будут льстить слуху. Друзья, давайте помолимся сегодня за народ Божий, а? Я хочу, чтобы мы помолились, во-первых, за дом горшечника, чтобы Господь оградил вас от этого джанкфуда. Я хочу, чтобы все вы были духовнее, чем братья-служителя. Аминь? Ну нет, я реально понимаю. Знаете, ко мне сейчас люди звонят, и временами улыбка вызывает у меня улыбку. Брат Саша, вы такой духовный. Они проповедь мою послушали и так дальше. Я не знаю, может быть, я выгляжу слишком духовным там или еще что-то, да? То поэтому я говорю, друзья, давайте мы помолимся, чтобы вы были больше духовны, чем служителя. Чтобы вы могли различать, чтобы вы могли это чувствовать. И чтобы питание, друзья, здравое питание, понимаете, никогда не поздно начать правильную диету. И организм придет в порядок. Чтобы сегодня правильная диета была в нашей церкви, во-первых, и во всем христианском мире. Аминь. Склоним колени. Аминь.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

если даже и не так? Мы не поклонимся другому богу, сказали юные сердца Сидрах, Месах и Авденага. А если даже и не так? Слова вот эти мне запали, и я их долго берегла, в глубинах сердца сохраняла. Я вспоминала их тогда, когда волной разочарования. А если даже и не так? Неужто захлестнет мое сознание волна неверия и обид? Неужто Бог чужим не станет? Не все бывает так, как мы хотим, но Бог нас любит и прощает. А если даже и не так, как ты хотел, молился, плакал, то все равно имеешь ты Отца, даяниями благими Он богатый. А если даже и не так, как Аввакум сказал когда-то, когда в пустыню превратится сад и в легкий дым твое богатство, когда твои мечты завянут все, то пусть останется одна мечта святая о Божьем царстве, о любви, о синем небе без конца и края. Когда вся жизнь наискосок и слезы твоим хлебом стали, ты знай, с тобой все равно есть Бог. Он допускает радости, печали. Он боль послал, Он исцелит. Он бедностью испытывает душу. В скорбях твоих не будет Он чужим. Он раны перевяжет, слезы все осушит. А если даже и не так? Мы не поклонимся другому Богу, ведь мы познали Господа Христа, и в небо нам дана одна только дорога.

«Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе». Послание Римлянам 12:15-16.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Бенни, мой старший брат, разбудил меня посреди ночи. Он сказал: «Посмотри за дверь. Видишь, идет снег. Вот почему так холодно». Мы жались все вместе на стене в углу комнаты, укрываясь нашими старыми одеялами, стараясь сохранить себя в тепле. Двери не было, просто дверной проем, сквозь который были видны летящие хлопья снега. Тем не менее, здесь не было так холодно, как там, когда мы спали в пустыне у Великой Стены. Здесь не было ветра, однако все равно было достаточно холодно, так что мы тесно прижимались друг к другу, дрожа и пытаясь согреться. На рассвете пришел водитель. «Мы должны идти сейчас. Грузовик ждет, и много людей, желающих ехать на этом грузовике. Вы должны сидеть прямо за кабиной, сзади. Там будет намного теплее и безопаснее для детей. Не позволяйте людям оттолкнуть вас. Оставайтесь прямо за кабиной, где я вас посажу. И не двигайтесь с этого места. Это будет самое безопасное и теплое место в кузове. Так у вас будет защита от сильного ветра. Я также буду оглядываться и смотреть через заднее окно, чтобы убедиться, что вы в порядке и что никто не оттолкнул вас с этого места. Господин Чиу сказал, что ты особый человек и что я должен заботиться о тебе. Я знаю американских миссионеров Шернер в Ланчжоу. Я отвезу вас прямо к ним». Неся в руках свои небольшие узелки с одеждой, мы пошли к грузовику. Вокруг него уже было много народа, и все хотели ехать в Ланчжоу. Это были люди, которых преследовали за их убеждения, и теперь они тоже бежали от коммунизма. Все они хотели найти свое место в жизни. Там были люди из всех слоев общества: фермеры, торговцы, владельцы магазинов, домовладельцы, богатые люди и деловые. Все они не имели с собой ничего, кроме одежды, которая была на них. В руках у них были только узлы и небольшие сумки. Коммунисты лишили их всего — земли, домов, денег и всего ценного, что у них было. Они щадили только тех, кто уходил, в чем был, и позволяли взять с собой совсем немного вещей. Те, кто отказывался расстаться со своими вещами, были казнены на месте, и все, что принадлежало им — деньги, дорогая одежда, шубы, дома, земли — все конфисковали. На наш взгляд, для такой толпы нужно было около 20 грузовиков, чтобы забрать всех этих людей в Ланчжоу. Водитель разрешил посадку только тем, у кого были билеты. Он брал билет у каждого человека и тщательно сопоставлял имя в билете с именем в своем списке. Он даже проверял дважды, что билет действительно совпадает с именем человека. Только тогда он позволял ему подняться на грузовик. Водитель говорил на каком-то китайском диалекте, которого мы не понимали. Он помахал руками, показывая, что хочет, чтобы все люди отошли от грузовика. Забирая билеты у моего отца, он помог матери с ребенком забраться в кузов, у которого были только боковые борта, а заднего не было вовсе. Он также помог подняться в кузов остальным детям, и мы уселись на лавку за кабиной рядом с матерью. Туда же прошел и сел отец. Потом на борт поднялись и остальные, и в кузове оказалось так много народу, что мы чувствовали себя как селедка в бочке. Убедившись, что все, у кого были билеты, уже в кузове, водитель сказал: «Ну все, едем». Уже совсем рассвело, и когда мы подъехали к главным воротам деревни, они были открыты. Ехать на грузовике — это совсем другое дело. Это совсем не так, как идти позади телеги, выталкивая ее из-под песка. Грузовик был явно перегружен, и мы слышали, как надрывно ревел мотор,
когда грузовик медленно двигался на подъем. Внезапно грузовик остановился, и мотор заглох. Водитель вышел из кабины и сказал: «Все должны выйти и толкать грузовик обратно в деревню. Двигатель испортился. Теперь нужно его отремонтировать, и только тогда мы сможем поехать снова». Все мужчины вышли и начали толкать грузовик обратно в деревню. Нам пришлось вернуться в ту же холодную и пустую комнату и ждать. Наконец водитель пришел и сообщил, что грузовик будет готов в течение нескольких дней. Мы провели еще несколько холодных ночей и дней, ожидая ремонта грузовика. Когда грузовик был отремонтирован, водитель отвел нас к грузовику и усадил на лавку за кабиной, как он это делал в первый раз. Когда все были в грузовике, мы снова выехали из деревни и стали подниматься в гору по извилистой дороге, ведущей в Ланчжоу. Мы отъехали не так далеко, как грузовик снова остановился и мотор заглох. Водитель подошел к кузову и сказал: «Все должны опять выйти и толкать грузовик обратно в деревню, и мы будем снова его ремонтировать». Эта проблема с грузовиком повторялась еще много раз, и каждый раз грузовик возвращался в деревню, а водитель и механики снова ремонтировали двигатель. Нам опять сказали, что грузовик будет готов через несколько дней, и мы сможем продолжать наше путешествие. Мы вернулись в нашу комнату. Нам пришлось снова ютиться на сене в углу комнаты, где из дверного проема не так сильно задувал холодный ветер. Казалось, было намного холоднее, чем в предыдущие ночи. Летел снег, и ветром его заносило в комнату. Когда не дул холодный ветер, нам было приятно и тепло. Посреди ночи мама разбудила нас и сказала, что Ники, наш младший брат, умирает. Мы собрались вокруг мамы и Ники. Пододвигаясь к ним все ближе и ближе, тревожно вслушиваясь в его угасающее неровное дыхание, стало совсем тихо. Мы почти перестали дышать, чтобы услышать от него хоть какой-то звук, но ничего не было слышно. Я подумал, может быть, он затаил дыхание и скоро начнет дышать. Но нет, он больше не дышал. Он больше не издавал никаких звуков. Вдруг моя младшая сестра Надя спросила: «Это Бог взял Ники от нас. Он позаботится о Ники и будет его кормить. Ему будет там тепло». «Да, Надя, Бог позаботится о Нике. Ему всегда будет там тепло», —

учителя и рассказал ему, что произошло. Он сказал ему, что мы должны похоронить Ники здесь, прежде чем мы сможем поехать. Водитель с сочувствием отнесся к этому событию и сказал, что будет нас ждать. Отец взял с собой Тони, Бенни, Алекса и меня. Мы вышли из небольших боковых ворот деревни, чтобы найти место, где можно было бы похоронить Ники. Мы поднялись на холм и нашли место напротив Великой Стены, где земля не была заморожена. Расчистив место от камней, мы выкопали яму в земле, как раз такую, чтобы похоронить в ней Ники. После этого мы вернулись в комнату, где нас ждали все остальные. Маленькое тело Ники обернули его же пеленками и одеялом, и все вместе пошли к приготовленной могилке. Там мы и похоронили его, напротив Великой Стены, недалеко от главных сельских ворот. Затем мы снова положили на это место много больших камней. Так мы хотели сохранить его тело от диких животных, чтобы они не смогли разрыть его могилу. Все мы встали вокруг его могилы и помолились. Когда мы возвращались в деревню через маленькие ворота, мы все шли и плакали. Нам было очень горько лишиться нашего маленького Ники. Мы опять зашли в нашу комнату и стали дожидаться грузовика. Отец ждал водителя. Когда он пришел, отец сказал ему, что мы готовы идти. Водитель снова собрал всех в грузовик, и мы направились к воротам села. Внезапно послышался какой-то шум и крики людей, стоящих вдоль улицы прямо перед воротами деревни. Из толпы выбежал человек, схватил кричащего ребенка, перекинул его через руку, как мешок с картошкой, и побежал к грузовику, который уезжал. Ребенком был наш маленький брат Алекс, который кричал во всю силу своих легких, потому что думал, что его оставили. Оказалось, что Алекс подбежал к группе солдат, стоявших на углу. Он был очень голодным, как и все мы. Он заметил, как солдаты что-то ели, и попросил у них немного еды. Они стали смеяться и переглядываться, показывая на Алекса. Один из солдат полез в карман, вытащил старые китайские монеты и бросил их на землю перед собой. Алекс, не колебаясь, встал на четвереньки, быстро схватил монеты с земли и сунул их в карман. На самом деле Алекс хотел не монеты, а еду, которую они ели. Он был очень голоден. Он продолжал показывать им, что он хочет есть. Они же продолжали смеяться, не понимая, что ему еще нужно. Наконец они поняли, что он просит еды. Они посмотрели друг на друга и решили дать ему немного. Солдаты были поражены тем, как он быстро набил свой маленький рот едой, и попросил еще. В то время, как Алекс был занят наполнением своего желудка так быстро, как только мог, запихивая еду в свой рот, он вдруг поднял голову и увидел, что грузовик поехал. Он сразу уронил пищу, закричал и побежал за ним следом. Однако его крошечные ножки не могли бежать так быстро, чтобы он мог догнать удаляющийся грузовик. Это был как раз тот момент, когда человек выбежал из толпы, схватил кричащего мальчика и побежал с ним к грузовику. Именно тогда мы и поняли, что Алекса с нами нет. И самой большой нашей проблемой стали переживания о кричащем младшем брате, с которым в руке наперевес бежал к грузовику какой-то незнакомец. К тому времени водитель грузовика услышал шум и понял, что что-то не так. Он остановился и вышел, чтобы понять, в чем проблема, и увидел, как мужчина бежит к грузовику с кричащим ребенком. Все люди на грузовике были взволнованы происходящим. Трое мужчин, которые находились сзади в кузове, нагнулись вниз и схватили Алекса, втащили его и по рядам передали кричащего мальчика прямо в руки отцу. Теперь было все в порядке, и можно было двигаться вперед. Водитель грузовика вернулся в свой грузовик и направился к воротам.

деревни. В этот раз грузовик поднялся по извилистой дороге на холм и направился в сторону крутых и высоких гор по дороге, ведущей прямо к Ланчжоу. Наше путешествие через эти суровые горы продолжалось около 2 недель. Передвижение на грузовике по горным дорогам происходило по определенной схеме. Когда грузовик поднимался в гору, все трудоспособные мужчины и женщины подталкивали его вверх, а когда вниз, то забирались в кузов и ехали по склону. Это происходило каждый день, и так мы медленно продвигались по извилистой горной дороге. Во время путешествия мы испытывали смешанные эмоции. С одной стороны, мы были в восторге от того, что мы ехали в кузове грузовика, а не шли пешком, как это было в течение многих месяцев. С другой стороны, нам было очень грустно, что мы потеряли нашего маленького брата. В памяти еще очень живо стояли картины того печального события, когда мы хоронили его рядом с Великой Китайской стеной. Некоторые из нас стояли там со слезами на глазах и молчали. Другие просто молчали. Отец не плакал. Но мы знали, что у него все болит внутри, хотя он старался не показывать нам это. Тон его голоса был ниже, мягче и тише обычного. Мама тоже страдала и была очень грустной. Много раз мы видели, как она плачет. Мы старались изо всех сил успокоить ее в этом горе. Но нам не понять было глубину ее страданий. Отец разделял ее печаль, но не знал, как выразить это нам, чтобы мы тоже могли понимать. Мы много молились после того, как умер наш Ники. Отец в своих молитвах всегда благодарил Бога и уверял нас, что Ники счастлив и находится у Бога. Если бы мы каким-то образом смогли сохранить его в живых до тех пор, как мы сели в грузовик, возможно, со всеми людьми, сидящими тут близко друг к другу, мы могли бы защитить его от холода. Может быть, некоторые из них дали бы ему пищу, чтобы он стал сильнее и смог бы побороть инфекцию. Тогда он по-прежнему бы ехал с нами по дороге в Ланчжоу. Мы продолжали ехать на юг, сидя в кузове грузовика, который не был покрыт брезентом и у которого отсутствовал задний борт. Там были только боковые борта, чтобы люди не упали с грузовика. Мы все еще находились в сухом горном регионе. Как обычно, мы подталкивали грузовик к гору, а под гору уже катились на грузовике вниз. По пути нам встречалось много маленьких деревень. Остановки для отдыха были нечастыми. Они происходили, по крайней мере, 2-3 раза в день. Когда мы ехали на грузовике, я посмотрел на своих родителей и заметил, что они молятся. Мы, дети, тоже начали молиться, чтобы грузовик не сломался снова и чтобы мы могли продолжать наше путешествие. К нашему удивлению и радости, грузовик ехал и не ломался. Мы передвигались на грузовике по крутым горным перевалам и узким дорогам. К вечеру мы останавливались для отдыха. Люди ходили вокруг грузовика, чтобы двигаться и разминать ноги. Почти каждый день всех мужчин просили выйти из грузовика и толкать его в гору. Грузовику не хватало мощности ехать на подъем. Добравшись до вершины, мужчины опять забирались в кузов и вниз уже ехали на грузовике. И так повторялось по меньшей мере 2-3 раза в день между перевалами. Мужчины всегда были готовы толкать грузовик на подъем. Мы проехали еще много деревень, которые теперь были не так далеко друг от друга. По крайней мере, так нам казалось, потому что мы ехали на грузовике и двигались намного быстрее, чем когда мы шли пешком. Водитель постоянно держал нас в поле зрения, следя за тем, чтобы у нас было место, где остановиться на ночь. Рано утром он вел нас обратно и сажал нас на то же самое место, где мог видеть нас через маленькое окно в кабине.
Все пропускали нас вперед и только потом занимали свои места. Грузовик трогался, и мы ехали еще один день своего пути. Так прошло около 14 дней, когда мы, наконец, приехали в Ланчжоу. Отец нам сказал, что здесь мы встретимся с миссионерами, которые нам помогут. У меня есть письмо, которое Джордж Хантер дал мне, чтобы я передал его миссионерам. Они из Америки и знают, как нам помочь, когда мы будем жить уже в Ланчжоу. К полудню 14 дня мы прибыли в город. Когда грузовик въехал в город, половина людей вышли при первой же остановке. Остальные люди вышли на следующей, потому что там была автобусная остановка и вокзал. Через несколько минут все разошлись в разные стороны, а мы остались сидеть на своих местах. Водитель, глядя на моего отца, сказал по-русски с сильным китайским акцентом: «Вы оставайтесь на грузовике. Я отвезу вас к американским миссионерам. Они вам помогут». Он вернулся в грузовик и провез нас по всему городу. Он проехал через большой мост, повернул и поехал обратно вдоль по противоположной северной стороне Желтой реки. Через пару километров он подъехал к мемориальной больнице имени Уильяма Бордена. Здесь проживала семья Шернеров. Именно здесь они выполняли свою миссионерскую работу. Господин Шернер работал в больнице администратором. Здесь была основная база миссионерской деятельности в провинции Гансю, а также и за ее пределами. Мемориальная больница в Ланчжоу была построена после смерти Уильяма Бордена, который умер 9 апреля 1913 года. Уильям был сыном и наследником владельца знаменитой многомиллионной компании в Чикаго. В 1909 году он окончил Йельский университет, а затем теологическую семинарию в Принстоне. Уильям написал своей матери, сказав, что Бог призывает его стать миссионером для мусульманского народа в Китае. Один его друг выразил удивление, что Уильям решил потратить свою жизнь, отказавшись от всего состояния своего отца, чтобы стать скромным миссионером в Китае и служить Богу, проповедуя мусульманскому народу в северо-западной пустыне Китая. По пути на миссионерские поля Уильям остановился в Каире для изучения арабского языка, для того, чтобы лучше подготовиться к работе с мусульманским народом. Во время своей учебы в Египте он заразился церебральным менингитом и умер в Каире в возрасте 25 лет. Семья Борден завещала китайским внутренним миссиям и другим христианским организациям миллион долларов. Мемориальная больница в Ланчжоу была построена и названа в честь Уильяма. Сегодня эта больница все еще стоит в окружении огромного медицинского комплекса. Центральная часть комплекса – это сердце учреждения, которое до сих пор называется мемориальной больницей, имея свое собственное историческое происхождение. В настоящее время доктора из многих стран приезжают, чтобы учиться в эту больницу.

Простая суть святого слова нередко укрепляет дух. И звуки голоса родного настроят сердце, разум, слух. Вновь воскресает сила жажды искать, трудиться, верить, жить и просто искренно любить. И так бывает не однажды. Простая суть святых страниц, в ней дух мгновенно оживает. Она так просто, без границ, прощает, учит, утешает и нежно сердце увлекает своей могучей силой прочь туда, где мирно дремлет ночь, где звезд мерцание утешает усталый дух. Спокойно спит богатый стан, не отдыхает один всего лишь. Он стоит, о чем-то грустно размышляя, как будто силится понять, как будто в тайны боль вникая, и этим самым заставляя свой дух мучительно страдать. Кто он? Гадать не надо много. Он близкий друг святого Бога, и сильно хочется спросить: скажи, о чем тебе грустить? Уже гремит среди народов молва о имени твоем. Враги твои тебе в угоду шлют дань покорности. Твой дом для обездоленных опорой уж был не раз, что знают все. Скажи, зачем? Зачем тебе терзать твой дух в такую пору? Из всех великих обещаний, что Бог тебе в свой час давал, ты получил сверх ожиданий, о чем уже и не мечтал. Ведь жизнь твоя в деснице Бога. Какая тайная тревога волнует твой великий дух, когда буквально все вокруг под власти ночи отдыхает, когда все мирно в стане спят, но ничего не замечает твой грустный и спокойный взгляд. Есть в тайной глубине души то сокровенное, что знает один лишь только Бог и мы. Когда под властью тишины о чем-то молча дух стенает. Есть в глубине души у нас живое тайное томление, что сколыхнет внутри подчас лишь Богу слышное моление. Есть то, что выразить словами настолько тяжело подчас, лишь был бы только рядом с нами тот, кто создал весь мир и нас. Тот, кто собою наполняет простор измученной земли, о ком нередко дух стенает, сокрытый в глубине души. О чем грустил ты, одиноко уйдя от близких и родных? Уже олеет край востока, и мрак нет, блеск светил ночных. Твой стан пока что не проснулся, и в нем еще никто не знал, что ты ушел и вновь вернулся, что этой ночью ты не спал, что между небом и тобою был очень краткий диалог, и знать о том никто не мог, что говорил с твоей судьбою твой сильный и великий Бог. Никто не знал, что день начнется, ты с сыном в путь пойдешь с утра, что встретить лишь тебе придется тревожный взгляд жены, куда? О чем же думал ты в печали? О чем внутри себя грустил и что внутри себя хранил, смотря в лазуревые глаза?

внутри божественных сынов есть очень тонкое умение услышать слово между слов. И слово этого значения постигнут всей своей душой, всем своим внутренним сознанием. И так бывает, что порой то слово между слов с собой приносит нам огонь страданий. Не то, что сына принести, как агнца в жертву, было мукой. Не это, нет. Тому порукой тверда уверенность внутри. В надежде, веря сверх надежды, ты знал, что Бог произведет от сына этого народ, и это будет неизбежно. Не то являлось корнем мук и размышлений, и заботой. Внутри себя, внезапно, вдруг, ты между слов услышал что-то. Как будто бы из уст Творца звучала боль любви Отца. Отец, Отец, своей судьбою ты нас волнуешь до сих пор. Что думал ты, когда с тобою, лаская твой печальный взор, шел сын родной, твой долгожданный, тебе так необычно данный, кого так часто прижимал к своей груди, кто наполнял твой дух каким-то сладким чувством и там, внутри, где было пусто, теплом и светом согревал. Отец, Отец, на этом свете когда-нибудь поймут ли дети причину скорой седины, морщин, печать и стон души? Да хватит, время размышлений завершено. Огонь зажжен, и час для жертвоприношения уже настал. Веревку он берет и, словно как ягненка, от Бога данного ребенка связал. Отец, Отец, постой, ведь это ж сын, твой сын родной. Остался лишь удар, но громко раздался голос: Авраам! Блестящий нож летит к ногам, рука дрожит перед глазами вселенной тайна. Видит он великий город, видит холм, толпу народа, крик, проклятие, свист, хохот, пена на устах, ад на земле и три распятия в расширенных от зла глазах. В предсмертных муках над землею три жертвы, близок их конец. И с громкой болью и мольбою летящий в небо крик: «Отец! О чем ты вздрогнул, муж великий? Знаком тебе ли этот лик? Что ты услышал в этом крике? Как побледнел ты в этот миг? Какую силу тайной муки ты приобрел своим ей душе в родном, родном до боли звуке, любимом Богу и тебе? И власть святого откровения тебе открыла в этот час. Ты понял, понял во мгновение, на что идет года для нас. Ты понял, это не заслуга. Ты понял боль и муку друга. Здесь ясно все, не надо слов. Здесь боль любви двоих отцов. И снова звездный ряд мерцает, и снова в стане мирно спят. И в нем, конечно же, не знают, о чем грустит твой мудрый взгляд. Как будто бы, скрывая что-то, сейчас лишь Бог и ты один. Спокойно спит любимый сын, подаренный Всевышним дважды, а жизнь обычным чередом зовет нас всех в дорогу снова. И благо нам идти с Творцом, что подтверждает нам о том простая суть святого слова.

Он не отвечал ей ни слова. Матфея 15:23. Может быть, эти слова читает дитя Божье, которое находится в горе или разочаровании с какой-либо неожиданной стороны. Может быть, ты, дорогой друг, жаждешь услышать голос Господа, ободряющий тебя, мужайся, но не слышишь ничего. Это глубокое молчание гнетет тебя. Но написано, что Он не отвечал ей ни слова. Сердце Бога, полное сочувствия, должно часто страдать от печальных и жалобных воплей, несущихся к Нему от наших слабых, нетерпеливых сердец. Мы часто не понимаем того, что Он молчит ради нашего же блага, или же Он отвечает не так, как это хотели бы видеть наши близорукие глаза. Молчание Бога столь же красноречиво, как и Его речи. Это не всегда признак неодобрения, а может, наоборот, признак ободрения, потому что главная цель Его действий — дать тебе благословение. «Что унываешь, душа моя? Ты еще будешь славить Господа за Его молчание». Есть рассказ о том, как одна сестра во сне увидела трех молящихся женщин, когда они стояли на коленях. К ним подошел Господь. Он нежно склонился над первой, и его речь к ней звучала, как музыка. Затем он подошел к следующей, но ограничился лишь тем, что коснулся рукой ее склоненной головы и окинул ее взглядом, полным одобрения. Мимо третьей он прошел, не сказав ни слова, даже не взглянул на нее. Видевшая сон подумала про себя, как велика его любовь к первой. Второй он ведь только выразил свое одобрение, ну а третья, наверное, его глубоко оскорбила. Но сам Господь предстал перед нею и сказал, «О, женщина, ты неправильно истолковала меня». Первая, коленопреклоненная женщина, нуждалась во всей моей поддержке, чтобы сохранить ее на узком пути. Вторая имеет больше веры и будет уповать на меня, но нуждается в ободрении. Третья же имеет совершенную любовь и веру ко мне, не зависящие от обстоятельств. По своей любви я храню молчание, потому что моя любовь превыше слов, выражающих ее. Ради вас храню я молчание, дабы вы научились любить меня и доверять мне. Я хочу, чтобы вы могли откликнуться на мою любовь без всякого к тому принуждения извне. Постиг ли ты тайну его молчания? Он милостив к тебе по любви своей».

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Послание Римлянам 12:15-16.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Чтение какого-либо места Священного Писания, очень важно установить факт, кому обращены данные слова. Эту истину следует постоянно подчеркивать, так как небрежное чтение Библии – это одна из основных причин возникновения ложных учений. Причтение Нагорной проповеди – это также не является исключением из правила. Если с самого начала мы с вами не установим факт, кому обращался Иисус Христос с этой проповедью, кому она предназначена, мы не сможем правильно истолковать ее. Поэтому первое, что нам необходимо выяснить, это кого имел в виду Иисус Христос, когда Он произнес свою первую проповедь, которую мы называем Нагорной проповедью. Если мы не сделаем этого с самого начала, то получится путаница, набор слов, не имеющих смысла. Из-за пренебрежения этим принципом возникли различные толкования Нагорной проповеди. Остановимся на одном таком толковании Нагорной проповеди. В нем автор не учел, кому была обращена Нагорная проповедь. Я процитирую некоторые отрывки из написанного этим автором. Остальное вы сможете прочесть самостоятельно, потому что автор этих слов никто иной, как известный русский классик-писатель Лев Николаевич Толстой. Послушайте, что он пишет в своем произведении «Воскресенье». Вы найдете эти слова в самом конце книги. Я их цитирую. «В этой проповеди, — пишет он, — то есть в Нагорной проповеди, — герой Толстого, Нехлюдов, увидел не отвлеченные, прекрасные мысли и большей частью преувеличенные и неисполнимые заповеди, которые в случае исполнения их, что было вполне возможно, устанавливали совершенно новое устройство человеческого общества, при котором не только само собой уничтожалось все то насилие, которое так возмущало Нехлюдова, но достигалось высшее, доступное человечеству благо, Царство Божие на земле. И дальше Толстой говорит о своем герое, что он сознавал и верил, что, исполняя эти заповеди, люди достигнут наивысшее доступного им блага. Он сознавал и верил теперь, что всякому человеку больше нечего делать, как исполнять эти заповеди, что в этом единственный разумный смысл человеческой жизни». Конец цитаты. Дорогие мои радиослушатели, если бы человек на это был способен, то почему после 2000 лет, с того времени, как Иисус Христос произнес эту проповедь, общество ничуть не изменилось к лучшему? Если вполне возможно исполнить эти простые, ясные и практичные заповеди, как пишет Лев Толстой, то почему же общество не улучшается, а ухудшается? Неужели нет на свете людей, которые хотели бы так жить и хотели бы установить такое Царство Божие здесь на земле? Безусловно, они есть. И вот несмотря на искреннее желание устроить такое общество, его никто еще не создал. Посмотрите на наш мир. Где вы найдете такую страну или общество, которое хотя бы маломальски было похожим на описанное в Нагорной проповеди? В течение жизни одного поколения мир стал свидетелем двух мировых войн, несравнимых со всеми прошлыми войнами в истории человечества. Миллионы и миллионы людей погибли. А разве нет желания, чтобы царил мир во всем мире? Ведь для этого была учреждена Организация Объединенных Наций. У многих есть желание, но беда в том, что у мира нет сил жить мирно. Он не способен жить мирно. Как может человек совершенно изменить устройство общества, когда он не может побороть пороков в самом себе? Ошибка такого толкования, дорогие мои, в том, что из него выходит, как будто Иисус обратился с этой проповеди ко всему миру. Нет, возлюбленные, он сказал ее своим. И это ясно из первых же двух слов 5 главы Евангелия от Матфея. Слушайте, как звучит это место. «Увидев народ, он, то есть Иисус Христос, взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверзши уста свои, учил их, говоря». Существует и другое толкование Нагорной проповеди, которое стало особенно популярно здесь, на Западе. Что, мол, Нагорная проповедь вовсе не касается нас, верующих сегодня, но обращена к евреям в будущем веке, когда они примут Иисуса Христа как своего Мессию и когда Христос установит свое тысячелетнее царство здесь на земле. Как печально, что из-за такого учения многие хорошие верующие, пренебрегая Нагорной проповеди, относят ее к будущему, но не считают, что она их касается сегодня. Опасность такого учения в том, что можно подобным образом истолковать и другие места Священного Писания, особенно, скажем, Евангелие от Матфея, и считать, что они относятся к будущему Царствию Божьему, которое будет установлено здесь на земле. Это явное заблуждение. Нет, Нагорная проповедь касается детей Божьих, живущих сейчас здесь на земле. Это одно из мест в Писаниях, которое учит нас о том, что возрождение необходимо. Слушайте, «Вы соль земли, — говорит Иисус Христос, — и вы свет мира. Один только Господь Иисус Христос может соделать нас таковыми, и для этого Он умер и воскрес, чтобы дать нам новую жизнь. Без искупления такая жизнь невозможна. Никто, ни один человек в своем павшем греховном состоянии не может исполнить заповедей Нагорной проповеди. Чтобы исполнить их, человек должен переродиться. А такое духовное рождение невозможно без искупительной жертвы Иисуса Христа. В учении Льва Толстого нет искупления. Он считал вполне возможным исполнение заповеди Нагорной проповеди, не считаясь с необходимостью рождения свыше. Отрицать искупление значит отрицать силу и способность поступать так, как учит Господь в Нагорной проповеди. Иисус Христос, пишет апостол Павел, дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Он единственный, Иисус Христос, Своею смертью очистил Себе народ особенный. И вот к этому особенному народу, принадлежащему Ему, обращается Иисус со словами Своей Нагорной проповеди, ибо только они способны к добрым делам. Возлюбленные, эту истину, сколько бы ни повторял, все равно не будет лишним. В следующем же стихе апостол Павел пишет: «Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью», или, можно сказать, с полным авторитетом. Наш авторитет, дорогие друзья, слова нашего Спасителя, самого Господа, это Его Нагорная проповедь, Он сам произнес ее. «Увещевай и обличай». Я не знаю другого места в Писании, которое бы так обличало человека, как Нагорная проповедь нашего Господа Иисуса Христа. Например, «Любите врагов ваших, — говорит Иисус Христос, — благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Но скажите, разве все это естественно для человека? И тем не менее, способность поступать так – один из признаков гражданина Царства Божия. Христос сказал: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». В Нагорной проповеди Он показал, чем именно отличается праведность Божия от праведности фарисеев и саддукеев, то есть религиозников, не имеющих жизни Божьей. Христос разоблачает религию, основанную на внешнем соблюдении обрядов праведности человеческой. Теперь я хочу сказать нечто весьма важное, но прошу выслушать внимательно, чтобы вы не поняли меня превратно. Нигде во всей этой проповеди не говорится об особом переживании, то есть об обращении, как об определенном опыте. Эта проповедь говорит не о переживании, а описывает, каким является человек, переживший возрождение. Например, семь блаженных в начале Нагорной проповеди, в пятой главе Евангелия от Иоанна, изображают одно целое, портрет, если хотите, возрожденного человека. А о самом возрождении, как о таковом, речь не идет. Слушайте, как начинается эта проповедь. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». И вот все эти семь блаженны нужно рассматривать вместе. Они неотделимы друг от друга. Они являются частями одного целого. Дальше в Нагорной проповеди много красок и образов. Отдельные строчки и образы нам ничего не говорят. Только когда они рассматриваются вместе, так как они были выражены автором, виден будет чудный портрет искусства художника. Это портрет чада Божьего, искупленного кровью Иисуса Христа, пережившего возрождение, второе рождение свыше. Так что здесь мы видим результат обращения, но о самом обращении тут не идет речь. В этой проповеди Христа факт возрождения считается само собой разумеющимся. Это вовсе не значит, что Христос не придает этому переживанию должное внимание. Вовсе нет. В другом месте он ясно и определенно говорит: «Должно вам родиться свыше». Но в данном случае, в Нагорной проповеди, его цель – описать уже рожденного свыше, а не говорить о процессе самого второго рождения. Так что возрожденному человеку нет надобности говорить, что он должен родиться свыше. Нет. Христос сказал эту проповедь, чтобы тот, который говорит, что пережил возрождение, проверил себя, спасен ли он, действительно ли он является чадом Божьим или нет. В этом и заключается цель Нагорной проповеди –

День и дивный час, о котором мы поем, когда Спаситель первый раз с душой моей в завет вступил. Я получил уверенность, что грехи мои прощены, и эта уверенность сопровождалась невыразимой радостью и счастьем. Но, возлюбленные, имею ли я право ссылаться исключительно на это переживание, как на достоверное доказательство того, что я чадо Божье? Как ни странно, но я должен сказать «нет». Не поймите меня превратно, дорогие мои. Я сам уверен, что с этого дня и часа я стал чадом Божьим. Но, друзья мои, одного свидетеля недостаточно. Мне нужен и другой свидетель, как Иисус Христос говорит, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если я говорю, что я спасен, тогда мне нужен второй и желательно даже третий свидетель, который подтвердил бы мое слово. Разве вам не приходилось слышать, к примеру, такое возражение? Как в этом разобраться? Вот человек говорит, что он пережил спасение. А посмотрите на его жизнь. Ведь всем известно, что он живет во грехе. Однако он свидетельствует, что пережил душераздирающее обращение и может указать на день и час, когда это произошло. Да, мне известны такие случаи. Видите, в таких случаях недостает второго свидетеля. Вот для этого и даны нам священные писания, чтобы мы проверяли, соответствует ли наш опыт, наше переживание, наше свидетельство тому, что говорит Слово Божие. Подтверждает ли оно, что мое обращение, которое я пережил месяц, год или 30 лет тому назад, было действительным? Верующим в Колоссах Павел говорит: «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его смертью его», то есть Иисуса Христа, «чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». Вот что произошло с колоссянами, когда они обратились к Господу. И теперь послушайте, что Павел пишет им дальше. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали». Так что доказательством истинности твоего и моего переживания является наша жизнь. Какова она сегодня, дорогие друзья? Не вчера или 10 лет тому назад, а сегодня, сейчас, соответствует ли она тому, что говорит Слово Божие? Вот почему Слово Божие велит нам испытывать самих себя, верили мы или нет. «Самих себя исследуйте», — говорит апостол Павел. Это значит, я должен постоянно смотреть в зеркало Слова Божие. Я должен проверять себя. Не потому, как я выглядел вчера или позавчера, но как обстоит дело со мной сегодня. Это вовсе не аннулирует моего переживания, которое имело место в моей жизни несколько лет тому назад. Этот опыт действителен, если сегодня, несколько лет спустя, испытывая себя по Слову Божию, я нахожу, что моя жизнь соответствует Ему. Это вовсе не значит, что нас спасают наши добрые дела или христианский характер, который Христос описывает в Нагорной проповеди. Нет. Добрые дела и христианский характер только доказывают, что нами пережито возрождение и что благодать Божия соделала нас новым творением. Как написано в послании к Ефесянам: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Так что эти добрые дела являются доказательством, что человек спасен, но сами по себе они не спасают. Не без значения, что апостол Павел сказал эти слова: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть?» С этими словами он обратился к церкви, которой он мог сказать: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». И слушайте, что он дальше говорит им: «В нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо

свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Церковь в Коринфе была церковью, которая могла похвалиться опытом и духовными переживаниями. У коринфян были и откровения, и пророчества, и языки, и истолкования. Словом, они были, как апостол Павел говорит, обогащенными всем. И тем не менее, через несколько лет позже, в конце своего второго послания к ним, в последней главе Павел пишет: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Уже в первом послании, когда он говорит о столе Господнем, он напоминает о том, чтобы они испытывали себя, и только после этого ели от хлеба сего и пили из чаши сей. Сказав это, возлюбленные, я ничуть не хочу уменьшить значение пережитого вами и не пытаясь внушить сомнение в ваше обращение. Нет. Но для того, чтобы оно покоилось на твердом фундаменте Слова Божия, необходимо проверить, подлинно ли оно, по Слову Божьему ли оно или нет. Этот второй свидетель необходим, чтобы подтвердилось наше свидетельство. Свою Нагорную проповедь Господь заключает именно этой мыслью, когда Он приводит пример человека, строящего дом на камне, и другого человека, строящего свой дом на песке. И вот этими последними словами Нагорной проповеди нашего Господа я и хочу закончить сегодняшнюю беседу. Слушайте, что говорит Иисус Христос. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняют их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Какой из этих двух категорий принадлежишь ты, мой дорогой друг? Основан ли твой опыт на камне Иисусе Христе или на песке собственного воображения или же на переживании каких-нибудь религиозных чувств? Если твой опыт не соответствует тому, что говорит Слово Божие, то ты строишь на песке. А если это так, то обратись к Иисусу Христу сейчас. Ты можешь это сделать там, у своего радиоприемника. И начни строить свою жизнь на твердом основании, на камне искупительной жертвы Иисуса Христа. Ты скажешь: неужели всю жизнь я строил свой дом на песке? Если то, что ты называешь своим обращением, не согласуется с тем, что говорит Христос, тогда ты строил на песке. Сегодня еще не поздно. Лучше поздно, чем никогда. Начни свою жизнь с Иисусом Христом сейчас. Ныне день благоприятный, ныне день спасения.

Как только стопы священника вступят в воду Иордана, вода иссякнет. Иисуса Навина 3:13. Народ израильский не должен был оставаться в стане, ожидая того момента, когда откроется путь. Он должен был идти с верой вперед. Надо было поднять весь стан, принять походный порядок, тронуться, дойти до берега, прежде чем расступятся воды. И даже если бы, подойдя к берегу, они стали ждать, пока расступятся воды, напрасны были бы их ожидания. Священники должны были вступить в воду для того, чтобы воды реки Иордана иссякли, и только тогда народ мог идти по суше. Мы должны научиться верить Богу и Его Слову и идти прямо вперед, даже если не видно пути. Очень часто препятствия стоят на нашем пути лишь только потому, что мы не идем, а ожидаем их устранения. Если бы мы с полной верой двигались вперед, путь открывался бы перед нами. Мы же стоим, ожидая устранения препятствий, тогда, когда надо идти вперед, невзирая на препятствия. Вера, стремящаяся вперед, торжествует.

Агапе – древнегреческое слово, значением божественной любви. Судя о нем, мы непременно снова придем к Голгофской жертвенной крови. Случалось, слыша крик, бросались в пламя прохожие, чтобы спасти дитя. Других спасая, люди гибли сами, в огне свою кончину обретя. Но если б знали те, кто так сгорели, что им придется жизнь свою отдать, они бы лишь сочувственно смотрели. В огонь пошла б, возможно, только мать. Но за чужим пошла б в огонь, за пьяным, за постоянно связанным с тюрьмой, рецидивистом, вором, хулиганом, спасти его, но умереть самой? Христос пошел. Вошел в огонь страданий, чего не сделает чужая мать. Он шел к Голгофе, зная дух Писаний, что будет там за грешных умирать. Любовь простая свойственна всем людям, к родным и как взаимная любовь. Но кто способен, откровенны будем, пролить свою за негодяя кровь? Возможно ли необъятное измерить? Кто б мог непостижимое понять? В любовь Христову нужно просто верить. Любовь Агапы — это благодать. О, если бы любовь, любовь Агапы мы нашей жизнью показать могли, то атеист пред нею снял бы шляпу и поклонился низко до земли.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Послание Римлянам 12:15-16.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Матфея, 21 глава. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же это было, да сбудется сказанное через пророка, который говорит: «Скажите дщери Сионовой, се, царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков денег и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видевши же первосвященники и книжники чудеса, которые он творил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да. Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и ничего не нашел на ней, кроме одних листьев. Говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе этой скажете: «Поднимись и ввергнись в море», будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» И Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?» Они же рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какою властью это делаю. А как вам кажется?» У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». И Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». И Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Евангелие от Матфея, 22 глава. И Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. И послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши, то пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц тех и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, вышедшие на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачную одежду?»

и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу». Услышавши это, они удивились и, оставивши его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее?» Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо в воскресенье ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, сказанного вам Богом: „Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мертвых, но живых“? И, слышав, народ удивлялся учению его. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“?» Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. С того дня никто уже не смел спрашивать его. Евангелие от Матфея, 23 глава. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и пальцем двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель. А вы не называйте учителями, ибо один у вас учитель — Христос. Вы же все братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас

наставник, Христос. Больше из вас, да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет. А кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше? Золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Говорю вам, книжники и фарисеи, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Это надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очистите прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дне отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захария, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все это придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете «Благословен»,
грядущий во имя Господне». Евангелие от Матфея, 25 глава. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все те девы и поправили свои светильники. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им свое имение. И одному дал Он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит: «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал: «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал? Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира.
ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».

Момент творения. Биологическая клоунада. Когда Бог создал рыб и повелел им плодиться и размножаться, некоторых из них он наделил для этих целей особенными дарами. Более 20 семейств рыб способны изменять свой пол, увеличивая таким образом численность самцов или самок в целях примножения потомства. Способность менять пол, как это делают тропические рыбы, приводит к некоторым странностям в их поведении. В этом отношении у любителей аквариумных рыбок наиболее популярна рыба-клоун, потому что недавно купленная самка может вдруг оказаться самцом. У губанов, которые мечут икру на больших коралловых рифах, часто доминируют сильные, способные защищать территорию самцы, которые отгоняют от рифов более слабых представителей своего пола. Но более слабые самцы нередко принимают вид самок. С такой маскировкой они присоединяются к самкам, ожидающим оплодотворения икры доминирующим самцом. И оказавшись в среде самок, эти притворщики побуждают дам метать икру с ними, а не с более крупным доминирующим противником. Эта биологическая клоунада создает две проблемы для сторонников эволюции. Во-первых, это полностью противоречит теории о выживаемости наиболее приспособленных. Во-вторых, существует столько различных видов рыб, меняющих пол, что, по мнению эволюционистов, они эволюционировали несколько раз. Но нам, конечно же, известно, что естественная способность изменять пол дана Творцом, чей творческий потенциал не знает себе равных. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

просторном зале города Большого безбожник-лектор с речью выступал. Он говорил: «Не верьте, люди, в Бога!» И все святое дерзко отвергал. Из уст его поток глумлений лился на тех, кто Иисуса признавал. Кто век безбожия верил и молился, он их фанатиками называл. В своих словах он долго издевался, а под конец надменно произнес: «А может быть, из вас кто подпытался не доказать, что был таки Христос? Найдется ли тот, кто мне не доверяя, науку нашу ставя ни во что? Существование верит ада, рая. Ну кто же выступит? Скажите, кто?» Но все молчат, хотя народу много на лекцию в том зале собралось. Ну кто же постоит за веру Бога? Хотя бы сердце смелое б нашлось. С ученым трудно в споре состязаться, и все молчат, согласен кто или нет. Но чтобы смейним не оказаться, никто не хочет дать ему ответ. И вдруг в родах невольно зашумели: «Идет, идет, смотрите, есть один!» Все повернулись, и на самом деле идет к трибуне скромный гражданин. В простом пальто, седою бородою, был видно уж преклонных он летах. К трибуне вышел, встал перед толпою. Любовь светилась в старческих глазах. И зал затих, все ждали с нетерпением, о чем старик осмелится сказать. Тот помолчал минуту и в смирении пред всем народом начал возвещать: «Я человек простой и не ученый, и не берусь научно доказать, что есть Господь. Но я им сотворенный, хочу из жизни случай рассказать. Я родом из далекой деревушки, раскинутой над быстрой рекой. На самом берегу моя избушка, где вырос и был с детства рыбаком. Однажды ночью разорилась буря, такой еще я в жизни не видал. И описать весь ужас не могу я, какой семьей в то время испытал. Но высли темные густые тучи, дождь непрестанно нам в окно хлестал. Сверкала молния, и гром гремел могучий, а ветхий домик весь скрипел, трещал. Я выскочил скорей, тревоги полной, чтобы свой чон покрепше привязать. А на реке вздымались грозные волны, реки знакомой я не смогу знать. За валом новый грозный вал катился, и ветер вал деревья у реки. Весь берег каменистый разорился, и камни разбивались на куски. И вдруг сквозь бурю, вы вообразите, услышал я, как из пучины волн: «Спасите, люди добрые, спасите!» Пронесся крик, отчаяние я полн. Я никогда в любую непогоду не выезжал рыбачить в челноке. Ну а теперь под грозным небосводом погибну ведь бушующей реке. А у меня жена и деток двое, я должен жизнь свою беречь для них. Что пользы, коль пожертвовать собою, оставлю в мире сиротам их. Но вновь из волн донесся крик ужасный, кричали в отчаянии уста. Я разобрал слова довольно ясно: «Спасите, люди, хоть ради Христа!» И это имя чудное, святое, коснулось нежно сердце моего. Он за меня пожертвовал собою. Отдам, коль нужно, жизнь ради Него. Я на колени ставший помолился и вновь свой чон поспешно отвязал. В пучину грозную на нем пустился к тому, кто помощь ради Бога ждал. Каким-то чудом, вовсе непонятным, изнемогая средь стихии злой,
подплыл к нему, взял чон и с ним обратно. Поплыл к берегу, гонимый волной. Как ликовал я, радостью объятый, на берегу вновь Бога прославлял и взял спасенного тогда, как брата. Свой дом убогий на ночлег принял. И в моем доме он поел, согрелся и отдохнул от всех своих тревог. Со мною вместе плакал и молился, и говорил, что спас его сам Бог. А поутру, когда он расставался, меня благодарил и обнимал. Я говорил ему: «Ты жив остался, смотри, чтоб Господа не забывал». Прошли года, и никогда до ныне не приходилось мне встречаться с ним. Но вот смотрю, стоит он на трибуне, надменный, полный сил и невредим. Когда он стал над Богом насмехаться, знакомый голос и черты лица, да, это он, не мог я обознаться. Как он забыл о милости Творца? Этот человек Христа поносит, и тех, кто сердце верит в Него. Когда же тонет, сил у Бога просит, зовет на помощь имени Его. Речь старика стремительным порывом сорвала с лектора весь гордый вид. Польфель, собрав доклад он свой торопливо, он встал, смутился и молчит. Всем было видно, совесть его мучит, и он в смущении тихо произнес: «Да, был такой со мной случай, все это правда, что старик сказал». А сам поспешно взял свою одежду и, никому ни слова не сказав, как человек, утративший надежду, под шум толпы скорей покинул зал. Мой друг, а ты, услышав эту повесть, и для себя уроки извлекай. Не заглушай, не усыпляй же совесть. Сегодня сердце Господу отдай. Не жди ты в жизни бурь, не жди тревоги, когда беда нависнет над тобой. Мой друг, сегодня ты, нуждаясь в Боге, прийди, склонившись пред Ним с мольбой. Скажи Ему: «О Боже всемогущий, в житейском море погибаю я. Прости, помилуй, и средь тьмы гнетущей небесным светом озари меня». И будь уверен, Он придет с любовью, и свет небесный в сердце изольет. Твои грехи своей омоет кровью, тебя давно Он с нетерпением ждет.

В мире техники трение есть враг эффективности. Именно по этой причине инженеры при конструировании автомобилей так много внимания уделяют аэродинамическим качествам кузова, легкому вращению колес, ходу поршней в двигателе. Они хотят уменьшить трение, создаваемое воздухом и трущимися поверхностями. В числах в 12 главе мы читаем о той форме трения, которая создает разногласия, делает людей беспокойными, сводит на нет наши свидетельства, ослабляет служение, мешает работе Духа Святого в наших сердцах. Зависть Мариам к ее брату Моисею вызвала упрек Божий и затормозила продвижение израильтян. Эта проблема подобна той, с которой сталкиваемся и мы в наших церквях. Наверное, каждого из нас больно ранили разные жестокие слова, подобные раскаленным стрелам лукавого. Но самую сильную боль причиняют те, которые коварно скрывают свою злобу. В сердце каждого верующего пребывает любовь Божия, но зависть, как всепоглощающая болезнь, проникает в кости и мозг. Поэтому Сократ назвал зависть пилой для души. Когда бы мы ни почувствовали трение, вызванное завистью или ревностью, мы должны покаяться в этом грехе и попросить Господа помочь нам. Затем нам следует простить тех, кто причинил нам зло, и попросить прощения у тех, кого мы огорчили. Трение исчезнет, и мы опять станем духовно сильными. Потому что невозможно одновременно быть духовно сильным и завистливым.

наверное, мало кого удивлю, если признаюсь, что еще с детства принадлежал к самой скептической группе по отношению к религии – к атеистам. Мы долго жили в Эстонии, и еще со школы я был твердо убежден, что наша советская наука стоит над всем. Все окончательно доказала и открыла. Все тщательно исследовала, потому не осталось для нее ничего неизвестного и загадочного. Никакого Бога не существует, было моим окончательным решением. Я зачитывался литературой, где глубоко и мудро освещались факты непоколебимости эволюции, говорилось о существовании других миров и цивилизаций, а особенно интересно было узнать об НЛО. Биология и астрономия были моими любимыми школьными предметами. Но где-то с 9 класса меня начало сильно тянуть к познанию оккультизма, йоги, родился интерес к существованию загробной жизни. И самое удивительное, что с христианством мне нигде не приходилось сталкиваться. Верующих в Эстонии я в глаза не видел. Откуда же было взяться другим убеждением? Правда, моя бабушка, которая жила далеко на Украине, твердила, что Бог есть. Но я при встрече всегда старался убеждать ее в обратном, что все это, мол, чепуха и сказки для старых людей. Еще я себя всегда утешал тем, что я из хорошей семьи. Считал себя порядочным, без каких-либо вредных привычек, как у другой молодежи. Стоял как бы на ступеньку выше других, в своих, конечно, глазах. Я любил спорт, друзья были нормальные, интересы здоровые, не видел я у себя почти никаких пороков. Моя гордыня и превосходство в душе над менее удачными крепко росли в мое самолюбивое сердце. И когда знакомые меня за что-то хвалили, мне было приятно. Я считал это нормой, так, мол, и должно быть. А на самом деле я хорошо знал, что во мне живет, и что я не такой уж положительный, как об этом судят окружающие. И вот уже в возрасте 18 лет, перед самым уходом в армию, мы с родителями переехали из Эстонии на Украину. Те убеждения, что кое-что все-таки есть после смерти, что смерть не конец, прочно осели в моем разуме. Теперь я искал литературу и факты только об этом. Дальше была армия. И только спустя полтора года моя мама вдруг мне написала, что поверила в какого-то живого Бога, что Он действительно есть, и что Бог — великая сила. Это меня заставило задуматься. Ее слова я хорошо запомнил. Я понял, что мать увидела какие-то проявления Его в своей жизни. Меня это известие очень заинтересовало. И я едва дождался отпуска, чтобы скорее узнать самому, с чем же столкнулась моя мама. Дома она мне сообщила, что посещает какие-то собрания верующих. Это была община пятидесятников. Я начал настаивать, чтобы и меня она отвела к ним на служение. Но мать почему-то все оттягивала. Отпуск мой вскоре закончился, и я, расстроенный, уехал назад в часть. Мой интерес по этому поводу не угас, а наоборот, возрос еще больше. Господь готовил мне встречу с собой. Демобилизовавшись, я все-таки настоял на том, чтобы мама отвела меня к верующим. Прямо что-то внутри подталкивало меня к такому решению. Ведь мать раньше тоже была всегда атеисткой, и вдруг так кардинально изменила свое мышление. И вот в одно воскресенье я впервые переступил порог дома, где проводились собрания. Услышав удивительные слова «Мир вам», я был очень смущен. Простая хата, стены вовсе не серые и не черные, как я всегда себе рисовал жилье богомольцев, а напротив — все уютно и чисто. Но самое главное, что первым бросилось мне в глаза, было то, что у всех 10 человек их столько было собрано. Были открытые, приятные улыбки и какие-то другие глаза, светящиеся по-особенному. Тогда я понял, что это действительно другие люди, с нефальшивой, истинной добротой в сердце. На их фоне я казался, увы, не таким уж хорошим. Значит, эту перемену мог им дать только Бог. Именно в те минуты ко мне пришло сожаление о том, что у меня нет того, что было у них.
На первом же собрании я поверил, что Бог есть. Это было потрясением для моего разума, зацикленного на атеизме. По дороге домой много пришлось передумать. Я тут о каких-то НЛО читаю, а Бог, сам Творец, оказывается совсем рядом. Но как это объяснить, что люди ходят, живут, что-то изучают, открывают и вовсе не замечают Божьего присутствия? И я начал как бы ненароком узнавать о тех братьях и сестрах, которых увидел на служении, интересоваться их прошлым. Оказывается, один был пьяницей, валялся под забором, другого семья была на грани распада, третий воровал и очень матерился. В общем, все со своими грехами, от которых их освободил Иисус. И я понял, что и я без Него никогда не смогу измениться, как это произошло с ними. Решение я принял сразу, когда вернулся домой, поняв, что Бога я никак не смогу обмануть, продолжая жить так, как я живу. Бессмысленно рассчитывать на то, что сначала нагуляюсь волю, нагрешу, и тогда приду с повинной к Нему. Мне не хотелось лицемерить, зная, что надо решиться окончательно, или с Ним, или без Него. Все 10 дней я ходил на собрание. День своего покаяния помню как день моего второго рождения. 2 июня 1995 года. Теперь я приобрел главное в жизни — и так хотелось делиться истиной со всеми. Но через несколько собраний отец засек, куда мы с мамой и младшим братом ходим, и он просто озверел в прямом смысле этого слова. При встрече с нами папины глаза становились чужими и бешеными, он часто кидался с кулаками. Дома начался кошмар. Мы, сыновья, старались всячески защищать мать, когда он в гневе протягивал к ней руки. А через некоторое время, убедившись, что ничего ему не изменить, отец от нас ушел, сказав, чтобы мы не думали, будто Бог помог нам сохранить семью. Он страшно проклинал меня и брата, стараясь убедить нас в том, что, сделавшись штундистами, мы себя опозорили, из-за чего потеряем всех своих друзей, а наши дети будут всегда грязными, голодными и безграмотными. И еще много всякой гадости лил он на верующих. Но я все это принимал спокойно, зная, с кем я связал свою судьбу. Работал тогда я у отца на пилораме, и он целый год не выплачивал мне зарплату из-за того, что я хожу не в ту церковь. Еще хочется сказать о том, как Бог ответил на мою молитву, когда пришло первое испытание примерно 2 недели спустя после моего обращения. У знакомой намечалось празднование дня рождения. Надо было ехать в соседнее село, и я понимал, что там будет хорошая пьянка. Но поскольку я сам не пьющий и не курящий, то мне в той компании будет неинтересно, а не поехать нельзя. Боялся обидеть девушку. Прихожу к брату Жене из нашей общины и прошу совета, как мне поступить. И повеселиться хочется со старыми друзьями, и в то же время чувствую, что огорчу Господа, потому что то общество, увы, не святое. Стали приходить мысли. Но неужели жизнь верующего — это сплошная скука, полная мрака и страха, как мне и рассказывали

Я просто поразился, насколько интересно и приятно можно проводить время без алкоголя и разных глупостей. Всю ночь братья играли на гитаре и пели, прославляя Бога. И вовсе не устали. «Надо же, так хорошо провели время!» — восхищался я. Господь благословил меня настоящим чистым весельем, без всякой мирской грязи и шума. Как бы в награду за то, что я не поддался искушению веселиться в компании людей, не знающих Бога. Как я ему был благодарен! Утром, после нашего почти всенощного общения, мы все вместе прибыли в райвоенкомат, и там Бог второй раз за сутки показал мне разницу между весельем неверующих и тех, кто с Ним, чтобы в будущем я никогда не тянулся назад и не жалел о прошлом. Вот смотрю на других призывников, которые также утром стали прибывать на призывной пункт. Все абсолютно пьяные, кого приносят, кого привозят, выгружая из автобуса, так как сами они не в состоянии были выйти через дверь. Некоторых из них тошнило, другие страшно матерились, и только один наш брат Валентин, которого мы провожали с именем Господа, стоит нормальный и трезвый. Только отъехал автобус, высадивший призывников, как началась следующая часть греховной драмы. Драка между родителями, которые тоже были в стельку пьяные. Между ними начались какие-то разборки. Видя все это, я подумал, вот оказывается, где я был. И хоть я не участвовал в таких кошмарах, но моя жизнь была на той стороне. Я жил среди такого общества и считал это вполне нормальным. Но что тут такого? Люди выпили и повздорили. Слава Богу, что Он открыл мои темные глаза на все это. Я заметил, как Бог изменил меня, и эта разница между двумя мирами меня просто поражала. Сравнив их, я понял, что приобрел очень многое, а потерял ровно ничего. Дальше Бог стал мне открываться все больше и больше. Я сам не понимал, как так получалось. Когда я попадал в трудную ситуацию, то из четырех углов моего тупика Бог обязательно находил пятый выход из него. И все же в моем сознании осталось что-то от эволюции. Почему-то было страшно расставаться с устоявшимися годами взглядами. Я даже боялся читать литературу, где критиковалось христианство, ведь я воочию встретился с живым Богом. Но в то же время было жаль Дарвина и больно за его теорию. Тогда я попросил Господа, чтобы Он показал мне какие-то факты, где ученые-христиане доказывали бы существование Бога. Оказалось, что есть много физиков, математиков, юристов и немало свидетельств, очень уважаемых в обществе людей, которые логически доказывают то, в чем я сомневался. «Вера не абстрактна. Ты проверяй меня во всем», — говорил мне Господь. Просматривая нехристианскую литературу, я заметил, что она сводилась только к простым насмешкам типа «Ну как можно во все это верить?» И я сначала очень расстраивался, вспоминая, о чем нам рассказывали в школе и писали в учебниках. Хотелось прямо кричать к тем, кто утаивал правду. Почему? Почему вы не говорите детям о настоящих истинных фактах? Не освещаете их в прессе и литературе? Зачем вы лжете молодежи? Ведь они в неведении принимают вашу ложь и вынуждены жить с нею всю свою жизнь. А дальше? Так я подрывал в себе придуманную лукавым веру в официальную науку, атеистическое искусство. Искал все больше фактов существования Творца и очень радовался, находя эти доказательства. Друзья, за 14 лет следования за Господом я ни разу не пожалел, когда поступал так, как Бог хотел. Зато все время сожалел, когда не слушал Его голоса, поступал по-своему. Присоединяйтесь к Божьей семье. Спасайтесь, пока не поздно.

«Будь изменен Богом». Здесь нет никакого укора, здесь говорится о чем-то серьезном. Ты поймешь это скоро. Мы в лагере тему одну проходили, что Бог меня может навсегда поменять. Я мысленно к Богу с мольбой приходила, задавая вопрос, что мне нужно менять. Я думала, не так уж и сложно понять, что мне нужно исправить. Но без помощи Бога это невозможно. Боже, неужели меня ты так можешь оставить? Логика мыслей была непроста. И тогда мне Бог через песню сказал: «Я ведь рядом с тобою всегда, и за тебя я страдал». После таких слов я точно знала, Господь ответ мне явит. А плохие мысли я не принимала, нет, меня Он не оставит. Вот уже и начало четвертого дня. Благословлен Он был Богом. Приехали сосуды сегодня, переживаний, конечно, много. Через пророка ответ мне Господь послал. Он сказал, что молитва у меня на заднем плане, и хочет, чтоб мне ее возросла, чтоб пробила ее, и она горела бы ярким пламенем. Ведь молитва — это не просто звуки. Это диалог с Богом, который должен быть не от скуки. Господь, научи меня молиться. От бабушки я часто слышу такие слова. Теперь и я хочу научиться. Боже, моя вера жива, а Твой свет настолько ярок, что все и всех освещает. И в этой же молитве я получаю великий подарок. Бог Духом Святым крещает. Сердце же радость наполняет. Эти чувства прекрасны. Ведь Господь жизнь меняет. Только Христу это подвластно. Я думаю, именно тогда молитва стала для меня чем-то чудесным. Молитвами звучали даже песни. Да, в моей жизни настал этот день. Я верю, он был назначен Богом. Как славна эта весть. Мы с ним стали ближе намного. Будь изменен Богом. Тебе кажется, звучит это грозно, но будь изменен Богом. Это очень, очень серьезно.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Как известно, темой радиобесед этой недели есть вдохновляющая тема «Воскресение». В наших радиобеседах за эту неделю мы беседуем на тему безмерных благословений, ставших для нас доступными через Христово воскресение. В понедельник мы говорили о том, как пережить рождение свыше. Вчера мы рассматривали вопрос оправдания. Каким образом мы можем получить оправдание, то есть полную праведность? Сегодня мы будем беседовать о том, как победа Христа обеспечивает нам нашу победу над всеми нашими врагами, в особенности над смертью. Я хочу вам напомнить, что любая религия, которая не дает нам достаточного ответа на вопрос смерти, не может удовлетворить самую глубокую нужду человечества. Я больше чем убежден, что христианство является единственной религией, которая имеет этот ответ. И христианство имеет этот ответ потому, что он связан с воскресением Господа Иисуса Христа. Прежде всего, я желаю показать вам картину Христа как воскресшего победителя. Это величественная и славная картина, найдена нами в книге Откровения, первой главе, в стихах от 10 до 18. Она рисует нам встречу апостола Иоанна на острове Патмосе со Христом после его воскресения и вознесения. Вот что говорит Иоанн Богослов. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Азии, в Эфес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облаченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халку Ливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есмь первый и последний и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти“». Какая славная картина! Это наш представитель, наш глава, тот, кто умер за нас, кто уплатил взыскание за наши грехи. И благодарение Богу, что Он не остался мертвым, не остался в гробнице. Он воскрес и был вознесен на небо, чтобы занять место по правую сторону от своего Отца на троне. И Он получил славу, как единородный Сын Отца, славу победителя, славу властелина. О, сколько славы мы находим в описании воскресшего, прославленного Христа! И ноги его подобны халку Ливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, очи его, как пламень огненный. Из уст его выходил острый с обеих сторон меч. Очень важным есть тот факт, что до воскресения Иисуса Христа апостол Иоанн ложил свою голову на грудь Иисуса.
Он был так близким к нему. Но когда сила воскресения сошла на Христа, прославленного Христа, она всецело победила его. Он, то есть Иоанн, стал как мертвый. Это показывает нам меру силы и славы, которые были в воскресшем Иисусе Христе. Я желаю особенно подчеркнуть те слова, которые сказал Иисус Христос в книге Откровения, 1 главе 18 стихе. Вот они. «И живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Мы должны правильно понимать, что значит ад и что значит смерть. Многие люди этого не понимают. Я желаю сказать прежде всего, что смерть – это не только физическое состояние тела. Это не только отделение жизни от тела. Смерть и ад – это демонические ангелы, представители сатаны, управляющие царством мрака. Это очень ясно видно из книги Откровения, 6 главы 8 стиха, где представлена следующая картина Откровения, данная Иоанну на острове Патмосе. Вот что говорит Иоанн. «И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Таким образом, мы видим, что смерть и ад являются сатанинскими ангелами, представителями сатаны, правителями его царства мрака. Смерть предъявляет право на тело, тогда как ад предъявляет право к душам. Иисус Христос не зашел в их царство между смертью и воскресением. Он лишил их власти и отнял от них ключи. И когда он явился Иоанну, сказал: «Я имею ключи смерти и ада». О, как важно для каждого из нас знать, что Иисус Христос держит эти ключи в своих руках. Мы должны помнить, что смерть уже побеждена, но еще не уничтожена. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, 25 и 26 стихах, апостол Павел говорит об Иисусе Христе следующее: «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои». Последний же враг истребится – смерть. Итак, смерть уже побеждена, но еще не уничтожена. Однако в результате воскресения Иисус уже уничтожил жало смерти. Апостол Павел дальше в этой же главе говорит о воскресении следующее: «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Итак, Иисус Христос отнял победу у смерти. Он уничтожил жало смерти. Смерть теперь является слугой Божьих целей. Побежденный враг ожидает на свое уничтожение. В послании к Римлянам, 8 главе, 35 до 39 стихах, апостол Павел возвращается к этой теме опять. Читаю. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? Или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность?

нашей жизнью. А если так, то кто может отнять такую жизнь? Ничто не в силе ее уничтожить. Она неуничтожима и всецело победна. Во свете победы Христа над смертью я желаю указать на некоторые обещания, которые дал Иисус Христос всем ожидающим Его победы. В Евангелии от Иоанна, 5 главе 24 стихе, Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Обратите внимание на то, что здесь употреблено прошедшее время. Если мы верим в смерть и воскресение Иисуса Христа своей верою, то мы уже перешли от смерти в жизнь. Смерть не имеет больше господства над нами. Она не имеет права предъявлять право в отношении нашей личности. Смерть – это просто и только врата в новую, иную жизнь. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, 51 и 52 стихе, Иисус Христос говорит опять: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали Ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти вовек». Верите ли вы в это, дорогой приятель? Ведь это обетование самого Христа. Оно не говорит, что мы никогда не переживем физической смерти. Оно говорит, что ни демоны, ни смерть, ни ад, который следовал за ней, не имеют над нами власти. Они побеждены именем и кровью Иисуса Христа. И когда мы умираем, мы уходим ввысь, в Царство Небес, в присутствие Бога, потому что это сделали для нас смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Блаженство из Нагорной проповеди Иисуса Христа. А на горе так воздух чист, а на горе так близко небо. Спаситель, алчущих учи и напитай нас жизни хлебом. Богатый ни в чем не нуждается, богатый не скажет «я нищ». Пресыщенный обогащается, богатству не чертит границ. Богатый собою любуется, богатый себе Бог и Царь. Он нищего видя нахмурится, но вниз не опустит лица. На нищих он смотрит с презрением. О, жалкие! Так он решил. А нищий в любое мгновение за помощью к Богу спешит. И Божьи слова совершенны. Все нищие духом блаженны, блаженны, блаженны, ибо их есть Царство Небесное. Улыбка и смех, улыбку и смех Господь не считает за грех. Но тот, кто смеется в грехах, утопая, с улыбкой широкую в ад попадает. Смеяться над пропастью небезопасно, смеющийся грешник смеется напрасно. Улыбка с лица его сразу исчезнет, когда пред собою увидит он бездну. Смеющийся грешник, смех в горле застрянет, заплачет, да поздно, смеяться не станет. О, лучше б он плакал навзрыд, не стыдясь, сейчас, что его так запачкала грязь. И Божьи слова сокровенны, все плачущие блаженны, блаженны, блаженны, ибо они утешатся. Для гордости невыносимо унизиться или промолчать. О, гордость знает свое имя, под именем ставит печать. У гордости в сестрах надменность. О, гордость глядит свысока на кротких людей и смиренных. У гордости властна рука. Она возвышаться готова над всеми и всем вот итог. За кем же последнее слово? Кто будет наследником? Кто? И Божьи слова совершенны. Все кроткие будут блаженны, блаженны, блаженны, ибо они наследуют землю. Отвергли Господни правила, на душах пороков пятна. Возжаждет ли кто жить праведно, и взалчит ли кто жить свято? Накормлены суррогатами от дьявольского застолья, в глумлении топчут праведность. Она ничего не стоит. Мы сами себе хозяева, у нас есть питье и пища. О, праведность не обязательно, а святость вообще излишня. И Божьи слова совершенны. Все алчущие правды, все жаждущие праведности блаженны, блаженны, блаженны, ибо они насытятся. Судья должен строго законы блюсти, для милости сердце закрыть. Но можно ли виновного карой спасти? Не лучше ли не осудить? Нет-нет, так нельзя, виноватому смерть, судейского кресла слова. Смягчить приговор? Отменить? О, не сметь, закон должен торжествовать. Судейское кресло судью не учи. Без милости суд? Никогда. Бездушное кресло судье не кричи. О, милость превыше суда! И Божьи слова совершенны, все милостивые блаженны, блаженны, блаженны, ибо они помилованы будут. Нечистое сердце сбивается с ритма, нечистое сердце лишается зрения, нечистое сердце грехами забито, и в сердце нечистом нечистое зреет. Нечистое сердце стучит, задыхаясь, нечистое сердце от тяжести стонет,
Нечистое сердце Иисуса не знает, и в сердце нечистом грех правит на троне. Нечистое сердце не видит дорогу. О, как же нечистому стать чадом света! О, как же слепому приблизиться к Богу, нечистому сердцу прозреть бы, и Божьи слова совершенны. Все чистые сердцем блаженны, блаженны, блаженны, ибо они Бога узрят. Куда ни посмотришь, раздор и распри, тяжелое время. Брат брата ужалить готов, словно аспид. О, где примирение? О мире забыли, и мира не ищут. Воздвигнуты стены, и ветер холодный меж стенами свищет. О, где перемены? Сражаются днем и сражаются в полночь одни многоборцы. Ах, если бы миром сердца их наполнить! О, где миротворцы? И Божьи слова совершенны, творящий мир блаженны, блаженны, блаженны, ибо они будут наречены сынами Божьими. Не против людей нечестивых погоня направлена, из грязных и ложных мотивов гонение на праведных. Встает против горстки спасенных нечестие колоннами и гонит по плоти рожденный, по духу рожденного. Прогнать их подальше, навечно, пришельцев и странников. О, это не тяжесть на плечи за правду изгнание, и Божьи слова совершенны, за правду изгнанные, блаженны. Блаженны, блаженны, ибо их есть Царство Небесное. Злословие, злословие, злословие, вчера и сегодня злословят, злословят, злословят за имя Господне. Как много у дьявола злости! О, это не ново! Он избранных Богом поносит за имя Христово. Любой ненавистен избранник, и стрелы несутся, зло стрелами хочет изранить за имя Иисуса. И Божьи слова совершенны. За имя Господне злословимые блаженны, блаженны, блаженны. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша. Господним словам покориться, ища совершенство, в Господних словах раствориться. О, это ли не блаженство? Блаженство, блаженство, блаженство. Аминь.

Большинство из нас молятся, как Давид. «В день, когда воззову к тебе, скоро услышь меня». Псалом 101:3. «Я скорблю, скоро услышь меня». Еврейское слово «скоро» означает «прямо сейчас», в этот самый миг. Давид взывал: «Боже, я тебе доверяю, но ты уж поторопись, пожалуйста». А Бог никуда не торопится. Иногда даже кажется, что Он и не собирается нам отвечать. Вы молитесь, плачете, поститесь, верите. Но проходят дни, недели, месяцы, а порой и годы без всякого намека на то, что Бог вас услышал. Через какое-то время вы спрашиваете себя: «Может, что-то мешает моим молитвам?» В недоумении вы взываете: «Господь, что я должен сделать, чтобы ты ответил на эту молитву? Ты в своем слове обещал отвечать на мои молитвы, а я молился с верой. Сколько еще слез мне нужно пролить?» Так почему же Бог не отвечает на искренние молитвы? Определенно не потому, что ему не хватает сил. Да и в общем-то, Он любит благословлять нас. Ответ на этот вопрос таков: должно всегда молиться и не унывать. Луки 18:1. Слово «унывать» в греческом языке означает ослабеть в вере, сдаться в борьбе, ничего уже не ждать. Но Павел советует: делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Галатам 6:9. Бог ищет молитвенных поклонников, которые не ослабеют и не устанут в своих ходатайствах к Нему. Они будут надеяться на Господа, пока не наступит время ответа. Ответ не застигнет их врасплох, потому что будут его ожидать. Давид Вилькерсон.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет во тьме».

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Когда грузовик подъехал ко двору, из дома вышли мужчина и женщина и приветливо помахали водителю грузовика. Он вышел из кабины, и они, подойдя друг к другу, поклонились в знак приветствия. После краткого обмена приветствиями водитель указал на нас, и мы предположили, что это и есть американские миссионеры. Женщина знаками показала нам спуститься с грузовика. Водитель и отец помогли всем детям и матери сойти вниз. Затем водитель и миссионеры, прощаясь, снова поклонились друг другу, и водитель, помахав нам рукой, сел в грузовик и уехал. Мы остались стоять во дворе, не зная, что нам дальше делать. Отец сказал: «Ну вот, мы и в Ланчжоу. Это должно быть американские миссионеры, о которых нам рассказывал Джордж Хантер. У меня до сих пор есть письмо, которое он дал мне, чтобы я передал его им». Только отец сунул руку в карман, чтобы достать письмо, как миссионерская чета подошла к нам и представилась как мистер и миссис Шернер. Они сказали, что они являются американскими миссионерами из Библейского института Муди в Чикаго. Мы стояли и смотрели на миссионеров, а они смотрели на нас. И невольно возникал вопрос, что они думают о нас, когда видят перед собой нашу бедную, обездоленную семью, которая ищет убежища и свободы служить Богу. В тот момент мы имели крайне изнуренный вид. Уставшие, немытые, голодные, одетые в грязную, оборванную и местами заплатанную одежду. На нас была та же самая одежда, в которой мы были, когда покинули Кулджу за 8 месяцев до этого. Единственное различие заключалось в том, что теперь эта одежда была в дырах, испачкана и полна блох и вшей. Отец показал им письмо, написанное господином Хантером, который много лет служил народу, живущему в пустыне Гоби в Северном Китае и на юге Монголии. Миссионеры тут же прочитали его письмо и не могли поверить, что мы шли по Северному Китаю и через час в пустыне Гоби в северо-западном Китае и через Монголию с 8 детьми и двухколесной тележкой, которую везли 2 старые лошади. А на южном краю пустыни Гоби мы потеряли нашего младшего брата от холода, а также болезней и голода. Миссионеры смотрели на нас, а потом начали переговариваться между собой по-английски. Мы не понимали ни слова, поэтому язык жестов стал для нас очень важным средством коммуникации. Мы очень быстро научились объясняться жестами, когда хотели что-то им сказать. Скоро мы уже начали понимать несколько слов на английском языке. Миссис Шернер повела каждого из нас в комнату, где нам сказали раздеться, и она по очереди вымыла нас щеткой в ванной. Затем она дала нам чистую одежду. Мистер Шернер длинной палкой прицепил нашу одежду и, не касаясь ее руками, вынес на улицу и сложил в кучу, а потом взял керосин и облил ее. Я подумал, что он налил специальное средство для чистки нашей одежды, прежде чем ее постирать, но он зажег спичку и бросил в эту кучу. Вся наша одежда загорелась. Глядя на нашу горящую одежду, я сильно смутился, и у меня даже навернулись слезы. Я не мог понять, почему он сжигает такую хорошую одежду. Мы, одетые в эту одежду, провели в ней около 8 месяцев, не снимая ее. У нас не было второй перемены. То, что носили, не снимая на протяжении всего путешествия, все это было очень непонятно. Только позже я узнал, почему он сжег нашу одежду. Отец сказал мне, что вся одежда была заражена вшами и блохами. Единственный способ избавиться от них — это было ее сжечь. Да к тому же одежда была очень старой и не представляла собой никакой ценности, будучи вся в пятнах и дырах. Бог через своих слуг дал нам новую одежду.
Бог также послал миссионерскую семью, чтобы помочь нам. Семья Шернер была для нас подарком с небес. Они дали нам одежду, еду, приют. Они разделили с нами все, что у них было. Миссионеры нашли для нас дом для аренды, который был близко к тому месту, где они жили. Таким образом, мы остались в тесном контакте с ними. Они всегда были с нами, пытаясь нам помочь, хотя между нами был языковой барьер. Мы не говорили по-английски, а штернеры не говорили по-русски, но понимали некоторые арабские слова. Тава, Тони и Бенни хорошо понимали арабский язык. О китайском языке не могло быть и речи. Китайский диалект сильно отличался от диалекта в Кульдже. В конце концов, мы смогли общаться довольно хорошо. Мы заучили несколько слов на английском, а они запомнили несколько слов на русском. Миссионеры старались найти работу для наших родителей. Они водили их в различные места, чтобы найти для них хоть какую-то должность. С неспособностью моих родителей говорить по-китайски или по-английски, они были в невыгодном положении и могли найти работу только по уборке или стирке одежды для других людей. Мы были благодарны и за такую работу, потому что это давало еду на стол для семьи. Но эти рабочие места носили временный характер. Господин Шернер с отцом регулярно отправлялись в Ланчжоу искать работу для моего отца. Много раз вместо того, чтобы идти километр вдоль берега реки к другому мосту, который не был уничтожен коммунистами, и затем возвращаться по другой стороне реки Ланчжоу, они пересекали Желтую реку на плотах из свиной кожи. Люди переправлялись через реку на плотах за символическую плату. Плоты были сделаны из свиных шкур. Поскольку кожа свиньи очень толстая, ее сдирали с туши, завязывали все отверстия и надували, как воздушный шар. Люди брали около 6 или 8 таких шаров и связывали вместе, а затем клали доски на поверх надутых свиных шкур, связывая их веревками. Плоты такой конструкции называли «свиные шкуры». На плоту перебраться через реку было намного быстрее, чем идти по берегу реки к мосту, а затем по мосту и возвращаться по другой стороне реки. Таким образом, свиные плоты стали очень популярным способом пересечения Желтой реки, чтобы попасть в Ланчжоу с другого берега. В отдаленных районах Китая до сих пор все еще используются плоты из свиных шкур. Они также есть и в больших городах. Это является туристической достопримечательностью. Мы все регулярно молились с миссионерами о дальнейшем водительстве Божьем в нашей жизни. Наконец мы пришли к выводу, что мы должны пойти туда, где было русское общество. Там мы могли влиться в церковь и больше работать для Господа. Пока взрослые выясняли, что нам нужно делать и как нам нужно это делать, дети бегали по берегам реки и ее окрестностям. Утром мы, дети, отправлялись на берег и шли вдоль реки. Много раз мы сталкивались с каким-нибудь телом, которое река выбрасывала на берег. Миссионеры объясняли нам, что здесь, на реке, это было обычным делом. Люди кончали жизнь самоубийством, потому что они либо слишком увязли в долгах, либо потеряли работу и не могли выжить. Многие из этих людей покончили жизнь самоубийством, потому что это считалось почетным способом умереть. В доме, который нам предоставили миссионеры, мы прожили около 2,5 месяцев. И все это время отец и брат Шернер искали работу для моего отца. Так как отец был иностранцем и не говорил по-китайски или по-английски, то эти поиски не увенчались успехом. Отца это очень обескуражило. И он сказал нам, что Ланчжоу — это не то место, где Бог хочет, чтобы мы выполняли его работу. Мы чувствовали, что нам нужно продолжать наше путешествие, пока Бог не скажет нам остановиться. Мой отец снова стал очень беспокоиться. Он продолжал говорить, что мы должны идти. Но куда? Мы этого не знали.
Он говорил, что мы должны закончить путешествие, которое Бог определил для нас. Господин и госпожа Шернер сказали, что в Шанхае есть очень большая русская община, и у них есть друзья-миссионеры из Америки, которые работают там среди русского народа. Они напишут письмо в русскую баптистскую церковь, и их друзья-миссионеры в Шанхае помогут нам оказаться среди русского народа. Мы должны поехать в церковь Шанхай и показать им письмо с просьбой о помощи для нашей семьи. Миссионеры знали, что отец очень хочет уйти, поэтому они организовали проезд для нашей семьи на грузовике, а затем на поезде, чтобы мы могли добраться в Шанхай. Прежде чем мы сели на грузовик, две семьи собрались вместе и помолились. Наши друзья-миссионеры молились по-английски, а отец и мать молились по-русски. Мои родители поблагодарили их за прекрасное христианское гостеприимство, а также за одежду, которую они нам дали, за то, что кормили нас во время нашего пребывания с ними, и прежде всего за дом с христианской атмосферой. И все это они предоставили для нашей странной, незнакомой семьи, которая пришла из пустыни Гоби и которая ищет христианское общество и религиозную свободу, уходя от преследований. Желающих ехать на грузовике уже было достаточно, но водитель сказал, что для нашей семьи тоже хватит места, и он без труда посадит нас на грузовик. После совместной молитвы мы снова поблагодарили Шернеров и заняли свои места на грузовике. Грузовик направился в Шанхай. Как и раньше, автомобиль пришлось подталкивать в гору и катиться на нем вниз. Люди, которые толкали грузовик вверх, в конечном итоге могли достаточно отдохнуть за время движения грузовика вниз, затем, чтобы опять толкать грузовик на следующий холм. Это было очень трудной работой для всех. Из-за моей больной ноги они не заставляли меня выходить и толкать. Они оставляли маленьких детей в грузовике вместе со всеми вещами, которые каждый имел с собой. Мы ехали на нескольких грузовиках, и все люди в конце концов пересели из грузовиков на поезд.

тревожной. В течение многих дней мы время от времени сталкивались с задержками поезда и сходом с рельсов по неизвестным причинам. Наконец, мы прибыли на железнодорожную станцию Шанхай, где было множество людей, говорящих на разных языках. Большинство языков, кроме русского и арабского, были очень странными для нас, потому что мы никогда не слышали ничего подобного. На вокзале нас встретили и в сопровождении провожатого направили в лагерь беженцев вместе со многими другими. В центре размещения беженцев в Шанхае к нам подошел один человек, который отвел нас на свободное место между палатками, размером с небольшую комнату. Он дал нам палатку и сказал, чтобы мы установили ее, и что палатка теперь надолго будет нашим домом. Поэтому мы должны сделать все так, чтобы нам было комфортно и приятно находиться в Шанхае. Он ушел, и мы больше его не видели. Отец с мальчиками сразу же установили палатку, которая была достаточно небольшой, чтобы вписаться в пространство, отведенное для нас. Между нашей палаткой и палатками по обе стороны совсем не было прохода. Когда я вышел на улицу и осмотрелся вокруг, то увидел палатки, которые растянулись во всех направлениях, насколько я мог видеть. Какие-то люди пришли в нашу палатку и принесли нам еду. Это был американский паёк и сыр в металлической запечатанной банке размером с галлон. Я никогда в жизни не видел столько сыра. Каждый день мы получали пищу для своей семьи. Как обычно, отец собрал всю семью и помолился. Поблагодарил Бога за безопасность путешествий до сих пор, за наш новый дом, за еду и за всех людей, которые помогли нам пройти так далеко весь наш путь. Однажды вечером после еды отец сказал: «Мы находимся в этом лагере для беженцев почти 2 месяца. Мы с матерью молились, чтобы Бог открыл нам двери и показал, как Он хочет, чтобы мы остались в Шанхае и служили здесь русскому народу или отправились в другое место. Мы пойдем туда, куда Бог откроет нам дверь». На тот момент уже было около 12 месяцев с того времени, как мы покинули Кульчу. В Шанхае много русских людей, и многие из них не спасены. Если Бог захочет, мы останемся в Шанхае и будем служить всем русскоязычным людям. Мы должны молиться Господу о том, чтобы в нашей жизни во всем была Его воля. Он до сих пор благословлял нас, и мы находимся в руках Всевышнего. Мы будем и дальше зависеть от Него, чтобы Он вел нас и открывал для нас нужные двери. Будем продолжать молиться и искать Божьего руководства. Давайте помолимся, может быть, Бог откроет нам дверь в Америку. Отец сказал, что мы очень бедные, и у нас нет денег. Мы не говорим по-английски, и у нас нет друзей в Америке. Тем не менее, он сказал: «Давайте молиться об этом, и если есть воля Божья, чтобы мы отправились в Америку, Он предоставит нам путь туда. Бог знает нашу семью, и Он знает, что у нас нет ресурсов, чтобы добраться туда. Если Он хочет, чтобы мы поехали в Америку, Он даст нам все необходимое для этого. Мы будем молиться и терпеливо ожидать. И Он обязательно даст нам ответ. Пусть воля Бога исполнится в нашей жизни. Он провел нас через 2 страны в военное время, полное смерти, разрушений, болезней и преследований. Через эти времена испытаний и несчастий Он всегда наблюдал за нами, когда мы неуклонно пробивались вперед. Он знает наши слабости и наши сильные стороны. Желание жить и служить Богу очень сильно в наших сердцах. До сих пор Бог предусмотрел нам все, что нужно. Мы должны продолжать быть верными Ему, и Он будет обеспечивать нас и в будущем. Несмотря на то, что путешествие было очень трудным, отец всегда молился и зависел от всемогущей силы Бога, ища Его мудрости и руководства.
В лагере беженцев начала работать.

Вот и школа, чтобы помочь людям научиться читать и писать на английском и китайском языках. Как мне показалось, все дети школьного возраста были разделены и размещены в разных группах. Однажды, когда я сидел в классе, учитель посмотрел на меня и жестом показал мне встать. Я встал, не зная, что ожидать и почему учитель попросил меня встать. Учитель спросил: «Тебя зовут Юрий?» Я ответил: «Да». «Это правда, что ваш отец хочет отправиться в Америку?» Насмешливо спросил он. Я сказал: «Да, наша семья молится об этом». «Посмотри на меня», — сказал учитель, чеканя каждое слово. «Я профессор. Я говорю на нескольких языках. Я свободно говорю по-английски. Я в Шанхае уже 5 лет жду, когда мои бумаги отправятся в Америку. У меня есть деньги и много друзей в Америке. У меня в Америке есть люди, которые будут спонсировать меня. И все еще я здесь, ожидая, когда мои бумаги отправятся в Америку. У твоего отца 7 детей, и у вас ни денег, ни друзей в Америке. Вы не говорите по-английски и живете в лагере беженцев. И он хочет отправиться в Америку. Твой отец сошел с ума, сразу, как только ему в голову пришла такая идея. Люди, которые отправляются в Америку, это те, у кого есть деньги и есть связи там. И даже эти люди должны ждать своей очереди. Твой отец – нищий человек, с 7 маленькими детьми, без друзей, не знает языка, не имеет денег и нет спонсоров, чтобы помочь ему. Как твой отец возьмет всех вас и отправится в Америку?» Он засмеялся, и к нему присоединился весь класс, хохоча и высмеивая моего отца за то, что он подумал о поездке в Америку. Он считал, что это просто смешно. Все смеялись и смотрели на меня, а я, опозоренный, нагнул голову и сел. После школы я побрел домой, сильно опираясь на ногу, чтобы не упасть. Я не смел смотреть по сторонам, так как мне было очень стыдно. Я знал, что все смотрят на меня, когда я выхожу из школы. Но мне было все равно. Я просто хотел вернуться домой и спрятаться от всех тех людей, которые насмехались надо мною. Как только я добрался до дома, я залез в темный уголок нашей палатки, накрылся одеялом и пытался себе представить, что все это — ничто иное, как просто дурной сон. На следующее утро все было как обычно. Каждый делал что-то свое. В то утро я почувствовал себя намного лучше и был готов вернуться в школу. Накануне в школе нам сообщили, что сегодня нас поведут на пляж. Нас посадили в автобус, и мы поехали. Было так тепло, что все плескались в воде или сидели на песке. Я хотел проверить воду, чтобы понять, насколько тут глубоко. Я медленно зашел в более глубокое место, где едва мог касаться дна. Небольшая волна брызнула мне в лицо и подняла со дна. Вдруг я почувствовала, как сильное течение тянет меня назад, в глубину, и я уже не могу коснуться дна. Это меня сильно испугало, и я стал усиленно грести руками, чтобы вернуться на мелководье. Когда я был уже по колено в воде, вдруг какая-то сильная рука схватила меня за шею и окунула в воду. Я изо всех сил пытался вырваться, отчаянно барахтался, колотил руками и ногами по воде, но безуспешно. Я чувствовал, что больше не могу. Я должен подняться на воздух, и я утону, если не смогу вырваться. Однако я не мог освободиться от сильной хватки, которая держала мою голову под водой. Тот, кто меня удерживал, был намного сильнее меня. У меня мутилось сознание. Я чувствовал, что умираю. Как вдруг сильная рука схватила меня и вырвала из воды. Мои легкие горели, как огонь. Я лихорадочно хватал ртом воздух, ожидая, что соленая вода польется в мои горящие легкие. К моему удивлению, это был воздух, а не вода. Когда я опомнился, я увидел, что рядом со мной стоит мальчик,
который был вдвое выше меня, а также православный священник. Он крепко держал нас обоих. Это он поднял меня из воды, чтобы я не утонул. Он держал этого большого мальчика и сердито спрашивал, «Зачем он топил меня под водой?» Мальчик ответил, «Он калека и не может нормально ходить, как все остальные. Я хотел утопить его, чтобы он не страдал». Православный священник отвел меня на берег и посадил на сухой песок, а этого мальчика увел подальше от меня и долго разговаривал с ним. Они были слишком далеко, чтобы я мог слышать, о чем они говорили. Прошел день, а я все еще сидел на песке и пытался оправиться от того, что произошло со мной, когда я чуть не потерял свою жизнь. У меня уже совсем не было желания заходить в воду. Я просто хотел сидеть с закрытыми глазами и наслаждаться солнечным светом, теплым песком и соленым ветром, летящим с океана прямо мне в лицо. Должно быть, я сидел там очень долго, пытаясь оправиться от моего страшного переживания. Вдруг вздрогнул от неожиданности, когда голос позади меня сказал: «Сынок, нам пора вернуться. Мы должны спешить сесть на автобус вместе с остальными детьми». Остальные дети были тем, чего я боялся больше всего. Я не хотел, чтобы они смотрели на меня так, будто я был неполноценным, и смеялись надо мною. Священник сказал, что дети все поняли, а я подумал, что они понимают. Как издеваться и высмеивать кого-то, кто с младенчества искалечен болезнью и не может ходить прямо? Да, сейчас они могут смеяться надо мной, но я знаю, что мой отец верит в Бога и следует Божьим планам. Я не сомневаюсь в том, что мой отец знает, что когда-нибудь я смогу ходить прямо, как и все остальные люди». Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

В духе вы можете перенестись на край земли, чтобы коснуться любого народа, просто стоя на коленях. Молитвенная комната должна стать местом вашего проживания. И тогда вы с помощью Духа Святого сможете участвовать в жизни целой нации. Возьмем, к примеру, Авраама. Когда он ходатайствовал за развращенный, нечестивый Содом, Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие». Бытие 18:26. Услышав это, Авраам принялся торговаться с Богом. «Может быть, до 50 праведников не достанет 5? Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» То есть, как мне кажется, он говорил: «Господь, а что, если среди этих 50 праведников только 45 истинных молитвенников? Или всего 10? Если только 10 взывают к тебе, ты пощадишь город?» Господь ответил: «Не истреблю ради 10». Видите? Господь готов сохранить целый народ, если только в этом народе будет несколько праведников, ходатайствующих о спасении страны. Через пророка Иезекииля Бог признался, что искал кого-нибудь, молящегося за свой народ. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Иезекииля 22:30. Во времена Иезекииля Израиль был развращен. Пророчества пренебрегались. Божий закон попирался на каждом шагу. Страна была порабощена. Границы нарушались со всех сторон. Некоторые израильтяне даже начали грабить своих. Никто не взывал к Господу. И тем не менее, благодаря ходатайству всего одного человека, Бог был готов помиловать целый народ. Готовы ли вы отправиться в духе ходатайствовать за мир, подобно Аврааму? Всего-то и нужен один молящийся. Дэвид Вилкерсон.

0: Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире христианское радио МВ.
1: Бог видит нас такими, как мы есть. Бог знает нас без наших подкреплений, домов, машин, нарядов и трудов, подпорок бутафорных 100 пудов и благороднейших происхождений. Бог знает нас такими, как мы есть, двуличными, наигранными, порою злыми, духовно слабыми, на две ноги хромыми, готовыми чуть что впросак и сесть. Бог видит с неба нашу наготу, как видел наготу Адама в рае, когда и он, и Ева, прикрывая ее, спешили с глаз долой упрятаться к кусту. Ведь мы люди, мы стыдимся нашей наготы и норовим под мишурой прикрыться, упрятать от стыда сгордившиеся лица, от глаз все видящих с надзвездной высоты. Но жаль, в последний путь пойдем без ничего. Казенной может стать последняя рубашка, что на спине, по-детски, нараспашку, буквально ничего в дорогу своего мы не возьмем. А то, что иногда кладут покойным в гроб, бессмысленно, наивно и нелепо, как катафалк с нагруженным прицепом, везущим вслед за гробом барахло. Безвыходность, отчаяние, тупик. Иль все же есть какая-то надежда, какая-то особая одежда, чтоб стать пред Богом, наготу прикрыв. Да, есть, смотря на нашу безнадежность, учитывая в зоркость своих глаз и абсолютной святости алмаз, Бог обеспечил нас, друзья, чистейшую одеждой. Белее снега сделан саван тот, омыт в крови возлюбленного сына. И нашей неприглядности картина преобразилась вдруг. Мы изменились в Божьих очах, родившись от Христа, в Него крестились, в Его ковчеге навсегда укрылись. А крест Христов рассеял смерть и мрак. И по-прежнему Бог знает, кто мы есть, но смотрит через призму мук голгофских на тех, кто, преклонясь без жестов броских, признался в наготе, приняв Его любовь. Слава Богу!

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Шалом всем, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Меня зовут Александр, я буду ведущим сегодняшнего подкаста. Сегодня у нас будет особенный выпуск. В гостях сегодня с нами человек, жизнь которого является живым свидетельством того, как Господь способен изменить даже самые безнадежные обстоятельства. Это наш брат Рафаэль. Мы приветствуем тебя, наш дорогой брат.
2: Приветствую, брат. Слава Богу. И благодарность Господу за эту возможность, что мы можем сделать это свидетельство для славы Божьей.
1: Когда-то он был зависим от наркотиков. Он прошел в своей жизни через разрушение, через боль, через потери, через тюремное заключение. Многие люди на его месте уже потеряли всякую веру в то, что на самом деле что-то может измениться в лучшую сторону. Но что прекрасно, Господь написал совершенно новую и прекрасную историю его жизни. И сегодня он является семенином, служителем и тем человеком, который помогает проходить путь к свободе тем людям, которые находятся в зависимости. Спасибо, что ты действительно согласился быть сегодня с нами и поделиться свидетельством твоей жизни, как Господь чудным образом изменил твою жизнь. Итак, я думаю, мы уже перейдем, собственно, к самим вопросам. И первый вопрос. Рафаэль, расскажи, пожалуйста, о своем детстве, где ты родился, о своей семье, в которой ты формировался, о твоих взаимоотношениях с твоими родителями.
2: Да, родился я в городе Баку. Отец у меня родом из Дагестана, мама с Азербайджана. И так получилось, что они полюбили друг друга. Так бывает. И мой отец чистокровный еврей, а мама чистокровная азербайджанка. И, конечно, и бабушка со стороны отца, мама отца и родителей матери были против этого брака. И мама у меня из очень образованной семьи, она сама учитель, и родители учителя, и брат писатель, младший брат, академик наук, а отец у меня без образования, и человек, которого детство было очень трудное, он вырос в детдоме, и потом попал в малолетку, и потом еще в тюрьме был. Я освободился где-то около 19 лет, и вот они познакомились с моей мамой. Мама приехала в Баку учиться, поступила в университет, и она снимала комнату у моей бабушки. И отец только освободился на тот период времени. Конечно, мама первое время она боялась моего отца, но когда они ближе познакомились, она влюбилась в него, и они как бы поженились, хотя были против и родители, и матери, и бабушка была против. Но они сказали, что если даже вы не согласитесь, не дадите согласия, мы все равно поженимся. И у меня есть сестра младше меня на 4 года. И детство мое, я помню, у меня было счастливое детство. И я помню свое детство, как бы я был такой ребенок избалованный, конечно, отец меня баловал. Все, что необходимо для ребенка, у меня было в детстве, игрушки и тому подобное. Как бы отец ни в чем не отказывал нам, ни мне, ни моей сестре. Он всегда говорил, что я сам вырос в детдоме, у меня ничего не было. И он хотел, чтобы у его детей, и у его семьи все было. И так я помню свое детство, что у нас было избыток в детстве, как бы не было недостатка ни в чем. Как бы отец тоже, он потихонечку поднимался и в карьере своей, да, он занимался бизнесом. И сестра у меня болела очень долго, когда она родилась, она была крупная, ее когда вынимали, повредили ей ноги, руки, и отец много времени был в отъездах с сестрой. Они ездили по всему Советскому Союзу, чтобы оперировать мою сестру. И часто я оставался один, то у бабушки с дедушкой, то кто-то за мной оставался, чтобы присмотреть за мной, тети, там дяди. Вот так я помню свое детство. Я помню, что я был непростой ребенок. Я такой, везде, где были проблемы, всегда я там присутствовал. Уже с детства как бы было вот это непослушание, хотя я отца очень сильно уважал, очень сильно боялся его, да. Но тем не менее вот эта природа, она все равно давала о себе знать. Уже в детстве я уже помню, я переломал себе две ноги, две руки, и разбитые головы постоянно, как бы драки, и падал с высоты. Ну, такое неспокойное детство было у меня. И отец понимал, что что-то надо с этим делать, и они уже в 5 лет уже купили мне портфель, и с 5 лет они меня хотели в какую-то школу уже отправить, чтобы я уже пошел учился, чтобы не сидел дома. Ну, меня не взяли в русский сектор, и в конце в 6 лет меня взяли в азербайджанский сектор, поэтому я учился на азербайджанском языке, учился очень хорошо. У нас школа была с математическим уклоном, как бы очень хорошо учился, и с детства уже отец меня записал в музыку, я ходил на фортепиано, играл, и там тоже имел хорошие оценки, как бы занимался спортом, и как бы вел такой хороший образ, здоровый образ жизни, и как бы вот такое детство я помню. И что еще с детства могу рассказать, что, ну, в принципе, вот как-то вот так.
1: Ну, я так понимаю, то, что твой отец, он был евреем, и он, наверное, все-таки придерживался каких-то еврейских традиций. Возможно, вы вместе со своим отцом посещали синагогу. Расскажи, пожалуйста, немножко об этом.
2: Мой отец, он тоже как бы... И был человек, который верил в Бога и все время рассказывал нам за Бога. Я даже помню, я еще когда маленький был, октябренком был, и я помню, там в школе нас заставляли выучить наизусть песни про Ленина. И я когда один раз дома там рассказывал это стихотворение, отец мне просто категорически запретил это делать и объяснил мне так, что этот человек безбожник, и тебе не надо песни про него петь. И я как-то даже удивился, думаю, ничего себе, вся школа поет за Ленина, а отец мой говорит, что он безбожник, как бы, ну, и отец... Он был, да, человек, который верил в Бога, и мы часто шли в синагогу, были в синагогах, праздники, и отмечали там в синагоге какие-то наши традиции еврейские, иудейские традиции мы сохраняли, и как бы, да, вот.
1: Интересно. Знаешь, интересно то, что в детстве на самом деле никто не мечтает стать зависимым человеком. Никто никогда не мечтает попасть в тюрьму. Так, как ты уже рассказывал, ты вырос в достаточно благополучной семье. У тебя было все. У тебя достаточно были хорошие, правильные ориентиры из-за того, что действительно папа, он пытался воспитывать тебя в контексте Писания. И со стороны кажется то, что на самом деле ничего не предвещало тех событий, к которым в конечном результате, к сожалению, ты пришел. Но я думаю то, что все-таки что-то произошло, что-то повлияло на тебя, что в конечном результате ты как-то отошел от тех ценностей, которые были заложены у тебя с самого детства. Расскажи немножко об этом.
2: Да, Саша, это 90-е годы, ну как во всем Советском Союзе, и в Баку были непростые времена, непростой период, и мой отец занимался бизнесом, и он крупный поставщик был в городе Баку, у него была оптовая база, это один из больших оптовых баз было на то время в Азербайджане, и он был человек очень авторитетный, очень человек уважаемый. И как и в преступном мире, так же и в мире его люди уважали, и как бы он был человек, который много занимался благотворительностью, его имя было известно в городе у нас, как бы, да. И, но 90-е годы был тяжелый период, и отец понимал, что каждым годом становится все хуже и хуже жить в Баку, и он понимал, что надо будет делать алью в Израиль, надо будет переезжать в Израиль. И мы приехали в Израиль, и мы были здесь в гостях в 90-е годы. Отцу очень понравилось в Израиле. И в 93-м году отец меня отправляет в Израиль по программе на Але. Была такая программа на Але. Это дети евреев отправляли в Израиль, чтобы здесь они учились и получали гражданство. И мои родители отправили меня по этой программе в Израиль. Я учился в ультрарелигиозной школе. Это недалеко. И здесь в Хадере находится. И это очень хорошая такая знаменитая школа. Но в этой школе как бы именно акцент делается на Торе, на Пятикнижник Моисея, да, и также другие предметы там очень на высоком уровне, это такая хорошая школа. И так как отец мой, он имел хорошие связи в Баку, он дружил с консулом, с послами, и они часто у нас дома бывали, как бы и у отца были связи, хорошие связи, и он как бы, это было его решение. Его решение, хотя я категорически не хотел ехать в Израиль, но в то время мне было уже 15 лет, и та жизнь, которая у меня была в Баку, конечно, в Израиле у меня такой жизни не было. У меня там были друзья, у меня там были ну, свои какие-то моменты, да, я не хотел ехать. Но отец, как бы, его слово у нас был закон, как бы, и я приехал таким образом в Израиль. Отец боялся за мою жизнь в первую очередь. Почему он пошел на этот шаг? Он боялся за мою жизнь, потому что в 90-е годы детей богатых людей просто воровали, рэкет и преступный мир, и потом требовали большие деньги, и детей просто потом не находили. И отец очень сильно переживал за меня, он боялся за меня, и он отправляет меня в Израиль, но следом они тоже приезжают в Израиль, и отец здесь покупает дом, открывает здесь тоже магазин, и покупает машину и начинает обустраивать здесь потихонечку жизнь, чтобы можно было переехать в конце в Израиль.

0: шел некий спор, хотя они были знакомы, они были друзьями, и никто не думал, что такое может там произойти. На самом деле никто даже не мог подозревать, что такое может быть в конце там такое произойти. Они там сидели у него в офисе, они поели, выпили, там много алкоголя было выпито, и в какой-то момент у них там произошел какой-то неправильный разговор, в конце это приросло какой-то спор. И в конечном итоге между ними произошла перестрелка. Мой отец и одного, их было четверо человек, мой отец одного из них убил насмерть, и там и еще двух ранил. И мой отец также был в этой перестрелке убит. И попали в него 7 пуль, и последняя пуля просто попала в печень, и он скончался по дороге в больницу. Это для нас была очень большая утрата, для меня особенно, потому что для меня отец это был очень сильный авторитет в моей жизни, я всегда равнялся на него, потому что он такой был человек, богобоязненный, человек справедливый. Но он, и в то же время, он, ну, у нас говорят, знаете, он, ну, не был такой, что можно прийти ему дать, как бы, я извиняюсь, да, вот такое слово, дать ему по башке и забрать у него что-то. Он не такой был человек, как бы. Он был добрый человек, порядочный человек, но когда переходили эти границы, он мог ответить. И на самом деле, вот в этой истории, как бы, отец как бы психанул, как бы, и вот его реакция была вот... сейчас я понимаю, что, конечно, можно было бы сдержаться, можно было бы просто уехать. У него был билет на самолет, в тот же день он должен был лететь в Израиль. Ну, в конце не было ему суждено приехать в Израиль живым. Я полетел на следующий день в Баку, привезли отца в Израиль, здесь похоронили. И с того времени моя жизнь как бы пошла не в том направлении, после этих событий.
1: Знаешь, когда человек делает первый шаг в неправильную сторону, ему все еще кажется то, что на самом деле в один из моментов он все еще может остановиться. Я так понимаю, ты действительно тогда уже отступил от тех ценностей, которые были от тебя, потому что эта ситуация, которая произошла с твоим отцом, она разбила тебя. Ты начал вести достаточно неправильный образ жизни. Но скажи, пожалуйста, когда ты уже понял то, что на самом деле ты уже теряешь контроль над происходящим, где ты находился в тот период жизни и чем ты занимался?
0: Вот и после этих событий я, можно сказать, что очень быстро скатился, как бы. Я до 16 лет даже не курил сигареты. Я занимался очень сильно спортом и очень хорошо учился. Но вот после всех этих событий мы приехали уже в Израиль. Приехали в Израиль, потому что в Баку уже не было возможности такой. Мама уже боялась за меня очень сильно. И в Израиле тоже у нас были какие-то приключения, так скажем. И мы потеряли здесь и магазин, и машину, то, что у отца было. И дом, который отец купил, как бы нам пришлось этот дом вернуть. И там тоже очень на большие суммы мы попали, так как мы языка не знали, не знали ни законов, ничего. И мы остались, ну как бы скажем так, одни в Израиле. И моя мама, она тоже... женщина, которая была всегда дома, она как бы она не знала, как вырулить эту ситуацию. Она за нас боялась, за меня и за сестру. Но в какой-то момент я просто перестал учиться, перестал ходить в школу. Я просто не мог никак переварить вот это все, то, что произошло с нами. И я начал потихонечку курить, потихонечку выпивать. И потом произошло событие, которое... событие, которое произошло, что мне надо было уехать с Израиля. Мне надо было с Израиля уехать, потому что нас искала полиция. Хотя я не думал, что такое может произойти, потому что я, ну, как бы попал не в правильное место, неправильными людьми. И так получилось, что мы сделали как бы разбойное нападение, и нас искали долгое время, и моя мама просто купила мне билет, ночью посадили меня в самолет, и я улетел в Баку. Но в Баку тоже я там продолжал такую жизнь, знаешь, Я делаю, что хочу.

0: как хочу, потому что не было родителей, мама в Израиле с сестрой, я один как бы. И вот потихонечку я начал употреблять наркотики, уже начал употреблять более сильные наркотики. Потом я думал, что, может быть, я женюсь, там будет ребенок, может быть, моя жизнь как-то изменится. Я пошел учиться на ювелира, работал ювелиром в Баку, но и даже эта профессия меня не останавливала, потому что была внутренняя пустота, и ничем я не мог себя как бы успокоить, вот душу свою, и находил удовольствие вот в этом алкоголе, в наркотиках. И вот так катилась моя жизнь.
1: Наверное, твоя зависимость, она стала не только тяжелым испытанием лично для тебя, но я думаю, что после такого тяжелого события, когда ваша семья потеряла отца, потеряла такую надежную опору, потеряла мужа, я думаю, то, что твоя зависимость, она достаточно еще очень сильно ударила именно по твоей маме. Скажи, пожалуйста, как мама вот реагировала на все то, что происходило в твоей жизни?
0: Да, Саша, знаете, когда моего отца убили, ему было 39 лет, маме было 36 лет, и она могла бы выйти замуж, и она молодая, красивая женщина была на то время, как бы, и было очень много предложений, чтобы она вышла замуж, но она как бы в своем сердце положила, что она посвятит свою жизнь своим детям, и она на самом деле всю свою жизнь прожила для нас. И моя мама, когда еще был отец живой, она была как госпожа в своем доме. Знаете, у нас был водитель свой. Она даже не знала, где находится магазин, потому что все делали за нее, как бы приносили уже продукты готовые домой, покупки. Она даже не знала, что где находится. И в Израиле жизнь, и мое вот, падение, и она здесь очень тяжело работала. И старалась как-то, знаете, и поддержать своих детей. Но мое употребление и вот и моя такая жизнь, конечно, оставила отпечаток в жизни моей матери. И моя мама со своей стороны всячески пыталась мне помочь. Моя сестра, она мне очень помогала. И они меня никогда не оставляли. Как бы, они всегда боролись за меня. И разные лечебницы, разные там, доктора. И очень много как бы, было попыток как-то мне помочь. Я видел, что как страдает и моя семья. И я сам от этого страдал. Я понимал, что я попал в какую-то ловушку, с которого я не знаю, как выбраться. Я пытался тоже как-то своими силами, там, на силе воли как-то там. Но у меня больше недели, 10 дней не получалось просто. Я снова падал и снова употреблял наркотики.
1: Зачастую зависимость или какие-то неправильные действия, преступные в жизни человека, они в конечном результате все равно, рано или поздно, приводят человека к последствиям. От тех, которых он изначально, в принципе, даже и не думал. Так в целом произошло в твоей жизни, и ты оказался в тюрьме. Но знаешь, есть многие люди, говорят, что вот как раз в тюрьме они как-то по-особенному начинают обходить свою жизнь и как-то честно смотреть на нее. Скажи, пожалуйста, каким образом ты оказался в тюрьме? И как в целом в дальнейшем происходила твоя жизнь?
0: Да, Саша, знаешь, еще когда мне было где-то 15-16 лет, и я помню вот и те вот и ценности, которые были привиты мне вот от моего отца, от того общества, где я вырос, для меня что-то чужое взять или там воровать, или что-то еще, это для меня было. Ты что, это ну как бы вообще как бы неприемлемо. Я всегда говорил моим друзьям, у меня были друзья на то время, которые занимались ну, нехорошими вещами уже в Израиле. И они мне тоже предлагали. Они делали очень хорошие деньги, как бы легким способом. Но я помню, что я им тогда сказал, что я лучше буду на стройке работать и зарабатывать как бы на жизнь, но я воровать никогда не пойду. И на самом деле у меня были такие ценности, такие понятия, что я понимал, что это, ну, это неправильно брать то, что не твое. Но наркотики, мы знаем, они свое дело делают, и они ставят человека перед выбором, и человек как бы не может сопротивляться к этому. И наркотики – это очень много денег, это большие деньги. И человек не в состоянии заработать столько денег. И потихонечку вот все эти границы, которые были когда-то для меня как бы вот красная черта, я потихонечку начал переходить эти границы. Я начал воровать, я начал делать беззаконие. А в тюрьме я оказался, потому что такая жизнь, ну, греховная жизнь, она всегда имеет свои последствия. И я уже имел дело с полицией, уже не раз меня ловили. Но в Израиле не сразу сажают людей. Они открывают дело и как бы отпускают тебя. И вот так у меня набралось где-то примерно 8 дел. И в конце, когда уже меня поймали, уже с поличным меня поймали, и это было воровство, я вошел в чужой дом, и меня поймали. И я так оказался в тюрьме. Я получил 30 месяцев, и вот так я попал в тюрьму.
1: Но я тоже так понимаю и знаю, что в тюрьме ты время зря не терял. И так произошло, что ты там увидел красивую девушку. Расскажи немножко о мечтах твоих, которые были у тебя на тот момент в твоей жизни, и каким образом создалась твоя настоящая семья?
0: Да, в тюрьме я познакомился с ребятами. На то время... Это был 2005 год, это были очень авторитетные ребята, которые имели вес в Израиле, как бы, и они сразу меня подтянули к себе, и мы вместе дружили, и вместе сидели, и вот я отбывал вот так этот свой срок, да, вот это наказание 30 месяцев, и один из моих друзей показывал мне фотоальбом и его семьи, и я увидел уже вот будущую мою жену, и Ники, ее фотографии увидел, и мы начали говорить, и как бы и вот так мы познакомились с моей женой. Мы с ней по телефону разговаривали примерно год, она ждала моего освобождения. В тюрьме я перестал употреблять наркотики. Первые 4 месяца я еще употреблял, но потом перестал, занимался спортом. И на самом деле думал, что вот я освобожусь, я буду что-то менять в своей жизни. Я больше не буду употреблять наркотики. И вот и женюсь и создам семью, хотя это уже была вторая попытка, потому что у меня уже была семья, я уже был женатый в Баку и развелся, у меня сын старший, уже на то время у меня был сын. Ну, я думал, что вот в этот раз у меня все получится, и в это верил на самом деле. И вот так мы познакомились с моей женой, она приезжала ко мне на свидание в тюрьму, и я освободился, и мы обручились, и поженились.
1: Ну вот знаешь, пришел тот период времени, когда ты уже оказался на свободе. У тебя новая прекрасная семья, девушка, которую ты любишь. У вас, я так понимаю, появился маленький ребенок. И вроде бы жизнь уже наладилась. Но я так понимаю, что через короткий период времени ты опять вернулся к старой жизни. И вот расскажи, как это уже происходило в твоей жизни, будучи уже семейным человеком, будучи уже молодым отцом. Как это действительно повлияло на твои отношения в семье?
0: Да, я освободился, и очень быстро я понял, что зависимость, она никуда не ушла. Она со мной и преследует меня. И малейшее как-то какое-то неустройство в жизни, малейшая какая-то там стрессовая ситуация, я сразу находил утешение в наркотиках, потому что это единственное на то время то, что могло утешать меня, вот эту пустоту, которая внутри меня была, вакуум, который находился внутри моей души. И я понимал, что ни жена, ни ребенок, они не могут как бы остановить меня. И да, к сожалению, очень, очень быстро я снова начал употреблять наркотики. И так произошло, что мы с моей женой поехали зарегистрировать наш брак в Баку. Так как в Израиле мы это не могли сделать, и мы поехали в Баку, и прямо уже перед ЗАГСом мы с ней поругались, поссорились, и уже приехали в Израиль отдельными рейсами, мы уехали из Баку в Израиль, и мы как бы расстались. И через 2 месяца она ко мне позвонила, мы с ней встретились, она была уже беременна на тот период, она сказала, что она идет делать аборт. И я сказал: давай, Ники, давай дадим шанс этому ребенку, давай попробуем, может быть, что-то еще у нас получится. И как бы вот этими мыслями мы дали шанс друг другу и этому ребенку, чтобы не делать аборт, потому что я болезненно воспринимал вот эти моменты, и вот аборты и убийства. Я понимал, что это не, нельзя это делать, потому что Библия очень запрещает, строго запрещает эти моменты. Я с детства слышал за эти вещи, я понимал, что это очень большой грех. Я сказал, давай дадим шанс. И она согласилась, и мы снова начали жить вместе. И первое время вроде было все нормально, но потом опять я упал на наркотики. И когда она уже родила ребенка, я был ну, в очень плохом состоянии. Я уже на тот период кололся. Я уже кололся такими тяжелыми наркотиками, кокаин, героин. Я уже их смешивал, так называемые коктейли. И вот просто кололся. И она родила ребенка, и прямо с роддома она уехала к своим родителям. Она уже не приехала к нам в город, где мы жили на тот момент, а уехала к своим родителям.
1: Я думаю, то, что в таком состоянии ты не раз уже понимал, что ты пришел просто в такое... момент, когда ты понимаешь, что это безысходность. И знаешь, есть многие люди, которые говорят, что вот в такой период они как-то по-особенному начинают, возможно, искать помощь где-то, допустим, взывать к Богу. И вот скажи, пожалуйста, когда ты почувствовал, что ты вот уже оказался на самом дне? Когда ты понял, что на самом деле нужно что-то менять, но, к сожалению, самому собственными усилиями тебе не получается?
0: Да, пришел такой момент в моей жизни, что я уже просто поднял свои руки и сдался наркотикам. В Израиле есть программа метадон, и даже будучи еще на то время, я уже употреблял где-то, наверное, 17 лет наркотики тяжелые. Но метадон это было для меня всегда такое страшное место, потому что это уже официально государство признает тебя больным человеком, как бы ты уже как бы сдаешься, и ты просто идешь и каждый день получаешь порцию, дозу, да, и вот так ты живешь свою жизнь до конца своей жизни. Я никак с этим не мог согласиться и всячески пытался не входить в эту программу, но я дошел до такого состояния, что я уже просто устал. Устал доставать деньги, устал воровать, устал так жить. И уже опять у меня были суды, опять меня поймали несколько раз. И опять мне предстояло суды, и опять тюрьма. И я просто понимал, что метадон, может быть, это единственный в данный момент выход, чтобы как-то вот идти вот эту программу, получать эту дозу. И в этой программе для меня это было, конечно, знаешь, это как уже тупик. Когда ты уже понимаешь, что ты в лабиринте, ты вот в этом капкане находишься, и ты просто смиряешься с ситуацией и просто поднимаешь руки. На то время уже моя жена была обратно, вернулась ко мне, потому что были периоды в моей жизни, я никогда не соглашался до конца вот со своей болезнью, с тем, что вот я наркоман. Я все время пытался пойти в лечебницу, все время пытался что-то делать. Я... 2009 год, я помню, в 2009 году я, наверное, это до того, как я пошел на метадон, в 2009 году я или 7, или 8 раз был в лечебнице в один год только. Я пытался, но у меня не получалось. И в конце концов я пошел на эту программу метадон. И там, в этой программе, я находился 9 лет. Для меня это было, конечно, это удивление, когда... Там каждый год мы приносим анализы, результаты анализов. И у меня попросили нарколога, у меня попросил анализы. И когда я пришел со своими анализами, он достал мою папку, а там такая большая папка. Я говорю, почему у меня такая большая папка? Я всего пару лет здесь. Он мне говорит, какой пару лет? Ты с 2009 года у нас. А на тот время это уже было 2016 год. И я понял, что я уже 8-9 лет нахожусь в этом программе. И это для меня было такое страшное, такое реальность, страшная реальность, что я как бы нахожусь вот в этой программе уже 9 лет. И была такая ситуация в моей жизни, что жена, на то время уже у нас было двое детей, у меня был старший сын в Израиле, и потом второй сын у меня родился, Адам. И жена снова забрала детей и уехала обратно к своим родителям. И вот я еще, кроме всех этих наркотиков, я еще водил без прав, и у меня уже на то время не было права в Израиле. Но я постоянно ездил и постоянно водил машину. И один из дней у меня было такое опустошение, потому что уже не было у меня смысла дальше жить, как бы я не видел никакого смысла. Кроме того, что я еще пил метадон, я еще все равно не перестал употреблять кокаин. Я на то время курил кокаин, это крек, да. Это очень тяжелый, очень ужасный наркотик. И люди попадают в эту беду и просто не могут выйти с него. И я просто пошел, купил очень много наркотиков вот тот день. И думал, буду курить, и вот так буду успокаивать сам себя. И такая безысходность была у меня. И в тот момент, и где я находился, и приехала туда полиция, и хотели, ну, как бы задержать меня. И я не подчинился, как бы, и у меня был, как бы, я уехал на машине, и за мной была погоня. И за мной была длительная погоня, это с нашего города до Хайфа, это, ну, примерно 40, примерно, наверное, километров, и я всю дорогу очень гонял, как бы, да, были так, там ситуации, что несколько раз я что-то не перевернулся на большой скорости, я еще умудрялся вот эти наркотики, которые у меня были, выкурить их, чтобы меня не поймали, и в конце. И в тот день интересно, что вот сатана, как бы, да, он вложил в мое сердце, чтобы я не остановился. И я на самом деле понимал, что если они меня поймают, полиция, они меня, ну, как бы, я пойду в тюрьму 100%. А в тюрьму я уже не хотел возвращаться, потому что, ну, тюрьма есть тюрьма, как бы там ни было. И я понимал, что нету ради чего, как бы, жить, и вот таким образом, как бы, наркотики, вот, и страдаешь ты, вся твоя семья. Я просто решил, что я не буду останавливаться, я буду до конца. И ехать, чтобы не было, я не остановлюсь. И Бог помиловал, конечно, меня, это было чудо. И у меня закончился бензин, машина просто посреди трассы глохло, и я оставил машину и начал убегать пешком. Меня догнали, конечно, меня догнали, побили хорошо, и вот я попал снова на скамью подсудимых, и мне дали условные полгода, и я пошел эти условные исправительные работы. Мне дали исправительные работы полгода, и то мне повезло, у меня адвокат, как бы Бог помиловал, потому что мне должны были посадить на самом деле. Но так как они меня так сильно избили, адвокат написал, как бы, против полиции тоже заявление. И они сказали: давайте мы договоримся, мы убираем вам вот это, и вы не пишете на нас, мы согласны на условное. И вот таким образом я получил условный срок и исправительные работы. И именно вот там, в исправительных работах, я начал размышлять о своей жизни, размышлять о смысле моей жизни. И я исправительные работы проходил на кладбище, и я там помогал. Я видел, каждый день людей хоронили, каждый день молодых, богатых. И каждый день я видел, что люди умирают, и все, и хоронят, и все, и на этом жизнь завершается. И у меня были очень много вопросов. Для чего я родился? В чем смысл моей жизни? И неужели для того, чтобы вот прожить свою жизнь вот так, таким образом, можно сказать, что это как животное, да, можно сказать, наркотики и все такое. Хотя у тебя все есть, есть семья, есть родные, есть близкие, люди, которые тебя любят, хотят тебе помочь, но ты даже не можешь воспользоваться этими благами, потому что ты находишься в серьезной проблеме. И вот эти мысли начали толкать меня размышления о смысле жизни. На тот период я уже смотрел свидетельства людей, которые были освобождены от уз наркотиков. У меня были знакомые, которые встретились как бы с Господом и были освобождены от наркотиков. И я видел эти свидетельства, я слышал эти свидетельства, но до конца свое сердце не мог открыть этим переживаниям и до конца не мог поверить в это. Но я уже на то время уже размышлял об этих вещах.
1: Угу. Расскажи, пожалуйста, помнишь ли ты тот момент, когда ты по-настоящему обратился к Господу? Когда вот Господь по-настоящему начал делать свою работу над твоим сердцем. Скажи, как это происходило? Что происходило внутри тебя в тот момент? Каким образом Господь, Он стучал в твое сердце? Возможно, это было через какие-то обстоятельства. Возможно, Он посылал в твою жизнь людей, которые говорили тебе о Христе. Скажи, пожалуйста, как это происходило именно в твоей жизни?
0: Знаешь, в моей жизни было несколько моментов, когда я понимал, что это Бог. Это было не раз, не два, это было несколько раз таких ситуаций в моей жизни, когда я четко понимал, что есть Божья рука, которая меня хранила эти моменты и слышал мои молитвы, отвечал на эти молитвы. Но из-за того, что я жил в этом рабстве греха, я как бы не мог как бы оценить по-настоящему вот эту ситуацию происходящую. Хотя я понимал, что это чудо, то, что со мной происходит. И я расскажу так, где-то в 17 лет мы попали в очень серьезную аварию. И из таких аварий просто я понимаю, что люди живыми не выходят. Нас было 5 человек в машине, и все 5 мы остались невредимыми. С нами ничего не произошло. Хотя даже люди, которые проезжали возле нас, они смотрели на эту машину, в каком она состоянии, люди понимали, что ну, нет вариантов, чтобы кто-то мог бы выжить в этой машине. А там 5 ребят, да, вот, и они все остались живыми. Я знал, что это Бог. Я знал, что это Божья милость, потому что до этого события моя мама видела сон, и она мне рассказала, что, сынок, будь аккуратен, я видела сон. И что отец приходил к ней во сне, мой отец приходил к ней во сне, и она рассказывала мне, что это не было как сон, это было как по-настоящему. И отец такой был, такой печальный, небритый, с бородой, и в кипе, он ходил в кипе, мой отец, в Баку, да, и он, у него был какой-то список в руках, и он моей маме показывает, говорит, смотри, ты видишь этот список? Это список тех людей, которые должны были на этой неделе умереть, отойти в вечность. И имя нашего сына тоже в этом списке. И я умолял, чтобы Бог помиловал и дал ему шанс. И когда мне мама рассказывала этот сон, ну я думал, ну сон и сон. И когда буквально на следующий день или через 2 вот это все произошло, я вспомнил сон моей матери, что да, на самом деле было какое-то предупреждение свыше. И еще одно событие было в моей жизни, где я соприкоснулся с Богом, и пришло такое обстоятельство, я понимал, что все. Меня поймали, и я понимал, что я иду снова на срок, снова тюрьма. И я просто обратился к Богу. Я говорю, помоги мне, Господь, помоги мне. И я помню этот день, и я пришел на суд, и я не знаю, как так получилось, что меня на суде просто освободили. Даже и прокуратура даже не поняла до конца, как это произошло. Мой адвокат на то время, это был уже государственный адвокат, потому что у меня уже не было денег на адвокатов, да, и государство в Израиле, и государство предоставляет подсудимым бесплатного адвоката. И этот бесплатный адвокат просто сам не понимал, как это все произошло, и меня просто освободили. И я знал, что это Бог помог мне в этой ситуации. Но из-за того, что я жил такой жизнью, я не мог как бы до конца оценить Божью милость в моей жизни. И вот когда я, вот, будучи уже на этой кладбище, когда я проходил вот там вот эти исправительные работы, вот на этой кладбище, я там помогал там, вот на этой кладбище тем людям, которые там работают, я им помогал. И на то время я уже сказал, я видел вот эти свидетельства верующих людей, но мне было тяжело принять это, потому что все эти люди свидетельствовали о Иисусе Христе. Говорили, что Иисус освободил их, что Он есть обещанный Мессия Израиля. Более того, я встречал, у меня когда-то в моей жизни была девушка, с которой я встречался. Тоже мы вместе употребляли наркотики. И в какой-то период и в жизни она уехала в женский реабилитационный центр, и я тоже поехал на государственную программу. И через 4 месяца, когда я ее вновь увидел, я не поверил своим глазам. Она получила свободу. Это не то, что просто я не употребляю наркотики, а я увидел в ее глазах, И то, что я искал, вот эту свободу, вот этот искра в глазах, жизнь. Я не знаю, как это объяснить, но я понял, что она уже даже, у нее даже нет тяги к наркотикам. Хотя я помню себя, я в тюрьме не употреблял наркотики, но я постоянно думал о наркотиках. Я в лечебнице мог быть месяц не употреблять наркотики, но все равно я все время думал о наркотиках. Я понимал, что вот эта тяга к наркотикам, это невозможно. Нету такой лекарства, нету такого врача, который тебе может помочь. И когда вот я начал, вот эти искания у меня было, вот смысл моей жизни, в чем она заключается. На тот период времени я смотрел много свидетелей и прочитал книгу «Жизнь после смерти». Это люди, которые умирали, там, клиническая смерть, и потом возвращались, рассказывали свой опыт, переживания, что они видели по ту сторону жизни. И эту книгу написал такой реанимолог Раймонд Моуди. Он сам был атеистом, человек, который изучал этот феномен и хотел как-то опровергнуть это все, как-то научно доказать, что Бога не существует. И он пришел к тому, что на самом деле есть душа, есть жизнь после смерти, и на этом наша жизнь не останавливается. Хотя все это было заложено в меня еще с детства, как бы мы знали, что есть Бог. Но период моего употребления, уже 22 года употребления наркотиков, уже ты все это позабыл. Ты уже жил, как жил вот этой греховной жизни и не думал об этих вещах. Но пришел период в моей жизни, я начал думать об этом. И в тот момент, когда мне было тяжело, я находился там, моя жена с детьми была у себя дома, уехала к своим родителям. Я просто обратился к Богу. Я помню этот день, я обратился к Богу, я говорю: «Господь, если это на самом деле так, если Иисус Христос, Он на самом деле является Мессией Израиля, если Он обещанный Мессия, которого ожидает еврейский народ, потому что еврейский народ ожидает своего Мессию, Машиаха Израиля, и если на самом деле это так, если вообще есть рай, ад, то ты мне покажи, ты мне скажи об этом». И буквально через минут 15 после вот такого обращения, такая молитва была внутренняя, и я просто отключился, я уснул, это была комната, и на тот день я был один, и я уснул, я оказался в аду просто, Алекс, я оказался в аду, и я не буду долго об этом разговаривать, но я пережил ад, я понял, что ад, он реален, и это место мучения, это ужасное место, это место, где нету надежды. Это место, где невозможно уже что-то изменить в своей жизни. И там люди страдают, там люди мучимы, да. Эти души там мучимы, там эти демоны, которые там находятся, они просто издеваются над людьми, да, мучают этих людей. И я тоже находился там. И более того, я пережил все, что там происходит. Я пережил запах ада, я пережил жар ада, я пережил вот этот ужас, этот кошмар, эта безысходность. Это когда ты понимаешь, что у тебя есть семья, у тебя есть память, как бы ты помнишь обо всем, и ты понимаешь, что ты здесь находишься не просто так. Это то место, которое ты заслуживаешь, и не по заслугам ты здесь находишься. И ты понимаешь, что это место было создано не для людей, но люди сами себя подвергли этому месту, потому что они не захотели Бога. И я, когда проснулся, я проснулся от боли, потому что меня там пытали демоны, они злорадостно ликовали от того, что вот эта душа находится у них в руках, и они издевались надо мной, и я проснулся от боли. От боли, и после того, как я проснулся, у меня еще все тело болело на протяжении многого времени. И когда я проснулся от этого сна, от этого видения, я не знаю, как это объяснить, от этого переживания, что было, я услышал внутри себя голос, который обратился ко мне и сказал: «Ты хотел знать правду, вот она правда. Если ты не покаешься, ты именно попадешь в это место мучений». И это толкнуло меня на то, чтобы я начал искать выход из этого обстоятельства, в котором я нахожусь. И я вспомнил эту девушку, которая говорила мне о Христе. Я вспомнил тех людей, верующих, которые говорили мне о Иисусе Христе, о том, что есть другая жизнь. Бог может поменять твою жизнь. И я начал бить тревогу и начал что-то делать в своей жизни.
1: Спасибо тебе. Но после того, как человек, он имеет эту настоящую встречу с Господом, после того, как человек, он принимает Господа в свое сердце, как своего собственного Спасителя, также происходят, знаешь, такие внутренние перемены, которые человек сразу же переживает в своей жизни. Расскажи немножко вот об этом, вот о том моменте, как произошло то, что действительно христианин ожидает сегодня рождением свыше. Вот когда ты действительно понял, что ты свободен, ты понял то, что сегодня твоя жизнь, она по-настоящему имеет новую и правильную цель. Вот скажи, когда это произошло, в каких условиях, и что ты переживал тогда действительно в своем сердце?
0: Я не могу сказать, что это было как-то в один момент. Это было несколько этапов в моей жизни, лично это было так. И после вот этих всех переживаний я нашел верующих людей. Это была на то время мессианская община в городе Натания. Община называлась Фарес. Это были мессианские евреи, люди, которые верят в Ишуа Машеха, Иисуса Христа, как своего Спасителя. И я пришел, это была домашняя группа, я пришел туда. Атмосфера мне очень понравилась, потому что это моя атмосфера, в котором я вырос. Это были евреи в кипах, в талитах. Как бы я как будто попал в себе в дом. Потому что для меня до этого, когда я слышал слово «церковь», слышал слово «христианство», это всегда ухо мое резало. Потому что, ну как бы, я сам пришел из иудейских традиций и все такое. И для меня это было очень тяжело. Я не понимал, как вообще это будет. Я понимал, что я буду снова как белая ворона. И потому что я в Баку как бы был евреем. И у меня отец еврей, приехал в Израиль. В Израиле идет по матери. Из Израиля я был как мусульманин, как азербайджанец. Я всегда был как бы чужой среди своих. Я думал, сейчас я приму Иисуса, опять буду чужой среди своих. И как-то я не мог это вместить. Как может быть, что вот Иисус, Он Мессия Израиля, вот и все эти учителя в Израиле, и все равы, и все эти люди, которые изучают Тору, ну неужели они никто не догадался до этого, а вот мне Бог как-то это открывает. И когда я пришел в эту мессианскую общину, я увидел вот людей, которые они ко мне относились очень хорошо, были очень добры. Я видел вот эту нелицемерную любовь, безусловную любовь. Когда я вот человек, вот таких, как человек, ну скажу так, человек-наркоман, который находится в таких проблемах, как я, даже своим родным такой человек не нужен. Как бы доходит момент, когда уже даже родные двери закрывают, как бы, потому что, ну, кому нужно вот заниматься с такими людьми, как бы. А тут я увидел людей, которые на самом деле переживают за меня, молятся за меня, как бы. И в первый день же, как я попал в эту общину, и там пастор, был такой пастор из Казахстана, пастор Валериан. Он сам тоже из бывших, и потом уверовал, и они в Израиле вот, и вот этот дом снимали и служили народу Израиля. Они сами были, не были граждане Израиля, но они вот так служили народу Израиля. И он в конце дня, в конце служения мне сказал: «Рафи, давай мы за тебя помолимся». Я говорю: «Хорошо». И они за меня помолились, еля им помазание. И я пришел домой, ну как бы ничего не изменилось. Я продолжал употреблять наркотики, курил. И я ночью уснул и увидел сон. И, а до этого, Саша, я вот и рассказывал за свои переживания, и до этого я боялся даже идти спать, потому что какой-то некий духовный мир уже был открыт для меня. Я видел постоянно, что я падаю в какую-то бездну, я видел вот этих демонов иногда как бы во сне, и я даже боялся спать. Каждую ночь я просыпался от того, что ну, мне снились кошмары. И вот после этой молитвы я уснул, я ночью увидел сон. Увидел сон, что я нахожусь во тьме. И издалека я увидел силуэт белый, блестящий, как бы. Я лица не видел, потому что лицо сияло. И он приближался ко мне. И когда он приблизился ко мне, у него была в руках лампа. Старинная лампа, которая зажигается, масляная лампа. И когда он протянул мне эту лампу, она зажглась. И я когда взял эту лампу, я услышал голос: «Не бойся, я зажигаю твой светильник». Я утром проснулся, я не понял, что произошло, но что-то произошло. Я не знаю, как это объяснить, внутреннее что-то произошло реально. Я посмотрел в окно, Я увидел деревья зеленые, я увидел птички, что поют, людей увидел в другом свете, что люди какие-то радостные, улыбаются. И я понял, что что-то произошло, но я не мог объяснить, что это такое, но я понял, что есть надежда, что я не умру в зависимости, что Бог для меня приготовил путь, и Он меня будет выводить с этого. И вот такая вера у меня родилась. Но мой путь, он был не просто простым, потому что в зависимости я пил большую дозу метадона. Это на то время я пил 120 миллиграммов, и этой дозы мне не хватало, я еще покупал отдельно, и более того, я еще употреблял другие наркотики, еще сверху мог выпивать алкоголь, и было непросто как бы, но Бог потихонечку меня ввел. И в 2017 году Бог меня привел. Здесь у нас в городе, в Пардесхане, был реабилитационный центр, который относится к общине церкви «Плод виноградной лозы». И в 2017 году Бог меня привел в этот реп-центр. И в этом реп-центре я опять увидел ребят, которые имеют эту свободу. Я посмотрел на их глаза, я увидел опять те глаза, которые имеют этот мир, покой, радость. В миру этих вещей нету. Я просто вырос, жил в этом мире. Я видел богатых людей, я видел разных людей. Но вот эту свободу в глазах, искру, вот эту жизнь в глазах я не видел нигде, как кроме верующих людей. И когда я увидел этих двух ребят, посмотрел, вот по виду видно, что вот грех оставляет какой-то отпечаток в нашей жизни. Ну там наколки, там порезанные руки и все такое. Но глаза другие. И там был брат, служитель Саша Луцк. Он мне рассказал историю про женщину, женщину, которая имела кровотечение. Это написано в книге Марка, в Евангелии. Была такая женщина, которая болела долгое время кровотечением, 12 лет. И она потратила все свои имения на врачей, и врачи ей не смогли помочь, и она пришла в худшее состояние. И когда она пришла в худшее состояние, она сказала в своем сердце: «Если хоть к краю одежды прикоснусь, одежду Христа, одежду Иисуса, то я буду исцелена». И она подошла ко Христу. Иисус на тот момент проходил через ее город, и она пришла и прикоснулась к его одежде и была исцелена. И когда этот брат Саша рассказал мне эту историю, и я сказал ему, а я до этого уже читал Библию, я уже эту историю знал, я ему говорю: «Так что получается, что мне надо еще в худшее состояние прийти, как бы я в своих глазах еще как бы я в нормальном состоянии». А он посмотрел на меня и сказал: «Рафи, а уже хуже некуда». И когда он мне сказал, он говорит: «Сколько лет ты уже употребляешь наркотики?» Я говорю: «22 года». Он говорит: «Сколько раз ты пытался бросить?» Я говорю: «Очень много раз». Он говорит: «Неужели ты еще не все истощил?» И внутренне я понимал, что я все истощил. Я уже был опустошен настолько, сколько можно, наверное. И я искал выход, но я не знал, где этот выход. И он мне сказал, что есть, в Иисусе есть выход. И я посмотрел на него, и я понимал, что реально эти люди были тоже когда-то зависимы, и они имеют сегодня это спасение. И так я пришел вот в этот реабилитационный центр, и Бог дал мне покаяние, и я обратился к Господу. И после покаяния, как бы вот эта тяга, которая была к наркотикам, вот эта пустота, Бог это забрал у меня. Бог исцелил вот то, что было внутри меня, вот это мое сердце. И я просто могу сказать одно, что я, наверное, никогда так не плакал, никогда так не рыдал, как вот во время моего покаяния. Я просто, не знаю, это был крик души, наверное. Вот я просто произнес слова покаяния, попросил у Бога прощения за то, что я жил такую жизнью, и Господь меня освободил.
1: Слава Богу, брат, за то, что действительно в твоей жизни пришел тот момент, когда Господь даровал тебе ту полную, полноценную свободу. И мы сегодня действительно, как люди, которые окружают тебя, мы являемся живыми свидетелями вот тех добрых перемен, которые произошли в твоей жизни.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Там в сумраке нежданного затмения стоят кресты с распятыми на них, а весь народ исполнился смущения, что небо Бог закрыл для них на миг. То был прообраз при кончине века, померкнет солнце, звездный сон падет. Но Бог соделал все для человека, сказал, кто верит в Сына, не умрет. Кресты стоят, а под тремя крестами в Иисусе сотни Господа признал. А вдалеке, в прекрасном Божьем храме, завесу Божий ангел разорвал. Стоят кресты, вокруг землетрясения, распят Сын Божий на одном из них. Но смерть не остановит воскресения и радость встречи лучезарный миг. Кресты во мраке, а внизу смятение, невинный на Голгофе был казнен. За грешный мир Христос просил прощения, нас искупить пришел на землю Он. Он тот, над кем все злобно издевались, смеялись, поносили как врага. Он тот, чьи капли крови проливались, чтобы избавить души от греха. Каков бы ни был человек негодный, из-за него на смерть Христос пошел, чтобы любой стал от греха свободный и вечный дом на небесах нашел. Стоят кресты между небом и землею немым укором за вину людей. Крест средний стал однажды нам судьбою, дорогой избавления от скорбей.

Многие из них, читая древние книги пророков, знали, что должен прийти Мессия, Спаситель, и что время его пришествия близко. Но большинство евреев в то время не ожидало его. Однажды, когда в храме шло богослужение, и народ молился, священник Захария вошел в святое место, чтобы принять участие в служении. Он был из священнического рода Аарона, и жена его тоже происходила из того же рода. Жену звали Елизавета. Довольно распространенное имя среди нас, русских. И я думаю, что и среди моих слушателей есть Лизочки, хотя Захаров, наверное, не так уж много. Захария и Елизавета оба любили Бога и служили Ему, с нетерпением ожидали Его явления. Еще в молодости они молились о том, чтобы Бог подарил им ребеночка, но детей так и не было у них. Оба были пожилыми и уже примирились с тем, что детей у них не будет. Дважды в день Захария брал горячие угли с золотого алтаря в храме и входил в святое место, чтобы кадить, в то время как народ молился. И на этот раз вошел он спокойно, как всегда, но вдруг увидел перед собой ангела, и это сильно напугало его. Он упал на пол в страхе, но ангел сказал: «Не бойся, Захария, твоя молитва услышана, и жена твоя Елизавета будет иметь ребеночка, и ты назовешь его Иоанн. Ты сам и жена твоя будете радоваться о рождении его, и весь народ будет рад ему, потому что он будет великим пред Господом, и от рождения будет исполнен Святого Духа. Он будет приготовлять народ к пришествию Спасителя». Захария слушал с большим вниманием, но слова ангела были такими необычайными, и его обещания такими невероятными, что он с трудом верил им. Он спросил ангела: «Как же это будет? Я уже старик, и жена моя тоже уже не молодая женщина». Ангел ответил: «Я, Гавриил, предстоящий всегда пред Богом, был послан возвестить тебе это, и пусть тебе будет знаком того, что я сказал правду, потеря дара речи до рождения ребенка. Ты не сможешь говорить, пока не увидишь сына твоего». Ангел исчез так же неожиданно, как появился. Люди во дворе храма не могли понять, почему Захария пропадал там так долго. Но когда он вышел, и они спросили его об этом, он не мог говорить, и они еще больше поражались тому, что произошло. Некоторые догадались, что Захария, вероятно, имел разговор с Богом в видении или через ангела, и решили оставить его в покое. Захария же возвратился домой. Бог послал того же ангела Гавриила в другое место, к родственнице Елизаветы Марии. Мария жила в Назарете, в Галилее, и собиралась выходить замуж за плотника Иосифа. Мария и Иосиф происходили из царского рода царя Давида. Ангел пришел к Марии, когда она была одна, и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, Он избрал тебя на великое дело». Она смутилась и не могла понять, что бы значило такое странное приветствие. Но ангел тут же успокоил ее: «Не бойся, Мария, Бог доволен тобою, и ты будешь иметь сына, которого ты назовешь Иисус. Он будет великим царем и будет царствовать вечно». Мария спросила: «Как же это будет?» Ангел сказал, что ребенок будет сыном Бога, и что у Елизаветы тоже будет сын, хотя и она уже пожилая женщина.

рассказать ей. Ангел Божий явился также Иосифу и предупредил его о том, что у Марии будет ребенок, который будет спасителем людей, и имя его будет Иисус. Иосиф радовался тому, что Спаситель будет рожден у него в семье. Первым родился Иоанн в доме Захарии. Радости не было конца. Все соседи сбежались посмотреть на новорожденного. Так уж заведено спокон веков. Когда появляется ребеночек, всем хочется посмотреть на него с умилением и поздравить папу и маму. Захария все еще не мог говорить. Имя давалось ребенку на восьмой день, и знакомые и родственники давали свои советы. «Назови его Захария, по отцу», — говорили одни. Но Елизавета сказала, что хочет назвать его Иоанном, и все удивились, потому что в семье не было никого с таким именем. Захария попросил дощечку, чтобы на ней написать свое мнение по этому вопросу. И все прочитали. «Назовите его Иоанн». Все удивились, но еще не успели закрыть раскрывшихся от удивления ртов, как вдруг заговорил Захария, дар речи возвратился. Он громко прославлял Бога за то, что он подарил ему сыночка. Вести о рождении этого мальчика разнеслись по всей округе, и все с нетерпением ожидали, когда он вырастет, чтобы посмотреть, что же это будет за человек, если Бог нашел нужным послать ангела, чтобы возвестить его рождение. Ведь об обыкновенных людях не возвещают ангелы. Захария славил Бога и Духом Божиим пророчествовал о сыне своем, что он будет человеком великим, говорящим людям о спасении Божьем и о покаянии. Он часто и много предсказывал будущее своего сына, и позже все это сбылось. Иоанн рос, окруженный заботой родителей, и когда стал юношей, проводил большую часть своего времени в пустыне, наедине с природой и Богом, приготовляя себя на служение народу. Вот и вся наша история на сегодня, дети. В следующий раз я расскажу вам о другом младенце, рожденном у Марии. Его рождение было еще более чудесным, чем Иоаннова. И вы увидите, дети, что пророчества буквально исполняются. Бог обещал Спасителя от начала, от того дня, когда Адам и Ева согрешили в раю, и напоминал им о нем на протяжении всей истории израильского народа. Он обещал, что Спаситель будет из царского рода Давида, и точно так исполнилось это обещание. Бог ничего, никогда не говорит впустую, напрасно. Его слово твердо и непоколебимо. Что сказал, то сделал, только, конечно, в свое время. Нам иногда хочется, чтобы Бог немедленно отвечал на наши просьбы, но у Него на все свое время. И это потому, что Он все знает наперед и знает также, что для нас лучше. Он так заботится о нас, что забота папы и мамы несравнима с Его заботой и охраной. Вы слушайте маленький рассказ о заботе Господа. Однажды две старушки ехали в поезде и смотрели в окно. В поезде было тепло и тихо, но за окном поезда падал снег и дул сильный ветер. Было видно, что начинается снежная буря. Старушкам хотелось, чтобы поезд шел быстрее, потому что они ехали в гости к своим уже взрослым детям, которых они давно не видели. Но как они не желали, чтобы поезд шел быстрее, это не помогало, а наоборот, поезд шел все медленнее и медленнее. Снег так запорошил пути, что поезд просто не мог продвигаться быстро и, наконец, остановился вовсе. В окна не было видно ничего, кроме снега. «Где мы?» — спросили старушки кондуктора. «Почему мы остановились здесь?» Кондуктор объяснил им, что поезд не может ехать дальше из-за снега. «Но мы в горах, далеко от населенного места», — возмущались другие пассажиры. Но так как в поезде было все еще тепло, они вскоре все уснули. Наутро кондуктор сообщил грустную весть. Машины были здесь, пытались расчистить снег, но он так глубок, что они не могли ничего сделать. Люди забеспокоились всерьез. «Скоро в поезде станет холодно, да и провизии не хватит на всех на долгое время». Дети начали плакать, взрослые стали неприветливыми друг с другом, у всех было плохое настроение, некоторые читали, чтобы отвлечься от того, что происходило. Только один человек не проявлял никакого страха. Это был доктор Манин, который сидел и читал свою Библию. «Вы что там читаете?» — спросили старушки. Доктор читал 120-й псалом, где говорилось: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Если мы любим Его
и послушны ему, он никогда не оставит нас в беде, ведь он сотворил снег и меня, и я знаю, что он сделает то, что для меня лучше, он или защитит.

«Простит меня и выведет отсюда благополучно или заберет к себе, где еще лучше, чем здесь на земле. Как же могу я о чем-то беспокоиться?» — говорил доктор Манин. «Мне бы хотелось так верить», — сказала одна старушка. «Бог не кажется мне отцом, а кем-то далеким». Доктор объяснил старушкам, что Бог не может приблизиться к людям, если они не просили у него прощения за их грехи и не пошли сначала к Иисусу, чтобы он снял с них грехи их. Тогда старушки в молитве попросили Иисуса простить им их грехи и стать их другом. После молитвы Бог больше не казался им далеким. Он, казалось, был вот тут, рядом, возле них, и они уже ничего не боялись. Наутро кондуктор сообщил радостную весть, что машинам удалось пробраться к поезду, и скоро он двинется в сторону ближайшего города. Люди начали поспешно собирать свои вещи, а некоторые все еще бурчали, показывая свое недовольство тем, что поезд не довез их туда, куда они хотели. Но две старушки улыбались и благодарили Господа за то, что он задержал поезд в горах на столько времени, сколько было нужно для того, чтобы принять прощение Бога, ставшего теперь навеки близким для них. Да, дети, Божье время верно, а мы не всегда знаем, что для нас хорошо, и когда нам получать ответы на молитвы.

Счастье. Красивый яркий месяц поднялся над окном. Уснули в доме дети спокойным тихим сном. У них есть мама, папа, есть дедушка Талиб, есть бабушка Наташа, есть пес по кличке Биб. Есть кошка Евросиня, без имени птенец, пауки-черепаха и серенький скворец. Есть теплые подушки, упругий мяч с кольцом. Какое это счастье — иметь семью и дом!

0: Иисус, Ты в моем сердце. Я вижу Тебя во всем, вокруг меня.
1: Неудачное благовестие. Каждый вечер перед сном вся большая семья Власовых собиралась на вечернюю молитву. Обычно папа читал одну главу из Нового Завета, обращал внимание на золотые стихи и кратко объяснял прочитанное. Родители и дети делились своими мыслями о библейских истинах и вместе рассуждали о том, как исполнять волю Божью. Затем все преклоняли колени и по очереди, начиная с самого маленького, Павлушки, молились. Заканчивался вечер дружным семейным пением во славу Господа. Больше всех такие собрания любили 10-летний Гена и 11-летняя Лиля. Самые спокойные дети в семье. Не всегда их голоса были слышны в семейных рассуждениях. Редко им удавалось вставить хотя бы слово в разговор остальных, более шустрых ребят. Сегодня папа читал 9 главу послания Коринфянам и остановился, прочитав стих: «Горе мне, если не благовествую». Он объяснял: апостол Павел считал благовестие самым важным делом христианина, и сам Христос поручил ученикам проповедовать Евангелие. Мы должны говорить людям о Боге. «А мы тоже можем благовествовать?» – спросил 6-летний Олег. «Я хочу благовествовать! И я тоже!» – подхватили другие дети. Петя, уже взрослый 18-летний сын, который принял крещение в этом году, поддержал папу. Успокаивая младших, Петя продолжил: «Завтра среда, пост и молитва о христианских семьях. Давайте к этой просьбе присоединим еще и молитву о благовестии. И пусть каждый из нас кому-то засвидетельствует о Христе. Можно просто выйти на улицу и рассказать о Боге. Вечером обсудим все в кругу семьи». Дети радовались предстоящему благовестию. Гена и Лиля тоже очень хотели принять в нем участие. Но внутри было немного тревожно. Как будут воспринимать благую весть окружающие люди? Все ли заинтересуются Божьим Словом? Время, в которое жила семья Власовых, было особенно тяжелым для всех, кто верил в Бога. Видя решительность и доброе желание своих детей, папа сказал: «Петя, какое хорошее предложение! Я рад, что ты высказал его, и остальные поддержали. Рядом с нами всегда есть люди, которые не знают Бога и нуждаются в спасении. Говорить о Христе мы можем одноклассникам и учителям в школе, сотрудникам на работе, попутчикам в автобусе, да и просто любому человеку на улице. Иисус Христос своих учеников посылал на служение подвое. Так что если вы решите благовествовать незнакомым людям на улице, лучше все-таки идти вдвоем. Сейчас мы помолимся, а завтра у нас будет день благовестия». После молитвы дети принялись бойко обсуждать, кто с кем пойдет и как будет говорить людям о Боге. Гену и Лилю выбирать своими напарниками никто не стал, посчитав, что толку от них все равно будет мало. Поэтому на следующий день им пришлось идти на благовестие вдвоем. «Ты знаешь, Геночка, я так боюсь», — призналась Лиля. «Я не знаю, что говорить. А вдруг людям не понравится, и они начнут кричать? Тогда я сразу убегу». «Чтобы не бояться, надо молиться», – твердо произнес Гена. Хотя смелости в его словах было немного. «А благовествовать давай так. Мы только скажем стих из Библии и уйдем. Это ведь тоже проповедь?» Гена с Лилей помолились и вышли на улицу. В это время улица была пуста, и они решили идти по ней до тех пор, пока кто-нибудь им встретится.
2: «Вон, посмотри!»
1: – показал рукой вдаль Гена. «Впереди идет женщина с двумя сумками. Она идет очень медленно. Давай догоним ее и скажем, что ей надо покаяться».
2: «Какой можно стих из Библии процитировать?» – думала Лиля. «Может быть, Иоанна 3:16? Или лучше рассказать 22-й псалом? А может, Гена сам справится?»
1: Лиля с надеждой посмотрела на Гену, который в этот момент тоже был озадачен мыслями о том, что же он будет говорить. Юные благовестники ускорили шаг. Поравнявшись с пожилой женщиной, Гена набрался смелости и уверенно произнес:
2: «Покайтесь и веруйте в Евангелие!»
3: «Что-что?»
1: Женщина резко повернулась к детям.
3: «Это вы мне?»
1: Сердце Лили затрепетало. Она уже хотела было бежать, но вдруг увидела в печальных глазах женщины глубокую тоску и усталость, и, кажется, даже отчаяние.
3: «Что вам надо?»
1: – сурово спросила женщина. Она остановилась и поставила сумки на землю.
3: «Мы хотели...» – начал было Гена, но Лиля опередила его.
2: «Давайте мы вам поможем донести ваши сумки, ведь вы очень устали».
1: Женщина посмотрела на детей долгим, недоуменным взглядом и кивнула головой. Гена с Лилей вдвоем взяли сумку побольше, а ту, которая поменьше, понесла женщина. Они шли не спеша, так как их попутчица не могла идти быстро. Она еле передвигала ноги, часто вытирала пот со лба измятым носовым платком и иногда останавливалась, чтобы перевести дыхание. Гене и Лиле хотелось рассказать ей что-то доброе, убедить в том, как сильно ее любит Бог. Но женщина была такой угрюмой и мрачной, что дети не решились заговорить с ней и могли только молча нести ее сумку. Наконец, дойдя до небольшого дома в конце улицы, женщина остановилась и протянула руку.
2: «Давайте мою сумку. А чьи вы будете?»
3: «Мы Власовы. Живем в 4-м доме на этой улице».
2: «А, баптисты!» — разочарованно протянула женщина и, даже не поблагодарив детей, развернулась и вошла в дом.
1: Гена с Лилей уныло посмотрели ей вслед.
3: «Как же так? Столько всего хотелось сказать о Божьей любви, о Голгофской жертве и воскресении Христа, а главное, что Господь дарит верующим жизнь вечную в Своем Небесном Царстве».
1: Дети возвращались домой опечаленными.
3: «Не получилось у нас благовествовать», — сокрушались Гена и Лиля. «Не можем мы найти правильные слова. Она даже не захотела с нами разговаривать. Так многое хотелось рассказать, а у нас ничего не вышло. Неудачные мы благовестники».
1: Вечером вся семья собралась на вечернюю молитву. Больше всего обсуждали необычный день благовестия. Каждый спешил поделиться своей радостью.
4: «Я доказывал учителю, что Бог есть», — убедительно рассказывал Коля. «У него закончились все аргументы, но я нашел нужные слова. Почти как ты, папа».
2: «Моей подружке очень понравились христианские стихи в моем блокноте. И кроме стихов, она даже попросила почитать Евангелие», — восторженно улыбнулась Лариса.
4: «А я подошел к дяде, который курил, и сказал, чтобы он бросил сигарету, потому что курить – это грех», —
1: не по-детски серьезно проговорил Олег.
2: «Мы одноклассников пригласили на собрание», — бойко делились новостями двойняшки Надя и Люба. «Они пообещали прийти, хотя бы на детское служение».
4: «В автобусе рядом со мной сидел серьезный мужчина и читал газету «Советский спорт», —
2: рассказал Петя. «Я предложил ему христианскую брошюру, и у нас получился хороший разговор о Боге, настоящей вере и смысле жизни». Папа в этот день сказал о Господе прорабу на стройке, а мама – приемщице белья в прачечной. Гена и Лиля сидели притихшие. Папа обратил на это внимание и спросил: «А вы ходили сегодня на благовестие?» Этот вопрос смутил Гену с Лилей, и они неуверенно ответили:
3: «Да, ходили, но у нас не получилось рассказать о Боге. Мы только помогли пожилой женщине донести сумку».
2: Все посмотрели на них с сочувствием, а папа одобрительно кивнул головой. «Ну ничего, не огорчайтесь. Наши добрые дела – это тоже проповедь о Христе. Будем говорить людям о Христовой любви не только сегодня, но каждый день. А теперь давайте помолимся обо всех, кому вы сегодня благовествовали». Дети молились о своих неверующих одноклассниках, учителях, соседях. Гена и Лиля стояли на коленях рядом друг с другом. Им так хотелось иметь больше смелости для благовестия, и они попросили об этом Господа. Все разошлись по своим комнатам. Лиля долго лежала на своей кровати и не могла уснуть. Она вспоминала несчастную, мрачную женщину, которой они помогли донести тяжелую сумку. Лиле было очень жаль эту женщину. Доброе и чуткое сердце девочки чувствовало боль ее души. Лиля встала с кровати и еще раз обратилась к Небесному Отцу в молитве. «Дорогой Господь, я даже не знаю имени этой женщины, но Ты сам знаешь ее и любишь. Она такая несчастная и уставшая. Мне ее так жаль. Прости, что я не смогла рассказать ей о Тебе. Благослови ее, чтобы она узнала о Тебе, обратилась к Тебе и нашла в Тебе свое счастье. Аминь». После молитвы радость воцарилась в душе Лили. «Господь позаботится об этой женщине», – доверчиво улыбнулась Лиля. С такими счастливыми мыслями она спокойно легла в кровать и уснула. Гена также размышлял вечером об их с Лилей благовестии. «Надо было пригласить эту женщину на собрание. Надо больше знать стихов из Библии и не бояться говорить о Боге. Господи, научи меня!» Засыпая, молился мальчик. На следующее утро, проводив детей в школу, мама, как обычно, занималась домашними делами. Вдруг в калитку кто-то постучал. На улице стояла пожилая женщина, почтальон. «Вы принесли нам письмо или телеграмму?» – спросила мама приветливо. «Нет», – немного смущаясь, произнесла женщина. «Я пришла поблагодарить вас за ваших детей. Они вчера помогли мне донести тяжелую сумку. Под конец рабочего дня я уже еле волочила ноги. Вы хорошо воспитали детей. А я вот не смогла», – грустно закончила она. «Это Бог нам помогает. Я бы одна не справилась», – улыбнулась мама. «Уверена, что Господь сможет помочь и вам. Хотите, я подарю вам Евангелие? Там написано о нашем добром Боге, Его любви и милости к людям». Мама отдала почтальону небольшую книжечку Нового Завета. «Если вам что-нибудь будет непонятно или будут вопросы, не стесняйтесь, приходите к нам. Мы вместе поговорим о благой вести, которую принес нам Бог». Лицо женщины просветлело, морщинки на лбу разгладились. Смущение сменилось благодарной улыбкой.
3: «Спасибо, почитаю. Никогда раньше не видела Евангелия. Вот ведь говорят, баптисты – плохие люди, сектанты, в жертву детей приносят, а вы совсем другие».
2: Прошло несколько месяцев. Пожилая женщина читала Евангелие и стала часто приходить в дом Власовых.
3: Теперь бабу Маню,
1: как ее ласково называли дети, можно было увидеть у них в гостях. Баба Маня даже оставалась на вечернюю семейную молитву. Когда, наконец, она покаялась и присоединилась к церкви, она уже не была больше той угрюмой и мрачной женщиной. Ее лицо светилось тихой радостью. Теперь, когда баба Маня разносила почту, часто можно было услышать, как она поет христианский гимн «От греха я спасен». Гена с Лилей особенно полюбили почтальона, бабу Маню, ведь она пришла к Господу после их неудачного благовестия. Воистину, наши добрые дела могут без слов говорить о Божьей любви и приводить людей ко Христу.

Творцу миров. Творцу миров пою я гимн, Осанна, Аллилуйя. Его от сердца и души за жизнь благодарю я. Пусть непрестанно льется песнь к небесному чертогу, я песнь хваления пою не человеку, Богу. Един Господь, Он все во всем, Он землю наполняет. Благодарю за то, что Он по вере грех прощает.

Карабаш. Свора псов ринулась на нас с лаем и воем. Собаки мчались от кочевки, видневшейся на горе. Кочевка – это сарайчики, сложенные из дикого камня. Летом в них живут колхозные чабаны. Трава в предгорье летом выгорает от зноя, и чабаны перегоняют стада овец и коз на прохладные горные луга. Перегонять и пасти стада помогают чабанам собаки. Собачья свора развернулась в цепь. Впереди стаи мчал вожак, огромный желтый пес с черной головой. За ним на цепи волочился и подскакивал кол. Пес выдернул его из земли. На шее вожака ошейник из буйволиной кожи, утыканный железными клочьями. Местное средство от волчьих зуб. Стая собак весело неслась на нас. Весело, потому что псы, одуревшие от скуки, рады были в волю побрехать, поскакать и паскали зубы на чужих людей. Один вожак скакал молча. Молчание его было жутко. Я первый раз в жизни видел такого урода. Один глаз его вытек, а зато второй горел с удвоенной яростью и злостью. Из-под разорванной губы, сросшейся бугристым рубцом, торчали белые мокрые клыки. Все большое собачье тело в бороздах, будто железными граблями сдирали с него кожу. Шкура срослась, но неровно, буграми. Шерсть торчала клочьями. Пес припадал на кривую заднюю лапу и был похож на несказадую гиену. Урод не шутил. Он пригнул черную башку, сморщил порванные губы и оскалил клыки, примиряясь к броску. Я сорвал с плеча ружье и выпалил вверх его черной башки. Урод шарахнулся в бок и все так же молча кинулся на меня сбоку. Второй раз я выстрелить не успел. С кочевки громко закричали. Пес сходу, откинувшись назад, пробороздил рыхлую землю всеми четырьмя лапами. Потом с видимой неохотой повернулся и побежал к кочевке. За ним повернула и вся стая. С веселым брехом и визгом собаки понеслись к кочевке, хватая друг друга зубами за бока. Я рукавом вытер пот со лба и у приемной матери Карабаша. Карабаш до сих пор помнил свою приемную мать и отличал ее в стаде. И она позволяла ему обнюхивать своих ягнят. Барс не оставлял кочевку в покое. Он с каждым годом все больше узнавал человека и все больше наглел. Барс нападал ночью, когда ружья чабанов были для него не страшнее простой палки. Заблеяли, заметались в ужасе овцы. Остервенело залаяли псы. Со стуком покатились камни. Чабаны палили из ружей в темное небо и орали на все голоса. Утром увидели, на дне оврага лежал Карабаш. Рядом стояла овца. Желтая шкура пса была красной. Он лежал на брюхе, уткнул морду в лапы. Овца стояла рядом и толкала его мордочкой в бок. Под передними лапами Карабаша лежал помятый барсом ягненок. Он был жив, но голова его плохо держалась на тонкой шее. Пес прикрывал его своим телом. Недалеко за кустом скрючился мертвый барс. На белом горле его расплылось большое красное пятно. Он уже застыл. Карабаш был плох. Вытек глаз, разорвана губа, прокушена и сломана нога. Вся шкура исполосована глубокими рваными бороздами. Чабаны хотели пристрелить Карабаша, чтобы не мучился, но старик чабан не дал. Он взялся его выходить. Как когда-то в детстве он стал поить его овечьим молоком. Собаки залезали ему раны, и Карабаш выжил. Разговоры, разговоры, нет им конца. Уши петух прокричал. Странно было слышать петушиный домашний голос тут, среди диких гор. Чабан положил уголь.

листок в самодельную трубку и засопел. «Якши собак, хорош собак», — говорил он, пуская дым и щурясь в угол, где спал обезображенный пес. Карабаш спал неспокойно. Он то взвизгивал, то вдруг начинал сучить лапами. Он видел плохие сны. «Другие псы совсем дурной. На шакал брешут», — жаловался старик. «А Карабаш спит. Значит, все спокойно. Красивый собак». Утром встали поздно. Старик-чабан с собаками уже погнал стадо на выпас. В углу сарайчика увидели мы пятнистую барсовую шкуру. На шкуре котенок катался, играл с ящерицей. По земляной крыше затопала коза. Сухая земля посыпалась на голову. Мы вышли. Петушок взлетел на сарайчик, похлопал в крылья и, прокричав свою кукареку, склонил голову на бок. Он прислушивался. Откуда ему ответить соперник? Соперник ответил с высоких скал. Петушок поскреб землю коготками и закричал опять. Он так и не понял, что отвечало ему только эхо. Как весеннее курчавое облако медленно ползла по гребню скалы Атара. Позади Атары, покрикивая и посвистывая, шел старик Чабан. А впереди стада, опустив тяжелую голову к земле, медленно брел Карабаш. Против солнца Карабаш казался окруженным сиянием. Издали не видно было его страшных шрамов, и огромный пес был похож на могучего льва. Теперь я видел и чувствовал, как он красив.